0: из Дубая в Тель-Авив.
1: Буквально меньше минуты назад стало известно о том, что пассажиры экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета вылетели в Тель-Авив. Они практически целый день ожидали этого вылета в аэропорту, и вот, наконец, это случилось.
0: Ну, мне кажется, надо правильно начать с хронологии событий, что произошло, а потом уже поговорим о том, как устроена система безопасности и найма экипажа в авиакомпаниях. Ну, для начала, да, это был рейс Fly Dubai, который выполнял перелет из Дубая в Тель-Авив. Он утром подал сигналы бедствия.
1: Сначала было два сигнала бедствия. Сначала 7700 код, это общая чрезвычайная ситуация на борту. Затем код 7500, а вот он уже используется для оповещения о возможном захвате самолета. И, насколько я поняла, это запускается вообще с одной кнопки, как объясняют авиаэксперты. То есть не нужно какую-то комбинацию цифр выбирать специально.
0: Здесь не уверен. Я послушал в нашем эфире, эксперты говорили, что все-таки нужно набрать это вручную. Но, тем не менее, после подачи сигнала бедствия связь с бортом прервалась на несколько минут, и он развернулся на территории Саудовской Аравии и полетел в другую сторону, на юг. И вот, судя по данным Flight Radar, за считанные секунды рейс снизился с высоты около 9000 метров до 5000. Вот для понимания нашим слушателям, в этот момент самолет испытал предельные нагрузки, то есть он буквально мог развалиться в воздухе.
1: Сложно представить, что было с пассажирами в этот момент, да и с экипажем тоже. Израильские ВВС поднимали истребители для сопровождения самолета. В Тель-Авив борт уже не пускали, садиться пришлось в Саудовской Аравии, как мы говорили, это город Табук. 174 пассажира, которые были на борту, не пострадали. И что точно известно на данный момент, что причина в драке между пилотами в кабине экипажа.
0: Но здесь начинается самое интересное, потому что много версий. Первая версия, что драка была между якобы российскими и украинскими пилотами. Далее СМИ писали, что за штурвалом были пилоты из Эмиратов и Омана. И вот последний якобы с ножом напал на другого пилота. До сих пор еще какой-то конкретики нет, но известно, что Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта. Ну, мы для начала попробуем разобраться, как вообще устроена система безопасности у авиакомпании и система найма пилотов. У нас в студии наш обозреватель Ольга Зуева. Оль, почему авиакомпания смогла согласовать экипаж для рейса в Тель-Авив, в котором есть арабский пилот? Неужели они не учитывают этот момент?
2: Вообще учитывают. И я сейчас подробно про это расскажу, но на самом деле формируют экипаж и состав экипажа программа компьютерная. Так обычно происходит. Но для начала, вообще в 80-е появилась такая методика, называется CRM. Ее главная цель — сделать так, чтобы в кабине пилотов работала такая единая команда, а не иерархия, не иерархическая структура, где мнение командира вообще никак не обсуждается. Вот она помогает взаимодействовать с пилотом, исключая человеческий фактор и предотвращать катастрофы. Она появилась в ответ на одну из главных проблем авиации. Даже хорошо подготовленный экипаж может допустить ошибку. И это просто факт. Поэтому акцент там делается на взаимоотношении членов команды в одной кабине. Ну и поменялось все после крупнейшей авиакатастрофы на Тенерифе в 1977 году. Ну, собственно, после этого нас провело семинар по безопасности полетов и признали, что более 70% аварий происходит из-за ошибки в коммуникации, иногда ссор пилотов между собой. И вместе с этим была создана, так скажем, ротация членов экипажа. Туда стали включать управление нагрузкой, стрессом, брифинги, принятие решений. Об этом рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Петраков.
3: Понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они будут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, вот кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя не уверен, что все по умолчанию умеют это делать. Такая возможность есть, и как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
2: Ну и, собственно, я уже сказала, что вот этот CRM, он создал ротацию членов экипажа между собой, и сегодня списки экипажа составляют не люди, а вот как раз компьютерная программа.
0: Я правильно понимаю, это создано для того, чтобы не было каких-то межличностных отношений, да, чтобы они не усложнялись, не было романов на работе и так далее?
2: Ну, в некотором смысле так. В ранней гражданской авиации, включая там советскую систему отрядов, пилоты работали в таких устойчивых составах в рамках одного воздушного судна чаще всего, и таким образом они старались сформировать пул людей, которые хорошо знают друг друга, уже сумели сработаться. Ну, а вот сейчас это такой, повторюсь, пазл, который проверяет сотни правил для каждого пилота, учитывая психологические факторы.
1: Совместимость, в том числе психологическую,
2: да.
1: Адекватность.
2: Да, и это к вопросу о том, почему допустили пилота из Омана на этот рейс. Видимо, система здесь не сработала. Вот если между какими-то пилотами или бортпроводниками ранее возник какой-то там конфликт, который был зафиксирован, или профессиональное разногласие, система внесет их вот в такой список несовместимости, но вообще это создает некоторые риски, говорит командир А320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
4: Была закрепленная система. Летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу. С ним только познакомился вот 5 минут назад. И мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технологией, которая к нам пришла из-за рубежа. Но на самом деле это неправильная технология. Потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга. Они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были.
2: Ну и, собственно, да, большинство полетов происходит, большинство катастроф происходит из-за вот таких ошибок в коммуникации, ошибок между, ну, вот этими пазлами, как составить одного пилота, со вторым пилотом договориться и как-то все это обсудить.
0: Все-таки система все-таки дает сбой, но я так понимаю, пока еще каких-то разговоров о том, чтобы поменять регламенты, правила для экипажей после вот этого инцидента, об этом еще говорить рано, все-таки нужно дождаться официальных каких-то данных, официальных заявлений и версий.
2: Как минимум окончание расследования, потому что пока мы видим только израильскую сторону.
1: Это была Ольга Зуева, и мы к этой теме обязательно сегодня еще вернемся. После 20:00 будем как раз складывать вот этот пазл в единую картину, как происходит тестирование пилотов и каким образом система определяет, могут ли они лететь в одной кабине. Разберемся с нашими экспертами, которые придут к нам в студию.
5: Час. Что это значит?
1: Но сейчас к другим темам этого дня. Госдума провела первое заседание, прошло оно в новом составе.
0: Вот как в новом, я вот хотел с тобой поспорить. Да, в новом старом. Возглавил созыв вновь Вячеслав Володин. Он, кстати, первый спикер, который занимает этот пост 2 раза подряд. Ну, и также Владимир Путин обратился к депутатам на первом заседании и призвал их выполнить социальные обязательства перед россиянами. Первое заседание, в принципе, такой важный этап. На нем выбирают председателя Думы, формируют различные комиссии и комитеты. Вот с каким настроением депутаты начинали заседание, с каким покидали здание Думы, мы спросим нашего корреспондента Владимира Сераухова, он как раз сегодня работал в здании на Охотном ряду. Володь, давай начнем с речи президента. Как на нее реагировали депутаты? Обсуждали потом в кулуарах?
6: Да, конечно. И мне показалось, что депутатам явно близки тезисы, которые Владимир Путин сегодня озвучил с трибуны. Они очень часто прерывали его аплодисментами. Президент отметил, что выборы состоялись, несмотря на очень сложные условия, заявил, что сплоченность общества – это залог безопасности страны, и даже имея разные политические позиции, фракции Думы могут и должны работать на общий результат, а также, конечно, поддерживать партнерские отношения с правительством, что немаловажно. Также президент отметил, что финансирование национальных проектов нужно обеспечить, сохраняя макроэкономическую стабильность, но я предлагаю послушать отрывок из выступления речи президента.
7: Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы, учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное. Нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
1: Это был отрывок из выступления Владимира Путина на первом заседании нового состава Государственной Думы. Володя, ну вот новый состав, он моложе, чем прежний, обновлен почти наполовину, а депутаты-старожилы, которые уже несколько созывов в кресло Госдумы, нет ли у них опасений, что с молодыми коллегами они не сработаются?
6: Нет, опасений нет, но, по крайней мере, у тех депутатов-старожилов, с которыми я успел пообщаться, они все без исключения считают, что, ну, так скажем, свежая кровь, наоборот, повысит эффективность работы Думы. И об этом мне говорил Алексей Нечаев от «Новых людей», Анатолий Аксаков, депутат «Справедливой России». Вот они почти в унисон об этом говорят. И Вячеслав Володин, кстати, депутат от «Единой России» сегодня, тоже высказался на эту тему. По его мнению, профессионалов в Думе стало даже больше, и очень важно вот раскрыть потенциал каждого депутата.
8: В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу и в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве Российской Федерации, в регионах, в других структурах. И, конечно, когда мы говорим о работе, нам необходимо думать в первую очередь о стране, о наших гражданах, отстаивать их права, уходить от демагогии популизма, которые, как вы знаете, разрушительны. Когда говорят о Государственной Думе, надо понимать, и это хочу подчеркнуть, какие мы, такая и Дума. Мы будем более эффективны, будет более эффективной Государственная Дума. Вот задача председателя постараться сделать все для того, чтобы была максимальная самореализация каждого депутата.
6: Ну вот о том, что задачу законодательной сложной сегодня парламентарии говорили и в кулуарах, и на самом пленарном заседании. И вот тему популизма довольно часто поднимали, вот в том числе депутат от «Новых людей» Сардар Авксентьева тоже затронула эту тему сегодня.
9: Впереди действительно непростой созыв, и главный вызов, который в ближайшие дни перед нами уже стоит, это бюджет на следующий год. Мы во время выборной кампании слышали много популистских обещаний, и ипотека под 3%, и повышение пенсии, и повышение всех социальных выплат. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет, и предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ.
0: Володь, если тезисно, какие направления работы для себя выделил новый состав Госдумы?
6: Ну, в первую очередь, конечно, сбалансированный реалистичный бюджет, поддержка бизнеса, приоритетных отраслей промышленности, которые создают технологический суверенитет, выполнение всех социальных обязательств, решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержка финансовой устойчивости регионов.
0: Ну, это получается такой новый состав, задачи плюс-минус как будто бы те же.
1: Можешь... Но на новом уровне.
0: Но на новом уровне, да. Володь, спасибо большое. Владимир Сераухов, наш корреспондент, рассказал о том, как проходило первое заседание Госдумы в новом составе. Идем далее.
5: Чес. Что это значит?
1: Еще вот буквально пару дней назад мы говорили о том, что экспорт дизеля могут продлить, запрет на экспорт дизеля, вернее, из России, и вот его продлили еще на месяц, об этом сообщили в правительстве, то есть на данный момент до 31 октября будет действовать это ограничение, а вообще оно действует уже целый год, с сентября 25-го. Изначально касался этот запрет трейдеров НПЗ с объемом производства до 1 000 000 тонн в год, в начале июля его распространили уже на всех производителей.
0: Да, но мне кажется, топливные ограничения и проблемы с доступностью топлива на себе ощутили этим летом большинство россиян. К нам сейчас присоединяется наш обозреватель Яна Ритунская. Ян, вот вроде бы проблем с дизелем нет, он есть на заправках, а тут его запрещают экспорт его вновь. В чем причина?
10: Ну, для начала скажу информацию, которую стоит знать и нам с вами, коллеги, и нашим слушателям тоже. Согласно указу президента, который вышел в этот понедельник, сейчас доступ и использование части информации о топливном секторе стали ограниченными. То есть, как мне говорят мои собеседники, эксперты топливные, сейчас можно говорить условно о топливном кризисе, топливном рынке, скорее в общих чертах. Цифры, производители, поставки просто запрещены к разглашению. И, надо сказать, это, конечно, внесло нюансы в подготовке этой темы. Но, говоря о дизеле, конечно, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом заявили в правительства, и общий запрет на экспорт топлива в России, в принципе, действует до 31 января следующего года. Но сейчас, как говорят аналитики, запрет на экспорт дизеля скорее не ультимативная мера, то есть она была принята не из-за того, что вынуждены сохранять дизель внутри страны, а для того, чтобы быть уверенными в том, что рынок будет насыщен, и в случае, если произойдет какие-то некие сбои, было чем его насытить. Так считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии Александр МГИМО, вернее, еще добавлю, Александр Фролов.
11: данный запрет не носит характер вынужденный. То есть это не ситуация, когда в случае, если мы возобновим экспорт дизельного топлива, на внутреннем рынке его не станет, и внутренний рынок его лишится. Скорее, как мне представляется, мы продолжаем накапливать запас ввиду того, что у нас до сих пор есть в этом некоторая потребность и свободные мощности, которые позволяют часть производимых объемов направлять не на внутренний рынок, а отправлять вот в эти накопления.
10: Ну, Александр Фролов также вспомнил опыт 23-го года. Тогда тоже вводили запрет на экспорт дизеля буквально в

0: в сентябре, но потом, спустя примерно месяц, его снимали, ослабляли, именно потому, что увидели некое затоваривание рынка, то есть были уверены, что все получится насытить.
1: Но тут уже зима скоро, и зимнее дизельное топливо нужно будет производить, или уже пора его производить, а как мы знаем, для него нужен еще и керосин, который необходим авиации. Авиакомпании будут конкурировать за ресурс с потребителями дизельного топлива?
0: Ну вот как мне ответили на этот вопрос эксперты, такой проблемы не встанет. Ну вот опять выражаясь словами моих собеседников, держа в голове указ президента о запрете на распространение части информации. Если до сих пор дизеля и авиакеросина в стране хватало, и мощности производства также полностью удовлетворяли рынок, то нет причин думать, что эта ситуация изменится. Но также собеседники наши говорили, что кризис топливный сойдет на нет ближе к осени, и надо сказать, что эти прогнозы по большей мере сохраняются. То есть действительно, несмотря на то, что запрет на экспорт введен, несмотря на то, что многие видят сложности с заправкой своих автомобилей, то есть буквально сложности на АЗС, то, как считают мои собеседники, все же совсем скоро, к ноябрю, снизится потребление. Как, причем уборочная кампания совершенно завершится и уже не будет потребности в дизеле, так и поездок по стране тоже станет меньше, сократится туризм и сократится, можно сказать, паника на рынке. Так что примерно к ноябрю эксперты ждут, что обострение кризиса пойдет на нет.
2: Ну, судя по всему, да, мы видим, что сейчас наблюдается новый виток топливного кризиса. Осенью, зимой станет легче, тогда посмотрим, конечно, как оно пойдет.
1: Ты думаешь, все-таки будет так?
2: Я
1: очень жду начала октября. Некоторые эксперты, их было несколько в наших эфирах, говорили о том, что как раз в октябре полегчает немножко, а все это произойдет. Вы слушаете ЧЕС, оставайтесь с нами. А мы сегодня еще обсуждаем тему третьего пакета антифрод мер, который появился у Минцифры. Много случаев мошенничества, в том числе телефонного, происходит, когда похищаются огромные суммы у людей. Вот сегодня новость была, что мошенники украли 172 миллиона из дома пенсионеров в Подмосковье. Ты улыбаешься, а человеку больно.
2: Мне, между прочим, грустно. Это ужасная история, да. Особенно когда крадут такие суммы у пенсионеров. Наверное, это, знаешь, запасы, которые формировались всю жизнь. Мы, соответственно, сегодня спрашиваем у вас, у наших слушателей, про ваш опыт встречи с мошенниками. Удавалось ли вам им вас обмануть? А может быть, и вам их обмануть тоже удавалось. Сколько вы теряли в деньгах? Может быть, у вас удавалось даже дважды вот так вот раскрутить, и тогда объясните, почему. Это вы в рамках эксперимента какого-то делали или просто доброй души человек?
1: У тебя личный опыт есть?
2: У меня есть личный опыт. Меня как-то мне позвонили мошенники, когда я буквально был, знаешь, вот в абсолютном состоянии. Как-то они ловят, действительно, Никита наш новостной обозреватель был прав, как-то ловят они это состояние, и я вот еще чуть-чуть, и я бы вот действительно все пароли от госуслуг отдал, но, слава богу, принесло.
1: Ты просто вовремя остановился, или они поняли, что ты что-то понял?
2: Я вовремя остановился. Знаешь, почему? Меня одолела лень. Мне стало лень заходить на все эти порталы, смотреть эти сообщения. А вот что мне не лень, так это сейчас смотреть сообщения, которые вы пишете нам. У нас уже есть первые сообщения в чат-боте. Анна из Твери пишет, что не попадалась на их уловки ни разу. Я люблю им подыгрывать и слушать, что на этот раз они хотят. И вообще удивляюсь, мои данные есть на всех этих сервисах, почему до сих пор они ничего на меня не повесили. Анна, да знаете, может быть, оно и к лучшему, что ничего не повесили. Вот некоторые люди расхлебывают эти последствия очень-очень долго. Вот, например, у нас Инна пишет из Москвы, что украли 100 тысяч, сверху взяли еще кредит. До сих пор, да, действительно разгребаю последствия. Ну, не завидую вам, Инна.
1: Лена из Подольска, звонят часто из разных банков. Банки, слово, в кавычках написано. Слушаю пару секунд, кладу трубку. Отец чуть было не попал на очень крупную сумму. Кстати, вот звонков из банков, ну, по моему личному опыту, стало гораздо меньше, и маркировка появляется. Если вдруг звонок идет без маркировки, ну, соответственно, ты просто не поднимаешь трубку, потому что это подозрительно. Тему антифрода еще обсудим. Продолжайте писать нам в телеграм-бот радио РБК, прямо в поисковике набирайте. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: Итак, Владимир Путин выступил на пленарном заседании в Госдуме. Президент призвал не допускать ошибок в экономике, дать новый импульс инвестициям. Также добавил, что российская экономика и финансовая система чувствуют себя уверенно, и теперь важно не допускать ошибок. Призвал обеспечить вот этот, да, новый импульс инвестиционному циклу. И также сказал, что все социальные обязательства, нацпроекты, федеральные программы, все

0: это должно быть профинансировано и выполнено в полном объеме.
1: Следственный комитет выступил за введение необходимого требования о получении прав для управления электросамокатами. Формулировка вот такая официальная, но на самом деле она означает, что Следственный комитет выступает за то, чтобы у электросамокатчиков были водительские права. И ездить до 16 лет. Они говорят о том, что нельзя на электросамокатах. В МВД уже отреагировали. Эту тему тоже будем обсуждать сегодня в эфире.
0: Суд арестовал более 40% акций Евротранса. Стоимость их составила около 1,6 миллиардов рублей, а принадлежали председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Как передает наш корреспондент, об этом сообщает адвокат бизнесмена в здании Мосгорсуда. 30 сентября суд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя и все-таки оставил его под стражей.
1: Тема освобождения заключенных в обмен на смягчение санкций не обсуждалась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А накануне издание «Атлантик» со ссылкой на источники написало, что Дональд Трамп одобрил возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение заключенных. Издание называло их политическими заключенными.
0: Американские войска полностью выведены из Ирака. Об этом сообщает North Press Agency. И по его данным, представитель правительства Ирака сообщает, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак. Напомню, в сентябре 24-го еще года США и правительство Ирака договорились о том, чтобы завершить международную военную миссию коалиции «Непоколебимая решимость». Она была направлена на борьбу с группировкой «Исламское государство». Напомню, организация признана террористической и запрещена в Ираке. России. Вот Госдепартамент США сообщал, что вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 25-го.
1: Эту тему мы будем обсуждать еще в ближайшие полчаса.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
3: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
2: Есть межвкусие. Сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично. Ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги.

0: недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
0: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 000 биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка $40. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые 10 тысяч стоят сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 12% против 0,6% недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Итак, Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, называется он «Антифрод 3.0», и надо подчеркнуть, что это пока все-таки не действующий закон, а такой набор законодательных инициатив. Сейчас его вынесли на общественное обсуждение, там всего около 20 предложений.
3: Одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных. Вот кто-то из наших слушателей, мы спрашивали в Telegram-бот, сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, чем это закончилось, как раз писал о том, что не понимает, откуда данные
2: у них.
3: Да, вот можно будет, одно из предложений, можно будет увидеть все это в госуслугах. Что еще поменяется для простых россиян и для бизнеса, узнаем у Ростислава Мерецкого, он разбирался в этой теме. Ростислав, планируется создать вот эту единую платформу согласия, о которой мы только что сказали, и можно будет отозвать эти персональные данные, которому ты когда-то случайно или не случайно дал. На бумаге все хорошо, но есть ли какие-то подводные камни?
4: Камня два. Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, это вот эти рассылки, пуши, это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу, и помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
5: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
4: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь этими рассылками их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
2: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
4: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
4: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных предактивированных номеров. Плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
3: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
4: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
7: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, им на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователя и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
4: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы для россиян. Две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
2: Ростислав, спасибо. Я вот, наверное, среди тех россиян, которые будут все-таки рады тому, что закончились эти рассылки. Ростислав Мирецкий рассказал нам детали нового антифрод-пакета. Напомню, уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. Это в дополнение к телеком-мерам, которые мы обсудили. Еще и новый проект вводит базу пособников, мошенников в вот этой системе антифрод. То есть те, кто предоставлял свои номера для того, чтобы их потом их использовали для спам-рассылок и так далее.
3: То есть получается, что мы, например, сможем увидеть, кто в эту базу попал и как-то себя предостеречь, но только странно, как это сделать, когда тебе уже звонят. Нужно будет быстренько сначала зайти посмотреть, а потом уже принимать решение.
2: Одну секунду, подождите сейчас.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, все еще в студии Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. 20 лет американского присутствия в Ираке закончились. Штаты выводят свои войска, окончательно завершив операцию «Непоколебимая решимость». По данным информагентства, страну покинули боевые подразделения, персонал, который занимался обеспечением тыла. В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военных.
3: И впервые вводили США войска в 2003 году. Это было сделано для свержения Саддама Хусейна в 11-м контингенте. Вывели и потом в 2014-м вернули уже для борьбы с Исламским государством, которое признано террористическим и в России запрещено. Что вывод войск означает и для самого Ирака, и для региона, мы обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым. Ян Яныч,
8: добрый вечер.
3: Здравствуйте. Покинули американцы Ирак. В каком состоянии сейчас регион они оставляют?
8: Ну, в состоянии в определенных местах близком к военным жарким столкновениям, а в других местах в состоянии некоторой тревоги. Ну, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что это уже второй вывод, потому что с 11 по 14 войск не было, и кончилось это тем, что Исламское государство, которое признано террористическим, запрещено не только в России, но и в большинстве других стран мира, захватило почти треть территории. Тогда это объясняли в неким вакуумом безопасности. Вот примерно о таком же вакууме безопасности сейчас беспокоятся иракцы, потому что иракцы, с одной стороны, иракская армия провела даже парады и в Багдаде, и в Наджафе, по поводу вывода американских войск и говорят, да, мы очень рады, мы живем теперь, наконец, окончательно свободной жизнью, мы стали полноценным государством и так далее. Но почти все, кто это говорит, во всяком случае, Reuters пишет именно об этом, и официальные лица, и просто прохожие на улице говорят, да, это все замечательно, но хорошо бы теперь все вооруженные милиции, и суннитские, и шиитские, сложили бы оружие, чтобы государство стало единственным и главным, собственно говоря, обеспечителем безопасности, потому что, как вспоминают, в 2014 году, когда исламское государство захватило Мосул, солдаты иракской армии, которые тогда должны были отстаивать Мосул, они просто бросали оружие, переодевались, сбрасывали себе военную форму, одевались в гражданскую одежду и расходились, разбегались. Ну и вот сейчас высказываются некоторые сомнения по поводу того, что не может ли произойти то же самое. Тем более, как бы перед глазами, ну не совсем перед глазами, но относительно недавний пример, это Афганистан. Я специально посмотрел только на поддержку вооружения и обучения афганских войск и сил безопасности, за 20 лет американцы истратили от 83 до 89 миллиардов долларов. Это абсолютно не помешало этим войскам, так сказать, быстро и эффективно разбежаться перед лицом.
2: Но, получается, как бы для Пентагона конкретно и для Трампа теперь, получается, у них освобождаются силы на противостояние с Ираном. Можно ли с этой точки зрения посмотреть?
8: Это вряд ли, просто потому, что в каком-то смысле, да, я не думаю, правда, что это будет что-то такое кардинально отличающееся. Дело в том, что, собственно говоря, иракские базы были одной из целей иранских дронов, я имею в виду американские базы в Ираке, потому что есть такая цифра, из официально подтвержденных 18 погибших американских военных в ходе иранской войны, Epic Fury, который называют Epic Folly, то есть я имею в виду, так сказать, в качестве иронии такой, вместо эпической ярости называют эпической глупостью. Так вот, из 18 погибших, официально признано погибших в ходе этой операции, 7 человек погибли именно в Ираке, то есть на американских базах в Ираке. И вывод этих войск сейчас, насколько это, так сказать, поможет ли американцам сосредоточиться на Иране, большой-большой вопрос. Ну, плюс к этому высказываются, так сказать, определенно. Там есть три типа рисков. Во-первых, это все оно связано с новым периодом возможной нестабильности. Да, и, кстати сказать, за все время, просто раз уж заговорили о погибших, за все время пребывания, за 23 года, вернее, 23 минус 3, получается 20 лет.
2: 20 лет, да.
8: Да, погибло

0: в американских военных около 4500. Это вдвое больше, чем в Афганистане. А вот иракских гражданских лиц, по данным проекта Iraq Body Count, около 200 тысяч человек. То есть соотношение, конечно, потрясающее и совершенно ужасное. Так вот, возникают риски нестабильности трех видов. Первое – это все вспоминают про то, что есть спящие, вероятно, есть, потому что точно это подтвердить довольно сложно, вероятно, есть спящие ячейки ИГИЛ.
1: То есть я правильно понимаю, извините, Ян Янович, то есть правильно понимаю, что за вот эти 2014 года, да, да, разгромить ИГИЛ, запрещенную в России?
0: ИГИЛ вроде бы разгромили к 2017 году, но есть подозрение, что ИГИЛ остался. Потому что, ну, я напомню просто, что в Ираке, во-первых, очень смешанное население, примерно две трети это шииты, 60-65%, а где-то треть, 32-37% это сунниты. Исламское государство, запрещенное повсюду, это в основном суннитские формирования, это бывшие в значительной степени чиновники или служащие правительства Саддама Хусейна, которые, собственно говоря, и составляли основные боевые силы исламского государства. Есть шиитская милиция, которая должна им противостоять, есть иракские вооруженные силы, которые тем более должны им противостоять. Но если они проснутся, не повторится ли история с Масулом, этого никто не знает. Кроме того, есть шиитская милиция, как, про которую уже несколько раз сказано, как союзники Ирана, и предполагается, что если теперь американцев нету, то возникающий вот этот самый пресловутый вакуум безопасности или новый период нестабильности может побудить их к обострению вооруженных столкновений и с суннитским населением и, возможно, активизировать их удары по другим проамериканским целям в заливе. Ну и, наконец, есть еще курды в Эрбиле. Собственно говоря, из Эрбиля, с военной базы в Эрбиле как раз и эвакуировались последние американские войска. А Эрбиль – это один из больших нефтеносных районов Ираке. Другое дело, что он полуавтономный, но практически почти автономный. То есть он очень мало зависит от центрального правительства. Но если вдруг начнутся какие-то столкновения между арабами и курдами, то это вполне может оказать влияние на нефтяные цены, потому что в этом случае какие-то поставки нефти из Ирана, из Ирака, прошу прощения, могут быть нарушены. Ну и в этом смысле, так сказать, возможные последствия для мировых рынков нефти и для цен на нефть тоже не исключены. Поэтому все немножко в опасениях. Хотя, как я уже сказал, официальные иракцы выражают радость. И, ну, вот один из отставных иракских генералов буквально сказал следующее. Одним из самых плохих сценариев – это если исламское государство получит вооруженные дроны откуда-нибудь, потому что у Ирака нет средств защиты от этих дронов. У нас плохо укомплектованы системы противовоздушной обороны.
2: То есть в плане безопасности все будет не очень хорошо.
0: Пока что выглядит так.
2: Ян Милкумов, обозреватель РБК, был вместе с нами.
3: Час. Что это значит?
2: Другим темам этого дня нужно подвести итоги летнего сезона. Пора бы уже.
1: Скоро поговорим о приятном.
2: Скоро зима, да, немножко отвлечемся от сложных тем. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха. Об этом сообщили по итогам сезона в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, каждое пятое бронирование отеля и посуточного жилья летом было домашним. Как хорошо это звучит. То есть неподалеку от региона проживания семьи. То есть такие туры выходного дня, по сути.
1: Да, съездили бы быстро вернулись. Июль и август все-таки остаются главными месяцами для внутреннего туризма. Ну и путешествия россиян стали короче и спонтаннее, собственно, о чем мы сейчас с тобой и говорили. То есть средняя глубина бронирования сократилась с 65 дней до 30, а продолжительность поездки сократилась в среднем на 1.5 дня. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом? Давайте узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгарта. Она сейчас с нами в студии. Лиз, давай с внутреннего туризма начнем. Сколько денег нужно было потратить на отдых с семьей в этом году? У меня есть свой опыт отдыха с семьей, так скажем. Хочется понять, насколько он релевантен.
4: Ну, давайте приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край – это до 108 тысяч рублей. Регион Кавказских минеральных вод – до 140 тысяч рублей. А Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч. Тысяч рублей
2: это
4: на человека.
2: За какой период?
4: На человека за 10 дней.
1: За 10 дней, в целом, да. Согласен, так?
4: Да. Сочи, кстати, стал лидером среди российских курортов по стоимости туров. Я не знаю, как вы накопили уже на Сочи или нет, я все еще коплю. Туда же купили самую дорогую путевку. Она обошлась в 2,5 миллиона рублей. Это 20-дневное путешествие в 5-звездочный отель для группы отдыхающих из 4 человек. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
5: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы.

0: свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
1: Ну вот эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, вот спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области.
2: Так, 100 тысяч рублей в среднем на человека за 10 дней, 2,5 миллиона за 20 дней на четверых. Путевка такая, разброс такой достаточно большой.
3: Жаль, наши слушатели не видели, как сейчас у тебя вот эти вот формулы математические над головой появляются.
2: У меня прям цифры в глазах были, да, я подозреваю тоже это. Что с внешним туризмом, Лиза, аналитики? В нашем эфире много говорили о том, что сильно подорожали Турция и Египет этим летом, и даже были такие цифры, что Египет стал дешевле, чем Турция.
1: Да, такие цифры были, их, впрочем, подтверждают и представители АТОРа, и РСТ. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Но основные направления, естественно, это Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану. Вот по итогам этого лета. Последние одни из самых бюджетных зарубежных направлений. Там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели.
3: И вот я слышал, что в АТОР как раз отмечает, что сильно изменился сам подход к туризму. То есть бронируют либо сильно заранее, либо за день до вылета. Вот две таких крайности. А у нас впереди зимне-новогодний туризм. На этот период уже что-то купили, если да, то куда?
1: Ну, по российским турам я повторяться не буду, там в целом все то же самое, что и летом, это Краснодарский край, Крым и горнолыжный отдых, допустим, на Донбай или где-то еще, а вот по зарубежным направлениям самым быстрорастущим остается Китай. Все почему-то решили отметить Новый год именно там, по словам туроператоров. Весь премиум себе забрали Мальдивы, даже несмотря на имеющиеся сегодня проблемы вокруг них и бурные обсуждения. Ну и неожиданно на рынок вернулся Ближний Восток. Об этом рассказал основатель и генеральный директор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Уменьшение глубины бронирования. То есть, если раньше туристы у нас бронировали там за пару месяцев, условно говоря, и мы считали, то российский рынок он last minute, то сейчас зачастую бронирование приходит там за 2 недели, за 1 неделю, иногда за 3 недели. То есть это уже last second. Среди приоритетов я бы, конечно, отметил бы Азию. Это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай. Но еще возвращается Ближний Восток. То есть мы видим уже, что и Эмираты те же самые у нас бронируют, и иногда Катар, Оман. Ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год – это Мальдивские острова.
1: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику. Как мы помним, на последнюю спрос вырос почти в 2 раза за несколько месяцев всего лишь.
2: Ты смотрела уже, что там предлагают?
1: Там предлагают погулять, значит, по вот этим, да, арктическим просторам. Ну и, собственно, если повезет, полюбоваться на белых медведей.
2: Это была Лиза Майнгард с заманчивыми предложениями по зимним путешествиям. Мы итоги летнего сезона мы подвели, и зарубежные поездки, и внутри России тоже были актуальны.
5: Час. Что это значит?
3: Ну и вот о чем мы уже поговорили в нашем эфире. Одна из главных тем, это, конечно, ЧП на самолете Fly Dubai. Мы до сих пор ждем каких-то официальных подробностей, прежде всего, от израильских властей, касательно того, что произошло на борту. Но вот пока известно, что была драка между пилотами, пассажирам удалось остановить зачинщика, и то, что власти Израиля считают произошедшее терактом.
2: Да, кстати, пока мы обсуждали эту тему, эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai уже прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, и Израильская служба внешней разведки Моссад, сообщается на лентах информагентств, завершила проверку анкет экипажа вот этого эвакуационного рейса, вылет одобрил, и приземление прошло благополучно. И еще предложение по дизелю. Не предложение, а уже решение.
3: Уже предложение,
2: да, ситуация,
3: да,
2: с дизелем в стране. Мы обсудили ее, и власти продлили ограничения на вывоз еще на месяц, до 31

0: октября текущего года они будут действовать, а в целом действуют уже год. И
1: мы пришли к выводу, что, скорее всего, в осенне-зимний период, вот поговорили с нашим обозревателем Яной Ритунской, что, скорее всего, в этот период все, что называется, должно устаканиться. Ну и, наконец, поговорили про третий пакет антифрод мер Минцифры. У россиян появится опция отозвать разрешение на использование своих персональных данных через госуслуги. Они будут собирать данные по всем сервисам, которые так или иначе их используют.
0: И интерактив, напоминаем, это наша основная тема сегодня. Сталкивались ли вы с мошенничеством телефоном и сколько потеряли?
2: РБК «Коллекция».
3: Я видел заголовок «Прощаемся с бабьим летом». А уже со следующего дня, кстати, в Москве начинается отопительный сезон. Сначала госучреждения будут подключать к отоплению, потом жилые дома. И вот приходит арктический фронт. Как предупреждают в Росгидромете, ночью температура будет опускаться до плюс 3, местами до 0, а днем достигать только 12 градусов тепла. Такие перепады сохранятся на всю первую неделю октября, отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
4: Погода в московском регионе в начале октября будет определять антициклон, но с востока распространится холодный арктический воздух, поэтому будут отмечаться большие перепады температуры от ночи ко дню. 1 октября местами в Москве температура может понижаться ночью до плюс 3 градусов, днем всего 12-14 градусов, что несколько выше климатической нормы. 2 октября прохладнее, ночью в Москве плюс 3-5 градусов, местами до нуля, днем температура 11-13 градусов. 3 октября ночная температура от 0 до плюс 5 градусов в московском регионе. Днем всего 8-13. Это на 1 градус ниже климатической нормы. И в воскресенье температура ночью может понизиться до минус 1 градуса, а днем будет всего плюс 10-15. Это тоже прохладнее обычного.
5: Ну, соответственно, в ночь на воскресенье москвичей ждут первые заморозки. Имейте в виду.
2: В программе упоминается компания «Мета» и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории России. Российской Федерации.
6: Технологии и тренды.
7: Мета годами убеждала инвесторов, что расходы на искусственный интеллект когда-нибудь превратятся в новый бизнес. Рынку хватило одного приложения и карманного устройства без цены, и акции, признанные в России экстремистской и запрещенной компании, показали лучший результат за 10 лет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как ИИ-агент Мьюз и брелок Мьюз Чарм вернули Уолл-стрит веру в Мета. Мьюз вышел в США 8 сентября. Это не просто чат-бот, это агент. Он подключается к почте, календарю, магазинам и платежным сервисам, а затем отправляет письма, бронирует поездки и делает покупки от имени пользователя. По данным Reuters, за первые 12 дней приложение скачали почти 3 миллиона раз, и оно поднялось на первое место в App Store. Базовая версия бесплатна. Расширенные подписки стоят 20 и 100 долларов в месяц. Но главная ставка Мета — это небольшая комиссия со всех операций, которые агент совершает в магазинах и сервисах партнеров. То есть это попытка построить новый источник дохода рядом с привычной рекламной моделью. На конференции Connect Марк Цукерберг показал Мьюз Чарм. Это карманный брелок для общения с ИИ-агентом. По виду он напоминает современный тамагочи. На 2-дюймовом экране живет настраиваемый анимированный персонаж, а разговор с ним запускается касанием сканера отпечатка пальца. У устройства есть микрофоны, динамик и две камеры. Агент может распознавать предметы и читать надписи. Собственный 5G-модем позволяет обращаться к Мьюз без смартфона и без Wi-Fi. Обычные и видеозвонки Charm не поддерживает. Продажи обещали начать в декабре, цену пока не назвали. Но важнее функции сам замысел. Компания снова пытается ослабить зависимость от Apple и Google, хозяев мобильных платформ. Инвесторы эту логику приняли, да еще как. С начала сентября акции Meta выросли примерно на 36%, а капитализация приблизилась к 2 триллионам долларов. После запуска Мьюз бумаги прибавили больше 20%, в один из них сразу 11%. Теперь главный вопрос – доверие. Мьюз полезен только, когда получает доступ к письмам, календарю, покупкам и платежам. Amazon уже заблокировал этого агента на сайте, сославшись на проблемы с идентификацией и хранением данных. Мета эти претензии оспаривает. Пока ситуация такая. Уолл-стрит поверила, что Мьюз станет новой платформой. Но пользователям еще только предстоит решить, готовы ли они носить эту платформу в кармане и отдать ей ключи от своей цифровой жизни.
6: Ключ.
8: ключевые вопросы.
9: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
8: Разбор острых тем.
1: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции,

0: как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности. И по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
1: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гречинюк, мы все еще с вами. Итак, тех, кто передвигается на электросамокатах, вероятно, ждут изменения, они будут действительно глобальными. Следственный комитет предложил запретить детям до 16 управлять такими средствами индивидуальной мобильности. И вот что еще, по мнению представителей ведомства, нужно сделать?
3: Да, среди инициатив запретить передвижение по пешеходным зонам и тротуарам на электросамокатах, еще и водительские права ввести для управления электросамокатами и оснащать такие средства передвижения звуковыми сигналами.
2: Вот особенно непонятно мне, что будет с сервисами кикшеринга. И вот как раз на фоне этих новостей акции ВУШ подешевели на 4% за несколько минут. Ну, впрочем, в самой компании нам сообщили, что

0: обсуждают с властями регулирование средств индивидуальной мобильности, и пока вводить права для всех самокатов не планируется. Мера затронет только симы с высокой мощностью, рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
1: По имеющейся у нас информации, вопрос прав для управления арендными самокатами все-таки не рассматривается, поскольку по мощности они не превышают 250 Вт. При этом для мощных электросамокатов, которые развивают скорость более 25 км в час, которые весят более 35 кг, введение отдельной категории в правила дорожного движения, которая по сути своей будет соответствовать категории мопед, и запрет для них передвижения по тротуарам выглядит вполне оправданным. На данный момент в правила дорожного движения допускается поездка на частном электросамокате лиц, достигших 14-летнего возраста. Повышение до 16 лет кажется вполне оправданным. Подростки не всегда знают правила дорожного движения, не всегда осознают свою ответственность.
2: Обсуждение этих новых мер сегодня было в Совете Федерации, и представитель МВД тоже отреагировал на них. Планируют выстроить регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, этих самых СИМов, по аналогии с транспортными средствами, то есть через запись на госуслугах. И вот представитель МВД добавил, что после того, как будут разделены понятия СИМ, мопед, для них установят определенные правила движения, и особых проблем в МВД в этом не видит, и в том, как будет надзор проводиться за участниками движения, и фото-видеофиксация камеры тоже будут использоваться, как и для контроля за движением автомобилей, например, или мотоциклистов.
0: Да, и вот представитель МВД еще отметил, что ведомство в целом не разделяет разграничение полномочий по контролю за электросамокатами между федеральным центром и региональными властями. Надо сказать, что еще в марте прошлого года были аналогичные предложения от Следственного комитета, и вот, получается, разговор возобновился. В чем причина? Причина в статистике. По данным Следственного комитета, число погибших в авариях с участием электросамокатов растет, увеличилось на 25%, но при этом почти все сервисы аренды они не допускают до управления несовершеннолетних и требуют авторизацию через госуслуги, могу это подтвердить. Я заядлый самокатчик, можете кидаться мне помидор.
2: Но, а права менее, есть у тебя?
0: Прав у меня нету. Вот я, знаешь, очень сильно переживаю, как я буду пользоваться кикшерингом. Это мой любимый вид транспорта с весны по начало осени.
2: Я подозреваю, что ты все-таки серьезный человек и не допускаешь каких-то нарушений. И, кстати, где ты ездишь? По тротуарам или по проезжей части?
0: По тротуарам. По проезжей части все-таки, честно скажу, боязно. Мне поэтому самому лично интересно, если эти меры будут приняты, как это все на практике будет работать. Я думаю, ответ на этот вопрос мы сейчас попробуем получить. С нами на связи капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Это подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Валентин, здравствуйте. Объясните, куда вот таких самокатчиков, как я, выгнать с тротуаров? Неужели на дороге? Там страшно, там машины.
3: Знаете, я думаю, никто никого выгонять не будет. Здесь не совсем понятная инициатива. Термин СИМ, это средство индивидуальной мобильности, он так не так давно был введен. Да? У нас была категория мопед, у нас есть средство индивидуальной мобильности. Если мы разговариваем, как вот как раз представитель кикшеринговой компании сказал, СИМы, то есть электросамокаты, всякие электровелосипеды, которые как раз-таки превышают 250 ватт, они уже подходят под определение мопеда. Соответственно, являются мопедами по своей сути. То есть на них как раз-таки нужно водительское удостоверение категории М. У них есть другие требования к передвижению, в отличие от средств индивидуальной мобильности. А как раз-таки средства индивидуальной мобильности, они специально им разрешили двигаться по тротуарам аккуратно, то есть, ну, не создавая помех людям, пешеходам. Потому что выгонять их на дорогу, это, ну, мое мнение, это неадекватно. Потому что это только спровоцирует рост дорожно-транспортных происшествий с ними.
2: Адекватно ездить со скоростью, например, 25-30 км в час и между пешеходами лавировать? Ну, как будто бы сдают змейку вот эту, которую, ну, при получении прав нужно сдать на практике, но сдают ее в реальном времени на дороге.
3: Совершенно верно. Ну, смотрите, у нас именно поэтому идет разговор, что нужно организации инфраструктуры под эти транспортные средства. Это уже вопрос к местным администрациям, органам власти, которые должны временно вводить ограничения, запреты, где-то можно использовать эти транспортные средства. Здесь, допустим, на каких-то набережных хороших оборудованиях, где есть возможность, это очень удобный вид транспорта. Это уже туристические города, где большие, ну, пространства, которые хотелось бы посмотреть, но пешком это очень долго делать. То есть для таких случаев это очень удобно. Я соглашусь, сам и пользовался. А в каких-то местах это, ну, плохая идея. Просто это не нужны, это нужно, ну, ограничивать. Вопрос немножко в другом. Те же вот несовершеннолетние, до 16 лет, запрет-то вести можно, а толку-то снимается до 16 лет, у нас несовершеннолетние не подлежат административной ответственности никакой. То Здесь больше вопрос к родителям и ответственности тех, кто выдает им эти самокаты. И сейчас до сих пор это есть вопрос, что там у нас ответственность за неисполнение родительских обязанностей в районе что-то 1000 рублей штраф. Она несерьезная, она смешная.

0: То есть нужно поднимать вопрос вот этот, то есть кто им дает эти электросамокаты мощностью там сумасшедшей, которые разгоняются по 100 км в час, они носятся между машин, там, ну, можно действительно разбиться насмерть, и они разбиваются регулярно. Кто им предоставляет эту технику? Ее нужно изымать, нужно, чтобы люди несли серьезную ответственность, и тогда люди не будут им передавать этот транспорт.
1: Это речь идет о кикшеринговых компаниях и о самокатах, которые, у которых есть номер. А если эта техника частная и номера нет никакого?
0: Совершенно верно. Мы поэтому и говорим, что меры обеспечения, которые сотрудники ГИБДД, например, кто еще должен контролировать транспорт, только ГИБДД и контролирует, по сути, они должны иметь меры воздействия на этих лиц и на тех, кто им передает этот транспорт. То есть сейчас мы даже говорим, что, как правильно, он может бросить и убежать, а сотрудник ГИБДД даже не имеет полномочий изъять эту технику, задержать ее на стоянку, потому что статья за неуполнение требования об остановке такой меры обеспечения не содержит. То есть нужно отдавать инструменты надзорным органам, которые, чтобы они могли работать.
2: Валентин, я вас даже дополню, потому что сами кикшеринговые сервисы, они вводят большие штрафы, они больше, чем штрафы, которые вводят власти, в районе там 100 тысяч рублей, если взрослые передают свой самокат детям. В контексте того же ГИБДД, да, в контексте инструментов, вот если эта идея будет как-то пытаться реализована, нагрузка на ГИБДД в плане приема экзаменов, это же сколько людей захотят пойти сдать на права? ГИБДД готова к такому наплыву людей?
0: Ну, я думаю, что нет. Изначально, во-первых, даже вопрос не в ГИБДД, вопрос в обучении.
1: Да, и кто этим будет заниматься? Автошколы, либо какие-то другие организации появятся?
0: Тем более, автошколы тоже сейчас ввели определенные требования, расширенные по педагогическому образованию в плане инструкторов с определенного момента. То есть это тоже у них свои сейчас есть определенные сложности с этим. Переучение, переобучение, вот это все. Тут просто, понимаете, каждого, ну, вот эти вводить права, ну, вот как говорят, вести на мощные электросамокаты права. Так они уже фактически, если есть судебная практика, и она достаточно обширная, что все, что превышает 250 ватт, это мопед. На мопед нужны права. Соответственно, все применяется, сотрудники их ловят, сотрудники их оформляют, задерживают. Вопрос немножко не в этом. Там очень большой вопрос тем, кто продает, кто переделывает шильды на этих электросамокатах, то есть специально ставят туда поддельные шильды, что они не превышают 250 ватт. То есть вопрос вот контроля и распространения этой техники. То же самое, что касательно питбайков, вот этих, которые уже замучили города всех, мне кажется, всей страны, носиться по улицам с диким ревом, вот эти мотоциклы, которые тоже якобы продаются, на которые не нужна регистрация в ГАИ, не нужны водительские удостоверения, продавцы рассказывают именно так.
1: Или вот электровелосипеды курьеров еще нам слушатели пишут в телеграм-бот радио РБК. Давайте оставим уже в покое электросамокаты и возьмемся за электровелосипеды курьеров. Очень они мешают на тротуарах. Вот здесь сложно не согласиться. Мало того, что мешают, еще и пугают очень.
2: Потому еще
1: что...
2: и ездят не по правилам.
1: Да, ездят не по правилам тоже.
0: Да, и здесь, видите, тоже, опять же, вот я общался с сотрудниками ГИБДД неоднократно, когда они задерживали такой транспорт, на них переделаны шильды, на них непонятно приносят документы, которые якобы им выдали в магазине, что якобы это не транспортное средство, что ему ничего не нужно. Фактически, когда начинают доходить до экспертиз, там мощность по 500, по 600 ватт, и все на него нужно. Вопрос еще, говорю, в этом.
2: Валентин, вот еще хотел тогда уточнить, раз не эта инициатива, раз это не совсем рационально, если коротко, какие у вас идеи по тому, как это зарегулировать? Потому что все-таки статистика 25% увеличения числа погибших в авариях с участием электросамокатов. А что делать? Запрещать модернизацию электросамокатов или как?
0: Нет, здесь должно у нас, знаете, как вот кикшеринговые компании борются с вот этими всеми передвижениями вдвоем, передача транспорта, там огромнейший штраф. Ну просто вот правда.
2: То есть просто штрафами, по большому счету. Валентин, спасибо вам большое. Валентин Ильинов, капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», был сейчас с нами на связи, обсуждали новую идею МВД и Следственного комитета касательно запрета детям до 16 управлять средствами мобильности. Честно, мне кажется, эта инициатива не приживется, потому что, ну как, это достаточно удобный транспорт, особенно в городе. Я больше говорю про кикшеринговые сервисы. А вот все-таки ограничивать людей, которые сами покупают себе самокаты большой мощности, с большой скоростью, ну, это действительно надо, потому что они ездят опасно и ездят пугающе.
1: Хотела сказать, что не поддержу тебя, но на самом деле поддержу, да, и все должно быть регламентировано, и правила безопасности должны соблюдаться и на дороге, и на тротуарах, и все должны ими владеть, то есть понимать вообще, что происходит и каким образом нужно себя вести. В студии к нам присоединилась финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова с новостями рынков этого дня.
3: Рынки итоги.

0: Индекс Московской биржи по итогам основной сессии сегодня прибавил 0,25%. Сегодня, напомню, последний день сентября и по итогам первого месяца осени ключевой индикатор российского рынка акций вырос почти на 7%. Отмечу, что покупки наблюдались на фоне более высоких цен на нефть. Brent торгуется по-прежнему дороже $100 за бочку, ну а также надежд на улучшение геополитического фона. Вот мы регулярно наблюдали эмоциональную реакцию рынка, но конкретных шагов пока что не видно, не слышно, поэтому об устойчивом росте российского рынка акций говорить не приходится. Впрочем, зависит все не только от геополитики. У нас два столпа нашего рынка, поэтому также от денежно-кредитной политики. Банк России сегодня отправил в Госдуму проект основных направлений ДКП на ближайшую трехлетку. Напомню, что в базовом сценарии средняя ставка в следующем году будет находиться в диапазоне от 10,5% до 12,5%. Ну, в общем-то, это те же самые цифры, что мы видели в среднесрочном прогнозе ЦБ в июле. Ну, вот впереди в октябре опорное заседание Центробанка, поэтому все еще может поменяться. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов вчера допустил ультражесткое октябрьское заседание и новогодний сюрприз в декабре в виде снижения ставки на 0,25 пункта. Но вот по его мнению, параметры бюджета, которые мы увидели в прошлый четверг, предварительные, могут быть позитивно восприняты регулятором, Центробанком, но вот чтобы продолжить снижать ставку уже в октябре, этого все-таки маловато. Но вот ждем завтра проекта бюджета, который Кабмин направит в Госдуму, и можно будет уже обсуждать это детальнее. Регулярно выходят данные, через которые мы пытаемся спрогнозировать грядущее решение Центробанка. Вот буквально перед эфиром Росстат традиционно опубликовал свои данные по недельному росту потребительских цен. Рост этот ускорился до 0,12% с 0,6% недели ранее. Ну, в общем-то, это достаточно ожидаемо. Сезон дешевых овощей и фруктов подходит к концу, подошел к концу. Вот в августе именно они вместе с туристическими услугами приводили к недельной дефляции. Ну, и вот важно, что рост устойчивых компонентов, он сохраняется. Ну, вот разве что сахар подешевел. И все это, несмотря на снижение цен на топливо. Перспективы снижения ключевой ставки достаточно туманны. Эксперты все чаще допускают даже ее повышение. Ну, впрочем, как и сам рынок, особенно рынок госдолга. Индекс УФЗ по итогам дня прибавил 0,04%. Ну, вот на этом рынке в целом, в отличие от рынка акций, движение гораздо скромнее. Но даже вот такие движения, это совсем уж в рамках погрешности. Сегодня у Минфина были планы провести аукцион по размещению одного короткого выпуска УФЗ с фиксированным купоном. В итоге не состоялся этот аукцион, не было заявок по приемлемым для Минфина ценам. Квартальный план в итоге выполнен на 84% всего, но вот годовой уже на 75%. Пожелания Минфина и ожидания участников долгового рынка, они разошлись. Инвесторы требуют более высоких доходностей, ведомство идти на это не готово. И, в общем-то, то, что оно не готово, это тоже отчасти неплохо, потому что согласие Минфина на слишком большую премию могло бы быть воспринято рынком негативно. Доходности по длинным УФЗ сегодня уже 16,75%. Это неприлично высокие доходности. Вот ровно такие же мы видели, когда ключевая ставка была 21%. И вот много мы говорим о том, что это такое. Там ожидание повышения ставки. Или, как вчера выразился мой коллега, это рыночная неэффективность. Потому что если мы посмотрим на рынок свопов, то он, например, не предполагает повышение ключа. Старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют Тейлер Виталий Наумов согласен с тем, что вряд ли рынок госдолга закладывает повышение ставки.
1: Министерство готово жертвовать возрастающими доходностями ради исполнения программы заимствований. Налоговые новации, также бюджетные поправки, они, на наш взгляд, позитивны для рынка ОФЗ, но были встречены рынком прохладно, не смогли развернуть направление котировок. При этом отдельно мы выделяем вот эпизод понедельника, когда мы видели распродажи, довольно сильную ценовую динамику на сравнительно невысоких объемах. Думаем, что это связано с тем, что инвесторы могли изымать свои средства из ПИФов, не разобравшись, какие именно ПИФы попадают под более высокую ставку. Не думаем, что рынок закладывает повышение ключевые ставки в широком консенсусе.
0: Ну вот, безусловно, рынок также ждет официальные планы по заимствованию Минфина, поэтому тут у нас снова в фокусе проект бюджета. Именно эти цифры могут снять опасения рынка или, наоборот, их усилить. Но вот, собственно, из-за высокой степени неопределенности, несмотря на такие высокие доходности, эксперты не советуют закупаться бумагами прямо сейчас. Отмечу, что на рынке корпоративного долга тоже в целом по-прежнему неспокойно. Вчера самолет погасил свой выпуск облигаций. НРД сопроводил эту информацию статусом

0: Ненадлежащее исполнение. Сам застройщик объяснил это задержкой по техническим причинам. Но вот напомню, что не первый это случай, когда самолет задерживает свои выплаты. В мае это были выплаты купонов. Естественно, это породило много опасений держателей бумаг. Доходность по некоторым бумагам к погашению выше 300%. Аналитики, опрошенные РБК инвестициями, осторожно оценивают дальнейшие перспективы и акции облигаций самолета. И те падают. Вот акции сегодня в лидерах падения минус 4% по итогам основной торговой сессии. Динамика облигации акций тут схожи, а вот у Евротранса динамика и в акциях, облигациях разная. Ну, понятно, что облигации длинно не падают, но вот в акциях тут вечно творится что-то невероятное. Вообще-то такая наша российская мем-акция. Вот котировки Евротранса ходят в течение дня на десятки процентов вверх или вниз. В понедельник они взлетали на 10%. Поводом стало субботнее сообщение РБК со ссылкой на источники о том, что Минэнерго предложило рассмотреть возможность внешнего управления для сети АЗС Трасса по новому указу о критической инфраструктуре. Ну вот повод для радости не особо очевиден. Все-таки внешнее управление активами не предполагает обязанности управляющего платить по дефолтным бондам. И также сегодня акции взлетали на 8% после выхода сообщения о том, что районный суд Москвы наложил арест на 70 миллионов акций, принадлежащих председателю совета директоров. Это 44% акций Евротранса. И вот председатель правления Ассоциации институциональных розничных инвесторов Илья Херсонцев считает, что арест акций влияет на миноритариев лишь по касательной.
1: Прямого значения для миноритариев этот арест акций не имеет. Это обеспечительная мера в рамках уголовного дела, сделана по ходатайству МВД. Там нанесен ущерб, по мнению следователя, и, соответственно, для покрытия этого ущерба арестованы как обеспечительная мера акции. Для миноритариев более важным является текущее финансовое состояние компании и будут ли крупнейшие кредиторы банкротить компанию. Если банкротства не будет и будет реструктуризация, вот тогда для компании и для миноритариев будет несомненный плюс. А арест акций мажоритарного акционера, ну, максимум, что дает, это некую гарантию, что эти акции не будут продаваться через биржевой стакан и давить на цену.
0: Ну, последняя фраза, в общем-то, объясняет такую реакцию в бумагах, но искать объяснение таким движением котировок бессмысленно. Торгуют ими сейчас спекулянты. Вот и по итогам основной сессии рост акций замедлился до 2% с лишним.
2: Саш, ну далеко не отходя от темы того, что происходит на рынках, конкретно мы уже упомянули про то, что акции оператора кикшеринга ВУШ упали на новость о том, что СК предложил ввести вот эти вот права на электросамокаты, 4% потеряли. Насколько это сильно?
0: 4% это для таких не самых ликвидных акций не так уж и много. Ну и напомню, вы тут, наверное, уже обсуждали, что подобные предложения обсуждаются не впервые, поэтому это могла быть спекулятивная такая реакция эмоциональная в моменте, потому что в итоге по итогам основной сессии акции потеряли всего 2%.
2: Ну, у тебя в портфеле они есть?
0: Нет, у меня в целом сейчас есть только голубые фишки. И также ВУШ часто обсуждается в контексте долгового рынка. Это такая тоже спекулятивная бумага. Но нет, я не рискую.
3: Это была Александра Панфилова. Вы слушаете «Час». И сегодня одна из главных тем дня – это третий пакет антифрод-мер от Минцифры. И, наверное, главное, пожалуй, изменение, которое предполагается сделать – это аккумулировать на госуслугах все возможные согласия, которые мы когда-то кому-то давали на использование персональных данных. И вот это можно будет отозвать. Это самое, пожалуй, главное. Мы спрашивали вас, это касается, естественно, защиты от телефонных мошенников, мы спрашивали вас, обманывали ли у вас телефонные мошенники, приходилось ли вам с ними вообще общаться, и, может быть, и неоднократно даже пытались это сделать. Вот я, кстати, рассказывала историю своего дедушки, его дважды пытались, причем по одной и той же схеме. В первый раз у них не получилось сделать.
2: А во второй раз, к сожалению,
3: да, то, что получилось, то получилось. Но там дело дошло до суда, было шестеро обманутых пожилых людей, и курьер, который приходил к ним за деньгами, вот кто-то из слушателей говорил о том, что наличными лучше хранить средства, это, к сожалению, не защита, неполноценная защита, и пожилые люди отдавали курьеру одному и тому же, отдавали деньги в разное время, он их переводил уже на мошеннические
2: счета. К сожалению, не гарантия, да. Еще одна мера затрагивает и смс-рассылки, в которых как раз вот бизнес мог сообщать о каких-то персональных акциях, персональных ссылках. Теперь вот их смогут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников. И вот Ростислав Мерецкий в нашем эфире сказал, что правильно подметил, да, что для кого-то это плюс, а для кого-то действительно минус. Кому-то было важно знать. вот такие нюансы. Мы это все ранее обсудили в нашем эфире. Если хотите послушать, пожалуйста, нашу запись можно найти на сайте и в приложении.
3: И вот что вы нам пишете в телеграм-бот радио РБК. Напомним, что можно в поисковике в телеграме набрать именно так, телеграм, радио РБК-бот, вернее, в телеграме, и написать нам сообщение. Алиса из Москвы пишет: у меня на телефоне есть функция определения сомнительных номеров, очень помогает, плюс иногда использую GetContact. Дарья из Воронежа: сейчас многие знакомые, так, это мы читали уже, как раз про обналичивание пенсий.
2: У меня есть вот тогда сообщение от Евгения из Москвы. Не было такой ситуации, но я слышал случаи, когда эти разводилы, простите за неэфирное слово, с помощью искусственного интеллекта подделывали голоса людей. Видимо, как-то находили в сети и звонили их близким, будто от их лица. Если прогресс уже до такого дошел, то жить страшно. У меня, кстати, было достаточно интересное взаимодействие с одним нашим зрителем, который прислал мне кружочек в Телеграме, где я говорил какие-то фразы, которые, ну, я явно не говорил.
3: Ты популярный.
2: Я, как оказалось, популярный, но, честно скажу, меня немножечко это напрягло, учитывая, как бы, какое количество мы, журналисты, выносим в медиапространство, и как бы и картинка видна, и звук голоса теперь тоже. Немного напрягаюсь, но, к сожалению, сделать, наверное, с этим ничего не получится. Николай пишет нам из Сергиева Посада: не знаю, что у них за скрипты, что с базами данных, но мне звонили трижды с одним и тем же разводом из управляющей компании дома, якобы убеждали, что нужно заказать новые ключи от домофона. Вот я, кстати, по-моему, такого очень давно не слышал, про новые ключи от домофона. Мне кажется, это какая-то, знаешь, уже из 2000-х.
3: Да нет, и управляющая компания, и ключи от домофона все еще очень актуальны, только мошенники становятся все более изворотливыми. Продолжайте писать нам ваш опыт взаимодействия с телефонными мошенниками.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube, а уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался: а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли: а что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
6: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
5: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
7: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они

0: при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Быстрая ДНК. Искусственный интеллект уже умеет придумывать новые генетические последовательности за считанные минуты. Но воплотить их в лаборатории до сих пор было намного сложнее. Производство ДНК занимало недели, стоило дорого и часто сопровождалось ошибками. Теперь исследователи разработали технологию, которая позволяет собирать длинные участки ДНК значительно быстрее и точнее. Если раньше ученым приходилось соединять небольшие фрагменты один за другим и постоянно проверять результат, то теперь десятки частей можно собирать одновременно. Во время эксперимента искусственный интеллект спроектировал участок генома кишечной палочки длиной в 12 500 генетических знаков. Затем ученые создали его с нуля, без единой ошибки. Процесс, который раньше мог занимать больше месяца, в будущем рассчитывают сократить до нескольких дней. Это может заметно ускорить разработку лекарств, вакцин, биотоплива и микроорганизмов, которые производят полезные вещества. Ученые смогут быстрее проходить весь путь от идеи до эксперимента и проверять не несколько вариантов, а десятки. Если технология оправдает ожидания, главным препятствием для биоинженерии станет уже не скорость работы лаборатории, а человеческая фантазия. Какие идеи мы захотим проверить?

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6 недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Слушайте радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гречнюк, ЧЕС. Итак, налоговая служба рассылает письма счастья, хочется сказать. Рассылает уведомления за 2025 год. С этого года квитанции по выплате НДФЛ больше не приходят. По почте их направляют в ваш личный кабинет на госуслугах. Это касается всех, у кого есть там подтвержденная учетная запись.
4: То есть... У кого нет, тот получает по почте. И если еще нет личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы, такая опция тоже доступна. Те, кто получил опыт, безусловно, у каждого свой. Мне, кстати, тоже пришло, тебе приходило?
3: Честно говоря, не проверял. Сейчас после эфира, наверное, пойду смотреть.
4: А у меня вопросы есть. Да, ну вот что рассказала наша слушатель Алина про свой опыт.
5: Открыла сегодня госуслуги и увидела там уведомление о том, что мне начислен налог. Для меня это дело привычное, потому что налоги я плачу, все необходимые отчисления за меня выполняет работодатель. Поэтому я примерно понимаю ту сумму, за которую я там ежегодно должна отчислять. Но каково было мое сильнейшее просто удивление, какая сумма мне пришла сейчас. Я к этому не была готова. Но что остается как будто бы делать? Да, приходится платить, ведь теперь у нас ставка 15%, да, которые я должна выплачивать за свою работу, на которой я, кстати, не работаю меньше, я, наоборот, работаю больше.
3: Можно также и получить бумажную версию налогового уведомления, но тогда придется подать заявление лично уже в налоговую или в МФЦ. Собственно, заплатить налоги надо до 1 декабря. Наш слушатель Алексей уже успел разобраться с полученным им уведомлением.
6: Да, я сегодня получил уведомление от налоговой до начисления 24% НДФЛ за 2025 год. Но я связывался с этими кадрами, мне сказали, что в целом это нормальная ситуация, потому что я менял работу в прошлом году, увольнялся с одной компании, переходил в другую, и якобы там в налоговой базе обнуляются ставки НДФЛ при переходе, но так как общая сумма заработка превышает 24 миллиона, они доначисляют просто вот эту историю. Это разворот. Ничего там такого сильно страшного в этом нет. Просто такой, да, технический момент. Неприятно, конечно, получить письмо, кнопкой оплатить.
4: Неприятно, но придется это сделать все-таки, то есть оплатить до 1 декабря и получить. Нужно внимательно смотреть, проверять госуслуги, электронную почту, предмет вот этих уведомлений. Ну, нужно разобраться на самом деле, за что приходят вот эти налоги, потому что слушатели наши не понимают, как мы выяснили, да, честно говоря, я и сама не очень понимаю, за что какие-то конкретные налоги пришли, плюс еще имущество перепутали. Будем разбираться во всех вопросах вместе с независимым налоговым консультантом Натальей Кордюковой. Она на связи с нашей студией.
3: Да, Наталья, кому-то вот приходят налоги на доход физлиц за прошлый год по прогрессивной шкале. То есть работодатель, получается, в прошлом году их не платил, а в этом налогоплательщик задним числом оказался должен. Все правильно мы понимаем?
7: Здесь на самом деле все правильно. Во-первых, в принципе, что нужно понимать, что в первый раз именно физические лица в этом году получают налоговые уведомления по прогрессивной шкале, то есть та, которая у нас теперь от 13% до 22%. А бизнес, собственно, существует в этой реальности с 2022 года, потому что у них отчетность поквартальная, ну или, в крайнем случае, погодовая, поэтому там уже все поняли. Вот. А физические лица, это действительно такой закон, они получают уведомления за 2025 год, фактически, когда уже кончается 2026. То есть в конце 2025 года собираются все данные. Потом у налоговой есть более полугода до осени все это сформировать, посчитать. Там, если мы говорим, например, про доходы от банков, запросить и получить, сверить информацию от них, сверить информацию работодателей. И вот с осени, уже следующего года, налоговая начинает рассылать письма счастья. Погасить это письмо счастья необходимо до 1 декабря.
3: Хорошо, а что делать, если, например, вот по имуществу, как вот Оксана сейчас сказала, да, что-то неправильно посчитали, указали там не тот перечень, объекты не те, а все это в одной квитанции, что делать?
7: Нужно непосредственно обжаловать это в налоговый орган. Справедливости ради могу сказать, что, в принципе, таких технических ошибок стало меньше, то есть вот, там несколько лет назад их вообще было очень много. Однако базы, вот, безусловно, они встречаются. Если вы видите, что у вас что-то вот не сходится с вашим имуществом, с транспортом, с доставками, с чем-то еще, вы имеете право писать налоговый орган. Соответственно, это обычная жалоба, не связанная с проверкой, вы можете отправить ее либо непосредственно в кабинете личном кабинете налогоплательщика. Если вы его используете, либо придя в налоговый, либо по почте России, до сих пор это, в принципе, не запрещено. Хотя, конечно, авторитет личного кабинета.
4: Еще что-то удивительное можем мы увидеть?
3: Какие-то подводные камни, да.
7: Я бы сказала, что самое удивительное, как раз это именно то, о чем слушатели говорят, хотя несколько путаются в ставках и терминах, я так краем глаза услышала. Вот, краем глаза увидела. Вот. То есть самое, наверное, основное, кто это получит, это вот именно люди, которые есть обычно

0: заработная плата, но она больше, чем 2,4 миллиона. Почему? Потому что так и работает. То есть работодатель, он исчисляет, как правило, по 13%. Потому что есть другие работодатели, есть подработки, есть другие работы. И вот они все собираются в общий котел, и потом он в течение полугода следующего года налоговая считает. А дальше там действительно может вырасти. Ну, как правило, растет до 15%, но может вырасти до 20, даже до 22. И это вот довольно неожиданный момент. Казалось бы, у тебя уже все забрали, но нет, работодатель по умолчанию не проверяет, сколько всего дохода было. Эту общую картину ее соберет потом налоговая и посчитает. И там будет, да, может быть, действительно очень отлично от этого
1: сумма. Мне нравится фраза «общий котел» в контексте налоговой. Наталья, спасибо вам большое. Наталья Курдюкова, налоговый консультант, независимо, была сейчас с нами на связи. Итак, с 1 октября меняется лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. И мера эта, прежде всего, коснется, конечно, работодателей, ну и направлена она на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Мне кажется, объяснять, для чего это делается, не надо, но, тем не менее, да, для экономии на налогах и для экономии на социальных выплатах.
2: И появится четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегатор, например, или какие-то биржи. Что изменится конкретно для бизнеса и для самих самозанятых, обсудим с кадровым экспертом, основателем агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Ильей Варакиным. Как изменения отразятся на самозанятых и бизнесе, спросим еще и у исполнительного директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко. Он с нами на связи. Коллеги, приветствуем вас. Илья, вам вопрос. Насколько часто сейчас работодатели требуют оформить самозанятость?
3: Добрый день, коллеги. Во-первых, хотел поблагодарить, что сегодня по радио, это очень интересный опыт для меня. Значит, что меняется? Раньше, конечно, вся эта практика считалась черной. После того, как дали возможность оформлять самозанятость или упростили оформление ИП, многие работодатели, естественно, начали просить своих сотрудников, непостоянных или экспертных, или привлекаемых на какие-то процессы, оформиться через ИП, оформиться через самозанятость. С одной стороны, это для этого и делалось, да, чтобы вот такие взаимоотношения из черного формата НАЛа перешли в формат какого-то обеления. Но мы должны правильно понимать, что есть буква закона, есть дух закона. Да, вот дух закона, он нам велит, чтобы любые взаимоотношения переходили в правильную юридическую плоскость, а государство уж старается давать эти форматы, как-то их упрощать, видоизменять, давать более понятные айтишные какие-то инструменты и налоговые льготы. Но, естественно, что ничто человеческое нашим предпринимателям не чуждо, они пытаются это использовать для себя, для оптимизации. Ну, вот как бы это противоборство, это дерби, постоянная борьба государственного и частного, оно проходит и в этой плоскости. Поэтому, да, практика существует, да, государство дает все новые форматы и при этом учится по-новому с этим бороться, и да, формат самозанятости, скорее всего, будет потихонечку переходить в полностью полноценное такое, что-то более ИП-шное, когда обороты дойдут до нужного уровня.
1: Вопрос сейчас к Антону. Антон, добрый вечер. А что это значит для самих самозанятых с точки зрения налогов? Как они будут теперь высчитываться, если тут какие-то нюансы?
4: Ну, это достаточно. Вот помните работу прошлой Думы, там в конце ее озвучилось, сколько принято было законопроектов, особенно на последней волне, да, и точно так же под эти законы, значит, работает правительство. И вот это результат того, что не очень заметно. А сейчас вступило в силу, да, вот такое новое правило о том, что самозанятые не могут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Значит, это достаточно широкий сегмент, да, это и такси, и там сборка заказов, такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт – это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, да, это вот когда, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют как бы мимикрируют под самозанятых, на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, да, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, да, на то, что вот получается, что не очень он конкурентен. если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной.
1: Антон, а вот это больше мера по обелению экономики или это скорее защита прав работников все-таки? О ком в первую очередь думают власти?
2: Антон, вы с нами?
4: Да нет, ну это, конечно, выравнивание условий и обеление экономики. Я с вами, да-да-да. Я здесь, вы слышите меня?
1: Да, слышим, конечно, как только про налоги заговорили, сразу же у нас какие-то проблемы со связью. Вопрос все тот же, это для обеления экономики или для защиты прав работников?
4: Это, безусловно, больше для обеления экономики. И, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, ну, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, это когда, собственно говоря, вот, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятости заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим, вот как наш институт
1: вот
4: предлагал.
1: Судя по всему, власти как раз об этом и задумываются. Илья, при этом, я так понимаю, действует, есть какая-то маленькая лазейка, может быть, поправите меня, может, она и не лазейка, что если хотя бы в одном из 6 месяцев человек отработает на одного клиента меньше 60 часов, то вот этот полугодовой отчет, он обнуляется, и можно начинать заново. То есть, фактически, получается, просто нужно будет переоформлять договоры, и не более того.
3: Нет, ну мы пока еще не столкнулись со всей правоприменительной практикой. Может и так, может не так, потому что налоговый сейчас стал отслеживать не только то, что трактуется, но и какие-то свои так называемые флажки у них есть. Да? То есть, например, если один работодатель работает более чем с 8 самозанятыми или там, с 10 самозанятыми, то налоговый флажок. То есть, ей как бы не запрещено, но у налоговой появляется вопрос к такому работодателю, почему у тебя больше 8 самозанятых с тобой сотрудничают. И по этому закону тоже будут какие-нибудь такие флажки. Поэтому про лазейки вы зря думаете. Здесь как бы налоговая делает все так, чтобы ей было проще нас отследить, проще дать возможность всем социальным слоям по-разному принимать участие в экономике на разных ролях. Даются какие-то временные допущения относительно налогового времени или, по крайней мере, платежей в соцстрах, но потом все равно это потихонечку перерастет в другое русло. Вот сам этот эксперимент с самозанятыми, это был гигантский подарок. Я прям не ожидал, что налоговая пойдет на такое вообще, что можно будет, никуда не ходя, просто установить приложение на телефон, и все, и ты уже вот полноценный самозанятый. То есть ты счета можешь выставлять, и налоги платить, и никуда тебе звонить не надо, никуда за бумажками.
1: Удобно.
3: Очень,
1: да.
3: Это потрясающе.
2: А если с другой стороны на это посмотреть, насколько часто самозанятые разочаровываются в этой системе и приходят за тем, что их рабочую силу работодатель использует на полную, а заключать трудовой договор с ним не хочет. Вот в вашей практике были такие случаи?
3: Не, ну, конечно, когда человек приходит за самозанятостью, это значит, человек имеет некоторое «но». То есть он либо не может работать в найме, либо он не хочет работать в найме, либо он увидел какой-то цимус в том, чтобы работать сразу на много клиентов. То есть сам формат, на него обидеться нельзя. Он нам упростил и дал более понятные, простые инструменты, работая с крупными клиентами. Но с точки зрения обидеться, не обидеться, человек просто сам начинает думать, в каком формате он будет работать на этом рынке. Как кто? Как ИП, как самозанятый, как подрядчик, как штатный сотрудник или как ГПХшник. То есть столько форматов, что просто вот глаза разбегаются. Поэтому мы рады, что налоговая это делает. Да, мы понимаем, что эта пляска скоро уйдет, и что мы все превратимся в ИПшников, но тем не менее, как бы, даже про ИП стало очень технологично и удобно, и не надо очень много документов, даже бухгалтер не надо свой иметь, если у тебя там небольшие обороты и понятные услуги.
2: Если вы говорите, пляска скоро уйдет, и все превратятся в ИПшников, а не превратятся ли все опять в такую серую зону?
3: А это как экономика у нас будет. То есть, на самом деле, русский человек, как бы, ему нравится делать хорошо и просто, если есть такая возможность. Но сейчас экономика у нас сушится, очень сильно сушится, большое количество идет оптимизации производства, то есть сокращение штатов, большое количество идет трудовых споров у моих клиентов со своими сотрудниками по надуманным причинам, потому что люди не знают, как сократить, не выплачивая большое количество денег. Очень большое количество просто банкротств идет. Поэтому мы сейчас больше радеем не за то, какой формат выбрать, а то, чтобы хотя бы сохранить свой бизнес, как-то его оптимизировав, чтобы потом можно было расширить. То есть мы очень ждем, когда ставка налогов наконец сократится.

0: можно будет побыстрее обратно из спящего состояния вернуться.
1: Вот еще есть такое мнение у самозанятых, это уже к Антону Середенко вопрос. Они говорят о том, что вообще почему мы должны платить какие-то налоги государству. Мы же сами на себя работаем, сами себя обеспечиваем, государство нам ничего не дает, никаких социальных гарантий, по сути, нет. И вообще, почему с нас берут налоги? Это правильная точка зрения, как вы считаете?
2: Вы знаете, налогов не было в Советском Союзе, но там была и другая система в целом, и оплаты труда, и устройство компаний, и прибыли, и формирование бюджета. Здесь как бы принцип такой классической налоговой системы в том, что, в общем, ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет. В целом налоговая система, то вы понимаете, она связана только с тем, что...
3: И вот мы и не узнаем, с чем же связана налоговая
1: система. Вы говорили про налоговую систему и проблемы со связью, да, что-то прям тенденция.
3: Попробуем еще с Антоном, конечно, связаться. Илья, тогда вот вам вопрос.
0: Вот... Можно я на этот же вопрос отвечу?
3: Ну, конечно,
0: я дико не согласен с предыдущим оратором. Почему? Ну вот вы выходите на улицу, вы идете по классной дороге асфальтированной, это же наши налоги. Вы идете в больницу, там вас принимают бесплатно по ОМС, это наши налоги. Я просто сейчас начал работать вот с разными странами по привозу персонала, да, то есть я работаю там с Кыргызстаном, с Казахстаном, а вот сейчас с Африкой немножко начали контактировать. Вот когда вот один раз в командировочку слетаешь куда-нибудь туда, вот, и вот ну, как бы отпадает понимание, отпадает желание спорить, что для нас делает наше государство. То есть там ты находишься в такой зоне, что понимаешь, вот тут точно налоги не платятся и не собираются, и как бы никаких гарантий. А тут сейчас, ну, как бы, мы живем в более-менее... безопасном состоянии, в быту, в социальном, в городских условиях, в хорошем окружении. Есть куча условий от государства, которым мы даже не знаем, что оно может для нас сделать, если заявки подавать через госуслуги. Ну, то есть, как бы, налоги точно применяются для населения. Может быть, не суперэффективно, как было бы в идеальном обществе, в идеальном мире, но все-таки очень много социальных благ прямо на нас очень тратится.
3: Антон, давайте попробуем сейчас с вами вновь восстановить связь. Если вы слышали вопрос, давайте к нему вернемся. А в остальном, Антон, давайте проверим, вы нас слышите, вы с нами?
2: Да-да-да. Если это был вопрос, который ко мне, да, то я частично на него, наверное, успел ответить до того, как связь...
3: У вас возник конфликт, легкий конфликт интересов с Ильей, ну, как бы разные у вас позиции. Илья считает, вот, что, например, у нас даже в инфраструктуре видно, что куда налоги идут, и вот, как пример приводил, что по ОМС приходишь в больницу, все хорошо.
2: Я не спорю с тем, как это называется. С тем, что то есть это правило классической налоговой системы, что если вы получаете доход, то он тарифицируется определенной налоговой ставкой. Это нормально, потому что государство формально, да, вот оно предоставляет блага. А вот спорить о том, в какой степени оно их предоставляет, это уже следующий вопрос. Ну, и надо отметить, что для самозанятых же как бы ставки-то минимальные, там очень по-божески вообще условия, и действительно это очень лайт режим. Я, кстати, напомню о том, что ничего странного в этом режиме не было, он обсуждался там несколько лет подряд, это было такое бизнес-движение, понимаете, для выхода из тени, там было много обсуждений, где-то на заре 16-17 годов, и все-таки он выжил, выскочил режим, чему все очень радовались. У него есть действительно много проблем, но тем не менее он вполне приемлемый, то есть когда совсем ничего не платить, но это такая позиция... так скажем, она немножко нигилистическая, да, то есть когда вы ничего никому, никто не... Когда нет бюджета, значит, соответственно, нету никаких госуслуг, а классическое вообще построение там сейчас рыночной экономики предполагает, что из-за того оборота денежного, который есть, для того, чтобы государство могло осуществлять свои публичные полномочия, безусловно, оно должно изымать определенную массу денег каждый год и также возвращать их в оборот, потому что, ну хорошо, там не люди, а государство, деньги-то остаются в обороте. Вот, потому что если оно, так скажем, будет печатать деньги бесконечно в таком объеме, в каких нужно для бюджета, то действительно это там приведет к очень высокой инфляции. Но от налогов в этом плане никуда не деться. Вот здесь людям, конечно, очень важно это объяснять до сих пор, потому что мы очень долго были оторваны, так скажем, от налоговой системы с нашей советской практикой. Поэтому платить, конечно, надо, а вот как и сколько...
3: И переживать не надо. Платить надо, переживать не надо. Антон, спасибо вам большое. Исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина Антон Свириденко был с нами по связи. А у нас в студии сейчас Илья Варакин, кадровый эксперт, основатель агентства по подбору персонала «Трудовые резервы». Илья, спасибо вам большое.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
6: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
5: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
8: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек.

Век, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие,

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Люди, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
0: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем наш, как ты сказала, информационный марафон. Ну и, конечно, сейчас обсудим тему, кажется, одну из главных тем этого дня. Это рейс Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, и ЧП, которое там произошло. Напомню, предварительно один из пилотов пытался намеренно устроить катастрофу. Сначала был передан код об общей чрезвычайной ситуации, после этого уже передали код 7520, а это значит незаконное вмешательство или захват.
5: Ну, в тот момент, как следует из данных Flightradar24, лайнер снижался резко, причем он это делал, затем развернулся, направился в сторону Саудовской Аравии. Власти Израиля рассматривают этот инцидент как попытку теракта. Кстати, пассажиры уже прибыли до места, другой борт их забрал, пилотов дополнительно проверили, и все в порядке с ними. Но, ты знаешь, это уже 6-й вообще случай подобный за последние 8 лет, вот такого характера, когда инцидент в самолете происходит, но здесь другой интересно, как в кабине пилота вообще 2 человека оказались, которые едва эту катастрофу не устроили, и 174 пассажира были на борту. Все живы. Ну, мне кажется, это такая счастливая случайность, что вот так вот все произошло, оперативно отреагировали.
4: Ну, и надо учитывать...

0: Мне кажется, да, что все-таки учитывая, что раз это был рейс в Тель-Авив, значит, скорее всего, было много бывших военных на борту. Я думаю, так или иначе, бывшие военные ЦХЛ могли оказать какую-то помощь в том, чтобы нейтрализовать эту угрозу. У нас коллеги на сайте РБК написали статью «Теракт или драка пилотов. Главное, произошедшее на борту Fly Dubai». Там можно подробно почитать о деталях произошедшего, и хронологии, и версии и так далее. Ну а сейчас давайте обсудим конкретно авиационную безопасность, о том, как готовят пилотов, что такое действительно психологическая совместимость капитана судна и второго пилота. Об этом поговорим с главным врачом авиакомпании Azur Air Андреем Зиновьевым, и также к нам подключается экс-капитан воздушного судна Александр Романов. Андрей, Александр, приветствуем вас.
1: Александр, расскажите нам, нашим слушателям, пожалуйста, каким образом тестируют пилотов на психологическую совместимость, например, как формируется экипаж?
2: Добрый вечер. Я экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов. Процесс подготовки пилотов очень длительный, глубокий, трудозатратный, поэтому подготовка идет, начиная с курсантской среды, потому что отбор производится только после прохождения специальных профтестов, значит, психологических тестов. Поэтому должно быть стрессоустойчиво и много-много другое. Поэтому в процессе работы, конечно, уже формируется характер данного пилота, опыт. Но это идет в процессе всей жизни, всего полета, продолжительности летной работы. Вот. Поэтому, но самое интересное, что в советское время у нас были стабильные экипажи, значит, были, то есть командиры, и второй пилот, и радист, и штурман, бортинженер, они были постоянный экипаж, и они не сменялись. А сейчас у нас такой раскрепощенный метод в современной авиации, что каждый день, каждый полет командир может летать с новым вторым пилотом или с другими членами экипажа. Поэтому с этим экипажем можно несколько месяцев не встречаться снова. Но практически такого тестирования не происходит. Если у кого-то там были какие-то размолвки или там напряженности, стараются такие экипажи вместе не ставить.
0: Александр, вот у нас, да, многие действительно эксперты в эфире говорили, не только в эфире нашего радио, и в том числе и телеканала, о том, что была старая советская система, сейчас она новая. Вопрос тогда к Андрею Зиновьеву, он сейчас присоединяется к нашему эфиру, главный врач авиакомпании Azur Air. Андрей, может быть, вы расскажете, как часто проходят пилоты проверки на адекватность, на их психологическое состояние? Есть какой-то регулярный медосмотр у них?
3: Да, коллеги, здравствуйте. Доброе время суток. Значит, у нас в России до сих пор существует трехзвеневая система медицинского обеспечения полетов. И спешу вас сразу заверить, что в России практически такое невозможно, событие, которое произошло на Fly Dubai.
0: Так, тогда, а может быть, вы тогда скажете, что могло произойти на Fly Dubai? Где нарушили какую-то систему или просто не придали значения?
3: В России у нас происходит медицинское ежегодное освидетельствование пилотов. Перед каждым рейсом проверяется, есть предрейсовый медицинский осмотр. И в течение года есть такое динамическое наблюдение, где за всеми пилотами наблюдают врачи. Кроме того, введен недавних времен в Российской Федерации профотбор пилотов в авиакомпании, в каждую авиакомпанию. И пропустить такого пилота, таких пилотов конфликтных, практически в Российской Федерации это невозможно.
1: Ну хорошо, вот смотрите, ситуация просто какая-то банальная. Был дома, например, или поговорил с кем-то по телефону, прошел уже медосмотр, после этого разговор состоялся после, и, например, этот разговор был неприятным. Каким образом отследить вот эту ситуацию? Или был дома, случился какой-то конфликт, пришел, провели медосмотр, а потом у него началось, вот что-то в голове происходит, и дальше уже предсказать невозможно. Или я не права?
3: Осмотр, они уходят на брифинг, общаются, да, уходят уже на борт, а там они уже...
0: Попробуем еще раз с Андреем связаться. Все-таки какие-то неполадки со связью у нас есть. Зададим тот же вопрос. Пока, Александр, вам вопрос касательно международных экипажей. Был ли у вас такой опыт, что у вас в команде, да, вторым пилотом был не россиянин, да? Как, и насколько часто такая ситуация? Как составляются такие вот экипажи?
2: Да, у меня был богатый опыт. Я летал много лет капитаном в импортных компаниях. Я знаю,

0: как это происходит. Поэтому, значит, ну, в некоторых компаниях, вот арабы, они очень такие, немножко с характером, они очень любят, немножко, так сказать, с амбициями. Но если ты спокойно ведешь себя, без всяких претензий, не требуешь ничего лишнего, то у меня таких инцидентов не было. То есть все это делаем, как вы говорите, по CRM, но CRM не безопасности для того, чтобы полет был эффективнее.
1: Может быть, скажете, с кем у вас тогда сложились самые хорошие отношения? Может быть, были те, с кем вам прямо было отлично в удовольствие летать?
0: Я не знаю. Меня во всех компаниях, где я был, у меня было такое... Значит, меня называли капитан, мягкая посадка называется. Поэтому с удовольствием летал со всеми, в хороших отношениях было. У меня, в принципе, неплохой английский, поэтому у меня было работать, удовольствие доставляло работы.
2: А мне интересно, а есть время поговорить? Вы говорите, что если ничего лишнего не просишь во время полета, то все нормально и никаких проблем быть не должно. А есть время на что-то другое, помимо обсуждения того, как летит самолет или каких-то таких рабочих вещей?
0: Нет, я имел в виду то, что, значит, вот особенно арабские пилоты, они, так сказать, молодые, эмоциональные, и они хотят, вот, чтобы им полностью доверяли для того, чтобы вот дай то, дай все, дай посадить в сложных условиях. И часто, когда это вы не делаешь, они вот обижаются немножко, когда подсказываешь, что ты исправляешь в этом плане. А так, значит, когда ты профессионал, кстати, медицина говорит о том, что если пилота налет более 10 тысяч часов, у него появляется эффект птицы, и он может самолет посадить с любой конфигурации, скоростью, ветрами, и все происходит так. Поэтому люди подготовленные, пилоты, и работают с удовольствием, хотя работа сильно мужская и тяжелая.
2: Это как у автомобилиста, когда уже определенное количество километров наезжаешь, уже все на автомате, в принципе, делаешь, можешь, ну, практически с закрытыми глазами ехать, хотя,
1: да,
2: конечно, делать этого
1: глаз
2: не надо, да?
1: Да, у нас сейчас, я думаю, присоединился к нам вновь Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании «Азур Эйр». Андрей, вновь вас приветствую, надеюсь, сейчас со связью у нас проблем не будет. Хотелось поговорить про подготовку пилотов в контексте того, что вот этих международных экипажей, да, все-таки люди разные бывают, у всех разный менталитет, разный опыт, даже разное обучение. Как-то это на каком-то этапе сглаживается, специально проходят какие-то курсы для того, чтобы, ну, вместе работалось лучше?
3: Да, надеюсь, связь будет стабильная. Да, совершенно вы правы. Во всех авиакомпаниях Российской Федерации внутри компании проводятся и профотборы, проводится проверка на совместимость, проводятся беседы с пилотами. Да, вплоть до того, что есть опросные листы, с кем бы он предпочтел летать или не захотел летать. Если не захотел, то почему? К этому подключается психолог. То есть в каждой авиакомпании сейчас существует психолог, или же с кем-то они работают, с каким-то организацией, где есть психолог, и психологи общаются и работают с пилотами. И допустить такой нонсенс, который произошел сегодня, он в Российской Федерации практически невозможен. Более того, если вы вспомните, был такой немецкий пилот, который психически был нездоровый. И потому что 5 врачей его наблюдали в течение года, и ни один из врачей не сообщил, не уведомил авиационные медицинские власти о том, что больной пилот.
2: Но это уже преступление, это даже уже не нарушение какое-то общественное...
3: Да, если в Российской Федерации есть законодательство, и оно очень строго выполняется. Если пилот имеет изменения в состоянии здоровья, он сразу же отстраняется от полетов до разбирательства и выяснения. Также возьмем с вами элементарно листок нетрудоспособности. Если пилот закрывает его, он потом идет к врачу авиационной медицины и принимается решение о его допуске.
1: Хорошо, что сейчас будет происходить с пилотами Fly Dubai, вот уже постфактум, да, они приземлились, будет идти разбирательство, а конкретно с ними, как с пилотами, что сейчас будет происходить? Это психологическая оценка их состояния, их действий на борту, какой там регламент?
2: И ретроспективно, можно ли восстановить картину событий, что вообще произошло с человеком в то время, когда
1: будут ли
2: он...
1: слушать черные ящики, в конце концов, в таких случаях?
3: Но если мы берем медицинскую часть безопасности полетов, то вот наша ассоциация авиационных врачей, врачей авиационной медицины, мы это разбираем и проводим всегда последствия, что было, причины следствия, да, пытаемся разобраться. Если бы это произошло у нас, мы их бы сейчас отправили бы и к психиатрам, и к психологам, разбирали бы, смотрели.

0: ведь, ну, сейчас это свежий случай, а вспоминаю немецкого пилота, там это было выяснено спустя только год, что, оказывается, он наблюдался у врачей. Сейчас, скорее всего, тоже будут подключаться все службы и будут проверять вообще, что у них с психикой, нормально, ненормально, обращались ли они к врачам, не обращались. У нас это контролируется, ведется, и если вдруг есть отклонение и по состоянию здоровья, или психическому состоянию здоровья, то их сразу отстраняют, проводят лечение, обследование. Но, поверьте, это минимум год, он не будет летать, будет обследоваться.
1: Ну, а как это выявить? Пилоты же, многие действительно могут скрывать до последнего все свои проблемы со здоровьем, с психикой, потому
2: чтобы работу не потерять.
1: Чтобы не потерять работу, в конце концов.
0: Для этого ежегодно они проходят обследование у психиатра и тестирование. Специально существуют тесты, и, поверьте, их не обмануть.
1: А вот давайте сейчас уточним этот момент. Александр, если вы слышали ответ Андрея Зиновьева, действительно нельзя обмануть эти тесты, которые выявляют проблемы со здоровьем и с психикой?
3: Ну, я не буду, так сказать, спорить с уважаемым врачом, но здесь у меня немножко другое мнение. То есть, к сожалению, врачи, они считают, что они такие не обманывают. Я знаю, что, к сожалению, у нас многие пилоты часто скрывают свои проблемы, и здесь уже другая тема. Ну, естественно, не такая, которая, значит, уже влияет на психическое состояние. Вот я за всю жизнь, ни разу, за всю свою карьеру, 36 лет командиром пролетал, у меня не было ни одного больничного листа.
2: Поэтому... Вы работали на износ и скрывали?
3: Нет, не скрывал, просто, значит, так получалось, что, значит, таких особенно болезней не было, но я просто знаю, как это происходит в других случаях, поэтому все бывает уже в этой жизни.
2: А как быть уверенным в том, что ты садишься в самолет и что все в кабине пилота происходит адекватно, спокойно, и что ты в итоге долетишь до места назначения? Вот я когда, например, на личном опыте, когда я вижу командира корабля при входе в самолет, мне как-то спокойнее становится, потому что можно ему в глаза посмотреть, видеть, как он поздоровался, а когда он не выходит, уже здесь такая загадка. Кот в мешке фактически.
3: Нет, дело в том, что перед каждым полетом, кроме, как сказал уважаемый врач, мы проходим все и квартальные, полугодовые и все прочее, перед рейсом мы тоже проходим такой фельдшерский контроль, где опытным взглядом смотрит на человека состояние, усталость, там глаза покраснели, пульс, давление могут проверить, и если что, могут даже и не пустить. Но, в принципе, значит, ну... Пилоты такие стойкие оловянные солдатики, которые очень быстро восстанавливаются даже перед многодневными рейсами, усталостью. Вот. Но, к сожалению, очень часто бывает, в наше время летают в состоянии хронической усталости. Это такая другая беда, о которой мы когда-нибудь в другом месте поговорим.
2: Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов с нами на связи и главный врач авиакомпании «Азур Эйр» Андрей Зиновьев. Андрей, вопрос вам. Как быть уверенным, вот тот же самый вопрос, как быть уверенным в том, что за штурвал самолета садятся люди адекватные, не уставшие, не измученные?
1: В нормальном состоянии.
0: Да, коллеги, я послушал выступление пилота, тоже хотел бы встретиться с ним на других площадках, поговорить. Но смотрите, мы говорим сейчас с вами о психическом и психологическом состоянии пилота. И мой стаж в авиационной медицине более 26 лет. Я не припомню, я пытался, слушая пилота, понять, психические, психологические проблемы у пилотов, я не слышал таких, чтобы они попали на рейс. То есть, ну, простыл, заболел или что-то произошло, мы в ГТУ все что угодно может произойти, естественно. Но допуск после всего этого только через врача. Этого нету за границей. Это главная проблема. То есть медицинские свидетельствования и медицинские осмотры, которые осуществляются у нас, и контроль за состоянием здоровья, в том числе и психического состояния здоровья пилотов в Российской Федерации, такого за границей нет. Они ушли давным-давно от этого, но вот неоднократно, как вы уже сказали, более 8 случаев произошло. Вот.
1: Ну и надо все-таки, наверное, подчеркнуть, что здесь включается ошибка выжившего, да, то есть если мы начинаем обсуждать такие истории, надо понимать, что это исключение, а не правило, вот то, что произошло сегодня на рейсе Fly Dubai. С нами на связи был сейчас Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании Azur Air и экс-капитан воздушного судна Александр Романов.
2: И вот еще новость.

0: последних минут, которую, ну, развязки вот этой ждали точно очень много людей. Концерт Kanye West в Петербурге в заявленные ранее даты не состоится. Это уже официальное заявление организаторов. Никита, я смотрю на тебя, вижу твою реакцию. Мне искренне жаль.
1: Друзья, это был веселый путь, интересный. Да, действительно, я обладатель двух билетов. Ну, как уже? Может, уже и не обладатель, может, уже и не билет.
0: Уже нет возможности вернуть средства на билеты, за билеты на концерт Kanye West. Откроется 12 октября. Это еще одно сообщение от организаторов, поэтому...
1: Очень интересно, потому что, насколько я помню, есть там определенные сроки, которые должны быть до начала мероприятия. В общем, надо будет юридический момент этот изучить. Плюс еще сдать надо билеты на Сапсан.
0: Да, кстати, что с этим? Ты не узнавал?
1: Все проще. Одним... За 8 часов, главное. За 8 часов получаешь полную стоимость.
0: Полную стоимость. Ну, тут время еще есть, да, 10-11 числа. Напомним, должен был состояться концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, и, к сожалению, уже теперь официально он не состоится. Вы слушаете ЧС, мы подводим итоги этого дня. Спрашивали вас по главной теме нашего эфира. Сегодня Минцифра представила третий пакет антифрод мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе имеются в виду и телефонные мошенники. Сталкивались ли вы вот с этой угрозой? Приходилось ли вам общаться с телефонными мошенниками? Телеграм, радио РБК, пишите прямо в поисковике радио РБК и сможете написать нам сообщение. Оно отправляется прямо буквально за секунду к нам в эфир. И мы его читаем.
1: Я как раз хотел сказать про мошенников, хотел грустно пошутить, но, тем не менее, сам понимаешь, для организаторов концерта это все-таки была сложная история.
0: Ну, там давайте... уже в МВД заявили, по-моему, МВД это заявляло, что будет проводиться проверка как раз вот по этой теме.
1: По-моему, кто-то из депутатов запросил проверку, но давайте вернемся к нашей теме антифрод-систем и заявлений Минцифры. Новой системы антифрод, которую сейчас планируют. У нас был интерактив, как уже Оксана сказала, в этом контексте. Какой у вас опыт борьбы с мошенниками, встреч с мошенниками, что у вас происходило. Вот из последних сообщений нам Екатерина пишет. Да, звонили, когда я в университете училась, был конец сессии, и мне позвонили а-ля от лица тьютора по учебной работе. У меня было не закрыто два предмета, так что я поверила. Мошенник сразу с таким напором начал говорить, что я испугалась и растерялась. Только в последний момент пришла в себя и вспомнила, что в моем вузе тьютор женщина. Но бывают и такие моменты, конечно.
0: Ты знаешь, мне еще удивительно, откуда они узнают имена родственников, потому что бывают такие случаи, я их знаю, когда звонили, например, говорили, что родственник попал в конкретную ситуацию, называли четко родственные связи и имя и убеждали человека в том, что это именно так, а никак иначе.
1: Мне кажется, знаешь, уже столько раз было всяких много утечек, и я просто из последнего, я помню, утечку у сервиса по доставке еды, где можно было буквально смотреть, и что ты заказывал, и на какой номер, сколько заплатил, и имя, отчество твои тоже. Я думаю, это вычислить уже сейчас абсолютно не составляет никакого труда.
0: Но бывают и другие ситуации. Например, мне позвонили однажды, представились сотрудниками социального фонда. Я сначала думала в голове, такая поперебирала, думаю, какие у нас фонды вообще существуют, есть ли такой, но
1: почему они звонят мне?
0: Почему они звонят мне? Они потом сказали, приходите, мы вам пенсию пересчитаем. Я думаю, ну, мне еще до пенсии далеко. И тогда мне сказали, я говорю, слушайте, ну, а куда подойти? Я уже поняла, что что-то не то. Куда подойти? Они мне называют адрес и называют мне прописку по месту работы. Я просто регистрировалась в поликлинике по месту работы. Я говорю, нет, я там не живу, у вас ошибочные сведения. И на том конце провода вышли из себя. Как это ошибочные? Я говорю, ну, кто-то вам их слил неправильно. Говорит, что значит слил? У нас достоверные данные. Но на этом наш диалог закончился.
1: Я думал, ты мне скажешь, обновите данные. Вот, пожалуйста, мои свежие.
0: Ну, дальше, я говорю, диалог закончился, просто повесили трубку и... Пишите нам, продолжайте.
1: Надеюсь, таких же историй у вас больше, когда все-таки не доходило до того, что кто-то терял большие суммы денег.
2: Кто есть кто?
3: Есть машины, которые проектировали как универсалы, а есть Stellato S9T, автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за это этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров — это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма — это тот редкий случай, когда практичность не требует

0: так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот. Машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
2: Ошибка на миллион.

С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и

0: страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6% недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Это радио РБК. В студии все еще Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Продолжаем наш информационный марафон, тоже своего рода экстремальный вид спорта. Можем как раз и поговорить на эту тему, о том, что спрос на экстрим-туризм у россиян за год вырос на 10%, но надо сразу оговориться, что это данные Российского союза туриндустрии.
3: О которых рассказали радио РБК. Да. Одни из самых популярных видов такого отдыха – трекинг и путешествия к вулканам на Камчатку, отмечают эксперты. Среди востребованных направлений при Эльбрусе, Алтай и Карелия. Ох, как я хочу поехать в Карелию. Все никак не доберусь, но не экстремально, а так по-спокойному.
2: Главное, не зимой. Ужасно там сложно зимой.
3: Да, мне советовали коллеги, которые оттуда родом, что лучше всего это делать весной или осенью, когда очень красиво. Да. Организаторы подобных туров отмечают другой тренд. Они видят стагнацию именно в среднем ценовом сегменте, из-за чего вся индустрия туров впечатлений в ближайший год может пойти на спад.
2: Какой есть экстремальный отдых в России, узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгард. Лиз, что бронируют россияне чаще всего, какие направления?
4: Все, что связано с Камчаткой. Неважно, восхождение к вулканам или сопкам, или заброс туда вертолетом, или рафтинг, или серфинг. Камчатка освоила все, что связано с экстримом, поэтому и притягивает к себе любителей адреналина со всей России. Почти на 40% за последние несколько лет также вырос спрос на туры в Арктику. Это сплавы по северным рекам на байдарках, катамаранах или надувных лодках. Это также путешествие на ледоколах и наблюдение за белыми медведями в их естественной среде обитания. Мы тут несколько... уже много раз в эфире обсуждали, что часть России у нас бегает от бурых, а кто-то едет смотреть на белых. Да. Но если брать не по направлениям, а по видам отдыха, то на первом месте среди россиян находится трекинг. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
5: Приключенческий туризм, именно такой вид туризма, развивается и набирает популярность. С каждым годом прирост мы наблюдаем точно от 10% и выше. В первую очередь направление, конечно же, это трекинговые походы. Набирают популярность как Кавказ, Эльбрусе, так и в последнее время пользуются популярностью далеко от Москвы Камчатка.
4: Экстремалы-профессионалы, конечно, не всегда согласны с тем, что трекинг или вот такие полеты вокруг вулкана можно отнести к реально рискованным путешествиям. Они считают, что настоящий экстрим – это восхождение на восьмитысячники, длинные сложные сплавы в диких условиях или многодневные экспедиции с элементом сурового духа. Например, спелеотуризм глубокий.

0: таких пещерах или подледный переход по Байкалу зимой. Если рассматривать именно эту категорию экстрима, то там рынок, конечно же, складывается иначе. По словам организаторов таких туров, у них сегодня востребованы два сегмента. Первый – это дешевые туры на выходные. Это до 20 тысяч рублей на человека, естественно, без учета перелета. Например, вот по диким местам Карелии. Оксана, присмотрись. Второй – сверхдорогие эксклюзивные предложения. Вот круиз на двоих на атомном литоголе на Северный полюс. Там туда входит еще купание в море в гидрокостюме. Спуск на лодках к китам – это минимум 3,5 миллиона рублей на двоих за такую программу.
1: Оксана, присмотрись.
0: Да. А вот средний ценовой сегмент экстрим-туров слишком сильно просел. Ну, так это или нет, предлагаю поговорить об этом позднее. Вот, кстати, еще один вопрос к вам. Как вы считаете, ежедневная работа в прямом эфире – это экстремальное занятие?
1: Я хочу сказать, что да, но при этом, знаешь, такая стрессоустойчивость вырабатывается, с ума сойти просто.
2: Как у пилотов самолетов, которых мы сегодня обсуждали.
1: Все вокруг да около, да, этого происходит. Тем не менее, давайте подробнее поговорим про рынок экстремального туризма. Да, Лиза, спасибо. Лиза Майнгарт, наш обозреватель, была сейчас с нами. Что происходит с рынком? В стадии стагнации или это какие-то отдельные его сегменты? Что происходит, что мешает его развитию, может быть? Об этом мы поговорим сейчас. У нас в студии Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Сергей, приветствую вас.
2: Покоритель Эвереста.
1: Добрый вечер. И, между прочим, покоритель Эвереста. Это надо в каждый, мне кажется, титр добавлять, да. И Николай Хруженко, основатель и руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. Николай, приветствую вас.
3: Добрый вечер.
2: Сергей, вы вернулись из поездки из Тибета, насколольмы знаем.
3: Да,
2: это экстремальный тур был?
3: Я ходил с большой группой Кору вокруг Кайласа. Это такой экстремально познавательно-духовный, что ли, тур, назовем его так.
2: А что экстремального было в нем?
3: Ну, Кора вокруг Кайласа, это, чтобы вы понимали, это обойти гору нужно по кругу. И в процессе этого обхода там перевал высотой 5-600 метров, на всякий случай, это как высота Эльбруса, поэтому, конечно...
2: И как вы себя сейчас чувствуете? Ночью вернулись и пришли к нам в эфир.
3: Ну, я чувствую себя прекрасно. То есть человек, спустившийся с высоких гор, он от избытка кислорода, от нормального давления, он чувствует подъем сил. В ближайшие пару недель я буду работать как не в себя.
2: Как здорово. Ну, вот я сейчас это услышала и подумала, что надо бы, наверное, освоить это, вот этот инстинкт самосохранения, куда-нибудь подальше убрать.
1: И хоть ты хочешь полететь в Непал, в Тибет, обходить горы вокруг?
2: Я все хочу, если честно.
1: Давай сначала поговорим.
2: Но что-то мешает развитию туризма, судя по тому, что нам Лиза рассказывала, все-таки такой эффект стагнации сейчас есть. Что происходит, Сергей, по-вашему? Почему не так активно?
3: Ну, я не совсем соглашусь, поскольку тут разные сегменты. Ну, если мы говорим, например, о сегменте там приключенческого туризма, это восхождение на Эльбрус, классическое такое в нашем сегменте, в котором мы работаем, каждый год людей на Эльбрус поднимается все больше и больше и больше. И сдерживает, собственно, развитие этого туризма только отсутствие инфраструктуры и качественной спасательной службы.
2: Николай, а что вы тогда предлагаете туристам в плане активного отдыха? Инфраструктура страдает. Есть определенные, наверняка, проблемы с гидами, с организованным туризмом.
4: Ну, у нас конкретно в компании одна из самых больших команд гидов. И вообще в активном экстремальном приключенческом туризме практически все зависит от того, кто сопровождает группу. Вот это вот прям отец, наставник, ну или мать, наставник, да, то есть это лидер, который тебя ведет, через которого ты узнаешь тот или иной регион, от него зависит очень многое.
1: Это шерпа называется, да, если
4: нет. Я говорю именно про гида. Ага. В России сейчас есть такое понятие, как инструктор-проводник, то есть это человек, который может безопасно провести тебя по экстремальному маршруту, во-первых, но во-вторых, он, конечно же, должен быть еще и неплохим экскурсоводом-рассказчиком, он должен быть и отличным организатором, и компанейским парнем, который организует тебе вечерний досуг, чтобы все познакомились, потому что, ну, как правило, это сборные группы, и многие приезжают поодиночке, и в конце, там, через неделю поездки, они уже становятся такой классной, дружной компанией.
2: То есть человек профессионально подготовленный, прежде всего, знающий маршрут, человек психологически подготовленный и еще и коммуникабельный обязательно.
4: Да, и еще любящий и знающий свой регион. И вот что касается инфраструктуры. Когда мы говорим про активные приключенческие туры в России, и когда вот про организованные именно, в том есть основная ценность компаний. Они, как наша компания, мы создаем большое путешествие, показывающее этот регион в отсутствии инфраструктуры.
1: То есть дикий туризм, по сути.
4: Ну, мы людям интересно прикоснуться к диким уголкам природы, да, посмотреть там, где нет толп

0: туристов, потому что, ну, нет ничего интересного туда, куда можно приехать самому на машине, просто выйти и посмотреть, да. Как раз вот за одну поездку проехаться и по всему региону, доплыть где-то на катере, где-то заброситься на ГАЗе 66, где-то на Буханке, где-то бывает там, не знаю, целая комбинация, да, когда мы где-то едем на джипах, где-то на катере, где-то на поезде. Все это в одно путешествие. К сожалению, мы, конечно, привязываемся к объектам размещения. Там, где их нет, мы строим свои базовые лагеря, кемпинги, где-то юрты. Стараемся им там создать уют как раз в отсутствии этой инфраструктуры, чтобы вот в рамках этой поездки, которая в среднем ценовом сегменте, вот из того, что приводили пример, ну, это где-то порядка 100-150 тысяч на человека. То есть это и не 2 с лишним миллиона, но и не 20 тысяч. Эта группа получает весь сервис в сопровождении гида, огромный спектр эмоций, нового опыта, как от знакомства с природой, так и от знакомства с новыми людьми в дикой природе, и возвращается счастливая, довольная, с вот этими новыми...
1: Наполненные впечатлениями.
0: Безумные.
1: Николай, вопрос. Вот я просто, когда мы говорим про экстремальный туризм, у меня сразу же все из новостные случаи про какие-то, ну, про несчастные случаи, да, про проблемы. Туристы застряли на Эвересте в крымских пещерах. Вот буквально накануне произошло это. Вот такие вещи, они меняют рынок как-то? Они меняют правила того, как все устроено? Может быть, власти начинают сразу активнее приглядывать за тем, как организовываются такие туры?
0: Тоже, те примеры, которые привожу я, они не совсем экстремальные вот в чистом виде. Все-таки экстрим – это действительно восхождение на гору, погружение в какую-то новую неизведанную пещеру или сплав по какой-то реке, где до этого никто не сплавлялся. Для приключенческого коммерческого туризма выбираются трекинги, маршруты, которые, кстати говоря, согласно закону, должны быть сначала пройдены гидами, исследованы на безопасность, и только потом там ведутся люди, чтобы это, ну, чтобы коммерческая услуга была безопасная. Конечно, как только что-то происходит, да, где-то выходят медведи или где-то застревает какая-то группа из-за непогоды, да, усиливают контроль. Мы 18 лет, вот нам исполнится буквально через пару дней, нам исполнится 18 лет, уже, конечно, работаем только в легальном правовом поле со всеми лицензиями и всегда перестраховываемся, но, к сожалению, есть авантюрные организаторы, которые где-то сами впервые проходят.
1: То есть вот я правильно понимаю, что... Давайте тогда вот вопрос Сергея. Во-первых, у вас такой же опыт, да, что вот действительно несчастные случаи, они немного могут повлиять на, в моменте на ваши туристические поездки, но, тем не менее, это больше про каких-то совсем авантюрных, диких, так скажем, экскурсоводов?
2: Ну, я не совсем с коллегой согласен, потому что нужно с терминологией определиться, потому что действительно есть приключенческий туризм, есть, наверное, все-таки экстремальный туризм. Он как-то краями немного в законодательном поле у нас проходит, поскольку действительно после каждого несчастного случая, ну, происходят какие-то изменения в законодательстве, и, собственно, все, что сейчас у нас произошло, там сертификация, например, инструкторов, проводников, это все следствие, собственно, трагедии на Сямозере, если вы помните, когда утонули дети, то есть там в Карелии наш президент дал поручение, ну, как бы разобраться с этим вопросом, и вот мы проделали огромную работу вместе с нашими правительством, с нашим, и создали вот, собственно, целый ряд законов и стандартов, что ли, для того, чтобы именно обезопасить людей, для того, чтобы вывести, так сказать, всех игроков этого рынка на чистую воду, то есть в легальное поле. Но, тем не менее, существует сегмент туризма, в котором безопасность невозможно сделать, убрать вообще. То есть, ну, опасность убрать вообще и сделать его абсолютно безопасным. Ну, природа и горы, например, и пещеры там, и море, это всегда не на 100% предсказуемо. И всегда могут возникнуть обстоятельства, которые могут привести к несчастному случаю независимо от действий ни организаторов, ни, то есть, участников этой экспедиции. Просто стихия. Иногда ее трудно, невозможно предсказать и трудно вот, обезопасить людей. Да, несчастные случаи могут случаться, и это и делает это привлекательно для участников подобных приключений.
3: Адреналин.
2: Ну, я бы по-другому все-таки назвал. Ну, наша компания занимается больше все-таки альпинизмом, и в альпинизм это все-таки больше философия, нежели гонка за адреналином. То есть в отличие от руферов, например, каких-нибудь, или бейсеров, или еще чего-то. Это немножко разное.
1: Мне кажется, тут каждый все-таки свое что-то находит.

0: приходит.
1: Безусловно, конечно. То есть, ну, мир экстрима, он настолько разнообразен, что здесь есть место, собственно, любым мотивациям. То есть человек может развиваться совершенно в разные стороны.
2: Николай, а что изменить нужно прямо сейчас, по вашему мнению, чего не хватает индустрии для того, чтобы все было в правовом поле, чтобы туристы были максимально защищены? Вы говорили о том, что многое изменилось. Вот, по-вашему, какие изменения еще должны быть внесены?
3: Ну, к сожалению, контроль. Действительно, соглашусь с Сергеем, за последние 4 года вместе с Минэкономразвития при поддержке рабочих групп от Федерации альпинизма, от Федерации спортивного туризма, Российской союз туриндустрии, мы вырабатывали ряд законов, который действительно может эту отрасль сделать более безопасной. Сейчас остается только контроль. Вот об этом сейчас все говорят. Ну, и я здесь совершенно согласен с коллегой. Есть действительно сфера альпинизма. Она во многом непредсказуема из-за погоды. Я сказал скорее больше про свою сферу, где у нас такой более трекинговый, активный, приключенческий формат. Здесь... Вот в моей сфере последних лет, как правило, это недоработка организаторов, где-то там шли, потерялись, не увидели тропу, там поставили там, где нельзя ставить палатки, их смыло рекой, река разлилась.
2: Это уже не погодные условия, а непредсказуемые какие-то другие вещи.
3: Это предсказуемые условия, которые нужно предусматривать в рамках
0: просто
3: подготовки маршрута.
0: Да, что называется. А как в таком случае, раз про контроль заговорили, а вот запрет на самостоятельные походы, например, в там, горы или в самостоятельный сплав по горным рекам, как вы к такому относитесь? То есть только в группе, только там в составе какого-то туристического...
3: Я считаю, что если человек чувствует все силы, если у него есть опыт... Пожалуйста, он может идти. Но вот если он честно себе говорит, что ай да, я просто сэкономлю и будет классно, все-таки лучше примкнуть к какому-то турклубу, может быть, некоммерческому. То есть, если вопрос стоит в деньгах, то здесь лучше обратиться, найти каких-то специалистов, с которыми это будет безопасней. Хотя я сам турист, выходец из спортивного туризма, и очень часто хожу в походы сам. И у меня друзья точно так же, я отлично отношусь к самостоятельному туризму, но в любом случае ты должен быть подготовлен для того, чтобы получить удовольствие. Технически, физически, морально. Это...
0: То есть все-таки не надо проходить этот опыт в одиночку, надо все-таки кому-то обратиться за помощью, за советом, за гид. Нужен наставник, нужен гид, банально.
2: Да, Сергей, к вам вопрос. Вы инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Как часто вам встречаются самонадеянные туристы, которые говорят, ну, сначала берут, например, покупают услугу вашу, просят обучить, а потом приходят на место и говорят, что да мы сами лучше все знаем, давайте мы как-нибудь самостоятельно.
1: Ну, поскольку у нас культура, собственно, общения с гидом, с инструктором, проводником, как сейчас профессия звучит, только начинает складываться, и этот вид отдыха набирает популярность, конечно, попадаются, так сказать, случайные люди в нашем деле, но здесь очень важен профессионализм именно гида, инструктора-проводника, насколько он способен организовать процесс обучения, убедить, не заставить, поскольку человека заставить невозможно, он купил услугу, убедить в том, что определенные действия необходимы для безопасности, собственно, и для успеха этого мероприятия. Поэтому здесь, конечно, квалификация гида, она определяет.
0: Вопрос у меня последний, наверное, касательно сегментов рынка. Вот начнем, наверное, с вас, Сергей. Есть дешевые туры, да, есть туры дорогие. Вот мы называли стоимость 3,5 миллиона рублей. А можно ли как-то оценить, насколько я тут переплачиваю за вот это удовольствие, которое я получу, за те эмоции, впечатления и так далее? Может быть, надо как-то этот ценовой сегмент, ну, остановить?
1: Ну, понимаете, сейчас можно искусственному интеллекту задать просто вопрос, и он вам сделает раскладочку. То есть, а так, собственно, вы можете всегда смотреть верхнюю цену на похожие туры, нижнюю цену, и выбирать что-то среднее. Но, конечно, о качестве будет говорить только репутация компании и отзывы других людей. На сегодняшний день какой-то, скажем, оценки, как в гостиницах, там 5 звезд, 3 звезды, к сожалению, пока не выстроено. Возможно, когда рынок будет развиваться, какая-то квалификация такая, рейтинг какой-то появится, и тогда можно будет на него ориентироваться.
2: Главный совет от вас тем, кто собирается в экстремальный поход, в экстремальный тур, что нужно сделать первым делом?
1: Нужно внимательно слушать организаторов и их советы.

0: это и следовать этим советам, и тогда все будет хорошо.
1: Это Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу, и покоритель Эвереста. Николай, вам тот же вопрос, что нужно сделать прежде всего, если собираешься вот таким видом отдыха заняться?
2: Подготовка. Действительно, нужно слушать организаторов. Любой организатор заинтересован, чтобы к нему приехал подготовленный турист по одежде, морально, чтобы он знал
3: все сложности. А вот что-то конкретное купить, какую-то вот одну вещь, которую обязательно надо вот с собой взять? Огниво, давайте, буду набрасывать.
2: В ноже. В коммерческом туризме, как правило, все подготовлено, и здесь вот есть такой базовый набор от непогоды, вот я вот так назову. Ну, как правило, это что-то от дождя, от солнца.
3: Дождевик и сапоги, чтобы ноги не намокли.
2: Хорошая обувь.
3: Спасибо вам большое, Николай Хоруженко, основатель, руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. И ранее вы с нами был Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу.
1: Мы продолжаем наш эфир. Мы спрашивали вас сегодня, что, как вы сталкивались ли вы с мошенниками, каким образом вы с ними взаимодействовали, и были ли такие случаи, когда вы...
3: Вам удавалось защитить свои деньги.
1: Или не удалось вам это защитить, сделать, к чему мы это, к тому, что третий пакет «Антифрод мира» подготовил Минцифры. И...
3: Это пока предложение, я все еще подчеркну. Да, это не какой-то законопроект, но, тем не менее, это предложение, которое можно, которое сейчас на общественном обсуждении. Вот у нас буквально есть пару сообщений, которые мы можем
1: которые
3: еще...
1: Не успели зачитать.
3: Спасибо большое, что нам пишете. Мы это очень ценим. Ну, вот, например, Карина нам пишет из Петербурга, что по глупости скинула мошенникам код из СМС. Они взломали мои госуслуги. Били вокруг пальца один раз, но проблем ненадолго хватило. Сочувствуем вам, Карина. И вот Алиса, у Алисы из Москвы, например, другой опыт. У нее на телефоне есть функция определения сомнительных номеров. Очень помогает, плюс использует иногда GetContact. Кстати, про сомнительные номера, вот мне кажется, для нас, для журналистов, это не очень история работает, потому что, честно, нам столько могут позвонить людей вообще из разных...
1: И мы можем позвонить, в конце концов. Не берут, потому что боятся, да, вот тут дилемма, конечно. Ну и новость, без которой этот день будет неполным. 9 из 10 зумеров общаются с друзьями только мемами. Таковы результаты социального опроса, который провела в Британии компания National Express.
3: Да, хочется сказать, британские ученые выяснили, но по моему опыту это действительно максимально релевантно для всех историй, не только для зумеров. Вот мне родители тоже периодически мемы присылают. Уже, кстати, не во всех мессенджерах, что я тут буду скрывать.
1: Это все потому, что такой формат общения считается, как участники опроса отмечают, укрепляет дружбу. И в среднем активный пользователь отправляет друзьям 572 мема в год, а получает 661, 365 дней в году, иногда 366 бывает.
3: Да, можно еще посчитать, что это примерно полтора мема в день исходящих и два мема в день входящих. У меня есть друг из Екатеринбурга, он тут мне постоянно присылает какие-то смешные ролики, я уже просто не могу их смотреть.
1: Реагируешь хотя бы как-то?
3: Нет. Просто... Он знает, что я потом посмотрю как-нибудь, и ничего страшного.
1: Пообещать, да, я поняла. Мемы захватили интернет и нас. Почему к нам присоединяется собственный британский ученый Ростислав Мирецкий? Помимо работы на РБК, Ростислав занимается исследованиями медиа, интернета, цифровой культуры, и сейчас все расскажет.
3: Да, Ростислав, почему мемы вошли в нашу жизнь, и что они вообще вот говорят о нас?
4: Все дело в сумасшедшем ритме нашей жизни, клиповом мышлении. У нас просто нет времени на долгие объяснения, поэтому такая одна картинка легко заменяет абзац текста или 15-минутное голосовое сообщение. То есть это идеальный язык цифровой эпохи. Минимум символов, но максимум смысла и эмоций.
3: Ну, то есть просто получается, мы стали чуть более ленивыми в общении.
4: Скорее, мы стали более уязвимыми, например, а мемы превратились в наш такой защитный панцирь, да, когда новости пугают или вокруг откровенный хаос, ироничная картинка, она помогает снизить градус тревоги. К тому же сейчас, я бы сказал, самая быстрая новостная лента вот о многих событиях мировых мы узнаем именно из мемов в соцсетях, а потом мы разбираем, что это значит на РБК.
1: Ну, хорошо, а как же эта пресловутая польза для дружбы, о которой говорят британцы?
4: Мем работает как пароль свой-чужой. То есть, когда ты скидываешь другу шутку локальную, вот она понятна только вам двоим, и это как бы создает такое чувство близости.
3: У меня есть, кстати, такая подруга, с которой мы общаемся примерно вот так же мемами.
1: И хорошо, если ты понимаешь, о чем этот мем, а то чувство близости очень сомнительно создаст. все это

0: То есть получается, что мемы заменяют полноценные разговоры по душам?
1: Я бы сказал, что они все-таки дополняют, они выступают мощным социальным клеем. То есть если человек смеется над тем же, над чем и вы, между вами сразу возникает такая невидимая связь, чувство причастности к чему-то общему. И в целом они проникли во все сферы нашей жизни, став не только способом развлечения, но это прям мощное средство коммуникации и осмысления реальности. Мемы показывают, что в хаосе можно найти порядок, а в серьезном увидеть смешное. И, соответственно, пока мы перекидываемся вот этими смешными картинками, мы незаметно документируем дух своего времени.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Пароль к кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу

0: всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий среды 30 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Пилот авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, вероятно, намеренно пытался разбить самолет. Он арестован властями Саудовской Аравии. Его допрашивают, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Власти страны рассматривают инцидент как попытку теракта.
3: Граждане Израиля, во время полета, при приближении к стране, один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Все пассажиры находятся в безопасности. Пилот, который совершил атаку, арестован. В настоящее время он допрашивается саудовскими властями. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими органами для обеспечения безопасности пассажиров и гарантирования их скорейшего возвращения домой.
2: В среду утром пассажирский Boeing 737 подал аварийный сигнал и экстренно сел на северо-западе Саудовской Аравии. Инцидент произошел, когда самолет находился в воздушном пространстве Иордании. Сначала Boeing сообщил код, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился сигнал, который может означать захват воздушного судна или вмешательство в работу экипажа. Связь с пилотами была потеряна на некоторое время. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что между пилотами произошел конфликт. Отметили, что еще расследуют причины произошедшего. Всего на борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. Граждан России не было среди пассажиров. Об этом заявили в российском генконсульстве в Дубае. Как формируются протоколы безопасности, разбиралась Ольга Зуева.
4: В 80-е появилась такая методика, она называется CRM. Ее главная цель — сделать так, чтобы в кабине пилотов работала такая единая команда, а не иерархия, где мнение командира вообще никак не обсуждается. Вот она помогает взаимодействовать с пилотом, исключать человеческий фактор и предотвращать катастрофы. Появилась в ответ на одну из главных проблем авиации. Даже хорошо подготовленный экипаж может допустить ошибку. И это просто факт. Поэтому акцент там делается на взаимоотношения членов команды в одной кабине. Ну и поменялось все после крупнейшей авиакатастрофы на Тенерифе в 1977 году. Собственно, после этого нас провело семинар по безопасности полетов и признали, что более 70% аварий

0: аварии происходит из-за ошибки в коммуникации, иногда ссор пилотов между собой. Туда стали включать управление нагрузкой, стрессом, брифинги, принятие решений. Об этом рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
1: Понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано, и все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код, хотя не уверен, что все по умолчанию умеют это делать. Такая возможность есть, и как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
0: В ранней гражданской авиации, включая советскую систему отрядов, пилоты работали в таких устойчивых составах в рамках одного воздушного судна чаще всего. И таким образом они старались сформировать пул людей, которые хорошо знают друг друга, уже сумели сработаться. Ну, а вот сейчас это такой пазл, который проверяет сотни правил для каждого пилота. Это создает некоторые риски, говорит командир А-320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
2: Была закрепленная система. Летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, борт-инженер. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу. С ним только познакомился вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технологией, которая к нам пришла из-за рубежа, но на самом деле это неправильная технология. Потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее, такие случаи были.
0: CRM учитывает и психологический блэклист. Если между какими-то пилотами или бортпроводниками ранее возник зафиксированный конфликт или профессиональное разногласие, их внесут в список несовместимых. Компьютерная программа просто не сможет объединить их в один ротационный экипаж.
3: В том, как устроена система CRM, разбиралась Ольга Зуева. Недельная инфляция ускорилась в 2 раза в сравнении с показателем за предыдущие 7 дней. 0,12% против 0,06%. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. Годовая инфляция немного ускорилась до 6,26%. Неделю назад она составляла 6,22%. В октябре вклад в рост цен внесет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но он будет незначительным, рассказал Александре Кудрявцевой начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
4: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокий темп прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
5: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
4: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться в инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8%. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
5: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
4: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыта это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас прогнозы Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным, учитывая текущие проектировки бюджета. Все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
3: По данным Росстата, топливный фактор сейчас остается нейтральным. Цены на бензин за неделю не изменились. На дизель снизились примерно на 0,5%. Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Это базовый сценарий в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Регулятор уже не раз сообщал, что влияние ситуации с дефицитом бензина на цены других товаров и

0: услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция возобновит снижение, прогнозируют в Центробанке. Аналитики, в том числе в нашем эфире, оценивали, что топливный фактор стал основным драйвером роста инфляционных ожиданий в сентябре. Сейчас они на уровне 14,2%, то есть более чем вдвое выше годового роста цен.
1: Повтор программы.
2: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации: полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайский Квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу две модели и оба раза подчеркнул: обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
1: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
3: Привет.
2: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
3: Ну, первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная фронтирная модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он, когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать. И вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет. Просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то
2: своем. Ну и дешевле компьютере. Получается.
3: И дешевле получается. А следующая модель, которую мы опять же недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед собой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой модели, потому что, конечно, она там в несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах как-то, доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
2: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется претрейн, обучение изначальное этих моделек.
3: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия претрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ – это очень важная вещь, потому что мы все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт ни возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копней выяснится, что он там на 95, если не больше процентов, состоит из того, что находится в открытом доступе. Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, кстати, хочу сказать, что не доблесть выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно.

0: Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулась международная комьюнити, как нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами где такие модели делать, ну, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
1: Про это очень хочется спросить, но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что, ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
0: Ну, конечно, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, ну, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, но я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учетом всех экспериментов, всего того, что делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель. Но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть. И там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отсчета поставить тяжело, но ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
1: Ну, я понял, ты говоришь, что за 2 месяца было... невозможно.
0: Конечно. Да. За 2 месяца, это значит, что у тебя уже в очень близкой к стадии к готовности к публикации.
1: Давай я вот что еще хочу...
0: Я тут еще, знаешь, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наша амбиция яндексовская, быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском. У нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами. У нас это получается с нашими self-driving автомобилями. Ну, в общем, много где. И в ИИ амбиция ровно такая. И это не какой-то ответ на местный, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается, возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
1: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
0: Все так, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: А если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши, или наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши?
0: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать, у каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт, вот свой продукт, свои пользователи, вот это должно быть свое.
1: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть, как бы они, данные пользователи, это то, что ты должен защищать и охранять, да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший, открытый вопрос. У нас в Яндексе есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но, если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная, основополагающая своя технология. Вот мы что-то придумали. Сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому

0: Потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии, это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наш или не наш. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиция сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
1: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да? Если мы строим продукт, то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами. Ну, потому что мы ради этого эксперимент проводим.
0: Конечно.
1: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что с одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
0: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супердотируемая область. Я также там, не привлекать каких-то больших внешних инвестиций для этого. Мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны, а с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта и не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче, а людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для чатов, тоже очень-очень много, и число постоянно растет. И нужно сделать так, чтобы относительно небольшими ресурсами, без потери качества, удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает
1: качество. Ну, OpenAI, да, какой-нибудь Anthropic, да, китайцы, да. Там та же самая Alibaba.
0: Даже с китайцами уже не столь очевидно, вау. Потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества вычислительных ресурсов сделаем там большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то там финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать какое-то, находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную гонку кошельков.
1: Да, гонку кошельков. Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей, а это возможно вообще? Есть ли смысл?
0: Ну, я так скажу, что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании, потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
1: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени.

времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: РБК «Тренды».
2: Документальное кино. Документальное кино уже не ассоциируется с образом академической телепередачи в дневном эфире. Оно собирает аудиторию, сопоставимую с блокбастерами. Скачок из нишевого фестивального сегмента в мейнстрим был сделан во многом благодаря стриминговым платформам. В 2020 году документалистику называли тем самым быстро растущим жанром. По итогам 2023 года спрос на нее вырос на 44%. Теперь это мощный инструмент влияния и культурный тренд, главная трансформация которого коснулась запросов зрителей. Они не просто восполняют дефицит труднодоступных знаний, а ждут глубокого осмысления материала, чувственной вовлеченности автора и практической ценности для понимания настоящего. Аналитика, эмпатия и прагматизм превращают документалистику в эффективную бизнес-модель на стыке медиа, психологии и маркетинга. Сегодня, когда любой факт доступен в один клик, индустрия должна переориентироваться на экспертное продюсирование. Ключевым активом будет не сама информация, а глубина ее интерпретации. Вот почему стриминговые платформы делают ставку на авторов с уникальным почерком, которые мастерски владеют инструментами сериальной драматургии. В результате таких тенденций документалистика интегрируется в образовательные экосистемы и выйдет за рамки классического кинопоказа. Фильм перестает быть разовым событием и трансформируется в мультимедийный проект, порождая подкасты, лекции и лонгриды.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября

составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6% недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Повтор программы.
3: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий среды 30 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, сообщили в правительстве, то есть до 31 октября. Действует он вот уже год, с сентября 25-го. Изначально касался трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. А в начале июля 26-го года его распространили уже на всех производителей. Значит ли это, что ситуация на топливном рынке остается напряженной? И когда ждать, что кризис сойдет на нет? В нашем эфире с Яной Ритунской это выясняла Оксана Гриченюк.
4: Для начала я скажу информацию, которую стоит знать и нам с вами, коллеги, и нашим слушателям тоже. Согласно указу президента, который вышел в этот понедельник, сейчас доступ и использование части информации о топливном секторе стали ограниченными. То есть, как мне говорят мои собеседники, эксперты топливные, сейчас можно говорить условно о топливном кризисе, топливном рынке, скорее в общих чертах. Цифры, производители, поставки просто запрещены к разглашению. И, надо сказать, это, конечно, внесло нюансы в подготовке этой темы. Но, говоря о дизеле, конечно, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом заявили в правительстве. И общий запрет на экспорт топлива в России, в принципе, действует до 31 января следующего года. Но сейчас, как говорят аналитики, запрет на экспорт дизеля скорее не ультимативная мера. То есть она была принята не из-за того, что вынуждены сохранять дизель внутри страны, а для того, чтобы быть уверенными в том, что рынок будет насыщен и в случае, если произойдет какие-то некие сбои, было чем его насытить. Так считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
5: Данный запрет не носит характер вынужденный. То есть это не ситуация, когда в случае, если мы возобновим экспорт дизельного топлива, на внутреннем рынке его не станет.

0: станет, и внутренний рынок его лишится. Скорее, как мне представляется, мы продолжаем накапливать запасы ввиду того, что у нас до сих пор есть в этом некоторая потребность и свободные мощности, которые позволяют часть производимых объемов направлять не на внутренний рынок, а отправлять вот в эти накопления.
1: Ну, Александр Фролов также вспомнил опыт 23-го года. Тогда тоже вводили запрет на экспорт дизеля буквально в сентябре. Но потом, спустя примерно месяц, его снимали, ослабляли. Именно потому, что увидели некое затоваривание рынка. То есть были уверены, что все получится насытить.
2: Но тут уже зима скоро. Зимнее дизельное топливо нужно будет производить. Или уже пора его производить. А как мы знаем, для него нужен еще и керосин, который необходим авиации. Авиакомпании будут конкурировать за ресурс с потребителями дизельного топлива?
1: Ну вот как мне ответили на этот вопрос эксперты, такой проблемы не встанет. Ну вот опять выражаясь словами моих собеседников, держа в голове указ президента о запрете на распространение части информации, если до сих пор дизеля и авиакеросина в стране хватало, и мощности производства также полностью удовлетворяли рынок, то нет причин думать, что эта ситуация изменится. Но также собеседники наши говорили, что кризис топливный сойдет на нет ближе к осени, и надо сказать, что эти прогнозы по большей мере сохраняются. То есть действительно, несмотря на то, что запрет на экспорт введен, несмотря на то, что многие видят сложности с заправкой своих автомобилей, то есть буквально сложности на АЗС, как считают мои собеседники, все же совсем скоро, к ноябрю, снизится потребление, поездок по стране тоже станет меньше, сократится туризм и сократится, можно сказать, паника на рынке. Так что примерно к ноябрю эксперты ждут, что обострение кризиса пойдет на нет.
3: Когда ждать ослабления топливного кризиса, выясняла Яна Ритунская. С 1 октября меняется лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера, прежде всего, коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников, как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
4: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ, страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по пол. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
3: При этом трудовых гарантий у исполнителя не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Об этом пишет РБК. Концерты американского

0: Рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся в запланированные даты. Об этом сообщил организатор концертов Say Agency. В публикации отмечено, что возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября. Агентство пообещало чуть позже опубликовать подробную информацию о правилах и условиях возврата. Как рассказал адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова, при возврате билетов необходимо апеллировать к закону о защите прав потребителей.
1: В этом случае уже будет действовать закон о защите прав потребителя. У нас есть достаточно известные кейсы, которые по аналогичным способам людям удавалось вернуть деньги. Это известное дело Стаса Михайлова в 2024 году, также когда концерт был отменен, и люди массово обращались в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор сам вышел с коллективным иском в защиту прав этих потребителей. И тогда полностью, в том числе и сервисные сборы, стоимость билетов людям были возвращены. Люди могут и сами в частном порядке обращаться, и в Роспотребнадзор. Также хотела отметить то, что сейчас уже и в московском суде, и в региональных судах уже есть иски о возврате денежных средств за данный концерт Канье Уэста.
0: Напомню, как разворачивалась ситуация. В августе Say Agency объявила о двух концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Билеты по цене до 160 тысяч рублей поступили в продажу, но примерно через неделю площадка заявила, что договор аренды с организатором не заключен. 18 сентября концерты исчезли из расписания на сайте тура Канье Уэста. Глава Say Agency Анна Супчева объяснила это хаосом вокруг выступлений в России. Позже афиша пропала из сайта «Газпром-арены». Сама площадка сообщила, что в октябре концертов иностранных исполнителей у нее нет. В ответ Say Agency опубликовала документы, которые, по словам организаторов, подтверждали согласование аренды на 6-13 октября. Однако вскоре часть этих публикаций из телеграм-канала агентства исчезла, в том числе заверение, что концерт точно состоится. По данным ТАСС, Канье Уэст мог заработать на этих выступлениях более 1 миллиарда рублей. Двадцать лет американского присутствия в Ираке закончились. Штаты выводят свои войска, окончательно завершив миссию международной коалиции «Операция «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ», напомню, признана запрещенной в Российской Федерации. По данным информагентств, страну покинули боевые подразделения и персонал тылового обеспечения. В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военнослужащих. Что вывод войск означает для Ирака и всего региона, ранее обсудили в нашем эфире с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Покинули американцы Ирак. В каком состоянии сейчас регион они оставляют?
3: В состоянии в определенных местах близком к военным жарким столкновениям, а в других местах в состоянии некоторой тревоги. Но, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что это уже второй вывод, потому что с 11 по 14 войск не было. И кончилось это тем, что Исламское государство, которое признано террористическим, запрещено не только в России, но и в большинстве других стран мира, захватило почти треть территории. Тогда это объясняли в неким вакуумом безопасности. Вот примерно о таком же вакууме безопасности сейчас беспокоятся иракцы, потому что, с одной стороны, иракская армия провела даже парады и в Багдаде, и в Наджафе по поводу вывода американских войск. И говорят, да, мы очень рады, мы заживем теперь, наконец, окончательно свободной жизнью, мы стали полноценным государством и так далее. Но почти все, кто это говорит, говорят, да, это все замечательно, но хорошо бы теперь все вооруженные милиции, и суннитские, и шиитские, сложили бы оружие, чтобы государство стало единственным и главным, собственно говоря, обеспечителем безопасности, потому что, как вспоминают, в 2014 году, когда Исламское государство захватило Мосул, солдаты иракской армии, которые тогда должны были отстаивать Мосул, они просто бросали оружие, переодевались, сбрасывали себе военную форму, одевались в гражданскую одежду и расходились, разбегались. Сейчас высказываются некоторые сомнения по поводу того, что не может ли произойти то же самое. Тем более, относительно недавний пример, это Афганистан. Только на поддержку вооружения и обучения афганских войск и сил безопасности за 20 лет американцы истратили от 83 до 89 миллиардов долларов. А это абсолютно не помешало этим войскам быстро и эффективно разбежаться перед лицом.
0: Янович, получается, как бы для Пентагона конкретно и для Трампа теперь у них освобождаются силы на противостояние с Ираном.
3: В каком-то смысле, да. Я не думаю, правда, что это будет что-то такое кардинально отличающееся. Дело в том, что иракские базы были одной из целей иранских дронов. Я имею в виду американские базы в Ираке, потому что есть такая цифра: из официально подтвержденных 18 погибших американских военных в ходе иранской войны, из 18 погибших официально признанных погибших, ходе этой операции 7 человек погибли именно в Ираке, то есть на американских базах в Ираке. Вывод этих войск сейчас, ну, насколько это, так сказать, поможет ли американцам сосредоточиться на Иране, большой-большой вопрос. Ну, плюс к этому, там есть

0: Три типа рисков. Во-первых, все оно связано с новым периодом возможной нестабильности. Первое, про то, что есть спящие ячейки ИГИЛ.
1: Я правильно понимаю, извините, Ян Янович, то есть правильно понимаю, что с 2014 года, да,
0: да,
1: разгромить ИГИЛ, запрещенное в России?
0: ИГИЛ вроде бы разгромили к 2017 году, но есть подозрение, что ИГИЛ остался, потому что, ну, я напомню просто, что в Ираке, во-первых, очень смешанное население, примерно две трети это шииты, 60-65%, а где-то треть, 32-37% это сунниты. Исламское государство, запрещенное повсюду, это в основном суннитские формирование, это бывшие в значительной степени чиновники или служащие правительства Саддама Хусейна, которые, собственно говоря, и составляли основные боевые силы исламского государства. Есть шиитская милиция, которая должна им противостоять. Есть иракские вооруженные силы, которые тем более должны им противостоять. Но если они проснутся, не повторится ли история с Мосулом, этого никто не знает. Кроме того, есть шиитская милиция, про которую уже несколько раз сказано, как союзники Ирана, и предполагается, что если теперь американцев нету, то возникающий вот этот самый пресловутый вакуум безопасности или новый период нестабильности может побудить их к обострению вооруженных столкновений и с суннитским населением и, возможно, активизировать их удары по другим проамериканским целям в заливе. Ну и, наконец, есть еще курды в Эрбиле. Собственно говоря, из Эрбиля, с военной базы в Эрбиле как раз и эвакуировались последние американские войска. Эрбиль – это один из больших нефтеносных районов в Ираке. Другое дело, что он полуавтономный, он очень мало зависит от центрального правительства. Но если вдруг начнутся какие-то столкновения между арабами и курдами, то это вполне может оказать влияние на нефтяные цены, потому что в этом случае какие-то поставки нефти из Ирака могут быть нарушены. Ну и в этом смысле возможные последствия для мировых рынков нефти и для цен на нефть тоже не исключены. Поэтому все немножко в опасениях, хотя официальные иракцы выражают радость.
1: Впервые США ввели войска в страну в 2003 году для свержения Саддама Хусейна. В 2011 контингент был выведен, но в 2014 году США снова пришли в Ирак уже для борьбы с Исламским государством. Напомню, признано террористическим и запрещено в России. Доступ к электросамокатам могут ограничить. Следственный комитет предложил приравнять любителей такого вида транспорта к водителям и обязать их получать права. Кроме того, запретить детям до 16 управлять средствами индивидуальной мобильности, а также заблокировать пешеходные зоны и тротуары для проезда электросамокатов. На фоне этих новостей акции кикшеринга ВУШ подешевели на 4% за несколько минут. Впрочем, в самой компании нам сообщили, что обсуждают с властями регулирование СИМ. И пока вводить права для всех самокатов не планируется. Меры затронут только СИМы с высокой мощностью, рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
2: По имеющейся у нас информации, вопрос прав для управления арендными самокатами все-таки не рассматривается, поскольку по мощности они не превышают 250 Вт. При этом для мощных электросамокатов, которые развивают скорость более 25 км в час, которые весят более 35 кг, введение отдельной категории в правила дорожного движения, которая по сути своей будет соответствовать категории мопед, и запрет для них передвижения по тротуарам выглядит вполне оправданным. На данный момент в правила дорожного движения допускается поездка на частном электросамокате лиц, достигших 14-летнего возраста. Повышение до 16 лет кажется вполне оправданным. Подростки не всегда знают правила дорожного движения, не всегда осознают свою ответственность.
1: В прошлом году Следственный комитет уже предлагал нечто подобное, но в Минтрансе посчитали меру избыточной. Помимо новых запретов, нужно наделять надзорные органы большими полномочиями, отметил в нашем эфире капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушанного УДПС» Валентин Ильинов.
3: СИМы, то есть электросамокаты, всякие электровелосипеды, которые как раз-таки превышают 250 Вт, они уже подходят по определению мопеда. На них как раз-таки нужно водительское удостоверение категории М. У них есть другие требования к передвижению, в отличие от средств индивидуальной мобильности. А как раз-таки средства индивидуальной мобильности, они специально им разрешили двигаться по тротуарам аккуратно, то есть, ну, не сюда, по пешеходам. Потому что выгонять их на дорогу, это, мое мнение, это неадекватно, потому что это только спровоцирует рост дорожно-транспортных происшествий с ними.
4: Адекватно ездить со скоростью, например, 25-30 км в час и между пешеходами лавировать, ну, как будто бы сдают змейку вот эту, которую при получении прав нужно сдать на практике, но сдают ее в реальном времени на дороге.
3: Нужна организация инфраструктуры под эти транспортные средства. Это уже вопрос к местным администрациям, органам власти, которые должны временно вводить ограничения, запреты, где-то можно использовать эти транспортные средства. Если, допустим, на каких-то набережных хороших оборудованиях, где есть возможность, это очень удобный вид транспорта. То есть туристические города, где большие пространства, которые хотелось бы посмотреть, но пешком это очень долго делать. То есть для таких случаев это очень удобно, я соглашусь, сам и пользовался. Вопрос немножко в другом. Те же вот несовершеннолетние, до 16 лет, запрет повести можно, а тот, кто снимает всех до 16 лет, у нас несовершеннолетние не подлежат административной ответственности никакой. больше вопрос к родителям и ответственности тех, кто выдает им эти электросамокаты. И сейчас до сих пор это есть вопрос, что там у нас ответственность за неисполнение родительских обязанностей в районе что-то 1000 рублей штраф. Она несерьезная, она смешная. То есть нужно поднимать вопрос вот этот, то есть кто им дает.

0: эти электросамокаты мощностью сумасшедшей, которые разгоняются по 100 км в час, они носятся между машин, там, ну, можно действительно разбиться насмерть, и они разбиваются регулярно.
1: Это речь идет о кикшеринговых компаниях и о самокатах, у которых есть номер. А если эта техника частная и номера нет никакого?
0: Меры обеспечения, которые сотрудники ГИБДД, например, кто еще должен контролировать транспорт, только ГИБДД контролирует, по сути. Они должны иметь меры воздействия на этих лиц и на тех, кто им передает этот транспорт. То есть сейчас мы даже говорим, что, как правильно, он может бросить и убежать, а сотрудник ГИБДД даже не имеет полномочий изъять эту технику, задержать на стоянку, потому что статья за неуполнение требования об остановке такой меры обеспечения не содержит. То есть нужно отдавать инструменты надзорным органам.
2: Нагрузка на ГИБДД в плане приема экзаменов, это же сколько людей захотят пойти сдать на права? ГИБДД готова к такому наплыву людей?
0: Ну, я думаю, что нет. Даже вопрос не в ГИБДД, вопрос в обучении.
1: Да, и кто этим будет заниматься? Автошколы либо какие-то другие организации появятся?
0: Тем более автошколы тоже сейчас ввели определенные требования, расширены по педагогическому образованию в плане инструкторов с определенного момента. То есть это тоже у них свои сейчас есть определенные сложности с этими правами. Так они уже фактически, если есть судебная практика, и она достаточно обширная, что все, что превышает 250 ватт, это мопед. На мопед нужны права. Соответственно, все применяется, сотрудники их ловят, сотрудники их оформляют, задерживают. Вопрос немножко не в этом. Очень большой вопрос тем, кто продает, кто переделывает шильды на этих электросамокатах. То есть специально ставят туда поддельные шильды, что они не превышают 250 ватт. То есть вопрос вот контроля распространения этой техники.
2: Также в среду в МВД сообщили, что планируют регистрировать электросамокаты и другие СИМы по аналогии с транспортными средствами через запись на госуслугах. Спрос на экстрим-туризм у россиян за год вырос на 10%. Об этом радио РБК рассказали в Российском союзе туриндустрии. Одни из самых популярных видов такого отдыха – трекинг и путешествия к вулканам на Камчатку, отметили эксперты. Среди востребованных направлений оказались также Прельбрусье, Алтай и Карелия. Однако организаторы подобных туров подмечают и другой тренд. Они видят стагнацию в среднем ценовом сегменте, из-за чего вся индустрия туров впечатлений в ближайший год может пойти на спад, рассказала основатель и гендиректор компании Adventure Guide Алексей Юдин.
3: Популярно либо самое недорогое, это поездки на выходные в Карелию и в регионы Центральной России, это сплавы на байдарках, сплавы на рафтах по порожистым рекам. Либо наоборот самое дорогое, это круизы на Северный полюс на атомном ледоколе, круизы на Чукотку, на Камчатку, на Курильские острова, туры по Камчатке. То есть наиболее пострадала середина, средний ценовой сегмент, где вот отпуск на человека стоил там от 50 где-то до 200 тысяч.
2: Еще одно серьезное препятствие в развитии отрасли реального рискового туризма – дороговизна оборудования для таких походов, а также необходимость высокого уровня физической подготовки, отметил руководитель и основатель проекта True Travel Александр Тишков.
4: Самый существенный рост, ну, скажем так, в каких-то программах, которые сами по себе, может быть, не являются прям уж действительно такими сильно экстремальными, да, но которые к ним приближены. То есть это какие-то простые трекинги, простые экспедиции. Тот сегмент экстремального туризма, который максимально близок к обычному познавательскому туризму, там, экскурсионному и так далее. То есть вот растет максимально быстро, потому что многие люди, конечно же, и боятся, и физически не готовы к каким-то суперактивным и суперсложным мероприятиям. Какие-то вот восхождения на Эверест, например, это всегда будет уделом избранных и по цене, безусловно, потому что это дорого, и по физическим кондициям.
2: По прогнозам РСТ, в 2026 году ключевыми драйверами спроса станут экспедиционные форматы и эксклюзивные туры по России, ориентированные на опытных путешественников.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо? Опасно или безопасно? Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучили.

0: научились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите, ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно. Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание? Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно? Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Кредиторы – это суеверное племя. Они строго соблюдают все памятные дни и сроки. Бенджамин Франклин.
5: Я, наверное, и Ишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что и не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор стартапа «Оптик», бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев.
9: Самая лучшая книга «Бессмертная» — это «Thinking Fast and Slow». «Думай быстро, решай медленно», мне кажется, называется по-русски. Для меня очень важная книга Толстой «Моя исповедь», как такой блюпринт, чертеж целой жизни великого человека и напоминание о том, что правда важна.
7: Лев Толстой. Исповедь. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся. Я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера. С тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
3: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы.

0: Граждан, которых планируют отправить на срочную службу этой осенью, уже призваны. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдзинский. В октябре-декабре в войска планируют направить 120 тысяч человек. Отправка призывников начнется 10 октября. Уголовное дело соосновательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы не поступило в суд в запланированные сроки. По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, следователь сообщил, что материалы внезапно запросили в центральном аппарате Следственного комитета. Массовое ДТП во Владивостоке, где пострадали 6 человек, спровоцировал водитель грузовика. Он столкнулся с 5 автомобилями. Среди пострадавших 2 граждан Китая. Открытое горение в здании по производству пластика в Петушках в Владимирской области ликвидировано. Об этом сообщили в региональном МЧС. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара составила почти 4000 квадратных метров. В тушении огня участвуют 13 пожарных расчетов. Власти штата Теннесси не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины в штате, сообщила Associated Press. Криста Пайк выжила после 2 смертельных инъекций, которые ей сделали во время казни. Ее доставили в больницу. Власти пытались привести в исполнение смертный приговор по решению Верховного суда США. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро и встречаем октябрь. С чем мы его встречаем?
1: С радостью от того, что, во-первых, меньше 100 дней осталось до Нового года, чуть больше 90.
2: Ты уже начал считать.
1: Я уже начал считать. Прям четвертый квартал ведь начался. Ну и 1 октября, как правило, это вступление в силу целого ряда норм и законов. Ну, например, вступил в силу закон о платформенной экономике. Через полчаса подробный разбор, как он будет работать и как на него реагирует бизнес. Также с сегодняшнего дня повышаются тарифы на услуги ЖКХ в диапазоне от 8 до 22%. Как это отразится на инфляции и инфляционных ожиданиях, показателях, которые учитываются при решении по ключевой ставке, также разберемся совсем скоро. Безусловно, не обойдем стороной и новые параметры бюджета. В следующем части мы рассчитываем связаться с аналитиком, который разъяснит, как трактовать отдельные параметры бюджета на предстоящие 3 года. Ну а через минуту обзор зарубежных СМИ, которые продолжают восстанавливать хронологию происходившего на рейсе Fly Dubai, летевшем в Тель-Авив. Короткая ситуация на рынках.
2: Октябрь рынок встречает в неопределенности. Сейчас нулевое изменение к закрытию вчерашнего дня. На утренней сессии индекс Мосбиржи находится на отметке 2266 пунктов, но вчера он подрастал на фоне заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что диалог США продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике. Ну и поддерживала российские бумаги растущая нефть. Сейчас она вновь падает уже более чем на процент. $96.92 за баррель смеси Brent. Рубль в данный момент укрепляется на межбанке. Доллар уже ниже 83.82.99. Евро 94 рубля 44 копейки.
1: Итак, последние новости, которые связаны так или иначе с рейсом Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив. Рейсы авиакомпании в Израиль с 1 октября будут приостановлены до окончания расследования произошедшего на борту. Полеты в Арабские Эмираты и обратно будут выполнять израильские перевозчики с усиленной охраной на борту. Пилот, который пытался перехватить управление самолетом, это уже одна из версий, которые появляются в израильских, в частности, СМИ, мог направить его на один из небоскребов в Израиле, чтобы воспроизвести атаку 11 сентября в США, считают это израильские спецслужбы, об этом и издание «Телеграф» в том числе пишет.
2: А какие еще детали известны? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис, она в студии. Анна, вчера в эфире все разворачивалось буквально на наших глазах, официальной информации практически не было, все шло по источникам, старались, конечно, давать всю информацию в прямом эфире, но сейчас как будто немножечко все улеглось, появились ли первые версии и официальные заявления-то появились или только СМИ?
3: Да, в том числе, но давайте по порядку немножко восстановим хронологию событий. Самолет Fly Dubai летел как раз вот из Дубая в Тель-Авив, и он подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате.

0: Как позже подтвердила авиакомпания, между пилотами произошла драка, из-за чего борт резко начал терять высоту и сменил курс. И самолет удалось приземлить в Саудовской Аравии. И по факту пилота нейтрализовал пассажир. И в этом контексте «Телеграф» вышел с заголовком «Герой, который предотвратил израильское 11 сентября». Что имеется в виду? Пассажир рассказал, как он вытеснял, вот как пишет издание, предполагаемого террориста из кабины пилотов и взял управление лайнером на себя. И, как отмечает британское издание, он как раз предотвратил возможную атаку на Израиль по сценарию вот этих терактов 11 сентября, как мы помним, которые были. И израильский портал Ynet пишет, что мужчину зовут Яниф Хаюн, и он был в числе как минимум 4 израильтян, которые помогли обезвредить нападавшего. И он предположил, что раненый капитан сумел открыть дверь кабины для пассажиров, прежде чем потерять сознание. И Хаюн рассказал, что после этого зашел в кабину и увидел, как второй пилот пытался уничтожить приборы, чтобы вывести самолет из строя.
1: Какая-то женщина закричала: «Нападение с ножом!» Самолет сильно тряхнуло. Я побежал в кабину пилотов. Самолет уже начал пикировать. Мы все побежали. Вытащили нападавшего. Я вытащил. Потом мы взяли управление самолетом. Там были 2 пустых штурвала. Я потянул штурвал на себя. Немного выровнял борт. Я смотрел эту телепрограмму «Расследование авиакатастроф», поэтому знал, что нужно тянуть штурвал на себя.
0: И, как отмечают в том числе СМИ, даже премьер израильский подтвердил, этот мужчина работает сантехником, и пассажир рассказал, что он смог как раз стабилизировать самолет, а после этого управление лайнером взял на себя дополнительный экипаж, который летел тем же рейсом. И на самом деле то, как себя вел израильтянин, это такая укоренившаяся поведенческая норма, можно назвать гражданской бдительностью. При попытке теракта израильтяне часто не бегут от нападения, а наоборот к нему и массово набрасываются. И, собственно, эта схема сработала и в этот раз.
2: Но здесь все равно, я уж не знаю, насколько это поведенческая норма или нет, но в момент экстренной ситуации все равно секунды ведь на принятие решения, и за эти секунды мозг должен как-то осознать, что делать. И я все равно вот полагаю в данном случае, что определенную смелость нужно было для этого проявить, чтобы так сделать.
0: Да, так и есть. И все-таки это также и подчеркнул премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, когда встретился как раз с этим пассажиром рейса Fly Dubai. И он заявил, что он сделал просто что-то невероятное. И также Нетаньяху допустил участие Израиля в расследовании инцидента с Fly Dubai.
3: Есть ли на данный момент какие-либо признаки причастности Ирана к этому инциденту, которыми вы могли бы поделиться?
4: Пока еще слишком рано об этом говорить. Сейчас напавшего пилота допрашивают в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в Эмираты, откуда он родом или откуда он вылетел. Мы будем следить за расследованием и, возможно, примем в нем участие.
0: Как пишет CNN, 3 израильских сотрудника службы безопасности заявили, что второй пилот, предположительно совершивший нападение, был гражданином Омана. И, тем не менее, Министерство иностранных дел отказалось от немедленных комментариев. При этом пассажиры уже вернулись домой, сообщает CNN. И, как пишет израильский новостной портал Ynet, глава Генштаба армии обороны Израиля Эйаль Замир отменил визит в Вашингтон в связи с ситуацией в сфере безопасности в Израиле.
5: А благодарим Анну Маргулис, изучила зарубежные СМИ на эту тему. Правда, как мы понимаем, пока до сих пор не озвучены имена героев, которые взяли на себя управление лайнером. Дополнительный экипаж, который упоминался. Нет пока имен и фамилий, кто были эти люди, которые по факту спасли более чем 170 жизней. Именно столько пассажиров, по-моему, 174. Да, 174 человека было на борту и плюс члены экипажа.
2: Да, через буквально минуту мы обратим свое внимание на рост тарифов на коммунальные услуги и разберемся, как это повлияет на инфляцию и на инфляционные ожидания. Это утро вне конкуренции.
6: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Вы это слышали? В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
9: Теперь слышали.
8: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
9: 18+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: 7:11 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Сегодня 1 октября, и сегодня вырастут тарифы на коммунальные услуги от 8 до 22% в зависимости от региона. В среднем по стране рост составит 10%. Это, к слову, уже второе повышение за год. Напомним, 1 января тарифы уже выросли в среднем на 0,7% из-за роста НДС до 22%. В Москве и Санкт-Петербурге индексация не превысит 15%, в Московской области 13%, в Ленинградской области цены вырастут менее чем на 10%. Стоит подчеркнуть, что это пока не данные о росте тарифов, а лишь верхняя планка, выше которой они вырасти не могут.
2: Да, но все-таки эта планка разная. Например, в Хакасии на Чукотке это 8%, а вот в Ставропольском крае, в Дагестане на 20-22% все-таки будет рост. Повышение тарифов внесет вклад в инфляцию в октябре, но он будет незначительным, а на инфляционное ожидания. Собственно, это все те показатели, которые влияют на ключевую ставку и на решение по ней Центробанка. Он окажет влияние уже в конце осени, считает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
12: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
13: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
12: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться в инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8%. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
13: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
12: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас в прогнозе Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным. Учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
5: В свою очередь, советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов ранее говорил, что индексация тарифов ЖКУ добавит годовой инфляции примерно 0,7 процентных пункта. И он также добавлял, что из-за этого инфляция приблизится к верхней границе прогноза регулятора, годовая в 7%. Пока же, по данным Росстата, по последним, которые были опубликованы вчера вечером, недельная инфляция в России ускорилась вдвое в сравнении с показателем за предыдущие 7 дней. Стала она 0,12% против 0,06% недели ранее.
2: Да, и с начала года инфляция уже достигла почти 5%. Еще 3 месяца осталось до конца года. 7:15 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 3 года. Ждем публикацию полного пакета документов на сайте парламента. Сегодня узнаем все подробности о том, на что именно потратят 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Сегодня вступает в силу закон о платформенной экономике. Мы тоже заметили, что он большой, и многие путаются, какие именно пункты он содержит. Все расставим по полочкам через 15 минут. А еще с сегодняшнего дня Мальдивы станут дороже. Иностранных туроператоров обяжут платить налог по новой ставке. Расскажем, как это повлияет на цены.

0: Ну и вот теперь точно известно, выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится.
1: Освободились даты для полета на Мальдивы.
0: Да, если есть на это деньги с учетом подорожания. Это подтвердил отмену концерта организатор Say Agency. В сообщении говорится, что в ближайшее время они опубликуют официальное заявление о статусе проекта и о дальнейших планах. Они, судя по всему, есть. Возможность вернуть средства за приобретенные билеты появится 12 октября, но правила возврата опубликуют отдельно чуть позже.
1: Несмотря на то, что появилось это сообщение, многие из тех, кто купил билеты, решили подать иски против Say Agency, и зрители не намерены эти иски отзывать, рассказал один из обладателей билета на отмененный концерт Арсений.
2: Я требую у себя в иске взыскать с Say Agency и Intiki солидарно больше 100 тысяч рублей за несколько билетов на концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, а также неустойки за просрочку возврата, 3% каждый день просрочки. Это начиная уже, получается, с 22 сентября идет. Также компенсация морального вреда в размере указана в иске 30 тысяч рублей, но, как мы знаем, это назначает уже сумму суд и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Я требую возврат денег, но независимо от того, будет ли официально объявлена отмена концерта или же все-таки концерт состоится. Say Agency прямо не заявляет о том, что концерт отменен. Они в своем посте говорят о том, что как бы концерт запланированные даты не состояться не смогут. То есть это типа намекает на возможный перенос, но скорее всего на неопределенное время. Ну и скорее всего Say Agency уже же открывали возврат билетов неакционных. Там с людей сдерживали, то есть помимо сервисного сбора, когда ты оплачиваешь билет 10%, то там на возврат брали еще 10% на возврат этих же денег. То есть как бы человек терял 20% от стоимости билета. А сейчас, скорее всего, они сделают так, что у них же в оферте написано, при осуществлении возврата билетов на отмененные, замененные и перенесенные мероприятия производится возврат номинальной стоимости возвращаемого билета. И получается, что сервисный сбор, он также не будет возвращен.
0: Концерты Kanye West должны были стать крупнейшими гастролями рэпера в России после начала специальной военной операции. Организатор объявил о них 17 августа. Стоимость билетов доходила до 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, за первые сутки продали более 80 тысяч билетов.
1: А вот источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга, заявил РБК, что концерт был отменен из-за того, что договоренности не было. Не планирует отказываться от своего иска и Алена Жгут. Она первая подала заявление в местный суд с требованием вернуть стоимость билета.
3: 6 сентября мной были написаны судебные претензии в сторону агрегатора и организатора. Ответил мне, к сожалению, только агрегатор, ссылаясь на организатора. Деньги никто так и не вернул мне. Соответственно, из чего был подан иск уже на два ответчика. Почему я пытаюсь вернуть деньги через банк и суд? Потому что сам организатор удерживает 10% через платформу InTickets при покупке. И при автовозврате тоже удержится 10%. То есть мои деньги больше месяца находились непонятно где, непонятно зачем. Так еще и удержит 20%. Я извиняюсь, но это ненормально.
1: Собеседник РБК, близкий к администрации президента, рассказал, что изначально идею провести концерт Kanye West в России поддерживали некоторые чиновники в Кремле, в том числе потому, что рэпер позитивно относился к президенту. Но вот, по словам чиновника, против выступили представители силового крыла. Все дело в высказываниях Kanye West о Гитлере и использовании запрещенной символики. Впрочем, есть данные, что летом следующего года концерт все-таки может состояться, но уже в Москве.
0: Денежные переводы между Россией и странами ближнего зарубежья резко сократились. Причина – санкции против оператора и расчетного центра платежной системы «Золотая корона». Это следует из статистики регуляторов Казахстана и Грузии, которую изучил РБК. Ограничения Евросоюз ввел в конце июля. За август объем платежей физлиц из России в Казахстан сократился почти в 12 раз, а обратно – более чем в 14 раз. Кстати, аналогичные транзакции из России в Грузию за тот же месяц упали почти до 20-летнего минимума. А переводы в обратном направлении впервые за всю историю упали до нуля.
1: После ухода Visa и MasterCard в 2022 году «Золотая корона» оставалась одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян-иммигрантов. Сейчас ее долю в Казахстане занял старейший игрок рынка международных транзакций Western Union. А в Грузии пока такой переориентации

0: мутации не произошло, объяснила Александра Кудрявцева, обозреватель РБК Инна Алдошина.
1: Золотая корона действительно занимала очень большую долю этих рынков. В Казахстане в июле через нее проходило почти 78% переводов из других стран. Если посмотреть на статистику, то и в предыдущие месяцы доля колебалась от 80 до 85%. После ухода системы основную часть этого объема забрал Western Union. В Грузии такой замены пока не произошло. Другие международные системы, это Western Union и MoneyGram и другие, в августе сохранили примерно те же объемы, что и месяцем ранее. То есть золотая корона была действительно одним из главных каналов переводов между Россией и странами СНГ, и особенно важным этот канал был для трудовых мигрантов.
2: Если говорить о других странах, насколько активно они используют золотую корону для переводов?
1: Эксперты в целом оценивают среднюю долю золотой короны на региональном рынке трансграничных переводов примерно в 50%. Естественно, доля зависит от страны. В Киргизии, например, через золотую корону проходило почти 90% переводов в страну. В Узбекистане в первом полугодии этого года около четверти всех международных переводов. Главное преимущество системы было в том, что отправить деньги можно было без открытия банковского счета, а получить в том числе наличными через большую сеть партнеров. До санкций она насчитывала более 50 тысяч точек в 50 странах. Речь идет о странах Евросоюза, Великобритании, Турции, Китая и так далее.
2: Есть ли какая-то альтернативная платформа для переводов?
1: Как отмечают эксперты, полноценной замены золотой короне сейчас нет. Она может появиться лишь через год и более. Да, действительно, в некоторых странах уже эту долю забирает тот же Western Union и другие платежные системы, но все равно их сети пока еще недостаточно. Часть переводов может перейти непосредственно в банки. Российские кредитные организации уже сейчас предлагают довольно много способов переводов в страны СНГ через свои приложения. Это и переводы по карте или по номеру телефона. Еще один возможный канал – это криптовалюты. Эксперты считают, что в перспективе они тоже могут использоваться для трансграничных расчетов, особенно в Казахстане и Грузии, где уже существует регулируемая инфраструктура для операций с такими активами. Но для клиентов это, конечно же, означает более фрагментированный рынок. Вместо одного привычного маршрута придется использовать несколько сервисов и выбирать между ними в зависимости от страны, от комиссии, курса, скорости и от того, работает ли вообще конкретный маршрут в данный момент.
2: Что говорят опрошенные эксперты о том, какой может быть судьба золотой короны?
1: Полностью с рынка система не ушла. После введения санкций число доступных направлений резко сократилось. Первоначальные переводы из России можно было отправлять только в три страны – Узбекистан, Турция и Киргизия. Но постепенно некоторые направления начали возвращаться.
3: Полная версия статьи уже доступна на сайте РБК. Вы слушаете «Утро вне конкуренции».
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
6: Бешеные деньги.
5: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы из

0: сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Мо.

0: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
1: Как ты попал в финансы?
2: Случайным образом.
0: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
2: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили. Что называется такого трушного?
0: Завтра в 15:30 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-компанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
5: Ошибка на миллион.

0: 9:31 в студии Татьяна Калинина. Правительство России внесло в Госдуму проект трехлетнего федерального бюджета на 2027-2029 годы с общим дефицитом почти 16 триллионов рублей. При этом приоритетами заявлены социальные обязательства, военные расходы и технологический суверенитет. В следующем году на оборону планируется направить рекордные 17 триллионов рублей. Пассажиры и раненый капитан рейса «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Израиль, предотвратили глобальную катастрофу. Об этом заявил Fox News премьер Израиля Нетаньяху. Нападавший пилот сейчас находится под следствием Саудовской Аравии. Тем временем индийского пилота, капитана Смита Мачхара, на родине чествуют как героя. Индийский премьер Моди в своих соцсетях написал, что раненый пилот проявил невероятное мужество и решимость. В Курской области задержали представителя Минобороны по делу о фортификациях, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отвечал за приемку оборонительных сооружений в приграничных районах. По предварительным данным, задержанный подписывал акты приемки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В августе объем денежных переводов физлиц из России в Казахстан сократился почти в 12 раз, а обратно в 14, сообщает РБК. Более драматичное влияние уход золотой короны оказал на переводы физлиц между Россией и Грузией. Переводы граждан из Грузии в Россию в августе впервые за всю историю статистики сократились до нуля. Это произошло на фоне введения санкций в отношении оператора золотой короны компании «Платежный центр». Страны Бенилюкса и Швеции с сегодняшнего дня перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по этому типу документа закрыт уже в 15 стран Шенгена. Такое решение ранее объясняли недостаточной защищенностью документа. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Часов 33 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга 1 октября. 10 месяц года начинается уже сегодня. Итак, закон о платформенной экономике официально вступил в силу в России. Вот сообщение от Минэкономразвития. Ведомство сформировало перечень платформ, которые планируют включить в реестр. Их 12, из них 11 – это крупнейшие российские ресурсы. Маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая такси и сервисы доставки. Одна иностранная площадка там еще будет. Ну, а прямо сейчас будем разбираться, как именно этот закон будет работать и как он повлияет на участников рынка.
2: Утро вне конкуренции.
3: Ну, еще раз обобщим, что закон регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателя. Что теперь для всех этих участников процесса изменилось, разбирался Руслан Эннединов. Он в студии. Руслан, итак, что нового?
4: Да, вот теперь микрофон включен, да, пожалуйста.
5: Да, начну с того, что закон действует только на компании, включенные в реестр цифровых платформ. Его создали в России в прошлом году. И чтобы сайт в этот реестр вошел, необходимо выполнить определенные требования. Среднесуточная аудитория, во-первых, платформы за прошлый год должна составить не менее 100 тысяч россиян. У платформы также должно быть как минимум 10 тысяч партнеров, которые совершили, ну, хотя бы одну сделку за год, или же общая стоимость сделок партнеров должна перевалить за 50 миллиардов рублей. И сейчас в реестре, как ты отметил, все крупнейшие платформы.
1: Какие все же главные изменения? Вот на них сконцентрируемся.
5: Да, сегодня площадки уже сегодня обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшениях условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения, сервисы обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
3: А могут, соответственно, его не дать.
5: Да, это предусматривает текст. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателей и единую систему идентификации и аутентификации. И все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары, собственно, можно будет в том числе через пункты выдачи заказов теперь.
1: Итак, это главные изменения. Как теперь на них реагируют участники?

0: участники рынка.
1: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже и так работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, который ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
2: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
1: Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и как в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. По словам директора по взаимодействию с федеральными органами власти Озон Елены Заевой, закон балансирует интересы всех участников отрасли. Кроме того, теперь покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества.
3: Мы полностью готовы к исполнению требований закона о платформенной экономике. Что кардинально поменяется? Для продавцов возникают дополнительные обязанности по подгрузке документов на товары, а для платформы, соответственно, по проверке этой информации и недопущению к размещению карточки товара, по которой не подтверждены документы соответствия. Это очень важная деятельность для потребителей, которые теперь могут быть уверены, что все, что они видят на площадке маркетплейса, все является товарами надлежащего качества.
1: О том, что все нормы закона уже выполнены и площадка готова работать по новым правилам, нам также сообщили в Яндекс.Маркете. Впрочем, сейчас, кажется, все площадки об этом заявляют. А мы тем временем обратились за комментарием к другим участникам рынка, селлерам. Продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что ключевое нововведение для селлеров – это требование наличия разрешительных документов в карточке товара. По его мнению, это приведет не только к уменьшению контрафакта на торговой площадке, но и повышению цен.
4: Сертификаты на товар, декларации, таможенные декларации. В связи с этим с рынка сейчас, по идее, должно будет пропасть огромное количество контрафакта или просто ввезенных в серую товаров. Для покупателей это приведет к повышению цен, потому что любые товары, завезенные в белую, они более дорогие выходят. Как следствие, цены на маркетплейсах поднимутся, но и качество товаров поднимется, что, естественно, хорошо и не может не радовать. Второе, то, что теперь при изменениях комиссии или любых условий в худшую сторону для продавца, маркетплейс об этом должен уведомить за 45 дней.
5: С требованиями нового закона все понятно. А какое грозит штраф, наказание, возможно, за нарушение?
1: Да, это штрафы. Самый серьезный – 500 000 рублей. Он предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Наказание также грозит, в частности, за непредоставление продавцу возможности разместить информацию на площадке, несоблюдение требований к размещению карточек товаров, а также нарушение при заключении договора с партнером.
0: Ну, в общем, кажется, что потребитель все равно так или иначе заплатит за начало действия вот этих норм закона, ну, по крайней мере, селлеры об этом говорят. Спасибо, Руслан Айнединов разбирался во всех особенностях и аспектах нового закона о платформенной экономике, который вступил в силу. Ну, а буквально через пару минут разберемся, заплатят или все-таки приобретут инвесторы сегодня на фондовом рынке. Финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина присоединится к нам.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
7: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
6: РБК «Отрасли».
8: Cloud.ru анонсировал новый выпуск облигаций. Провайдер облачных ИИИ-сервисов разместит второй выпуск биржевых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Срок обращения 2,5 года, тип купона плавающий. Ставка будет определяться как ключевая ставка Центробанка плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября. Надежность эмитента подтверждают рейтинги AA от Акра и Эксперт.РА. Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лоботский отметил, что компания диверсифицируют источники финансирования. По его словам, средства направят на развитие облачной ИИИ-инфраструктуры, расширение продуктовой линейки и запуск новых направлений.
6: РБК отрасли.
5: «7.41 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Сейчас время поговорить о рынках. Смотришь на индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии, и как будто бы он застыл на месте. Вот нулевое изменение прямо сейчас вижу к вчерашнему закрытию. Что происходит? Все-таки есть какие-то любопытные движения в отдельных бумагах? Есть и новости, на которые обращают внимание инвесторы? Все знает Майя Нелюбина, наш финансовый обозреватель. Она в студии.
6: Рынки на РБК.
9: Действительно, индекс находится в диапазоне 2260-2270, и мы в нем и находимся. На утренних торгах не очень большие объемы обычно, но из интересных движений я отмечу рост почти на 1.5% именно с утра. Акции Озон, они и вчера росли больше, чем на 2%, и тоже были в лидерах торгов. А вот снижались акции Самолета. Мы уже много дней обсуждаем эту новость, и они продолжают на утренней сессии снижаться на 1%. За месяц котировки потеряли около 40%.
5: Майя, ну, новость мы обсуждали, да, вот эту драматическую историю с неполучением изначально всей суммы в национальном расчетном депозитарии, но в итоге компания все выплатила. Технические причины объясняют все так. Почему тогда их распродают инвесторы?
9: Обычно
5: доверие
9: так,
5: подорвано?
9: Обычно так все и начинается, потому что компания, конечно же, знает, как происходит перечисление средств, и оттянуть до последнего, до 9 часов вечера, наверное, не очень хорошо, когда у тебя есть деньги, и все нормально с количеством денег и казначейским менеджментом. Здесь, видимо, все-таки какие-то проблемы есть. Да, действительно, инвесторы получили все средства, которые должны были получить. Был объем в 2,5 миллиарда выплачен по 20-й серии облигаций. Но, тем не менее, очень новости все, которые вокруг самолета возникают, они тревожные. Напомню, что примерно так же начиналась ситуация с Евротрансом. Хотя самолет, заемщик-то, конечно, намного крупнее. Если у Евротранса долг в облигациях и цифровых финансовых активов был около 36 миллиардов рублей, то здесь мы говорим о 100. И это, конечно, более серьезная проблема для всего долгового рынка, но будем следить за событиями. Надеюсь, все-таки только технически мы увидим здесь дефолта, полноценного не увидим. Но еще, мне кажется, из важного нужно отметить, что правительство России вчера вечером внесло в Госдуму проект федерального бюджета. Параметры бюджета были обнародованы на прошлой неделе. Базовый вариант внесен в Госдуму, поэтому рынок на это не реагирует. Но, возможно, мы увидим острые реакции, когда наконец-то появится налоговый законопроект, который может повлиять, напомню, и на золотодобытчиков, и на производителей цветных металлов.
0: Вот здесь очень короткий вопрос. Вот бюджетный фактор, насколько он влияет на волатильность на фондовом рынке обычно? Вот то есть чего? Мы ждем каких-то сильных колебаний?
9: Мне кажется, сегодня ждать не стоит, потому что та версия, которая внесена, она соответствует тому, что мы знали ранее. Мы уже неделю обсуждаем, рынок обсуждает, и острых реакций не будет, но, возможно, острые реакции как раз мы на налоговый законопроект увидим, да, потому что многих инвесторов волнует, например, 15-процентный налог внутри паевых инвестиционных фондов, потому что, напомню, действительно, паевые инвестиционные фонды внутрь себя же покупают много акций, и, например, очень популярны фонды на индекс Мосбиржи, и, соответственно, конечно, на индекс, например, это может достаточно сильно отразится, когда мы узнаем подробности. Мы все надеемся, что, конечно, именно на биржевые фонды не будет налога.
0: Спасибо, финансовый обозреватель Майя Нелюбина была в студии. Встретимся с ней же в 9 часов 9 минут в программе «Рынки утра». Это будет совместный эфир телеканала и радио РБК, где мы будем обозревать открытие основной торговой сессии на Мосбирже. И не только. 7 часов 46 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.

0: Ну, для тех, кто только что включил радио, правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 3 года. Ждем публикацию полного пакета документов на сайте парламента. Сегодня узнаем все подробности, на что именно потратят 48 триллионов и 800 миллиардов рублей. А еще сегодня Мальдивы станут дороже. Иностранных туроператоров обяжут платить налог по новой ставке. Расскажем, как это повлияет на цены. Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца месяца. Об этом подробнее в эфире расскажем через 15 минут.
1: Еще одна инициатива российскому судостроению. Придумали единый мозговой центр. РБК выяснил, что морская коллегия утвердила концепцию фонда Морского центра России. Структура должна синхронизировать работу государства, финансовых организаций, судоходного бизнеса. Внутри же сформируют 7 профильных ядер, от испытательных полигонов до центров искусственного интеллекта. Что стоит за масштабной инициативой, кто за нее заплатит? На связи со студией автор РБК Герман Костринский. Герман, доброе утро. Что это вообще за структура, для чего она нужна?
2: Ну, во-первых, стоит сказать, что ничего подобного в России до сего момента не было. То есть это какая-то принципиально новая сущность, и ее функционал еще до конца не определен. То есть на данный момент мы имеем дело с некой идеей. То есть, ну вот, хорошо бы создать такой фонд, который будет решать насущные проблемы не только судостроения, но и судоходства, и вообще всего, что связано с морем. А судить о том, насколько это будет действенное решение, можно будет только тогда, когда будет разработан соответствующий федеральный закон. Этим занимается сейчас правительство, и будет разработан примерно к февралю. И когда будет четко определен функционал, когда будет определен бюджет, источники финансирования и так далее. То есть пока мы понимаем, что источники финансирования могут быть абсолютно любыми, то есть это могут быть госсубсидии, могут быть какие-то частные инвестиции, но конкретных каких-то решений на данный момент нет. Мы знаем, что прорабатывать финансовое финансирование будет ВБРФ. Он должен будет создать некий проектный офис, который займется разработкой всех возможных решений финансирования. Но, опять же, это все будет вот через несколько месяцев.
0: То есть о финансовой стороне проекта пока говорить преждевременно, какую-то точную информацию, более четкую. А понятно ли вообще, как это будет работать на практике? Кто конкретно из бизнеса, из госорганов может в этом участвовать?
2: Может участвовать кто угодно, абсолютно. То есть это могут участвовать судоходные компании, это может быть судостроительная отрасль, это могут быть, туда могут каким-то образом заходить институты развития, тот же ВБРФ или РФПИ, или в принципе, кто угодно, то есть никто не запретит. Но на данный момент просто нет даже нормативной базы, которая бы ответила на какие-то конкретные вопросы. Да. И мы знаем, что в бюджете на следующие 3 года пока нет ни одного рубля, который был бы направлен на данный морской центр. Но у этой инициативы есть шанс состояться, потому что, насколько нам известно, она одобрена на самом высоком уровне. И поэтому, собственно, они сейчас и заявили, потому что, ну, как бы, принято решение, что инициатива имеет место быть.
1: Хорошо. Центр создают в статусе общественно полезного фонда. Это тоже обращает на себя внимание. Почему именно такой формат и в чем его специфика для морской отрасли?
2: Да, я думаю, потому что этот формат ни к чему не обязывает. То есть это не коммерческая структура, это не благотворительный фонд. Финансирование может быть государственным, частным, возвратным, невозвратным. Могут быть какие-то пожертвования, могут быть какие-то... Ну, то есть как бы это такая наиболее свободная, что ли, форма, которая может быть применена.
1: Понятно. Благодарим. Автор РБК Герман Костринский был на связи со студией. В подписке РБК материал Германа Костринского о создании так называемого морского центра России можно прочитать. Там подробный разбор и этой темы, ну и другие эксклюзивы тоже там можно изучить.

0: Офисные работники массово перенимают лексику нейросетей. Как пишет Wall Street Journal, люди все чаще используют характерную для чат-ботов структуру речи. То есть вместо живых историй они выдают структурированные списки, делят мысли на три главных столпа и злоупотребляют сухими формулировками. Ну, кстати, для некоторых, мне кажется, даже полезное умение как-то структурировать свою речь. Согласен, Олег?
1: Согласен, да, потому что я вот сам люблю растекаться по древу,
0: и
1: что
0: я
1: называется.
0: Тоже не любит.
1: Да. Такая профессия у нас иногда. В журнале отмечают, нейросети, обученные на тысячах бизнес-учебников, теперь возвращают канцелярит обратно в офис. И в результате менеджеры начинают звучать идеально отполированно, но абсолютно неинтересно. А вот канцелярит, вот я лично его противник, хотя прорывается, но не надо, не надо.
0: И в итоге сотрудники признаются, что их мозг буквально атрофируется. Отличить живое сообщение коллеги от сгенерированного машиной текста становится все труднее. Но речь все-таки похожа от тексте именно. Эта когнитивная зависимость моментально обнажается на собеседованиях. Стоит лишь попросить кандидата убрать телефон, подчеркивает руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус» Алена Гейтс.
2: Хороший тест, вообще посмотреть, человек своим мозгом думает или только нейросетью пользуется. Это вот как вот вы сейчас мне позвонили, да, и вот, что называется, в моменте скажи свое мнение. Потому что бывает, люди великолепно готовятся, 20 страниц текста пишут, отправляют, читают, думаешь, боже, как прекрасно, да. А потом ты им говоришь, так, сдайте на входе на совещание, пожалуйста, телефон и своими словами. И все. И тут мы поплыли, я скорее вижу даже не рубленные фразы, а отсутствие фраз. Прям потерянность, потому что внешний носитель информации человек отложил и совершенно перестал соображать. Но вот если говорить про шаблонные фразы, то это такие фразы, как «честно говоря», да, «давайте по-честному». Если говорить, что еще точно из GPT-шных составляющих именно в устной речи, пожалуй, наверное, перечисление. Первое такое, второе такое, третье такое. Потому что, как правило, человек в устной речи такого не говорит. Видит то, что люди не думают. Вообще не против искусственного интеллекта. Но очень хочется, чтобы это было чем-то, что человеку помогает. А меня даже, знаете, Six-Seven не бесит. Хотя, казалось бы.
1: На этом фоне в деловой среде зарождается новый тренд. Рекрутеры начинают по-особенному ценить живую речь со сложными оборотами, несвойственными машинам. В нашем же эфире просто о сложном. Это «Утро вне конкуренции».
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Автоньюз. На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды. Затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получают

0: получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Дивы.
3: Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
4: Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
7: не одно и то же.
5: Новости сообщают факты,
7: но значение они приобретают только в контексте.
5: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
7: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
5: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
7: РБК в цифрах.
5: 47 языков, более 114 стран и свыше 275 миллионов проданных экземпляров. Настольная игра «Монополия» признана абсолютной королевой жанра экономических симуляторов. Самая длинная непрерывная партия длилась 70 дней, а знаменитый усатый персонаж в цилиндре дядюшка Пеннибакс вдохновлен образом американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
7: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
9: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В России сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы должны проверять продавцов и документы на товары. Площадки также не могут делать скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, маркетплейсы должны предупреждать как минимум за 45 дней. С 1 октября в России изменятся условия программы «Семейная ипотека».

0: Нетаньяху. При этом он признал, что пока рано говорить о признаках иранского следа в этом происшествии. Массовое ДТП во Владивостоке. У китайского грузовика отказали тормоза, и он въехал сразу в 5 легковых автомашин и автобус. 6 человек пострадали, среди них 2 граждан Китая. Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Госпитализирован 1 человек, сообщили в Минздраве Приморья. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Сегодня 1 октября, четверг, день, в который вступает в силу много изменений, но у нас все стабильно.
1: В этом часе правительство внесло в Госдуму бюджет на ближайшие 3 года, проект федерального бюджета. Мы знаем пока только основные параметры. Это доходные и расходные части, вот как минимум пока. С экономистом разберемся в том, как эти параметры трактовать, как они повлияют в том числе и на дальнейшую, может быть, денежно-кредитную политику. Буквально через минуту Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Будем выяснять, так ли это и произойдет ли эта нормализация. А также в нашем эфире фрагмент эксклюзивного интервью зампреда правительства Дмитрия Григоренко РБК. В частности, с ним мы поговорили о платформе экономики. Разберем основные изменения, предусмотренные новым законом короткой ситуации на рынках.
2: Так и не определена динамика индекса Мосбиржи. Сейчас то в небольшом плюсе, то не в большом минусе. В целом топчется на отметке 2266 пунктов. Накануне подрастал российский рынок после заявлений Кирилла Дмитриева, главы РФПИ, о том, что диалог с США продолжается, но импульса для устойчивого роста, как обычно, недостаточно. Сейчас продолжают падать акции самолета после задержки при погашении облигаций. В лидерах падения также Башнефть, Алроса, Мечел, Роснефть. А уверенно растут бумаги Озона, Русагра, Фармсинтез, Селегдар. Ну, еще ряд компаний, которые редкие зеленые пятна на красной карте рынка прямо сейчас. Смесь Brent дешевеет почти на 1,5%, $96.82 за баррель прямо сейчас. А рубль вернулся к укреплению на межбанке. Доллар стоит 82 рубля 99 копеек, евро 93 рубля 94 копейки.
1: Итак, Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. По крайней мере, это базовый сценарий в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Регулятор не раз отмечал, что влияние ситуации с дефицитом бензина на цены других товаров и услуг будет ограниченным, а когда рынок стабилизируется, устойчивая инфляция возобновит снижение. Это тоже прогнозируют в Центробанке.
2: А так ли это? Будем разбираться на связи со студией профессора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина. Юлия, доброе утро. Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года, а вы?
3: Да, это резонно указано в сценарии Центробанка в базовом, потому что на сегодняшний момент завершают внеплановые ремонты, достигнуты все договоренности по объемам по импорту нефтепродуктов из дружественных нам стран. И поэтому стоит ожидать. Но поскольку сейчас снижается объем потребления в целом по бензину и дизелю, это чисто сезонное снижение. И вот до взлета опять объема потребления под Новый год, когда все поедут в отпуск, будут покупать подарки, будет дополнительный, скажем так, перевозка товаров, то да, стоит ожидать, что к концу года должно стабилизироваться с тем, чтобы не выйти на Новый год к проблемам.
1: То есть в целом здесь вы согласны с прогнозом Центробанка, верно мы понимаем, да?
3: Да, да, все факторы говорят о том, что ситуация, ну, с дизелем она вообще профицитная, и факторы все показывают то, что мы наблюдаем, что найдены логистические возможности, то есть сдемпфированы те проблемы, которые были связаны с транспортировкой, и сейчас практически

0: все регионы обеспечены дизелем.
1: Но при этом запрет на экспорт дизельного топлива продлен.
0: Это резонно, поскольку необходимо создать дополнительные запасы с тем, чтобы когда будет новогодний пик, избежать возможных проблем, если вдруг они неожиданно возникнут. Риски все равно сохраняются.
2: Риски сохраняются. А в целом, как оцениваете сейчас степень неопределенности ситуации и какие факторы, на ваш взгляд, могут сорвать базовый сценарий ЦБ?
0: Ну, здесь очень много разного рода факторов, начиная от там, действия недружественных, которые приводят к утрате инфраструктуры, и заканчивая, например, тем, что какие-то там, энергетические объекты перейдут на дизель, или что, например, население будет использовать больше дизеля для своего внутреннего потребления в домохозяйствах. Такое же тоже бывает.
1: Благодарим вас, Юлия Заварыкина, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, была на связи со студией. Юлия Заварыкина полагает, что все-таки прогноз Центробанка может оправдаться и стабилизируется ситуация на рынке топлива. Ну а какова ситуация у селлеров, которые пострадали от атак БПЛА и ждут выплат от Wildberries? Будем разбираться примерно через полторы минуты. Это «Утро вне конкуренции».
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: 8:10 в Москве. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Встречает вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Wildberries сегодня проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на объекты компании. Это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак, позволит охватить всех пострадавших представителей МСП, заявили в пресс-службе маркетплейса. Общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тысяч продавцов. Это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса, подчеркнули в компании РВБ.
1: Ну а как выплачиваются компенсации сейчас? Это мы узнаем у адвоката, который работает с пострадавшими селлерами. К нашему эфиру присоединяется Игорь Апостол. Игорь, здравствуйте. Вот попробуем подвести некоторые итоги того, что вот происходило до 8:10 по Москве до 1 октября. Какова ситуация с выплатами селлерам? Насколько они много и активно получали эти выплаты?
6: Добрый день, коллеги. Ну, на данный момент было две такие волны выплат, которые производились буквально в первых числах после первых атак. Это где-то в районе 22-23 июля и в районе 30 июля. Ну, сказать, что эти выплаты вызвали удовлетворение у селлеров, нельзя, вот, потому что в основном охватывались те селлеры, у которых были не очень большие объемы, для которых вот эти объемы на Wildberries имели большое значение. Выплаты были не очень существенные. По нашим прикидкам, всего было выплачено около 40 миллионов рублей. То есть, если даже там 88 тысяч селлеров получили какие-то выплаты, то эти цифры относительно потерь были, ну, можно назвать их смешными.
1: Вот, вот давайте как бы сравним. 40 миллионов рублей, вот эта сумма относительно какой суммы, которую потеряли селлеры?
6: Предположительно, опять же, до сих пор точной суммы потерь нет, но оценивают где-то примерно в 500 миллиардов рублей ущерб, если считать его по себестоимости.
2: 500 поэтому... миллиардов.
1: Разница колоссальная.
2: Ну, как капля в море, да. А какие сложности с выплатами вообще сейчас?
6: Сейчас сложностей, в принципе, не должно быть, потому что практически всем селлерам Wildberries прислал уведомление об объемах ущерба. То есть примерно месяц, полмесяца назад все селлеры получили эту информацию. Вот. Сложности будут именно в расчетах ущерба в конкретной сумме. Поэтому сейчас все ждут, посмотрят, что будет, и уже от этого будут принимать решение, ну, идти точно в суд или нет.
1: Ну, уже прошло несколько месяцев. Правильно ли мы тогда понимаем, что до сих пор нет какого-то механизма, который позволял бы учесть и интересы селлеров, ну, и интересы Wildberries, которые тоже свои потери несет?
6: На данном этапе 100% такого механизма нету. Вот. Потому что какой-то нету конкретной именно оценки. Объем утерянного товара плюс-минус уже подвели. Селлеры в целом с этим объемом чаще всего согласны. Ну вот. Но нету оценки этого ущерба. Ну и плюс стресс у селлеров больше всего вызывает, как всегда, что Wildberries любые выплаты называют добровольными компенсациями. И все это еще происходит на фоне задержек выплат, которые и так должны были быть за проданный товар уже после вот этих атак, потому что все столкнулись с огромнейшими задержками.
1: Благодарим вас, адвокат, который работает с пострадавшими от атак беспилотников, селлерами. Игорь Апостол был на связи со студией. Ну, а сама вот эта ситуация, связанная с выплатами, разворачивается на фоне в том числе изменения оферты у Wildberries, в частности, где атаки беспилотников на объекты больше перестали считаться форс-мажором, после которого следуют обязательные выплаты. Ну, и в связи с этим большое количество переговоров идет между селлерами и маркетплейсом по поводу и механизма этих выплат, и других мер поддержки. 8.14 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 3 года. Ждем публикации полного пакета документов на сайте парламента. Сегодня все узнаем подробности о том, на что именно потратят 48 триллионов и 800 миллиардов рублей. Сегодня вступает в силу закон о платформенной экономике. Эксклюзивный комментарий профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко о задачах этого документа через 20 минут в эфире радио РБК.
1: И вновь обращаем свое внимание на концерт Kanye West, который вот теперь точно не состоится в запланированные даты в Санкт-Петербурге. Это подтвердил и организатор концертов Say Agency. Там обещали опубликовать в скором времени официальное заявление о статусе проекта и дальнейших планах. Ну а возможность вернуть средства за приобретенные билеты появится 12 октября, уже после вот этих запланированных дат концерта в Северной столице. А вот правила возврата опубликуют отдельно. И тоже, как отмечается, чуть позже.
2: Какая судьба теперь ждет агентство? Разберемся на связи со студией радио РБК, президент петербургской музыкальной индустрии, основатель билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн. Евгений, доброе утро. Какие убытки понесло Say Agency, если возможно вообще это хоть примерно посчитать? Ведь какую-то сумму артисту они уже заплатили.
7: Доброе утро. Но я не хочу считать убытки, я не знаю контракта. Но вопрос не в том, что понесло убытки. Это причина следственной связи организации концерта. Мне кажется, когда вы говорите агентство, все-таки это, наверное, не агентство, это все-таки билетный оператор, потому что ни для кого не секрет, что Intikits является и акционером, и, в принципе, инвестором этого проекта. Поэтому не понимаю, почему нужно ждать так долго, до 12 числа или до 13 числа. в принципе, это было понятно достаточно давно, что концерта этого не будет.
1: Ну, вот про Sages я только скажу, что вот

0: у себя на сайте они называют как бы агентство по организации мероприятий, но здесь, наверное, как бы, да,
1: мы, уже вопрос формулировок. Мы должны разделять, наверное, Евгений имел в виду InTickets как оператора билетов, который должен вернуть билеты, и это не агентство, это agency. Согласен. Верно, Евгений?
2: Абсолютно точно, потому что, смотрите, мы же тоже являемся промоторской компанией. У нас такие случаи были, когда там, я не знаю, концерт был нерезервирован, предположим, это было там 2.5 или 3 года назад в Москве. Первое, значит, мы так, как агентство, которое продавало билеты, вернули деньги всем покупателям, которые купили билеты. Только после этого мы разбирались, соответственно, с артистом, получали свои деньги обратно. Это разные вещи. Сейчас мы пытаемся отделить две вещи одно от другого, потому что учредитель агентства и, соответственно, агентство – это те же самые люди, которые контролируют это агентство. Поэтому мне кажется, честно говоря, понимаете, это нужно... Я против того, что концерт отменили, и вы меня там спрашивали, когда я был в том числе на РБК, я считаю, что концерт был нужен, но мне кажется, так как все было организовано, это максимально сделано было неправильно, и мне кажется, как бы, в принципе, если бы это досталось бы какой-то серьезной компании, они, конечно, бы все эти проблемы бы решали. А на самом деле эмоциональные там показы писем и все остальное, это не решение проблемы, это усугубление.
1: После этого случая правила игры на рынке как-то изменятся?
2: Вы знаете, я вообще считаю, что они должны быть как во всем мире. У нас, понимаете, проблема как бы в том, что билеты должны вообще агентству возвращаться, например, билетный оператор после проведения концерта. Так существует во всем мире. В другом, как бы по-другому, если промотор хочет взять, например, провести концерт, или это называется агентство, вообще промотор, он должен сначала провести концерт, и в течение 3-4 дней с ним расплачивается билетный оператор или площадка, или какой-то другие билетные операторы. У нас все, на самом деле, происходит в стране очень странно. Все бегают, какие-то куча промоторов, они приходят к билетным операторам, к кассирам, говорят, давайте мы проведем концерт. Переплачивает безумные деньги тем же самым артистам. Это все отражается на конечном покупателе. И самое главное, что вот эти промоторские, они открываются, закрываются, а все как бы риски несут на себе, там, я не знаю, там, кассир, Яндекс, МТС и так далее. Все операторы, которые несут...
0: Ну и покупатели в какой-то степени, которые тоже не знают, иногда состоится ли концерт или нет. Спасибо. Президент PMI Петербургской музыкальной индустрии, основатель билетного оператора кассир.ру Евгений Финкенштейн был на связи со студией.
1: Нужно убрать все барьеры для охоты на медведей. Вот так от концертов мы к медведям. В том числе вывести медведя из региональных красных книг. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Росохот-рыболов-союза Андрей Сицко. На фоне нападений хищников депутат Николай Валуев призвал разрешить охоту на медведиц. Российские охотники, в свою очередь, попросили премьера Михаила Мишустина отменить сбор за добычу зверя, чтобы увеличить интерес к промыслу.
0: В общем, кажется, охота снова в повестке, хотя прежде популярность этого хобби снижалась. Как меняется восприятие охоты в России? Точки зрения двух поколений в программе «Да или нет» отразили основатели группы компании «Белая дача» и Виктор Семенов и наш коллега Иван Якунин.
3: Да или нет?
4: Сколько вам лет?
5: Ой, мне уже 67.
4: Вот мне еще нет 30, и мне всю жизнь казалось, что охота — это очень странное, бесчеловечное, бесцеремонное занятие. Особенно, когда это ради удовольствия. Вы охотник, который от этого хобби отказались. Объясните, почему?
5: У меня, так же, как и у вас, когда охота ради тщеславия, и еще хуже, забавы, это плохо. Тщеславие забавам изуродовать может любое дело. И вот я отказался от охоты именно трофейный, так называемый. Хотя даже трофейная охота может быть не ради забавы. К примеру, вот я, например, поимел несколько трофеев горных копытных. Поверьте мне, вы наверняка не видели аргали, а тем более не трогали. Это уникально красивое животное. И если вы грамотный охотник, даже трофейный, то вы помогаете природе. Объясняю. Потому что вы выводите из природы крупную особь, которая уже само не может продолжать род, но молодым мешает. Более того, вы потом вот этот трофей, делают музей, туда детей водят, они видят этих животных, иначе бы они их просто не увидели. Ты отстреливаешь только тех животных, которые уже лишние. Потому что они иначе просто вытопчут все. Посмотри сейчас в Подмосковье. Это вот яркий пример. Там, где есть охотхозяйство цивилизованное, как правило, это частное, да, там животных на самом деле так много, что вы иногда в лес заходите, и от оленей все вытоптано, как на ферме. А там, где есть охотхозяйство, но такое, извините,

0: Эти ДСА вчерашний, где, ну, все так, знаете...
1: Видели бы слушатели выражение лица Виктора Семенова.
0: Гуляй, гуляй, Вася, что называется, да? Там бедный лось только появляется, за ним уже 10 браконьеров бегают и отстреливают его. Поэтому не надо охотника гнобить.
1: Аргументы, которые вы приводите, я в нем слышу скорее позицию управленческую.
0: Опять-таки охотник... Он делает это все очень чисто, и животное испугаться не успевает, да? А вы видели, что такое животное, когда его на бойню везут? Я на Белой даче в год раньше выращивал 50 тысяч свиней. Когда мы начинали очередной свинарник отправлять на убой, вот первых забирали, все остальные переставали есть. И вот мы это мясо с этим страхом потом в колбасе едим. Поэтому мясо, которое добыто охотниками, грубо скажу, лишенное вируса страха.
1: А нам, как потребителю, вот это важно? Испугалось оно, не испугалось?
0: Конечно. Это энергетика, это качество.
1: Вы знаете, я слушаю вас, чувствую энергетику, знаете, фотографий архивных, стереотипных таких, где мужчина, поставив ногу на грудь убитого животного с ружьем наперевес, в кепке улыбается, что вот я вот добыл.
0: Все равно перед тобой азарт есть, да, в том плане, ты обязан попасть. Ты же, во-первых, к нему идешь иногда столько трудов и не один день, потом, да, жалко. Да, жалко, подходишь. В те времена, когда я был охотником, я всегда жалел и даже не любил фотографироваться. Многие же любят фотографироваться.
1: Рядом. Мне показалось, или вы сейчас это, слушатели наши, не видели, когда говорили о том, что вам жалко животное, такой жест сделали, как будто вы ему глаза закрываете.
0: Я так всегда делаю. Но не всегда получается, кстати говоря. У некоторых животных они не закрываются. Просто иногда снегом припорошишь. Ну да, я стою и извиняюсь перед ним. Жизнь такая.
1: Пара вопросов. Зачем люди делают трофеи? Шкуру медведя на пол, голову барана на стену.
0: Но разве шкура медведя некрасивая? Это просто утилитарно. На ней вместо ковра. Кому-то это нравится, да? Я в этом ничего не вижу плохого.
1: У вас есть ковер из медведя?
0: Есть.
1: Давно лежит?
0: Давно, потому что вот уже я его добыл в середине 90-х. Испытал себя, для меня важно было испытать. Я добыл одного медведя с подхода, одного в берлоге. Все, я сказал, больше. Тем более, когда увидел, что когда его разделываешь, и это лежит перед тобой женщина, человек. Только руки длиннее, я сказал, что больше медведей я не стреляю. Вот я сегодня с фотоаппаратом хожу, а раньше с ружьем ходил. Просто так созерцать закаты, ну, мне как-то это, не имея конкретной цели, глупо.
1: Попробуйте, мне нравится. Помогает.
0: Ну, может быть, да.
1: Культура охоты в России умрет, да или нет?
0: Нет. Нет, это вечно. Уйдет всякая накипь, появятся настоящие культурные охотники, защитники природы.
2: Да или нет? Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Татуин». Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесочи Ченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
4: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
3: Есть межвкусие.

0: Сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюдо на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаево-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Лучок. Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
5: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
10: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта, и вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
7: Управляющий директор автоработы Антон Уваров в программе «Таманцев» в итоге.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

столице 8:30. В студии Татьяна Калинина. Россия поддерживает рабочие контакты с американской делегацией в рамках «Большой двадцатки». Однако сейчас не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Общий объем кредитов населения России к началу сентября достиг рекордных 40 триллионов рублей. Таковы данные Банка России. С начала текущего года кредитный портфель россиян увеличился на 2 триллиона рублей. Это примерно втрое больше, чем год назад. В пресс-службе ЦБ одной из основных причин роста назвали отложенный спрос. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца года.

0: заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. После нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены. Злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось на 23 миллиарда долларов, следует из рейтинга агентства Bloomberg. Наибольшее снижение у Михаила Прохорова. Он потерял 6 миллиардов долларов. Состояние Владимира Потанина снизилось на 4 миллиарда. Алишер Усманов потерял 2,5 миллиарда. Наибольший прирост зафиксирован у основателя «Северстали» Алексея Мордашова. Его капитал вырос на 1,5 миллиарда долларов. Первый с марта самолет Аэрофлота вылетел из Москвы в Абу-Даби, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево. В марте российские авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга, 1 октября. Все более ясными становятся параметры как бюджета на ближайшие 3 года, так и бюджета на год нынешний. Ну, начнем с того, что уже известно, что правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Вот какие уже параметры мы знаем, вот прямо сейчас разберемся.
2: За основу взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает, что в 2027 году в будущем российская экономика вырастет на 4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. Тем временем Минфин признал, что дефицит бюджета в этом году составит 7,7 триллиона рублей или 3,2% ВВП. Это следует из материалов ведомства. Ну, то есть это в целом то, что дефицит превысит 7 триллионов. Был консенсус прогноз экспертов, ну а теперь поступило официальное, можно сказать, подтверждение от Министерства финансов.
1: Напомним, что к концу августа дефицит был 5 триллионов 800 миллиардов. Изначально бюджет закладывал меньше 4 триллионов дефицита бюджета. Что это значит? Почему дефицит так вырастет? 3 месяца всего осталось до конца года. Разберемся с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. Она присоединяется к нашему эфиру. Наталья, здравствуйте. А вот откуда вот эти еще почти 2 триллиона дефицита возьмутся?
3: Ну, я думаю, что вопрос не откуда они возьмутся, а что это значит. И это означает, что правительство не планирует до конца года сильно ужесточать динамику расходов. Изначальное ожидание предполагало, что в 4-м квартале будет происходить существенное торможение темпа роста расходов бюджета. Но вот теперь по новым параметрам бюджета 2026 года понятно, что правительство собирается сохранять достаточно высокий темп роста.
2: А как вот эти данные о дефиците, сам дефицит, разумеется, повлияет на решение по ставке?
3: Ну, это, безусловно, как бы вводное, которое Центральный банк будет учитывать в своих решениях. Я хочу, тем не менее, напомнить, что ключевым ориентиром Центрального банка, который он транслировал рынку, была величина первичного структурного дефицита бюджета. По этим параметрам Минфин, ну, что называется, достаточно близко, да, как бы показал динамику к ожиданиям, ну, к прогнозам Центрального банка. Поэтому, в целом, я думаю, можно говорить о том, что сейчас бюджетный фактор, ну, не будет представлять большой такой темы для Центрального банка при обсуждении решения по ставке, и скорее регулятор сфокусируется на динамике инфляции вот в моменте и на прогнозах, конечно.
1: Вот то, что правительство в итоге решило не снижать вот темпы расходов, да, и согласно пойти на рост дефицита бюджета, что это говорит, возможно, о дальнейшей какой-нибудь политике Минфина по размещению ОФЗ, по заимствованиям? Можем ли мы здесь что-то предположить?
2: Ну, кстати, уточню, что вчера признал аукцион Минфин несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Возможно, будет требоваться другая доходность по ОФЗ.
3: Да, вот финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими, и, так сказать, нужны какие-то, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, так сказать, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что вот если сопоставлять данные по бюджету 26-27 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 27 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, да, насколько можно на эти цифры опираться и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное такое беспокойство рынков.
1: Вот это как повлияет на поведение инвесторов? Они будут с большей осторожностью присматриваться к УФЗ?
3: Да, я думаю, что безусловно сейчас, но вот особенно до решения поставки 23 октября, я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные прям обладать настроением. И будет, конечно, очень важно, что скажет Центральный банк 23-го, какое, я напомню, опорное будет заседание, какой прогноз, и в частности прогноз по ставке на 27 год регулятор выставит.
2: Да, благодарим. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, была на связи со студией. Напомним, цикл снижения ключевой ставки поставлен пока на паузу. Она удерживается на уровне 14%. Но что касается бюджета, согласно проекту, если уже говорить о будущем годе, по итогам 2027-го расходы составят 48 триллионов 800 миллиардов рублей, доходы 43 триллиона 300 миллиардов.
1: 5,5 триллионов дефицит прогнозируется.
2: Да, и в самое ближайшее время ждем на сайте парламента публикацию все-таки полного пакета документов, чтобы разобраться, как будет распределяться и расходная, и доходная часть бюджета.
1: Ну, а буквально через минуту эксклюзивный фрагмент эксклюзивного интервью вице-премьера Дмитрия Григоренко РБК. Разберем основные параметры закона о платформенной экономике. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: 8.39 в Москве. Это «Утро вне конкуренции». Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Регулирование цифровых платформ вряд ли приведет к росту цен, заявил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью РБК. Он пояснил, что качественно сделанные правила еще никому не мешали. И добавил, что власти обсуждают все изменения с бизнесом и цифровыми платформами.
1: Вице-премьер отметил, что регулирование направлено прежде всего на защиту потребителей. Дмитрий Григоренко назвал основные изменения, предусмотренные новым законом.
7: Про цифровые платформы.
8: На сегодняшний день объем оборота онлайн-торговли оценивается минимум в 13 триллионов рублей. Это очень-очень серьезные деньги. У нас более миллиона предпринимателей продают свои товары и оказывают услуги через цифровые платформы. У нас миллионы граждан ежедневно пользуются цифровыми платформами, чтобы получить какую-то услугу или приобрести какой-то товар. У нас только 270 тысяч пунктов выдачи заказов по стране существует на сегодняшний день. Это еще такие скромные оценки. Конечно, такие масштабы, такие обороты вынудило государство принять определенные законы, определенные правила, которые бы были максимально прозрачны и максимально учитывали интерес каждого из участников.
7: Про регулирование онлайн-площадок.
8: В законе нашли отражение те вопросы, которые рынок изначально ставил в качестве вопросов, которые требуют законодательного регулирования. Это, конечно же, алгоритмы размещения и показа карточек товаров на цифровой платформе. На сегодняшний день любой предприниматель может попросить, и цифровая платформа покажет ему, какой алгоритм формирования карточек товаров, самое главное, выдачи карточек товаров по поиску, какая карточка первая, какая вторая, какая третья, по каким критериям. доверие, прозрачность участников, которые работают на цифровых платформах. Речь идет о том, что с 1 октября цифровые платформы обязаны идентифицировать и продавца, и покупателя, которые взаимодействуют между собой через цифровую платформу. Это очень важно, потому что это прямая безопасность для участников и для продавца, и для покупателя, потому что они понимают, с кем они взаимодействуют. Следующая важная мера – это, конечно же, безопасность для наших граждан, безопасность продукции, которая продается. Цифровые платформы обязаны контролировать наличие соответствующих документов на продукцию, которая продается. При этом,

0: Я обращаю внимание, что со стороны государства сделан цифровой сервис, который бесплатно предоставляет маркетплейсам, цифровым платформам информацию о документации на продукты, которые подлежат продаже через маркетплейсы, и сейчас цифровые платформы подключаются к этому сервису. Отдельной нормой, которую следует отметить, является норма, которая обязывает маркетплейсы проверять документы, которые характеризуют качество продаваемых товаров. Это очень важно для наших граждан, потому что это гарантирует гражданам, что они покупают через маркетплейс товар, который соответствует всем российским правилам. Я подчеркну, что закон очень сбалансирован, он учитывает интересы и продавцов, и цифровых платформ. Самое главное, интересы наших граждан, потому что интересы наших граждан – это превыше всего защита по качеству, это защита по контрафакту, это защита в случае наступления каких-то там негативных событий, с тем, чтобы гражданин понимал, куда ему обращаться, какие процедуры предусмотрены и у кого требовать или у кого узнавать информацию о случившемся.
1: Про нерешенные вопросы регулирования онлайн-рынка.
0: Любые изменения, направленные на деятельность маркетплейсов или цифровых платформ, они являются уже чем-то естественным. Почему? Потому что это абсолютно живой рынок. На сегодняшний день, наверное, два ключевых вопроса. Это технический вопрос, обмен данными между информационными системами государственными и цифровыми платформами. Хотя здесь уже очень много сделано, но это такой процесс достаточно длительный, потому что все время что-то там появляется, что-то нужно новое, и прежде всего, это направлено на защиту прав и интересов граждан, потребителей. Почему? Потому что это информация, которая используется прежде всего для контроля качества и наличия соответствующих документов у продавцов товаров. Ну и второй ключевой вопрос – это процедуры возврата, бесконтрольного возврата товаров. На сегодняшний день в офлайн-торговле эти процедуры отрегулированы, в онлайн-торговле каких-либо правил на сегодняшний день на законодательном уровне не существует. И вот это такая серьезная тема, которую мы сейчас аккуратно пытаемся отрегулировать, с тем, чтобы найти баланс и защитить, с одной стороны, наших граждан, предоставив на законодательном уровне такую возможность, а с другой стороны и защитить интересы цифровых платформ, потому что когда граждане бесконтрольно что-то покупают, а потом возвращают, и это все так вот бесконечно происходит, маркетплейсы несут затраты, при этом какого-то регулирования здесь не предусмотрено, то, конечно, здесь нужно определенное решение, мы сейчас этим занимаемся.
1: Про риски регулирования.
0: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. И именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
2: Ну что же, это была точка зрения вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курировал разработку и внедрение закона о платформенной экономике. Ну а реакция участников рынка в следующем часе в нашем эфире. 8:44 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
3: Сегодня, 1 октября, и произошла индексация тарифов ЖКХ в среднем по стране на 10%. Это уже второе повышение за год. В следующем году роста цен тоже не избежать по проекту бюджета сразу на 11%. Хотя год назад планировали лишь на 8%. Захват самолета в небе над Тель-Авивом обрастает подробностями. Спасателем оказался не россиянин, не украинец, а израильский сантехник. Расскажем все, что известно об инциденте, что стало известно за минувшую ночь.
2: Где еще растут цены? Цены растут на Мальдивах. И с 1 октября, то есть сегодняшнего дня, иностранных туроператоров и сервис онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти. Участники рынка отмечают, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований.
3: Ну и как это отразится на ценах, разберемся вместе с начальником отдела продаж туристической компании «Соди» с Ириной Мануильской. Она на связи со студией радио РБК. Ирина, доброе утро. 17% впечатляет. Отдых станет еще более люксовым.
4: Доброе утро. Все не так страшно, как рассказывают. Во-первых, 17% это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше, 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы.
2: Я сейчас пытаюсь посчитать в голове.

0: То есть где-то в районе 2%, да, 1.5-2%. Что-то около того.
1: Ну, вы же считаете 17% на прибыль, да? Прибыль у разных компаний разная, но в среднем туристический рынок, он не закладывает ни 100%, ни 200%. Поэтому эти 17% никак не могут добавиться полностью к стоимости отеля. И к этому налогу еще есть много вопросов. Потому что, ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России? Вот нам пока очень интересно.
0: Нет обмена информации, да, очевидно, между Мальдивами и Россией по этому вопросу.
1: Ну, очевидно, даже если там что-то есть, то мы должны открыть все данные наших, скажем так, денежных оборотов, и не факт, что все это пройдет на Мальдивы, поймут на Мальдивах, посчитают наши рубли и так далее. Поэтому, условно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
2: Mm-hmm. Даже такое возможно. Ну, мы из ваших слов поняли, что на спросе вряд ли отразится повышение на 10 тысяч рублей от 800 рублей, которые за тур вот вы приводили в пример. А все же, если вдруг кого-то отпугнет, какие альтернативы есть, доступные без дополнительных налогов, похожие на Мальдивы?
1: Ну, на самом деле, налоги есть во всех туристических направлениях. И понятно, что ни одно государство не хочет разрешать нам продавать все без налогов. И вы часто встречаетесь с тем, что, приезжая в какой-то даже городской отель, вам потом говорят, а теперь нужно заплатить City Tax, а теперь нужно заплатить за билетик на проезд в Венеции, потому что город начинает погружаться. Но, тем не менее, есть очень хорошее бюджетное направление, это Вьетнам. У нас сейчас на Вьетнам прямой рейс на остров Фокок, поэтому если турист выбирает по цене, то стоит посчитать и Мальдивы, и Вьетнам, и выбрать, какая стоимость вам больше нравится.
0: Благодарим вас, Ирина Мануильская, начальник отдела продаж туристической компании «Содис», была на связи со студией. Ну а краткая статистика, сколько россиян уже успело посетить Мальдивы. Министр туризма страны сообщил, что почти 200 тысяч россиян прибыли в эту страну с начала года, и это почти 15% от общего турпотока. Ждут, что в сумме в 2026-м 300 тысяч россиян посетят Мальдивы.
2: Бизнесмен заработал 16 миллиардов долларов на недоверие к искусственному интеллекту, может теперь на Мальдивы отправиться не раз. И даже повышение налогов его не оттолкнет. Речь о Питере Малуке, лидере компании Creative Planning, которая занимается консультированием по финансовым вопросам. В этом году он попал в список миллиардеров Forbes. И вот бизнесмен начал жестко критиковать консультантов, которые полагаются на ИИ-советы, выдают клиентам непрофессиональные, а порой даже абсурдные рекомендации. На фоне нейросетевого хаоса он сделал ставку на доверие, личный контакт, комплексный подход и превратил небольшую фирму из пригорода Канзас-Сити финансового гиганта с активами около 700 миллиардов долларов.
0: Когда вот я увидел первый раз заголовок про 16 миллиардов долларов заработка, я подумал, что это какая-то конспирология. А это не совсем конспирология, это скорее критическое мышление, по крайней мере, на это похоже. Но все подробности мы узнаем у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Носарева. Он на связи со студией. Илья, почему вообще состоятельные американцы готовы платить за советы человека в эпоху, когда у искусственного интеллекта все-таки какие-то рекомендации можно получить, несмотря на все недоверие?
3: А тут очень хорошее исследование выходило в Time, посвященное тому, как часто ИИ ошибается, давая финансовый совет. Оказалось, что он ошибается более чем в каждом втором случае. В 57% ответов он говорил чепуху. Более того, если это были какие-то простые вещи, да, самые, то он отвечал, ну, более-менее точно, а если это были сложные вопросы, требующие каких-то подсчетов, куда вложить деньги, да, какую прибыль ты с этого получишь, то он давал правильные ответы в 12% случаев. То есть получается, что ИИ, он совершенно ненадежен как финансовый советник. Конечно, он может использоваться как какой-то инструмент, да, которым пользуется настоящий финансовый советник-человек. Но вот в качестве единственного собеседника он не годится ни в коем случае.
0: А вот какой самый абсурдный совет, может быть, тебе удалось наблюдать такой?
3: А там был очень хороший, который дал, по-моему, Клод. Он сказал, что кредиты можно не выплатить.

0: если ты уехал за границу.
1: Замечательно, замечательно.
2: Для некоторых, да, совет может показаться и нормальным, да, но абсурд. А если говорить о развитии искусственного интеллекта, все-таки он учится, он развивается, многие сравнивают нынешний уровень развития искусственного интеллекта с интернетом 80-х годов и сайтами того времени, ну, то есть вот самое-самое еще становление. Все-таки научится, может ли в перспективе заменить реального человека в таких вопросах, в финансовых рекомендациях?
0: Может, но очень не скоро. Тут еще какая сложность с финансовыми консультациями, ведь они очень сильно зависят от интересов и ценностей самого человека. Вот у меня есть какая-то сумма денег, да, у другого человека есть какая-то сумма денег, мы ищем, куда их вложить. Но наши ценности, они совершенно отличаются, да, и вот это искусственный интеллект очень трудно понять, да? Он не понимает цели человека, да, я, может быть, хочу дом купить, вот, и жить там за городом, вот, а кто-то другой хочет вложить в акции, наоборот, путешествовать по миру.
2: Надо это в промпт вписывать тогда, свои цели.
0: Отчасти да, но все равно как бы тут столько нюансов, что очень легко получить неправильный совет. Да, может быть, я хочу дом не здесь, а под Санкт-Петербургом. Да, и это все, но человеку очень трудно самому сформулировать свои желания. Может ли это сделать искусственный интеллект? Ведь живой финансовый консультант с нами разговаривает, он в диалоге выясняет, что нам нужно. Более того, поскольку он человек, у него есть какая-то эмпатия, он зеркалит то, что мы говорим, да, он понимает это. А искусственный интеллект нет.
1: Благодарим руководителя отдела бизнеса РБК Илья Носарев, был на связи со студией. Но вот в журналистике есть правило трех источников. Вот когда ты получаешь информацию из трех разных независимых источников, тогда как бы высокая степень доверия. Подумалось, что вот если воспользоваться тремя разными нейросетями, степень доверия ведь особо сильно-то может и не вырасти в финансовых вопросах особенно.
2: Ну и мы добавим, что у нас на радио РБК живые люди работают. Большой разговор об инвестициях сегодня в 17.10 в программе «Рынки главное». Но уже через несколько минут открываем основную торговую сессию программы «Рынки утро». Оставайтесь на РБК.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
6: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
5: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лайн.

0: Интимасом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Часть Крыма обесточена из-за атаки дронов, сообщило предприятие «Крымэнерго». Там признали, что обстановка с бесперебойной подачей света на полуострове остается сложной. Конфликт России и Украины сильнее всего сказался на рынке дизельного топлива, заявил президент США Дональд Трамп. В сентябре в США зафиксировали рекордное подорожание дизеля. За месяц этот вид топлива подорожал на 14%, а за год более чем на 60%. Цены на нефть снижаются сегодня утром после вчерашнего роста на фоне отсутствия прогресса в американо-иранских переговорах. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent сегодня торгуются по $96 за баррель. Это на

0: повышенной готовности. В Москве началась поэтапная подача отопления. Она займет несколько дней, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В первую очередь отопление подадут в детские сады, школы и больницы. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже через минуту комментарии министра экономического развития Максима Решетникова в преддверии встречи на уровне министров стран-участниц G20, которая проходит в эти дни в Соединенных Штатах. Ну а после этого программа «Рынки утро». Обозреваем открытие основной сессии торгов на Мосбирже. Коротко о ситуации на рынках.
2: Основную торговую сессию индекс Мосбиржи открывает снижением на почти на 0,3%. Сейчас индекс находится на отметке 2262 пункта. Есть и растущие бумаги, и серьезно дешевеющие. Обо всем подробнее через несколько минут.
3: Утро вне конкуренции.
1: Итак, в Минэкономразвитии назвали самые сложные вопросы, которые предстоит обсудить участникам встречи G20. Это, в частности, вопросы, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, а также вопросы сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Об этом сказал глава российской делегации и министр экономического развития Максим Решетников, который накануне прибыл в США, где в эти дни проходит встреча на уровне министров стран G20. При этом предметно говорить с делегацией США об экономическом сотрудничестве с Россией стороны не будут, сказал Решетников.
4: Есть еще два вопроса. Они являются ключевыми, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда. Дело в том, что американская сторона, как вы знаете, ввела пошлины для 60 стран. Как раз вот после последний, так сказать, пакет пошлин, он как раз был основан на том, что страны не предпринимают должных усилий по борьбе с принудительным трудом и по импорту товаров с принудительным трудом. Но, мягко говоря, и аргументация, и качество исследований, и доказательства, база, ну, в общем и целом, такие странные. И на самом деле Соединенные Штаты, к сожалению, не в полной мере одобрили все документы Международной Организации Труда. Она является ключевой именно в терминах принудительный труд. И, как правило, ее практика в том, что расследуются отдельные случаи, и ни в коем мере нельзя отдельные случаи и практику отдельных компаний применять ко всей стране и на основе этого вводить какие-то пошлины. Вот поэтому это является таким, ну, явно будет очень сложным переговорным треком. Такой подход не встретит, я думаю, поддержки, по крайней мере. Но мы, как в Российской Федерации, ряд вот тех, с кем мы сегодня тоже говорили, очень-очень негативно настроены относительно этой темы. Ну и, наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная. Это тема избыточных мощностей в мире. Попытка, собственно говоря, признать наличие этих избыточных мощностей, осудить их. Предлагается конкретные 5 секторов. Это электромобили, это производство солнечных панелей, производство полупроводников, производство там ряда химической продукции, производства батарей для электромобилей, ну и в целом батарей. Вот. Ну, в общем и целом, понятно, как бы по отбору секторов, против кого это направлено и кто является крупнейшим производителем в мире. Но наша позиция здесь, конечно, в том, что это скорее следствие, чем причина. Причина – это дефициты, иногда бюджетные, когда идет чрезмерное стимулирование экономики, производство не успевает и возникает вот этот вот рост импорта, либо неконкурентоспособность, либо какие-то еще вопросы. Да и в общем и целом мировая торговля строится на том, что у тебя есть производство, которое не только закрывает потребности внутреннего рынка, да, а ты готов эти излишки продавать на мировой рынок, у тебя естественное естественное преимущество, не знаю, у России, например, Россия там, на наши мощности, да, по энергетике, по добыче и транспортировке газа и поставке на мировой рынок, ну, конечно, превышает потребности нашей экономики. Ну, то есть оверкапасити можно применить к любой стране и выборочно, и начать с этим бороться и так далее. Поэтому это тоже такие вещи, которые скорее, еще раз подчеркну, отвлекают от причин, почему так складывается, где эти самые субсидии, где нерыночные практики, где ограничение доступа к технологиям и так далее, и так далее. Вот, поэтому повестка такая будет очень сложная. Вот по этим двум вопросам, ну, мне кажется, нам будет крайне сложно договориться.
2: Россия также провела много двусторонних консультаций на полях встречи министров торговли в G20. Милуоки, добавил Максим Решетников. К нам в студию уже пришли ведущие программы «Рынки», Майя Нелюбина.

0: и Анна Лазарева, и Минэкономразвития. Сейчас мы слушали интервью Решетникова, РБК. Минэкономразвития как раз автор долгосрочного прогноза, на основе которого верстается бюджет, в том числе по цене нефти. Майя, тебе как оценка $53 за баррель Urals?
1: Мне кажется, это консервативная оценка, которая позволит сверстать бюджет, но самое главное от Минэкономразвития для бюджета — это прогноз по росту ВВП. Кстати, на 2027 год заложен рост на уровне 1,4%. Кстати, обсудим, насколько это реалистично.
0: Буквально через полминуты в эфире радио РБК.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Маяки. Утро.
1: Индекс Мосбиржи находится в диапазоне 2260-2270 пунктов, а накануне показатель вырос на 3,3%. И самое главное, что в Госдуму внесен проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Сегодня подробно обсудим его влияние на рынок. И поговорим мы об этом с Германом Шелестом, начальником управления инвестиционного консультирования БК «Регион». Все обязательно обсудим, особенно влияние на примерно ОФЗ. Но сначала я хочу обратиться к моим радийным коллегам. Они сегодня очень подробно уже обсуждали внесенный в Госдуму бюджет. И спрошу я у Марии Пичугиной. Мария, скажи, пожалуйста, какие основные выделили моменты ваши собеседники?
2: Ну, отмечают прежде всего, что прогноз по дефициту выше 7 миллиардов ожидался и ранее. Это не стало какой-то неожиданности. 7 триллионов, конечно, рублей. И официальное подтверждение от Минфина совпало с консенсусом, и наши собеседники говорят, что это не должно отразиться на решении поставки на ближайшем опорном заседании ЦБ, которое, напомним, состоится 23 октября.
1: Хочу сразу обратиться к Герману. Герман, согласны ли вы с этим?
3: Не совсем. Могу сказать так, бюджет сверстан, осталось найти деньги. Первичный структурный дефицит действительно позволяет сказать, что бюджет менее проинфляционный, однако, как мы знаем, исторически обычно оценка достаточно консервативная. Я полагаю, что фактически расходы бюджета будут выше, а доходы несколько ниже. И ЦБ в своих решениях, безусловно, это учитывает, поскольку, как мы видели на нескольких последних заседаниях, ЦБ несколько аккуратно, но кивает в сторону Минфина, говоря о том, что монетарная политика будет проводиться, исходя из того, что будет делать Минфин со своей, собственно, фискальной политикой.
1: Давайте узнаем, как прямо сейчас на это реагируют рынки.
4: Итак, индекс Мосбиржи сейчас снижается на 0,3%, отметка 2261 пункт. В общем-то, негативно реагирует рынок. Но напомню несколько параметров для наших зрителей и слушателей. Согласно проекту, в частности, в 2027 году расходы составят почти 49 триллионов рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит в районе 2% ВВП. И за основу проекта бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, в 2029-м динамика ускорится до 2,4%. Ну, будет и ряд налоговых новаций, она коснется и граждан, и компаний. В частности, проект бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов на отдельные компании горно-металлургического и сырьевого секторов. Ну и конкретные параметры еще, напомню, не определены, но компании уже реагируют. Сейчас Полюс снижается на 0,6%, Русал минус 0,5%, Норникель теряет 1%. Ну и коротко о товарном рынке. Нефть минус 6%, 97,5 долларов за баррель. Рубль у нас укрепляется, официальный курс к доллару уже 83,56.
1: Давайте прямо с рубля

0: и начнем. Как вот эти новые параметры бюджета, Герман, как вы считаете, повлияют на рубль?
1: Вы знаете, на рубль влияют больше не параметры бюджета, а общая макроэкономическая конъюнктура. Сейчас действительно, наблюдая то, что Юрлс был достаточно высоко, мы можем ожидать каких-то более высоких доходов и, соответственно, укрепления динамики рубля. Однако, на мой взгляд, этот тренд достаточно конечен, и макроконъюнктура скорее развернет его в другую сторону.
0: Давайте поговорим тогда про вообще в целом рынок. Мне кажется, что вы вначале в самом сказали, что все-таки вы считаете, что бюджет проинфляционный, и, например, сказали про программу заимствований. Мы знаем, что вчерашний аукцион Минфина у нас не состоялся, и как новые параметры бюджета в том числе повлияют на доходность ОФЗ?
1: Мы же учитываем не только сами бюджетные параметры, но и множество других факторов. Меня несколько смущает достаточно, на мой взгляд, оптимистичная оценка роста экономики как в следующем году, так и через год. И поэтому я считаю, что доходы бюджета скорее будут, прошу прощения, ниже, чем выше, и, соответственно, дефицит будет в итоге больше. По поводу вчерашнего аукциона, да, действительно, мы увидели, что инвесторы требуют большую доходность, и это такой тренд, наверное, последних месяцев, поскольку возрастают именно системные и проинфляционные риски, поэтому неизбежно Минфин столкнется с тем, что, скорее всего, ему придется повышать доходности по своим выпускам или, собственно, столкнуться с тем, что покупателей будет меньше.
0: Давайте приземлим это к портфелю, но пока узнаем как раз котировку RGBI.
2: Да, индекс гособлигаций сейчас снижается на 0,01%. Вчера, кстати, потери тоже были примерно 0,01%. Ну и расскажу, как у нас открылись торги по основным акциям. Банковский сектор в небольшом минусе, примерно 0,3%. Теряют только Т-технологии растут на 0,14%. В принципе, и сырьевой сектор, нефть и газ чувствуют себя также негативно. 0,6% теряет Лукойл, примерно 0,5% потери по Роснефти. В общем-то, везде мы практически видим минус. Также отмечу, что все металлурги в минусе. Норникель сейчас снижается на 1%. Полюс золота теряет 0,5%. Северсталь снижается на 0,6%. Ну, пожалуй, только вот зеленое пятно. Это Селикдары растет на 0,25%. И Озон процент и 0,3% прибавляет.
0: Давайте вернемся к ОФЗ и к нашим личным портфелям. Вот что сейчас делать, исходя из тех параметров бюджета, которые мы узнали вчера вечером?
1: Вы знаете, у нас уже давно нет в портфелях ОФЗ, по большей части ни коротких, ни длинных. Мы сместили дюрацию вниз и находимся в большей степени в облигациях с плавающим купоном, поскольку мы считаем, что ставка ЦБ на ближайшей, так скажем, траектории будет выше, чем ниже, и ЦБ не сможет ее так снижать, как этого хотел бы рынок, и как этого многие ждали. Мы также остаемся в коротких облигациях с фиксированным купоном. Мы стараемся идти действительно только там в первый эшелон, поскольку нарастают именно системные риски облигационного рынка, поэтому в какие-то истории с повышенной доходностью мы стараемся не ходить. Нам также очень важна ликвидность, поэтому в сухом остатке можно сказать, что мы смещаем бондовый портфель в сегмента именно действительно с хорошим рейтингом.
0: То есть это корпоративные, это в основном корпоративные бумаги, получается, что государственного долга у вас сейчас в портфелях нет?
1: Да, именно, мы ориентированы все-таки на повышенную доходность, то есть КС+, поэтому мы действительно смещаемся в сторону корпоративных бумаг и игнорируем ОФЗ.
2: Ну вот, кстати, наши зрители и слушатели задают вопросы, касающиеся ОФЗ. Доброе утро, думаю, ОФЗ со ставкой выше 16,7% неплохо. При ставке рефинансирования в 21% такого не было. Рубль в течение 10 лет стоит на месте. Зафиксировать такую ставку для сохранения на 10 лет – хорошее предложение для населения?
1: Вы знаете, это зависит уже непосредственно от инвестиционного профиля конкретного клиента. Я считаю, что нет. Если действительно там кто-то хочет так это сделать, надо учитывать параметры ликвидности, поскольку, возможно, тому или иному инвестору, который зафиксировал такую ставку, понадобится выйти. А если будет реверс ДКП, то, соответственно, тело облигации достаточно сильно просядет вниз, и ему будет фактически этого не сделать, не признавая убытка. Поэтому я думаю, что это не очень хорошая идея.
0: Реверс ДКП вы имеете в виду, что есть вероятность, что могут ставку поднять? Когда?
1: Да, есть. На ближайших двух заседаниях этого не случится, на мой взгляд. Я думаю, что мы войдем в следующий год со ставкой 14.
0: То есть у нас два заседания будет с сохранением ставки на уровне 14%?
1: Да, я полагаю, что да. Кто-то считает,

0: считает, что возможно там предновогодние сюрпризы. Я, однако, думаю, что расходы и макроконъюнктура не позволят ЦБ снижать ставку на этих двух заседаниях. В целом, в течение следующего полугодия, именно 2027 года, я думаю, что может быть вопрос о повышении ставки, если динамика инфляции останется такой, как она есть.
1: Кстати, про инфляцию. Мы вчера узнали данные по инфляции. За прошедшую неделю цены выросли на 0,12%, а если посмотреть с начала года, то на 4,9%. Вот, кстати, как вы считаете, какая в итоге у нас будет инфляция за год?
0: В итоге инфляция за год, скорее всего, составит где-то порядка 6,8%, ближе к 7%, возможно. Соответственно, я не жду там каких-то особых сюрпризов, да и ЦБ действительно сам поднял, как бы, собственно, такой прогноз, поэтому я думаю, что она сложится в районе 7% за этот год.
1: А по рублю что вы ждете на конец года?
0: 100. За доллар, да.
1: Ничего себе. Вау. А как бюджет повлияет на решение ЦБ по ставке?
0: Ну, смотрите, там все достаточно прозаично. Больше расходов со стороны бюджета, большая жесткость ДКП при прочих равных. Как я считаю, что расходов будет непосредственно больше, и, безусловно, некоторые статьи расходов, они тоже инфлируются и становятся относительно неизбежными, поэтому ЦБ будет вынужден держать высокую ставку дольше.
1: Мне кажется, мы макрокартину обсудили. Давайте перейдем на конкретные события сегодняшнего дня. Итак, уже вышел индекс PMI обрабатывающих отраслей России. В сентябре он вырос до 49,8 пункта, месяцем ранее был 48,8. Также сегодня ждем данные об объеме торгов на Мосбирже в сентябре, и пройдет общее собрание акционеров Т-технологии по дивидендам за первое полугодие. Герман, за какими событиями вы будете следить? Какие для вас наиболее важные сегодня?
0: Вы знаете, наиболее важные события — это все-таки то, что касается облигационного рынка и макро. В части акций у нас акций в портфелях практически нет. Там есть, собственно, какие-то небольшие позиции там по Сбербанку и Лукойлу и Транснефти, но не больше. Банковский сектор мы в целом дисконтировали из портфелей. Особенно сейчас, так скажем, интересно то, что случится там с Дом РФ, на который рынок сейчас пока что никак не реагирует, а ситуация с самолетом — это на самом деле достаточно такой прямой коррелянт для акций Дом РФ. По дивидендам Т-технологии в целом это достаточно ожидаемо. Дивиденды там весьма небольшие, и в общем-то, это как бы не сильно интересно. Операционно бизнес сильный, но с начала года они потеряли порядка там 25-30%, поэтому мы их, собственно, не рассматриваем к покупке.
1: Ну, кстати, сейчас акции самолета снижаются на 2% уже, а вообще, по-моему, за месяц с начала осени они потеряли около 40%. Да, обязательно закредитованные компании обсудим чуть позже. Я хочу к дивидендным компаниям сейчас вернуться. У нас вот новости по дивидендам за первое полугодие. Вчера стало известно, например, про дивиденды «Мать и дитя». 38 рублей на акцию. Объявленные дивиденды, дивидендная доходность где-то 3%. Вот такие компании, как «Мать и дитя», вы, например, сейчас рассматриваете?
0: Вы знаете, я же исторически аналитик по биотехнологическому сектору американских компаний. Я очень хорошо отношусь к различным родам медицинским компаниям в России. Многие из них достаточно эффективны. Но надо сказать, что в текущих условиях, когда рынок действительно дисконтирует многие даже крупные голубые фишки, про эти компании, к сожалению, большинство инвесторов забывает. Да и дивидендная доходность там однозначная, она, в общем-то, как бы не привлекательная. У компании хорошая операционка, но в ближайшее время я не думаю, что инвесторы будут набирать позиции в портфеле по этой бумаге и многим другим из этой отрасли.
1: А что вы конкретно вот прямо сегодня собираетесь сделать в терминале?
0: Смотреть на него и думать, куда же, так скажем, это все нас приведет. В большей степени мы, безусловно, следим за рынком облигаций, как я уже говорил, и нас интересует в первую очередь, как реагируют смежные компании из той же строительной отрасли на проблемы того же самолета.
1: Вот давайте как раз про это поговорим. Ну что, давайте про самолет. Действительно, акции уже за месяц упали на 40%. И, кстати, на облигации тоже по некоторым выпускам на 40% упали. Длинные выпуски торгуются вообще практически за 50% номинала. Как вы реагируете на это? Вообще от всех облигаций самолета избавились или все-таки решили спекулятивно что-то поднабрать?
0: Мы реагируем с большой достаточно иронией. Мы вышли из облигаций самолета где-то, наверное, там полгода назад, потому что мы видели большие риски риски по этой компании. Мы не набирали позиции на тех проливах, которые были, поскольку меня смутила история в том, что там все-таки формально был технический дефолт, давайте будем честными, несмотря на то, что деньги в итоге нашлись. А это было совершенно небольшое погашение, порядка там 2,5 миллиарда.

0: миллиардов. Следующее погашение, вот выпуска, например, там P13, оно составляет 25 миллиардов. И если...
1: У нас еще 30-10 есть погашение на 1,5 миллиарда, оно действительно небольшое.
0: Да, мы на него не смотрим, мы больше смотрим именно на большое. Мы считаем, что есть достаточно значимая вероятность того, что долги в итоге будут реструктуризированы, особенно если верить слухам о том, что Сбербанк будет заходить, собственно, в операционный бизнес самолета. Я не думаю, что это будет в ближайшее время, но, так скажем, тучи на горизонте сгущаются, поэтому нет, мы эти бумаги к покупке не рассматриваем ни средние, ни длинные.
1: Тогда из каких вы других бумаг выходите? Ожидаете ли вы, что каких-то других застройщиков это коснется?
0: Мы в застройщиков в целом не рассматриваем. То есть у нас есть отдельные выпуски Settle Group, которые нам пока что нравятся. Все остальные застройщики мы считаем под большим риском. И кроме Settle Group ничего не покупаем за
1: это. От каких-то еще облигаций избавляетесь?
0: Пока нет. Соответственно, если мы говорим в сегменте таких более рисковых облигаций, там не первого эшелона, пока что мы все еще удерживаем Селегдар. Мы нарастили там долю во флоутерах Русгидро, соответственно, и больше никаких позиций мы пока не продавали.
1: Спасибо большое за достаточно расширенный ответ. С нами был Герман Шелест, начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион». Мне кажется, мы достаточно подробно все обсудили.
2: Благодарим финансовых обозревателей Майю Нелюбину, Анну Лазареву. Это была программа «Рынки утро», совместный эфир телеканала и радио РБК. Но раз уж мы начали сегодня закон творческих инициатив с бюджета, далее на радио РБК еще одна закон о платформенной экономике, который вступил в силу сегодня, и, как говорят эксперты, он может сильно ограничить возможности маркетплейсов по наращиванию заработка, как это скажется на участниках отрасли, в том числе публичной компании «Озон». Разберемся далее на радио РБК.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч доходность 16%. В Вологде 16%, в Пензе 15%, в Волжском 14%. А вот в малодоходном десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона, сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке почти в 13 тысяч доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раза. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, которая составляет 7%, и уж тем более полноразмерных квартир. 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
6: Первая команда. Важное решение.
7: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
6: Траектория лидера.
7: Программа сооснователя SQN Ярослава.

0: Вячеслава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки? Из первых уст по пятницам в 15:30 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
2: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
3: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
5: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
4: Роберт Айгер. «Умение предвидеть». Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

Столица 9:30, в студии Татьяна Калинина. Спасатели ликвидировали возгорание на территории предприятия в Красноармейском районе Краснодарского края. Пожар начался в результате падения обломков беспилотников, сообщил глава района Александр Харитонов. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Из-за атаки дронов обесточена часть Крыма. В Еврокомиссии обсуждают передачу финансовых решений в руки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет политика. На встрече, которая пройдет сегодня, поднимут тему региональных и территориальных аспектов бюджета в размере около 2 триллионов евро. 1 октября начинается осенний призыв в армию. С этого года призыв идет круглый год, но отправка в войска по-прежнему проходит в два периода – с 1 апреля и с 1 октября. В ближайшие два месяца в войска планируется направить 120 тысяч человек. Илон Маск станет одним из руководителей нового проекта Пентагона по изучению будущего ведения войн, заявил министр войны Пит Хексет. В ежегодном обращении к военным Хексет объявил о запуске проекта «Меридиан». Инициатива будет реализовываться под руководством главного технологического директора Пентагона Эмиля Майкла. Полнометражный фильм по «Игре престолов» выйдет в июне 2029 года. Картина «Игра престолов. Завоевание Эйгона» станет первым кинопроектом франшизы. До сих пор она существовала исключительно в формате сериала. Режиссером ленты станет Оуэн Харрис, известный по «Рыцарю семи королевств». Сценарий написал создатель «Карточного домика» Бо Уильяман. Информацию об актерском составе пока нет. Картина находится в самой ранней стадии производства. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: 9 часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга, 1 октября. Первый день 10 месяца нынешнего года. Часто именно 1 октября многие нормы и резонансные законы вступают в силу. Вот один из них – закон о платформенной экономике. Будем подробно прямо сейчас разбираться, как он будет работать.
1: Утро вне конкуренции.
2: Этот закон регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателей. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом еще Минэкономразвитие сформировало предварительный список. В него вошли тогда 12 компаний. Что изменилось, разбирался Руслан Анединов, он в студии. Руслан, какие главные изменения?
3: Да, с сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения, сервисы обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
0: Ну, могут ведь и не дать согласия.
3: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателей и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
2: По закону более-менее стало яснее. А как изменения оценивают участники рынка?
3: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
4: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
3: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действует в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
5: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
0: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
3: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной, но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
6: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него, так как есть, там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
2: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
3: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
7: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
3: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
0: Спасибо, это был Руслан Анединов, который разбирался в параметрах вступившего сегодня в силу закона о платформенной экономике. Стоит лишь добавить, что за нарушение этого закона самый серьезный штраф – 500 000 рублей. Он предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Впрочем, другая напасть может грозить селлерам. Налоговые предложили дать право блокировать продавцов на маркетплейсах. Это публикация РБК. Следует такая норма из внесенного в Госдуму законопроекта. Уже в подписке есть материал. Мы разберемся подробнее, как эта норма может работать, если она вступит в силу. Это утро вне конкуренции.
8: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: Вы это слышали?
11: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
10: Теперь слышали.
11: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
10: 18+.
2: 9:39 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Налоговые предложили дать право блокировать продавцов на маркетплейсах. Цифровые платформы встроят в механизм контроля. Это следует, по крайней мере, из внесенного в Госдуму законопроекта. Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать продажи продавцов через площадки. ФНС получит также право приостанавливать прием заказов, снимать карточки товаров, подозревая в недобросовестности продавцов в двух случаях. В свою очередь, площадки будут обязаны выявлять риски у партнеров.
0: Текст документа изучил автор публикации в подписке РБК и корреспондент РБК Александр Ситюков. Он на связи с нашей студией. Александр, доброе утро. Вот по порядку, как именно предполагается работа вот этой нормы?
12: Да, день добрый. В целом, как бы, да, можно говорить о том, что инициатива вводит новый способ обеспечения, как бы, исполнения обязанностей по уплате налогов наравне с залогом или приостановлением операций по счетам. Собственно, как это будет работать? Теперь маркетплейсы будут обязаны выявлять какие-то налоговые риски неправильного исчисления налогов, ну или удержания, или неполной уплаты. Как бы перечень рисков будет определять сам ФНС, а платформа должна будет уведомлять продавца о том, что у него выявлены определенные риски. В течение 30 дней у продавца будет, соответственно, время, чтобы предоставить какие-то доказательства, опровергающие этот риск. У налоговой будет два триггера вообще, которые будут служить поводом для блокировки карточек товаров. Соответственно, если продавец или, как бы, его законный представитель не явится в налоговый орган для проверки, для дачи показаний, либо же, если он не предоставит истребованные документы через платформу, что, как мы понимаем, также будет возможно не ранее, и приостановка при этом будет возможна не ранее, чем через 3 дня после истечения срока, но будет укладываться в 30 дней. При этом блокировка будет возможна одновременно на всех площадках работы продавца. То есть, если ты работаешь и на WebAdress, и на Озон, то блокировка может поступить одновременно примерно, потому что...
0: Вне зависимости от того, где именно зафиксировали нарушение.
12: Да,

0: это идет еще с где-то лета 25 года, когда начался эксперимент по обелению селлеров на платформах. Тогда, собственно, 5 платформ: Wildberries, Ozon, Яндекс, Авито и AliExpress начали обмениваться данными о продавцах с ФНС, и тогда они, собственно, отслеживали не только как бы вот эти вот не какие-то отдельные моменты, но и в целом признаки дробления, когда продавцы используют разные, например, юрлица для того, чтобы снижать налоговую базу.
1: Ну, вариантов много, да. А это все не станет дополнительной нагрузкой на площадки, на сами торговые, или кто пострадает больше всего?
0: Ну, конечно, это станет дополнительной серьезной нагрузкой для маркетплейсов по нескольким причинам. Во-первых, для этого нужно будет использовать определенную инфраструктуру, и это достаточно сенситивные данные, за оборотом которых как бы также надо будет следить. Соответственно, помимо как бы непосредственно вложений в инфраструктуру, нужно будет еще и выделять отдельных людей, которые будут за этим всем следить и работать непосредственно за еще взаимодействие с налоговой. А за ошибки для маркетплейсов придется заплатить достаточно серьезным, до 100 тысяч рублей за один случай. Соответственно, если будет какой-то массовый сбой, например, или не заметят каких-то случаев, то штрафы могут быть достаточно серьезными.
2: В общем, пострадают, нагрузка может быть на площадке, пострадают селлеры.
1: Да, но в конечном счете и покупатель тоже. Нельзя этого исключать.
2: Спасибо. Корреспондент РБК Александр Ситюков был на связи со студией.
1: Но мы обратились за комментариями. Ozon, Авито, представители отказались от комментариев. Также РБК направил запрос в Яндекс.Маркет. Полную версию читайте в подписке РБК. Ну а сейчас 9:45 в Москве на радио РБК. Выпуск отраслевых новостей.
3: О чем говорят отрасли?
4: Татьяна Калинина, здравствуйте. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Нерка подорожала на 36% в году, кита на 73%, а горбуша почти на 100%. Рост оптовых цен на красную рыбу, согласно данным Нацрыбресурса, начался в конце июня. К концу сентября добыто 98 тысяч тонн. До этого участники рынка прогнозировали объемы более чем вдвое выше.
3: Технологии.
4: Более половины линий связи в России могут потребовать замены. Они уже превысили гарантированный срок службы в 25 лет, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи Минцифры. Со временем оптоволокно мутнеет, из-за этого снижается его пропускная способность. В результате пользователи могут столкнуться с перебоями в работе интернета, отмечают эксперты.
3: Туризм.
4: Спрос на бронирование загородных домов для отдыха в горах этой осенью вырос в 4 регионах России. Наибольший прирост отмечен в Красноярском крае и в Мурманской области, сообщили все сервисе «Авито путешествия». Далее идут Кабардино-Балкария и Адыгея.
3: Ритейл.
4: Продажи российской парфюмерии в январе-августе этого года выросли на 20% к году. Об этом сообщил оператор государственной системы «Честный знак». При этом импортная парфюмерия выросла всего на 0,8%. Доля отечественной парфюмерии на российском рынке за последние три года выросла с 55% до 66% в натуральном выражении, а в денежном до 23%. 70% российской парфюмерии продается на маркетплейсах.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9:46 в Москве. Ну что же, с путиной не задалось, а вот с охотой кажется более чем. И более того, предлагают даже некоторые барьеры снять, в частности, для охоты на медведя и вывести его из региональных красных книг. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Росохоторыболов Союза Андрей Сицко. На фоне нападений хищников в самых разных регионах страны депутат Николай Валуев призвал разрешить охоту на медведец. Российские охотники попросили премьер премьер-министра Михаила Мишустина отменить сбор за добычу зверя, чтобы увеличить интерес к промыслу.
1: В общем, кажется, охота снова в повестке, хотя прежде популярность этого хобби снижалась. А как меняется восприятие охоты в России? Точки зрения двух поколений в программе «Да или нет» отразили основатель группы компании

0: компания «Белая дача» Виктор Семенов и наш коллега Иван Якунин.
1: Да или нет?
2: Сколько вам лет?
3: Ой, мне уже 67.
2: Вот мне еще нет 30, и мне всю жизнь казалось, что охота — это очень странное, бесчеловечное, бесцеремонное занятие. Особенно, когда это ради удовольствия. Вы охотник, который от этого хобби отказались. Объясните, почему?
3: У меня, так же, как и у вас, когда охота ради тщеславия, и еще хуже, забавы, это всегда плохо. Тщеславие забавам изуродовать может любое дело. И вот я отказался от охоты именно трофейный, так называемый. Хотя даже трофейная охота может быть не ради забавы. К примеру, вот я, например, поимел несколько трофеев горных копытных. Поверьте мне, вы наверняка не видели аргали, а тем более не трогали. Это уникально красивое животное. И если вы грамотный охотник, даже трофейный, то вы помогаете природе. Объясняю. Потому что вы выводите из природы крупную особь, которая уже само не может продолжать род, но молодым мешает. Более того, вы потом вот этот трофей делают музей, туда детей водят, они видят этих животных, иначе бы они их просто не увидели. Ты отстреливаешь только тех животных, которые уже лишние, потому что они иначе просто вытопчут все. Посмотри сейчас в Подмосковье, это вот яркий пример. Там, где есть охотхозяйство цивилизованное, как правило, это частное, да, там животных на самом деле так много, что вы иногда в лес заходите, и от оленей все вытоптано, как на ферме. А там, где есть охотхозяйство, ну такое, извиняйте, ДОСААФ вчерашний, где, ну, все так, знаете...
2: Видели бы слушатели выражение лица Виктора Семенова.
3: Гуляй, Вася, что называется, да? Там бедный лось только появляется, за ним уже 10 браконьеров бегают и отстреливают его. Поэтому не надо охотника гнобить.
2: Аргументы, которые вы приводите, я в нем слышу скорее позицию управленческую.
3: Опять-таки охотник... Он делает это все очень чисто, и животное испугаться не успевает, да? А вы видели, что такое животное, когда его на бойню везут? Я на Белой даче в год раньше выращивал 50 тысяч свиней. Когда мы начинали очередной свинарник отправлять на убой, вот первых забирали, все остальные переставали есть. И вот мы это мясо с этим страхом потом в колбасе едим. Поэтому мясо, которое добыто охотниками, грубо скажу, лишенное вируса страха.
2: А нам, как потребителю, вот это важно? Испугалось оно, не испугалось?
3: Конечно. Это энергетика, это качество.
2: Вы знаете, я слушаю вас, чувствую энергетику, знаете, фотографий архивных, стереотипных таких, где мужчина, поставив ногу на грудь убитого животного с ружьем наперевес в кепке, улыбается, что вот я, вот добыл.
3: Все равно перед тобой азарт есть, да, в том плане, ты обязан попасть. Ты же, во-первых, к нему идешь иногда, столько трудов и не один день. Потом, да, жалко, подходишь. В те времена, когда я был охотником, я всегда жалел и даже не любил фотографироваться. Многие же любят фотографироваться рядом.
2: Мне показалось, или вы сейчас это, слушатели наши, не видели, когда говорили о том, что вам жалко животное, такой жест сделали, как будто вы ему глаза закрываете.
3: Я так всегда делаю. Но не всегда получается, кстати говоря. У некоторых животных они не закрываются. Просто иногда снегом припорошишь. Ну да, я стою и извиняюсь перед ним. Жизнь такая.
2: Пара вопросов. Зачем люди делают трофеи? Шкуру медведя на пол, голову барана на стену.
3: Но разве шкура медведя некрасивая? Это просто утилитарно. На ней вместо ковра. Кому-то это нравится, да? Я в этом ничего не вижу плохого.
2: У вас есть ковер из медведя?
3: Есть.
2: Давно лежит?
3: Давно, потому что вот уже я его добыл в середине 90-х. Испытал себя, для меня важно было испытать. Я добыл одного медведя с подхода, одного в берлоге. Все, я сказал, больше. Тем более, когда увидел, что когда его разделываешь, и это лежит перед тобой женщина, человек. Только руки длиннее. Я сказал, что больше медведей я не стреляю. Вот я сегодня с фотоаппаратом хожу, а раньше с ружьем ходил. Просто так созерцать закаты, ну, мне как-то это, не имея конкретной цели, глупо.
2: Попробуйте, мне нравится. Помогает.
3: Ну, может быть, да.
2: Культура охоты в России умрет, да или нет?
3: Нет. Нет, это вечно. Уйдет всякая накипь, появятся настоящие культурные охотники, защитники природы.
1: Да или нет?
4: Ну, Криштиану Роналду, безусловно, не накипь в мировом футболе, один из величайших игроков в истории. Но вот уходит из сборной как-то уж очень некрасиво. Подробнее спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
5: Олег, а вот Криштиану Роналду с тобой бы поспорил. Есть ощущение, что он как раз-таки и считает себя вот этой субстанцией.
4: Накипью?

0: Да? Ненужный совершенно в сборной Португалии.
1: Объясни, почему так Роналду считают, потому что, ну, неужели в 41 год не хватает понимания, что как бы нужно уходить вовремя? Я в этом плане абсолютно, я понимаю, что, может быть, не надо плевать в спину заслуженному игроку, но вот так уходить некрасиво для 41-летнего футболиста как будто не очень.
0: Олег, в 41 год хватает понимания, но в 41 год, и если ты при этом Криштиану Роналду, то нет. Понимания не хватает. И это несмотря на то, что не далее как 23 сентября Роналду на пресс-конференции сказал, что превыше всего это интересы сборной. И если тренер скажет, садись на скамеечку и не надо играть, говорит, я сделаю именно так, беспрекословно.
2: И без слез.
0: Обязательно. Однако ж, на деле как-то у Криштиану Роналду его слова разошлись с тем, что мы видим в реальности.
1: Мария, рассуди нас все-таки. Роналду прав или не прав?
2: Рассудит штраф. Ему грозит теперь дисквалификация до 6 месяцев.
0: Да он, в общем, и сам сказал, я, говорит, больше за сборную играть не буду. И это решение окончательное и, вы не поверите, бесповоротное.
2: То есть штраф $1000 его никак не напряжет?
0: Не очень.
1: Сам себя дисквалифицировал, можно так сказать. Спасибо, Илья Попов был в студии «Тут вне конкуренции».
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Микелян, руководителя аналитической группы РБК «Исследования рынков», дать короткий тизер.
6: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК «Исследование рынков» в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на 3 направления – ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
5: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Резать лося.
7: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Доха.
8: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего в любой инвест-тусовке.
9: Вы купили новую акцию, Вера?
10: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
9: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
10: Значит, хорошая акция. Надо брать.
8: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции».

0: инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
3: РБК тренды.
1: Топливо вместо батарей. Авиация дает около 2,5% мировых выбросов углекислого газа. Но сделать пассажирский самолет электрическим намного сложнее, чем автомобиль. Батареи для большого лайнера пока слишком тяжелые. Поэтому главная ставка отрасли – на устойчивое авиационное топливо. Его могут производить из отработанных масел, отходов или синтетического сырья, а использовать в существующих самолетах вместе с обычным керосином. Европа уже обязала поставщиков добавлять такое топливо. Сейчас его доля должна составлять минимум 2%. К 2030 году 6%, а к 2050 70%. Но пока зеленая авиация выглядит очень небольшой. В 2026 году устойчивое топливо обеспечит лишь около 0,8% мирового потребления авиакеросина. И стоит оно как минимум в несколько раз дороже обычного. Получается, главный технологический барьер для авиации сегодня уже невозможность летать на другом топливе, а возможность производить его миллионами тонн и по приемлемой цене.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали еще троих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они причастны к нападениям на военных и сотрудников правоохранительных органов в 99-м и 2000-м годах в Чечне. Аресты прошли в Ингушетии, Башкирии и Татарстане, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Первое чтение проекта бюджета на 27-29 годы намечено на 29 октября, сообщил глава Комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Накануне правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего федерального бюджета с общим дефицитом почти 16 триллионов рублей. Приоритетами заявлены социальные обязательства, военные расходы и технологический суверенитет. В следующем году на оборону планируется направить рекордные 17 триллионов рублей. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились примерно на 20%, пишет Financial Times. Среди причин резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Армения пересмотрит правила выдачи гражданства. В частности, планируется отменить для армян за рубежом упрощенный порядок получения паспорта. Если поправки одобрит правительство, то с 1 января 2028 года получить паспорт Армении смогут только те представители диаспоры, кто прожил в стране минимум 2 года. Прочим заявителям потребуется 5 лет легального проживания. Режим повышенной готовности объявлен в Новокузнецке, Кемеровской области из-за выходов медведей к людям. С момента обострения ситуации в мэрию поступило 260 сообщений.

0: Вице-премьер Дмитрий Григоренко в эксклюзивном интервью РБК рассказал об основных изменениях, его комментарии примерно через полчаса. В Банке России тем временем рассказали, что ожидают нормализацию на рынке топлива до конца года. И это базовый сценарий в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Согласны ли с такой оценкой аналитики? Об этом примерно через минуту. Также стало известно из данных Росстата, что инфляция в годовом с начала года уже достигла почти 5%. Тем временем сегодня еще одна новация. Вырастут тарифы на коммунальные услуги от 8 до 22% в зависимости от региона. Как вот эта индексация тарифов, которую многие ждали с точки зрения влияния именно на инфляцию, инфляционные ожидания, отразится на них и как это скажется на решении по ключевой ставке, об этом также в нашем эфире. Ну а сейчас короткая ситуация на рынках. Индекс Мосбиржи сейчас растет на 0,2%, 2271 пункт. На валютном рынке доллар на межбанке 82 рубля 99 копеек, евро 93,88, здесь российская валюта на 0,5% укрепляется. Юань на московской бирже 12 рублей 38 копеек, здесь российская валюта напротив незначительно, но дешевеет. Ну и нефть. Нефть марки Brent 98,5 долларов за баррель, рост на торгах на лондонской бирже ICE 0,4%. Конфликт на Украине – крупнейшая проблема для дизельного рынка. Так заявил Дональд Трамп в ходе совместного выступления с министром торговли Говардом Лютником в Белом доме. По мнению американского президента, главным образом на рынок давит ситуация вокруг российских НПЗ. Они, как добавил Трамп, цитата, «выходят из строя довольно тревожными темпами». Тем временем в Банке России рассказали, что ожидают нормализацию на рынке топлива до конца года. Это базовый сценарий в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Все факторы говорят о том, что прогноз ЦБ верен, и вероятнее всего, если Россия не столкнется с очередными ударами по энергетической инфраструктуре, он сбудется. Об этом рассказала нам вместе с Марией Пичугиной в утреннем эфире профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина.
1: В сегодняшний момент завершают внеплановые ремонты. Достигнуты все договоренности по объемам по импорту нефтепродуктов из дружественных нам стран. И поэтому стоит ожидать. Но поскольку сейчас снижается объем потребления в целом по бензину и дизелю, это чисто сезонное снижение, то взлета опять объема потребления под Новый год, когда все поедут в отпуск, будут покупать подарки, будет дополнительная перевозка товаров, то да, стоит ожидать, что к концу года должно стабилизироваться с тем, чтобы не выйти на Новый год к проблемам.
0: То есть, в целом, здесь вы согласны с прогнозом Центробанка?
1: Да, ситуация, с дизелем она вообще профицитная, и факторы все показывают, то, что мы наблюдаем, что найдены логистические возможности, демпфированы те проблемы, которые были связаны с транспортировкой, и сейчас практически все регионы обеспечены дизелем.
0: Но при этом запрет на экспорт дизельного топлива продлен.
1: Это резонно, поскольку необходимо создать дополнительные запасы с тем, чтобы, когда будет новогодний, избежать возможных проблем, если вдруг они неожиданно возникнут. Риски все равно сохраняются.
2: Риски сохраняются. А в целом, как оцениваете сейчас степень неопределенности ситуации и какие факторы, на ваш взгляд, могут взорвать базовый сценарий ЦБ?
1: Здесь очень много разного рода факторов, начиная от действия недружественных, которые приводят к утрате инфраструктуры, и заканчивая тем, что какие-то энергетические объекты перейдут на дизель, или что, например, население будет использовать больше дизеля для своего внутреннего потребления в домохозяйствах. Такое же тоже бывает.
0: Банки России тем временем неоднократно настаивали, что влияние дефицита бензина на цены других товаров и услуг будет ограниченным. А после стабилизации рынка устойчивой инфляции вовсе возобновит снижение, прогнозируют в регуляторе. Впрочем, еще один фактор, который на общую инфляцию отразится, это индексация тарифов ЖКХ. Сегодня в среднем по стране сегодняшнего дня рост составит около 10%. Так вот, какой вклад вот такая индексация сделает в инфляцию, как отразится на инфляционных ожиданиях. Об этом подробно уже через минуту. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. В бизнесе Каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15%.

0: 10% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: 10 часов 9 минут в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, сегодня вырастут тарифы на коммунальные услуги в зависимости от региона от 8 до 22%. Ну, а средний рост по стране 10%. Это уже второе повышение за год. Напомню, 1 января тарифы увеличивались в среднем более чем на 1,5% из-за роста НДС. В Москве и Санкт-Петербурге индексации не превысит 15%, в Московской области 13%, в Ленинградской области цены вырастут менее чем на 10%. Здесь чем объясняется такая разница? Все дело в том, что региональные власти вправе выбирать любое значение. Главное, чтобы она не была выше предельной планки. Также правительство устанавливает допустимые отклонения для городов и районов внутри региона. Их диапазон от 2 и почти до 22%. Больше всего цены на коммунальные услуги вырастут в Ставропольском крае, сразу плюс 22%, а также в Дагестане и в Тамбовской области минимальный рост, ну, относительно минимальный, в Хакасии и на Чукотке, Кировской области, а также в Сахалинской и Томской областях. Повышение тарифов внесет вклад в инфляцию в октябре, но он будет незначительным. А на инфляционные ожидания он окажет влияние уже в конце осени. Так считает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
3: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокий темп прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
4: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
3: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться на инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8%. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
4: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
3: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрытое это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас прогнозы Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным. Учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
2: В свою очередь, советник главы Центробанка Кирилл Тримасов ранее говорил, что индексация тарифов ЖКУ добавит годовой инфляции 0,7% пункта, и добавлял он, что из-за этого инфляция приблизится к верхней границе прогноза регулятора в 7%. Пока же с начала года она уже достигла почти 5%, осталось еще 3 месяца в этом году. Также, по данным Росстата, недельная инфляция в России ускорилась в 2 раза в сравнении с предыдущим недельным показателем. Теперь она выросла на 12% против 0,6% недели ранее. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. Теперь уже точно, бесповоротно, безотлагательно

0: выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся. Это подтвердил организатор концертов Say Agency. И в сообщении говорится, что в ближайшее время компания опубликует официальное заявление о статусе проекта и о дальнейших планах. Возможность вернуть средства за приобретенные билеты появится 12 октября уже после предполагаемых дат концертов, которые, повторюсь, не состоятся. Но вот правила возврата тоже опубликуют отдельно, чуть позже. Несмотря на обещание организаторов вернуть деньги за билеты после отмены концертов Канье Уэста, зрители не намерены отзывать иски к Say Agency. Об этом рассказал обладатель билета на отмененное выступление Арсений.
1: Я требую у себя в иске взыскать с Say Agency и Intiket солидарно больше 100 тысяч рублей за несколько билетов на концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, а также неустойки за просрочку возврата, 3% каждый день просрочки, это начиная уже, получается, с 22 сентября идет. Также компенсация морального вреда в размере, указано в иске, 30 тысяч рублей, но, как мы знаем, это назначает уже сумму суд, и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Я требую возврат денег, но независимо от того, будет ли официально объявлена отмена концерта или же все-таки концерт состоится. Say Agency прямо не заявляет о том, что концерт отменен. Они в своем посте говорят о том, что как бы концерт, запланированные даты не состояться не смогут. То есть это типа намекает на возможный перенос, но скорее всего на неопределенное время.
2: Ну и скорее всего Say Agency уже же открывали возврат билетов неакционных. Там с людей сдерживали, то есть помимо сервисного сбора, когда ты оплачиваешь билет 10%, то там на возврат брали еще 10% на возврат этих же денег. То есть как бы человек терял 20% от стоимости билета. А сейчас, скорее всего, они сделают так, что у них же в оферте написано, при осуществлении возврата билетов на отмененные, замененные и перенесенные мероприятия производится возврат номинальной стоимости возвращаемого билета. И получается, что сервисный сбор, он также не будет возвращен.
0: Концерты Канье Уэста должны были стать крупнейшими гастролями рэпера в России после начала российско-украинского конфликта. Организатор объявил о них 17 августа. Стоимость билетов доходила до 160 тысяч рублей за места в VIP-ложа. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, за первые сутки продали более 80 тысяч билетов. Источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга, заявил РБК, что концерт был отменен из-за того, что договоренностей не было. Впрочем, отказываться от своего иска на этом фоне не планирует и Алена Жгун. Она первая подала заявление в местный суд с требованием вернуть стоимость билета.
3: 6 сентября мной были написаны досудебные претензии в сторону агрегатора и организатора. Ответил мне, к сожалению, только агрегатор, ссылаясь на организатора. Деньги никто так и не вернул мне. Соответственно, из чего был подан иск? Уже на два ответчика. Почему я пытаюсь вернуть деньги через банк и суд? Потому что сам организатор удерживает 10% через платформу Intiket при покупке, и при автовозврате тоже удерживается 10%. То есть мои деньги больше месяца находились непонятно где, непонятно зачем, так еще и удержит 20%. Я извиняюсь, но это ненормально.
0: В то же время собеседник РБК, близкий к администрации президента, рассказал, что изначально идею провести концерт Канье Уэста в России поддерживали некоторые чиновники в Кремле, в частности, потому что рэпер позитивно относился к Владимиру Путину и даже сравнивал себя с ним. По словам федерального чиновника, против концерта выступили в том числе представители силового крыла, а главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использование запрещенной символики. Впрочем, есть уже некоторые пока неподтвержденные данные, что Канье Уэст может все-таки выступить в России, а именно в Москве, но летом 2027 года. Впрочем, повторюсь, пока официальных подтверждений этому нет. Так называемая мифическая коллекция Ван Гога и Сезанна впервые выставлена на публике. Речь идет о 12 работах из частного собрания аргентинского коллекционера Ариэта де Блакье. Коллекция была более 50 лет закрыта для посторонних, об этом пишет газета «Гардиан», но вот накануне аукционный дом «Сотбис» впервые выставил ее на публике. Центральный лот – картина Ван Гога «Цветущие каштаны». Она написана за несколько недель до смерти художника. Ее стоимость оценена в 180 миллионов долларов. Второй по стоимости лот «Арлекин» Поля Сезанна с оценкой в 150 миллионов. А суммарная оценка уже доходит почти до полумиллиарда. На связи со студией искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева. Елизавета, здравствуйте. Ну вот «Гардиан» приводит слова бывшего директора отдела импрессионизма и модернизма Сотбис, где говорится, что десятилетиями эта коллекция была предметом легенд, что они шептались, ее скрывали от публики. Действительно, вот с чем связан такой мифический статус, и почему именно на это делают акцент?
4: Ну, коллекция, которую публика не знает, или знает только то об их существовании, но плохо представляет себе их состав, довольно много. У нас есть огромные залежи искусства, расположенные на территориях, которые называются Порто-Франко, что там толком лежит, никто не знает, и есть сейфы закрытые банков, где тоже хранятся произведения искусства. Так что, собственно говоря, ничего необычного в тайной коллекции нет. На самом деле, далеко не все коллекционеры готовы демонстрировать свои сокровища публике по многим причинам. Кто-то боится, что коллекция станет предметом какой-то криминальной активности, то есть, проще говоря, ее украдут. Кто-то не хочет светить доходы, у кого-то еще какие-то причины. То есть ничего там необычного в том, что такая коллекция существовала и что о ней мало кто знал, кроме специалистов, нет.
0: И, соответственно, вот сам вот этот статус мифической коллекции, он не поднимает цену на нее в данном случае, верно?
4: Нет,
0: здесь нельзя.
4: Дальше начинается, мы говорим о предпродажной подготовке коллекции, поэтому в данном случае это, конечно, маркетинговый ход. Периодически всплывают какие-то коллекции, которые в прессе называют тайными, мифическими, секретными, что, разумеется, поднимает продажную цену, возбуждает ажиотаж, и в конечном итоге люди торгуются до упора. Задача Сотбис – продать дороже, это же очевидно.
0: Хорошо, вот центральный лот «Цветущие каштаны» Ван Гога, «Арлекин» Поля Сезанна. Что здесь можно сказать о ценности этих картин и спроса на них со стороны коллекционеров? Насколько это будут желанные лоты для возможных покупателей?
4: Вы знаете, есть художники, которые продаются дорого, независимо от того, какая в мире ситуация. Ван Гог и Сезанн, безусловно, к ним относятся. Это художники известные, раскрученные, популярные и очень дорогие. Их работы на рынках появляются крайне редко, и если человек может себе позволить, а любой, особенно публичный коллекционер, в японцы одно время покупали их просто как не себя. Ван Гог очень популярен в Японии, как и Сезанн, и крупные японские корпорации тратили огромные средства на то, чтобы приобрести что-нибудь из этих двух авторов себе в коллекции, которые потом висели либо в штаб-квартирах компании, либо в музеях, которые при штаб-квартирах открывались. Я думаю, что здесь, независимо от того, была бы тайная коллекция, не тайная, Ван Гог и Сезанн достаточно редко выходят на рынок, особенно редко выходят на рынок вещи с подтвержденным провинансом, которые не вызывают сомнений в подлинности, у которых есть конкретная понятная история их бытования, их жизни. Поэтому я думаю, что независимо от каких-то маркетинговых ходов, торги бы вызвали как минимум интерес, если не ажиотаж. Но поскольку Сотбис живет немножко по рыночным законам, конечно, они сделали все для того, чтобы этот ажиотаж повысить.
0: Ну, вот смотрю сейчас статистику. Самая дорогая картина Ван Гога, которая называется «Портрет доктора Гаше», была продана в 1990 году за 82,5 миллиона долларов. Здесь почти 200. Тоже своего рода рекорд, который все-таки не столько зависит от искусства, от художественного значения картины самой, именно конкретно этой.
4: Конечно, нет. Вы поймите, что искусство не имеет какой-то объективной цены. В блокадном Ленинграде картины Тициана стоили ровно буханку хлеба. Нет объективной цены ни на что. Есть закон спроса и предложения, и Ван Гог, художник раскрученный, художник популярный, и поднять на него цену, в общем-то, несложно, особенно сейчас, потому что хорошего искусства больше не становится. И картин Ван Гога тоже больше не становится. Поэтому плюс инфляция, плюс неуверенность всех, общая неуверенность в финансовом положении мира, просто предкризисные ожидания, конечно, люди купят Ван Гога. даже если он подешевеет резко, что маловероятно, честно говоря, до тех пор, пока как бы ситуация экономическая не поменяется радикально, я не думаю, что просто пенсионисты сильно подешевеют. Но сейчас как бы вам

0: Волк – это отличный вариант купить, в общем-то, обменять мало чем обеспеченные бумаги на очень хорошую картину.
1: То есть своего рода инвестиция. Если коротко, вот представлены там ведь не только Ван Гог и Сезанн, есть еще в этой коллекции Ренуар, Клод Мане, Поль Гоген. Вы бы, если бы вот обладали возможностью, желаниями, какую картину бы сами приобрели? И почему?
0: Я бы постаралась договориться и купить всю коллекцию целиком чехом до аукциона. У меня были средства. Да, потому что эта коллекция интересна составом. Там есть вещи более дорогие и менее дорогие. И, в принципе, для наследников, очевидно, продают они, такое предложение могло быть гораздо выгоднее, чем аукционная продажа. Потому что, да, продастся Ван Гог условно за 200 миллионов, но, во-первых, аукционный дом снимет большую комиссию, во-вторых, все будут знать, что это продано за 200 миллионов. Такого рода картины, такого рода аукционы, это достаточно большая, серьезная работа, крайне редко такое бывает на самом деле. И если бы у меня была возможность, я знала, что коллекция выходит на продажу, я бы пыталась договориться так, чтобы купить ее не афишируя факт покупки, и после этого предъявила бы ее миру как уже свершившийся факт.
1: И вот мы тут уже и возвращаемся к вот этому газетному эпитету «Мифическая коллекция». Спасибо. Искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева была на связи со студией. Вы слушаете радио РБК.
2: Кто есть кто? Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась. Потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромный дисплей, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Hi-Fi X – это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: РБК «Тренды».
5: Цифровой рубль и бюджет.
6: Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.
7: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
3: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой,

0: ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
2: «Что это было?» в эфире.
3: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки.
4: Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
3: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
4: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
3: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
2: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: столице 10:30. В студии Татьяна Калинина. 16-летний подросток и водитель автобуса получили ранения в результате атак ВСУ на два района Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Массированному налету подвергся агрохолдинг «Мираторг». Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди сотрудников пострадавших нет. В Объединенных Арабских Эмиратах сформировали следственную группу для расследования инцидента с самолетом «Fly Dubai». Следствие рассматривает попытку совершения теракта как одну из причин ЧП. Премьер Израиля Нетаньяху сегодня заявил, что не получал разведданных или предупреждения об угрозе подобных инцидентов. Он добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе нападавшего пилота. В России сегодня вступили в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы должны проверять продавцов и документы на товары. Площадки также не смогут делать скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, маркетплейсы должны предупреждать как минимум за 45 дней. Гендиректором музея-заповедника Царицына в Москве назначена Елена Мельвиль, сообщили в столичном департаменте культуры. Она сменит на этой должности Елизавету Фокину. Фокина руководила музеем Царицына последние 10 лет. Джим Керри тайно женился на своей возлюбленной Минь-Ха. Свадьба 64-летнего актера прошла 30 сентября в Лос-Анджелесе в узком кругу, подтвердил представитель звезды изданию People. Отношения пара долго не афишировала. Вместе Керри и Минь-Ха замечали еще в 22-м году. Минь-Ха живет в Лос-Анджелесе и занимается искусством. Новый брак стал для Джима Керри третьим. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Десять часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, возвращаемся к одному из законов, который вступает с сегодняшнего дня в силу. Это закон о платформенной экономике. Есть позиция курирующего этот закон вице-премьера Дмитрия Григоренко. В эксклюзивном интервью РБК он заявил, что регулирование цифровых платформ вряд ли приведет к росту цен. Пояснил, что качественно сделанные правила еще никому не мешали. Кроме того, он добавил, что власти обсуждают все изменения с бизнесом и цифровыми платформами. Ну и отметил, помимо прочего, что регулирование направлено прежде всего на защиту потребителей.

0: Дмитрий Григоренко назвал основные изменения, предусмотренные новым законом.
1: Про цифровые платформы.
2: На сегодняшний день объем оборота онлайн-торговли оценивается минимум в 13 триллионов рублей. Это очень-очень серьезные деньги. У нас более миллиона предпринимателей продают свои товары и оказывают услуги через цифровые платформы. У нас миллионы граждан ежедневно пользуются цифровыми платформами, чтобы получить какую-то услугу или приобрести какой-то товар. У нас только 270 тысяч пунктов выдачи заказов по стране существует на сегодняшний день. Это еще такие скромные оценки. Конечно, такие масштабы, такие обороты вынудило государство принять определенные законы, определенные правила, которые бы были максимально прозрачны и максимально учитывали интерес каждого из участников.
1: Про регулирование онлайн-площадок.
2: В законе нашли отражение те вопросы, которые рынок изначально ставил в качестве вопросов, которые требуют законодательного регулирования. Это, конечно же, алгоритмы размещения и показа карточек товаров на цифровой платформе. На сегодняшний день любой предприниматель может попросить, и цифровая платформа покажет ему, какой алгоритм формирования карточек товаров, самое главное, выдачи карточек товаров по поиску, какая карточка первая, какая вторая, какая третья, по каким критериям. Прозрачность участников, которые работают на цифровых платформах. Речь идет о том, что с 1 октября цифровые платформы обязаны идентифицировать и продавца, и покупателя, которые взаимодействуют между собой через цифровую платформу. Это очень важно, потому что это прямая безопасность для участников, и для продавца, и для покупателя, потому что они понимают, с кем они взаимодействуют. Следующая важная мера – это, конечно же, безопасность для наших граждан, безопасность продукции, которая продается. Цифровые платформы обязаны контролировать наличие соответствующих документов на продукцию, которая продается. При этом я обращаю внимание, что со стороны государства сделан цифровой сервис, который бесплатно предоставляет маркетплейсам, цифровым платформам информацию о документации на продукты, которые подлежат продаже через маркетплейсы, и сейчас цифровые платформы подключаются к этому сервису. Отдельной нормой, которую следует отметить, является норма, которая обязывает маркетплейсы проверять документы, которые характеризуют качество продаваемых товаров. Это очень важно для наших граждан, потому что это гарантирует гражданам, что они покупают через Marketplace товар, который соответствует всем российским правилам. Я подчеркну, что закон очень сбалансирован, он учитывает интересы и продавцов, и цифровых платформ. Самое главное, интересы наших граждан, потому что интересы наших граждан это превыше всего защита по качеству, это защита по контрафакту, это защита в случае наступления каких-то там негативных событий, с тем, чтобы гражданин понимал, куда ему обращаться, какие процедуры предусмотрены и у кого требовать или у кого узнавать информацию о случившемся.
1: Про нерешенные вопросы регулирования онлайн-рынка.
2: Любые изменения, направленные на деятельность маркетплейсов или цифровых платформ, они являются уже чем-то естественным. Почему? Потому что это абсолютно живой рынок. На сегодняшний день, наверное, два ключевых вопроса. Это технический вопрос, обмен данными между информационными системами государственными и цифровыми платформами. Хотя здесь уже очень много сделано, но это такой процесс достаточно длительный, потому что все время что-то там появляется, что-то нужно новое, и прежде всего это направлено на защиту прав и интересов граждан, потребителей. Почему? Потому что это информация, которая используется прежде всего для контроля качества и наличия соответствующих документов у продавцов товаров. Ну и второй ключевой вопрос – это процедуры возврата, бесконтрольного возврата товаров. На сегодняшний день в офлайн-торговле эти процедуры отрегулированы, в онлайн-торговле каких-либо правил на сегодняшний день на законодательном уровне не существует. И вот это такая серьезная тема, которую мы сейчас аккуратно пытаемся отрегулировать, с тем, чтобы найти баланс и защитить, с одной стороны, наших граждан, предоставив на законодательном уровне такую возможность, а с другой стороны и защитить интересы цифровых платформ, потому что когда граждане бесконтрольно что-то покупают, а потом возвращают, и это все так вот бесконечно происходит, маркетплейсы несут затраты, при этом какого-то регулирования здесь не предусмотрено, то, конечно, здесь нужно определенное решение, мы сейчас этим занимаемся.
1: Про риски роста цен из-за регулирования.
2: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. И именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. Это очень важно, и с цифровыми платформами.
0: Ну что же, это была позиция вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курировал внедрение закона о платформенной экономике. А мнение участников рынка – это и маркетплейсы, и селлеры в дальнейшем эфире радио РБК. Буквально через минуту о том, как заработать 16 миллиардов долларов на недоверии к искусственному интеллекту. Вы слушаете радио РБК.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
3: 10.39 в Москве. Олег Овчаренко у микрофона. Итак, бизнесмен заработал 16 миллиардов долларов на недоверии к искусственному интеллекту. Речь идет о Питере Малуке, лидере компании Creative Planning, которая занимается консультированием по финансовым вопросам. Все дело в том, что бизнесмен начал жестко критиковать консультантов, которые полагаются на ИИ-советы и выдают клиентам непрофессиональные, иногда и абсурдные рекомендации. На фоне нейросетей сетевого хаоса он сделал ставку, Малук имеется в виду, на доверие, личный контакт и комплексный подход и превратил небольшую фирму из пригорода Канзас-Сити в финансового гиганта с активами около 700 миллиардов долларов. И в этом году он оказался в списке миллиардеров Forbes. Почему состоятельные американцы готовы платить за советы человека в эпоху искусственного интеллекта, рассказал ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
4: Очень хорошее исследование выходило в Time, посвященное тому, как часто ИИ ошибается, давая финансовый совет. Оказалось, что он ошибается более чем в каждом втором случае. В 57% ответов он говорил чепуху. Более того, если это были какие-то простые вещи, да, самые, то он отвечал, более-менее точно. А если это были сложные вопросы, требующие каких-то подсчетов, куда вложить деньги, да, какую прибыль ты с этого получишь, то он давал правильный ответ в 12% случаев. То есть получается, что ИИ, он совершенно ненадежен как финансовый совет. Конечно, он может использоваться как какой-то инструмент, да, которым пользуется настоящий финансовый советник человек. Но вот в качестве единственного собеседника он не годится ни в коем случае.
3: А вот какой самый абсурдный совет, может быть, тебе удалось наблюдать такой?
4: Там был очень хороший, который дал, по-моему, Клод. Сказал, что кредиты можно не выплачивать, если ты уехал за границу.
3: Замечательно, замечательно.
5: Для некоторых, да, совет может показаться и нормальным. Да, но абсурд. А если говорить о развитии искусственного интеллекта, все-таки он учится, он развивается. Многие сравнивают нынешний уровень развития искусственного интеллекта с интернетом 80-х годов и сайтами того времени. Ну, то есть вот самое-самое еще становление. Все-таки научится, может ли в перспективе заменить реального человека в таких вопросах, финансовых рекомендациях?
4: Может, но очень не скоро. Тут еще какая сложность с финансовыми консультациями? Ведь они очень сильно зависят от интересов и ценностей самого человека. Вот у меня есть какая-то сумма денег, да, у другого человека есть какая-то сумма денег. Мы ищем, куда их вложить. Но наши ценности, они совершенно отличаются, да. И вот это искусственный интеллект очень трудно понять. Он не понимает цели человека, да, я, может быть, хочу дом купить и жить за городом. А кто-то другой хочет вложить в акции, наоборот, путешествовать по миру.
5: Вот это в промпт вписывать тогда свои цели?
4: Отчасти да, но все равно как бы тут столько нюансов, что очень легко получить неправильный совет, да. Может быть, я хочу дом не здесь, а под Санкт-Петербургом. И это все, но человеку очень трудно самому сформулировать свои желания. Может ли это сделать искусственный интеллект? Ведь живой финансовый консультант с нами разговаривает, он в диалоге выясняет, что нам нужно. Более того, поскольку он человек, у него есть какая-то эмпатия, он зеркалит то, что мы говорим, да, он понимает это. А искусственный интеллект нет.
3: Подробный разбор этой темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Сейчас за минуту о том, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик. По крайней мере, так утверждает источник портала Axios. И в том числе, согласно утверждениям портала, Рубио потребовал уехать из страны и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Все дело в том, что, как вот говорит неназванный американский чиновник, иранская делегация слишком долго там находилась, по мнению госсекретаря Марко Рубио, и все это на фоне уже завершившейся Генеральной Ассамблеи ООН. В целом же публикации приходят к выводу авторы, что переговорный процесс зашел в тупик между США и Ираном, хотя еще в понедельник казалось, что будет достигнут прогресс.

0: прогресс в этих переговорах. Накануне Аксел сообщил, что попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли существенных результатов. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки, хотя еще недавно президент США Дональд Трамп настаивал, что в ближайшее время с Ираном, цитата, «кое-что произойдет». Ну, а сейчас в какой-то степени вернемся к теме офисных работников, использующих нейросети. Как оказалось, они массово перенимают эту лексику, пишет об этом газета Wall Street Journal. Согласно публикации, люди все чаще используют характерную для чат-ботов структуру речи. И вместо живых историй они выдают структурированные списки, делят мысли на три главных столпа и злоупотребляют сухими формулировками. В газете отмечают, нейросети, обученные на тысячах бизнес-учебников, теперь возвращают канцелярит обратно в офисы. В результате менеджеры начинают звучать идеально отполированно, но абсолютно неинтересно. В итоге сотрудники признаются, что их мозг буквально атрофируется, а отличить живое сообщение коллеги от сгенерированного машиной текста становится все труднее. Эта когнитивная зависимость моментально обнажается на собеседованиях. Стоит лишь попросить кандидата убрать телефон, подчеркивает руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус» Алена Гейт.
1: Хороший тест, вообще посмотреть, человек своим мозгом думает или только нейросетью пользуется. Это вот как вот вы сейчас мне позвонили, да, и вот, что называется, в моменте скажи свое мнение. Потому что бывает, люди великолепно готовятся, 20 страниц текста пишут, отправляют, читаешь, думаешь, боже, как прекрасно, да. А потом ты им говоришь так, сдайте на входе на совещание, пожалуйста, телефон и своими словами. И все. И тут мы поплыли, я скорее вижу даже не рубленые фразы, а отсутствие фраз. Прям потерянность, потому что внешне на носитель информации человек отложил и совершенно перестал соображать. Но вот если говорить про шаблонные фразы, то это такие фразы, как «честно говоря», да, «давайте по-честному». Если говорить, что еще точно из GPT-шных составляющих именно в устной речи, пожалуй, наверное, перечисление. Первое такое, второе такое, третье такое. Потому что, как правило, человек в устной речи такого не говорит. Видит то, что люди не думают. Вообще не против искусственного интеллекта. Но очень хочется, чтобы это было чем-то, что человеку помогает. А меня даже, знаете, Six-Seven не бесит. Хотя, казалось бы.
0: Хотя, казалось бы, на этом фоне в деловой среде зарождается новый тренд. Рекрутеры начинают по-особенному ценить живую речь со сложными оборотами, несвойственными машинам. При этом аналитики отмечают, что написанные человеком тексты без использования шаблонов чат-GPT скоро могут стать главным конкурентным преимуществом на рынке труда. А вот те, кто окончательно перейдет на язык шаблонных команд, рискуют потерять работу первыми, ведь их рутинный функционал бизнесу будет дешевле полностью отдать настоящему искусственному интеллекту, ну или суперинтеллекту, как теперь это называется в Соединенных Штатах Америки, как известно, недавно указ Дональда Трампа на эту тему вышел. Новость последних минут. Агентство ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева сообщает, внесенные в Госдуму проект бюджета и поправки правительства не предусматривают пересмотра условий предоставления IT-льгот. Об этом Шадаев и сказал агентству ТАСС. Вот сейчас прямо смотрю на заявление. Цитата: на текущем этапе правительство внесло соответствующие документы, которые не содержат каких-то положений, никаких условий по пересмотру льгот нет, так как для нас это очень важная веха. Это я сейчас цитирую министра Максута Шадаева. Чуть ранее газета «Коммерсант» писала, что Минфин в своем проекте поправок к налоговому кодексу предложил вывести из-под льгот доходы дочерних IT-структур крупных компаний, которые те получают от своих главных организаций. Шадаев же сказал, что Минцифры это не поддерживает. Накануне стало известно, что Минфин внес в Госдуму законопроект о бюджете на 2027 год и плановый 2028 и 2029 годы. И пока мы знаем только о планирующихся статьях доходов и расходов бюджета. Но в совсем скором времени мы ждем уже более подробных данных о том, как именно будет, из чего именно будет состоять и доходная часть, и расходная часть. Эти параметры пока не опубликованы.

0: Зато мы знаем уже, что на этот год дефицит бюджета запланирован на уровне почти 8 триллионов рублей, чуть меньше, тем самым бюджет будет несколько пересмотрен. Нужно убрать все барьеры для охоты на медведей, в том числе вывести его из региональных красных книг. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Росохоторыболов Союза Андрей Сицко. На фоне нападений хищников депутат Николай Валуев призвал разрешить охоту на медведицу, а российские охотники попросили премьер-министра Михаила Мишустина отменить сбор за добычу зверя, чтобы увеличить интерес к промыслу. В общем, кажется, охота снова в повестке, хотя прежде популярность этого хобби снижалась. Как меняется восприятие охоты в России? Точки зрения двух поколений в программе «Да или нет» отразили основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов и наш коллега Иван Якунин.
1: «Да или нет».
2: Сколько вам лет?
3: Ой, мне уже 67.
2: Вот мне еще нет 30, и мне всю жизнь казалось, что охота — это очень странное, бесчеловечное, бесцеремонное занятие. Особенно, когда это ради удовольствия. Вы охотник, который от этого хобби отказались. Объясните, почему?
3: У меня, так же, как и у вас, когда охота ради тщеславия, и еще хуже, забавы, это плохо. Тщеславие забавам изуродовать может любое дело. И вот я отказался от охоты именно трофейный, так называемый. Хотя даже трофейная охота может быть не ради забавы. К примеру, вот я, например, поимел несколько трофеев горных копытных. Поверьте мне, вы наверняка не видели аргали, а тем более не трогали. Это уникально красивое животное. И если вы грамотный охотник, даже трофейный, то вы помогаете природе. Объясняю. Потому что вы выводите из природы крупную особь, которая уже само не может продолжать род, но молодым мешает. Более того, вы потом вот этот трофей делают музей, туда детей водят, они видят этих животных, иначе бы они их просто не увидели. Ты отстреливаешь только тех животных, которые уже лишние. Даже они иначе просто вытопчут все. Посмотри сейчас в Подмосковье. Это вот яркий пример. Там, где есть охотхозяйство цивилизованное, как правило, это частное, да, там животных на самом деле так много, что вы иногда в лес заходите, и от оленей все вытоптано, как на ферме. А там, где есть охотхозяйство, ну, такое, извиняйте, досав вчерашний, где, ну, все так, знаете...
2: Видели бы слушатели выражение лица Виктора Семенова.
3: Гуляй, гуляй, Вася, что называется, да? Там бедный лось только появляется, за ним уже 10 браконьеров бегают и отстреливают его. Поэтому не надо охотника гнобить.
2: Аргументы, которые вы приводите, я в нем слышу скорее позицию управленческую.
3: Опять-таки, охотник... Он делает это все очень чисто, и животное испугаться не успевает, да? А вы видели, что такое животное, когда его на бойню везут? Я на Белой даче в год раньше выращивал 50 тысяч свиней. Когда мы начинали очередной свинарник отправлять на убой, вот первых забирали, все остальные переставали есть. И вот мы это мясо с этим страхом потом в колбасе едим. Поэтому мясо, которое добыто охотниками, грубо скажу, лишенное вируса страха.
2: А нам, как потребителю, вот это важно? Испугалось оно, не испугалось?
3: Конечно. Это энергетика, это качество.
2: Вы знаете, я слушаю вас, чувствую энергетику, знаете, фотографий архивных, стереотипных таких, где мужчина, поставив ногу на грудь убитого животного с ружьем наперевес, в кепке улыбается, что вот я вот добыл.
3: Все равно перед тобой азарт есть, да, в том плане, ты обязан попасть. Ты же, во-первых, к нему идешь иногда столько трудов и не один день, потом, да, жалко. Да, жалко, подходишь. В те времена, когда я был охотником, я всегда жалел и даже не любил фотографироваться. Многие же любят фотографироваться.
2: Рядом. Мне показалось, или вы сейчас это, слушатели наши, не видели, когда говорили о том, что вам жалко животное, такой жест сделали, как будто вы ему глаза закрываете.
3: Я так всегда делаю. Но не всегда получается, кстати говоря. У некоторых животных они не закрываются. Просто иногда снегом припорошишь. Ну да, я стою и извиняюсь перед ним. Жизнь такая.
2: Пара вопросов. Зачем люди делают трофеи? Шкуру медведя на пол, голову барана на стену.
3: Но разве шкура медведя некрасивая? Это просто утилитарно. На ней вместо ковра. Кому-то это нравится, да? Я в этом ничего не вижу плохого.
2: У вас есть ковер из медведя?
3: есть.
2: Давно лежит?
3: Давно, потому что вот уже я его добыл в середине 90-х. Испытал себя, для меня важно было испытать. Я добыл одного медведя с подхода, одного в берлоге. Все, я сказал, больше. Тем более, когда увидел, что когда его разделываешь, и это лежит перед тобой женщина, человек. Только руки длиннее. Я сказал, что больше медведей я не стреляю. Вот я сегодня с фотоаппаратом хожу, а раньше с ружьем ходил. Просто так созерцать закаты, ну, мне как-то это

0: не имея конкретной цели, глупо.
1: Попробуйте, мне нравится, помогает.
0: Ну, может быть, да.
1: Культура охоты в России умрет, да или нет?
0: Нет. Нет, это вечно. Уйдет всякая накипь, появятся настоящие культурные охотники, защитники природы.
2: Да или нет?
3: Через несколько минут новости на радио РБК. После этого вернемся к закону о платформенной экономике. Мы узнали мнение участников рынка и маркетплейсов, и селлеров непосредственно на, о том, как они воспринимают этот закон и верят ли в то, что он будет работать эффективно. Начиная со следующего часа, с основными темами дня вас будет знакомить Денис Абасов. Вы слушаете радио РБК.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо? Опасно или безопасно? Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите: «Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание?» Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно, я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 6 миллионов рублей. Столько император Александр I выделил на возведение ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде в 1822 году. Для этого государству пришлось отложить реконструкцию Зимнего дворца в Петербурге. Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
2: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.

Открываем двери завтра в 14.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все. Цифровой.

0: Просчет.
1: В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
2: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В системе российской ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками России Андрей Мордовичев. По его словам, был увеличен боевой состав частей ПВО. В них включили подразделения по противодействию беспилотникам. Кроме того, завершается преобразование ракетных войск и артиллерии в разведывательно-огневую систему. Представители израильской службы общей безопасности прибудут сегодня в Дубай для подготовки эвакуационных рейсов израильских авиакомпаний из Эмиратов после приостановки полетов авиакомпании «Fly Dubai» в Тель-Авив. Первый вывозной рейс намечен на завтра. Тем временем власти Эмиратов среди причин инцидента с рейсом «Fly Dubai» рассматривают попытку теракта. Генпрокуратура Эмиратов создала следственную группу для выяснения обстоятельств ЧП. Европейские государства не готовы вести с Россией предметные переговоры по торговле и ограничиваются лишь политическими лозунгами. При этом позиция США выглядит более прагматичной. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки» в американском Милуоке. В Забайкалье будут платить по 15 тысяч рублей за одного убитого медведя. По данным регионального Минприроды, за последнее время зафиксированы более 100 сообщений о выходах диких животных, из них 35 непосредственно в населенные пункты. Аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 12 картин из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Арьете де Бланкье. Долгие годы она была недоступна публике и имела репутацию практически мифической. В собрание вошли работы Ван Гога, Сезанна, Мане, Гогена и Дега. Совокупная стоимость работ, по оценке «Сотбис», превышает 450 миллионов долларов. Аукцион назначен на 18 ноября в Нью-Йорке. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рискует получить дисквалификацию на полгода. Футболист самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. По регламенту Португальской федерации футбола в таких случаях игрок подлежит дисквалификации и штрафу. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов 3 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. И слушать нас можно в ваших мобильных устройствах, в умных колонках или даже

0: торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателей. А сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список, в него вошли 12 компаний. Что изменилось? Разбирались Олег Овчаренко, Мария Пичугина и Руслан Айнетдинов.
1: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения сервиса, обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
2: Ну, могут ведь и не дать согласия.
1: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
3: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
1: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
4: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров, усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
1: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
5: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
2: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
1: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной, но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
6: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него, так как есть, там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
3: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
1: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
7: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
0: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный – 500 000 рублей. Он предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований.
8: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к

0: Конференции «PR и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
1: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
2: Роман Крихели, основатель компании «Суперпозишн», визионер. Категория «Архитектура и урбанистика». Когда девелоперским проектам обычно придумывали логотипы и буклеты, он начал создавать для них характер. Тот самый, в который покупатель влюбляется раньше, чем видит план. К истории.
3: Представьте, что вы покупаете не квартиру, а будущую версию собственной жизни. Еще нет ключей, мебели, привычных маршрутов, но уже есть образ. Как вы просыпаетесь, кого встречаете во дворе, каким человеком становитесь в этом месте. Именно с такими образами работает Роман Крихели. В детстве он хотел быть рантье и сдавать квартиры. Квартир не было, но зато был папа-архитектор и почти неизбежный путь в мархи. После Роман ушел в графический дизайн. Архитектура казалась слишком долгой, а заказчики-девелоперы быстро показали, что именно в недвижимости для его идей больше всего масштаба. Сам Крихели говорит, что ему скучно заниматься чем-то одним. И это отражает название его компании «Суперпозишн». В нем способность быть в нескольких состояниях сразу. И архитектора, и дизайнера, и маркетолога, и рассказчика. С клиентами он разговаривает не только на языке брифа, метража, планировок. Крихели ищет эмоциональное ядро проекта, что в нем должно вызывать желание, ощущение свободы, уверенности, семейности или редкой красивой жизни. Все покупки в сегменте премиум – это эмоциональное решение. Людям не нужна еще одна квартира. Им не обязательно там жить. Важно, чтобы они влюбились в образ. Уверен он. Так в проектах «Суперпозишн» разворачивается целая драматургия. Кварталы получают героев, настроение, визуальный язык и собственный сценарий жизни. Визионерство Крихели в том, чтобы следовать не прямой задаче упаковать проект, а более сложной – понять, почему в него вообще должны поверить.
2: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
4: Мы продолжаем прямой эфир в столице 11 часов 12 минут ровно. И далее к теме современных технологий. Дело в том, что Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Сейчас она проходит проверку по киберзащите. При этом модель уже протестировали сотрудники компании. Они отметили сильные стороны искусственного интеллекта в специализированных задачах программирования, качестве письма и проведении исследований. Что еще умеет эта модель и чем она может отличаться от конкурентов? Разберемся и поговорим об этом с исполнительным директором Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Вячеславом Бересневым. Он на связи со студией. Вячеслав, приветствую. Итак, что нового вот конкретно в этой модели Gemini 4 Argon?
5: Да, здравствуйте. Нового, пожалуй, то, что у них, что означает практическая плоскость. Задач без на маленькие блоки. Как правило, просто когда задача.
4: К сожалению, очень плохая связь, нестабильная. Мы постараемся с Вячеславом Бересневым связаться в ближайшее время. Ну а пока к другим темам. В Минэке назвали самые сложные вопросы, которые предстоит обсудить участникам встречи G20. Она, напомню, проходит в американском Милуоке, это штат Висконсин, с 30 сентября по 1 октября. Российскую делегацию там возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Он накануне прибыл в США. По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, а также вопросы сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. При этом предметно говорить с делегацией США об экономическом сотрудничестве с Россией стороны не будут, сказал Решетников.
6: Есть еще два вопроса, они являются ключевыми, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда. Дело в том, что американская сторона, как вы знаете, ввела пошлины для 60 стран. Последний

0: Пакет Кошки, он как раз был основан на том, что страны не предпринимают должных усилий по борьбе с принудительным трудом и по импорту товара с принудительным трудом. Но, мягко говоря, и аргументация, и качество исследований, и доказательная база, ну, в общем и целом, такие странные. И на самом деле Соединенные Штаты, к сожалению, не в полной мере одобрили все документы Международной Организации Труда, а она является ключевой именно в терминах принудительный труд. И, как правило, ее практика в том, что расследуется отдельные случаи, и ни в коем мере нельзя отдельные случаи и практику отдельных компаний применять ко всей стране и на основе этого вводить какие-то пошлины. Поэтому это является таким очень сложным переговорным треком. Такой подход не встретит, я думаю, поддержки, по крайней мере, ряд вот тех, с кем мы сегодня тоже говорили, очень-очень негативно настроены относительно этой темы. Ну и, наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная, это тема избыточных мощностей в мире. Попытка, собственно говоря, признать наличие этих избыточных мощностей, осудить их, предлагается конкретные 5 секторов. Это электромобили, это производство солнечных панелей, производство полупроводников, производство там ряда химической продукции, производство батарей для электромобилей, ну и в целом батарей. Понятно по отбору секторов, против кого это направлено и кто является крупнейшим производителем в мире. Но наша позиция здесь, конечно, в том, что это скорее следствие, чем причина. Причина – это дефициты, иногда бюджетные, когда идет чрезмерное стимулирование экономики, производство не успевает и возникает вот этот вот рост импорта. Либо неконкурентоспособность, либо какие-то еще вопросы. Да и в общем и целом мировая торговля строится на том, что у тебя есть производство, которое не только закрывает потребности внутреннего рынка, да, а ты готов эти излишки продавать на мировой рынок. У тебя естественное преимущество у России, например. Наши мощности по энергетике, по добыче и транспортировке газа и поставке на мировой рынок, конечно, превышают потребности нашей экономики. Ну, то есть оверкапасити можно применить к любой стране и выборочно, и начать с этим бороться и так далее. Поэтому это тоже такие вещи, которые, скорее, еще раз подчеркну, отвлекают от причин, почему так складывается, где эти самые субсидии, где нерыночные практики, где ограничение доступа к технологиям и так далее. Поэтому повестка такая будет очень сложная. По этим двум вопросам, мне кажется, нам будет крайне сложно договориться.
1: Россия также провела много двусторонних консультаций на полях встречи министров торговли G20 в Милуоке, добавил Максим Решетников. Появились подробности скандала в футбольной сборной Португалии. Как сообщил журналист и друг Роналду Агирре, тренер пообещал публично извиниться за решение не выпускать футболиста на поле в матче с Норвегией, но он этого не сделал. В результате капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды из-за чувства, цитата, предательства, конец цитаты. Это приводит слова журналиста Эду Агирре, которого считают близким другом футболиста. Передает Мадрид Экстра. На встрече Криштиану Роналду, президента Португальской Федерации Футбола и Жорже Жезуша, тренер попросил Криштиана прощения, что заставил его разминаться в течение 30 минут, а затем так и не выпустил на поле. Однако, по словам журналиста, Жезус не сдержал обещания и на пресс-конференции сказал вещи, которые не соответствуют действительности. Именно это и привело Криштиану в ярость. Ну, в этой ситуации сразу вспоминается известный кадр из художественного фильма «Крестный отец». Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальником отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская ранее в нашем эфире успокоила туристов, отметив, что все на самом деле не так страшно.
2: Во-первых, 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушится пишет желание поехать на Мальдивы.
3: Я сейчас пытаюсь посчитать в голове, то есть где-то в районе 2%, да, 1.5-2%, что-то около того.
2: Ну, вы же считаете 17% на прибыль, да, прибыль у разных компаний разная, но в среднем туристический рынок, он не закладывает ни 100%, ни 200%, поэтому эти 17% никак не могут добавиться полностью к стоимости отеля. И к этому налогу еще есть много вопросов, потому что, ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России?
3: Нет обмена информации, да, очевидно, между Мальдивами и Россией по этому вопросу.
2: Ну, очевидно, даже если там что-то есть, то мы должны открыть все данные о наших, скажем так, денежных оборотах, и не факт, что все это пройдет на Мальдивы, поймут на Мальдивах, посчитают наши рубли и так далее. Поэтому, условно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
1: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян, это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников из нашей страны может превысить и 300 тысяч человек. Денежные переводы между Россией и странами ближнего зарубежья резко сократились. Причина – санкции против оператора и расчетного центра платежной системы «Золотая корона». Это следует из статистики регуляторов Казахстана и Грузии, которую изучил РБК. Ограничения Евросоюз ввел в конце июля. За август объем платежей физлиц из России в Казахстан сократился почти в 12 раз, а обратно – более чем в 14 раз. Аналогичные транзакции из России в Грузию за тот же месяц упали до 20-летнего минимума, а переводы в обратном направлении впервые за всю историю упали до нуля. После ухода Visa и MasterCard в 2022 году «Золотая корона» оставалась одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян-эмигрантов. Сейчас ее долю в Казахстане занял старейший игрок рынка международной транзакции Western Union. А в Грузии пока не произошло такой переориентации, объяснила Александре Кудрявцевой обозреватель РБК Инна Алдошина.
4: «Золотая корона» действительно занимала очень большую долю этих рынков. В Казахстане в июле через нее проходило почти 78% переводов из других стран. Если посмотреть на статистику, то и в предыдущие месяцы доля колебалась от 80 до 85%. После ухода системы основную часть этого объема забрал Western Union. В Грузии такой замены пока не произошло. Другие международные системы, это Western Union и MoneyGram и другие, в августе сохранили примерно те же объемы, что и месяцем ранее. То есть «Золотая корона» была действительно одним из главных каналов переводов между Россией и странами СНГ, и особенно важным этот канал был для трудовых мигрантов.
5: Если говорить о других странах, насколько активно они используют «Золотую корону» для переводов?
4: Эксперты в целом оценивают среднюю долю «Золотой короны» на региональном рынке трансграничных переводов примерно в 50%. Естественно, доля зависит от страны. В Киргизии, например, через «Золотую корону» проходило почти 90% переводов в страну. В Узбекистане в первом полугодии этого года около четверти всех международных переводов. Главное преимущество системы было в том, что отправить деньги можно было без открытия банковского счета, а получить в том числе наличными через большую сеть партнеров. До санкций она насчитывала более 50 тысяч точек в 50 странах. Речь идет о странах Евросоюза, Великобритании, Турции, Китая и так далее.
5: Есть ли какая-то альтернативная платформа для переводов?
4: Как отмечают эксперты, полноценной замены «Золотой короне» сейчас нет. Она может появиться лишь через год и более. Да, действительно, в некоторых странах уже эту долю забирает тот же Western Union и другие платежные системы, но все равно их сети пока еще недостаточно. Часть переводов может перейти непосредственно в банки. Российские кредитные организации уже сейчас предлагают довольно много способов переводов в страны СНГ через свои приложения. Это и переводы города по карте или по номеру телефона. Еще один возможный канал – это криптовалюты. Эксперты считают, что в перспективе они тоже могут использоваться для трансграничных расчетов, особенно в Казахстане и Грузии, где уже существует регулируемая инфраструктура для операций с такими активами. Но для клиентов это, конечно же, означает более фрагментированный рынок. Вместо одного привычного маршрута придется использовать несколько сервисов и выбирать между ними в зависимости от страны, от комиссии, курса, скорости и от того, работает ли вообще конкретный маршрут в данный момент.
5: Что говорят опрошенные эксперты о том, какой может быть судьба золотой короны?
4: Полностью с рынка система не ушла. После введения санкций число доступных направлений резко сократилось. Первоначальные переводы из России можно было отправлять только в три страны – Узбекистан, Турция,

0: и Киргизия, но постепенно некоторые направления начали возвращаться.
1: Ну вот что касается переводов между Россией и Грузией, то по итогам августа объем таких транзакций из России в Грузию упал до минимальной отметки более чем за 20 лет, составил чуть более 5 миллионов долларов. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
7: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
8: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
9: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
1: Как ты попал в финансы?
2: Случайным образом.
0: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
2: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили. Что называется такое трушно.
0: Завтра в 15:30 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
0: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объема.

объемом 1,8 триллиона долларов. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

0: столице 11:30. В студии Татьяна Калинина. Материнский капитал в России превысит 1 миллион рублей на второго ребенка в 2027 году. Это произойдет при условии, что семья не получала деньги на первенца, сообщил министр труда Антон Котяков. Эстония запретила транзит белорусского и российского зерна через свою территорию, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, сообщает Рейтер. Глава эстонской дипломатии сказал, цитирую, «Россия не может вести войну и ожидать, что мы будем помогать ей поддерживать торговые потоки». Конец цитаты. Прямые контакты России и США по вопросам санкций и экономического сотрудничества не запланированы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на полях саммита министров торговли стран Большой Двадцатки. По его словам, российская делегация общается с американской стороной на рабочем уровне по отдельным проектам, однако переговоры не ведутся. Апелляционный суд в Москве признал законным 8-летний срок историку иноагенту Тармаре Эйдельман по делу о реабилитации нацизма. Мосгорсуд вынес заочный приговор в июне. Тамаре Эйдельман также на 5 лет запретили администрировать сайты и лишили звания «Заслуженный учитель». Федеральный суд в США разрешил Paramount завершить слияние с Warner. Как пишет CNBC, это решение суда снимает последние препятствия на пути завершения сделки на 110 миллиардов долларов. Компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Paramount и Warner договорились о слиянии еще в феврале, однако сделка вызвала серьезные противодействия как в киноиндустрии, так и со стороны регуляторов. Рэпера P. Diddy поместили в одиночную камеру после публикации о его роскошной жизни в тюрьме. На этой неделе CNBC News сообщал, что сокамерники P. Diddy готовят ему еду, делают массаж и убираются. Сам рэпер через контрабанду получает элитный алкоголь и гаджеты для выхода в интернет. Страны Бенилюкса и Швеция с сегодняшнего дня перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Въезд по этому типу документа закрыт уже в 15 странах Шенгена. Такое решение ранее объясняли недостаточной защищенностью документа. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица 11:32. Мы продолжаем прямой эфир у микрофона Денис Абасов. И далее к теме вчерашнего авиапроисшествия в небе над Ближним Востоком. Рейсы авиакомпании Fly Dubai в Израиль с 1 октября будут приостановлены до окончания расследования. Полеты в Арабские Эмираты обратно будут выполнять израильские перевозчики с усиленной охраной на борту. Пилот, который пытался перехватить управление самолетом, мог направить его на один из небоскребов в Израиле, чтобы воспроизвести атаку 11 сентября в США, считают израильские спецслужбы, пишет издание «Телеграф». Какие детали еще известны? Зарубежную прессу внимательно изучала Анна Маргулис. Она в студии. Так, Анна, вчера... Ну, в эфире мы наблюдали все это буквально вживьем, все развивалось на наших глазах. Вот есть какие-то предварительные итоги, что же все-таки там произошло?
2: Да, давай немножко воссоздадим картину. Собственно, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, и в какой-то момент он подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500 его используют при возможном захвате. Позднее авиакомпания сообщила, что между пилотами произошла драка, из-за чего борт резко начал терять высоту и сменил курс. И самолету удалось приземлиться в Саудовской Аравии. И вот позднее появились детали, что пилота нейтрализовал один из пассажиров, израильтянин Яниф Хаюн. Он работает сантехником, об этом сообщил сам премьер-министр Беньямин Нетаньяху. И в этом контексте «Телеграф» вышел с заголовком «Герой, который предотвратил израильское 11 сентября». И почему так? По данным издания, пассажир зашел в кабину пилота, там лежал раненый ножом капитан. И Хаюн предположил, что он как раз и открыл дверь, прежде чем потерять сознание. И когда израильтянин зашел, он увидел, как второй пилот пытается уничтожить приборы, чтобы вывести самолет из строя. В результате он вытеснил предполагаемого террориста, как пишет «Телеграф», из кабины пилотов и взял управление лайнером на себя. И, как отмечает британское издание, он предотвратил возможную атаку на Израиль по сценарию терактов 11 сентября. Источник «Телеграфа» указывали на возможность того, что самолет планировали направить в высотное здание в Тель-Авив. Тель-Авиве. И, по словам Хаюна, он схватил террориста, заломил ему руки и вытащил его из кабины. И потом позвал других пассажиров, чтобы они помогли удерживать второго пилота, а затем вернулся в кабину, чтобы стабилизировать самолет.
3: Какая-то женщина закричала: «Нападение с ножом!» Самолет сильно тряхнуло. Я побежал в кабину пилотов. Самолет уже начал пикировать. Мы все побежали. Вытащили нападавшего. Я вытащил. Потом мы взяли управление самолетом. Там были два пустых штурвала. Я потянул штурвал на себя, немного выровнял борт. Я смотрел эту телепрограмму «Расследование авиакатастроф», поэтому знал, что нужно тянуть штурвал на себя.
1: Ну да, действительно, кадры в сети разлетелись, где он вышел в окровавленной рубашке, когда прилетел уже в Тель-Авив и общался с премьер-министром Бенямином Нетаньяху. Это, конечно, вызывает и удивление, и восхищение одновременно, как обычный сантехник все это сделал, лишь просто посмотрев телепрограмму. Ну, там еще и Дональд Трамп прокомментировал все это произошедшее. Вот была такая цитата: «Израильский сантехник, который никогда не летал на самолете, схватил штурвал, поднял его и выровнял самолет». Конец цитаты.
2: Да, и как пишет CNN, к счастью, на борту находились еще и резервные пилоты, которые смогли восстановить контроль над самолетом и уже посадить его. И это подтвердили и в авиакомпании Fly Dubai. И на самом деле то, как себя вел израильтянин, это такая укоренившаяся поведенческая норма. Можно назвать это такой же гражданской бдительностью. При попытке теракта израильтяне часто не бегут от нападающего, а наоборот бегут к нему. И массово набрасываются, чтобы его остановить. И, собственно, эта схема и сработала, пишут СМИ. И пример министр Израиля Бенямин Нетаньяху встретился как раз с пассажиром рейса Fly Dubai. Он заявил, что то, что он сделал, это просто невероятно. Что касается самого инцидента, Нетаньяху допустил участие Израиля в расследовании. И, по его словам, нападавшего на данный момент допрашивают в Саудовской Аравии. После, вероятно, его доставят в Эмираты. Об этом он также сообщил СМИ.
4: Есть ли на данный момент какие-либо признаки причастности Ирана к этому инциденту, которыми вы могли бы поделиться?
5: Пока еще слишком рано об этом говорить. Сейчас напавшего пилота допрашивают в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в Эмираты, откуда он родом или откуда он вылетел. Мы будем следить за расследованием и, возможно, примем в нем участие.
2: И, как пишет CNN, три израильских сотрудника службы безопасности заявили, что второй пилот, предположительно совершивший нападение, был гражданином Омана. Его имя не раскрывают, а Министерство иностранных дел страны отказалось от немедленных комментариев. Что касается раненого пилота, им оказался гражданин Индии Смит Мачхар. Сразу после вынужденной посадки его госпитализировали в одну из больниц Саудовской Аравии. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, пишут СМИ. Пассажиры также вернулись домой, об этом сообщает телеканал CNN. Fly Dubai, в свою очередь, объявила, что на время расследования приостанавливает полеты в Тель-Авив. И, как пишет CNN, один из главных вопросов, который сейчас расследуется, почему в состав экипажа входил пилот из страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
1: Благодарю. В этой теме разбиралась Анна Маргулис. Добавлю, что Израиль применяет одни из самых строгих протоколов авиационной безопасности в мире. Иностранные авиакомпании должны получить разрешение от Израильского центра оперативного управления безопасностью, прежде чем им будет разрешено выполнять рейсы в аэропорты из этих стран. Как пишет израильский портал iNet, глава Генштаба армии обороны Израиля Ияль Замир отменил визит в Вашингтон в связи с ситуацией в сфере безопасности в стране.
6: РБК отрасли.
7: Cloud.ru анонсировал новый выпуск облигаций. Провайдер облачных ИИИ-сервисов разместит второй выпуск биржевых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Срок обращения 2,5 года, тип купона плавающий. Ставка будет определяться как ключевая ставка Центробанка плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября. Надежность эмитента подтверждают рейтинги AA от Акра и Эксперт.РА. Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лоботский отметил, что компания диверсифицирует источники финансирования. По его словам, средства направят на развитие облачной ИИИ инфраструктуры, расширение продуктовой линейки и запуск новых направлений.
6: РБК отрасли. Реклама.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: 11:40 в столице. У микрофона Денис Абасов. Мы продолжаем и далее к теме искусственного интеллекта. Дело в том, что Google представила новую модель ИИ Gemini 4 Argon. Сейчас она проходит проверку по киберзащите. При этом модель уже протестировали сами сотрудники компании. Они отметили и сильные стороны искусственного интеллекта в специализированных задачах программирования, качестве письма и проведения исследований. Что еще умеет эта модель и чем она отличается от конкурентов, выясним и поговорим об этом с генеральным директором АЯ-эксперт Романом Душкиным. Он на связи со студией. Роман, приветствую. Итак, что же нового вот в этой модели Gemini 4 Argon?
9: Да, здравствуйте. Думаю, ничего принципиально нового в ней нету. Все, так скажем, ведущие компании, которые на слуху, занимаются просто подтягиванием до определенного уровня всех своих фронтирных моделей. И Google просто вслед за Anthropic'ом OpenAI делает это.
1: То есть можно сказать, что практически тот же функционал у этой модели. Вот что конкретно умеет этот ИИ?
9: Ну, не надо только говорить, что это ИИ что-то умеет, потому что сразу такое выражение возбуждает в головах у слушателей то, что это внутри компьютера сидит какой-то, значит, человечек, что-то там умеет. Модель искусственного интеллекта, или лучше даже сказать, большая фундаментальная модель, которая предназначена фактически для создания других таких же моделей. То есть сегодня фронтирные модели, которые мы знаем под именами, вот теперь, значит, Argon у Gemini появилась версия, да, Fable 5 или Mythos 5 у Anthropic. Ну, кстати, у китайцев хорошая модель GLM последней версии, она прям на уровне фронтирных западных моделей. Все эти модели используются как средство производства.
1: То есть можно сказать, что основная задача конкретно, да, вот этой модели Gemini 4 Argon, это генерировать, создавать какие-то другие модели, получается, так?
9: Нет. Это средство, именно средство производства. Вот услышьте самый главный тезис, который я в последнее время прям везде говорю. Средство производства. То есть это программисты делают для себя новые инструменты, чтобы дальше потом при помощи них усиливать свои возможности и создавать еще более-более крутые инструменты. То есть это такая началась уже технологическая гонка с самими собой. Не друг с другом Google там ведет гонку с Anthropic, например, да, а программисты Google ведут гонку с самими собой вчерашними, которые вчера писали код руками, а сегодня уже при помощи вот таких фронтирных моделей создают его намного эффективней. Ну, то есть фактически это станок, который доделывает сам себя в процессе эксплуатации и повышает свою собственную эффективность.
1: Разобрались. Вот теперь понятно. Это надо обладать очень такой высокой самокритичностью, все-таки надо это признать. Благодарю. На связи со студией был генеральный директор АЯ-эксперт Роман Душкин. Во второй половине сентября одна из ИИ-моделей Google самостоятельно получила доступ к защищенным системам трех реальных компаний во время тестирования в сфере кибербезопасности. Ранее о таких инцидентах также сообщали и OpenAI, и Anthropic, и другие игроки отрасли. На этом фоне в США активизировалось обсуждение регулирования этой отрасли. Далее к теме мошенничества. МВД предупредило о новой схеме со звонком из якобы военкомата. Запись звонка опубликовало Управление по организации борьбы

0: борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники связались с 19-летним молодым человеком под предлогом уточнения данных и замены приписного свидетельства удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Мошенники попросили назвать код из сообщения, который, по легенде, является номером электронной повестки, чтобы записаться на прием в военкомат. Проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала госуслуги нельзя. Тексты самих повесток размещаются в специальном реестре повесток Российской Федерации, также отмечают в МВД. В феврале Министерство внутренних дел сообщило, что мошенники стали под предлогом обновления данных по воинскому учету заставлять россиян сканировать QR-код из личного кабинета на госуслугах. После этого аферисты связываются с жертвой под видом сотрудников техподдержки и ФСБ, сообщают о якобы утечке персональных данных и просят передать курьеру драгоценности и имущество. Напомню, призыв в России стартовал, и Минобороны отчитало, что в этом году наберут 120 тысяч солдат. Далее, к другим темам. Самозанятых ограничили в работе на одну компанию. Теперь работать с одним заказчиком и можно не более 60 часов в месяц через платформы. Если лимит превышается в течение полугода, то цифровая платформа не даст принять новые заказы. Такие меры власти принимают для борьбы с маскировкой систематической занятости под разовые соглашения с самозанятыми. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко рассказал подробнее, кого это коснется.
1: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ, страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это.
0: Правило работает только в определенных сферах: в строительстве, торговле, логистике, общепите, IT, образовании, подборе персонала, рекламе и маркетинге, недвижимости, сухопутном транспорте, спорте и ряде других отраслей. При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Также в нем нет гарантии, что месячный доход исполнителя будет не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет РБК. Продавцов на маркетплейсах проконтролируют по-новому. Налоговые предложили дать право блокировать селлеров на площадках. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта. Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать продажи продавцов через площадки. ФНС получит право приостанавливать прием заказов и снимать карточки товаров, подозреваемых в недобросовестности селлеров. В свою очередь, площадки будут обязаны выявлять риски у партнеров. Такие изменения станут дополнительной нагрузкой для маркетплейсов, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной, корреспондент РБК Александр Ситюков.
2: В целом, можно говорить о том, что инициатива вводит новый способ обеспечения, как бы, исполнения обязанностей по уплате налогов наравне с залогом или приостановлением операций по счетам. Собственно, как это будет работать? Теперь маркетплейсы будут обязаны выявлять какие-то налоговые риски неправильного исчисления налогов, ну или удержания, или неполной уплаты. Перечень рисков будет определять сам ФНС. Платформа должна будет уведомлять продавца о том, что у него выявлено определенные риски. В течение 30 дней у продавца будет, соответственно, время, чтобы предоставить какие-то доказательства, опровергающие этот риск. У налоговой будет два триггера вообще, которые будут служить поводом для блокировки карточек товаров. Если продавец или его законный представитель не явится в налоговый орган для дачи показаний, либо же если он не предоставит истребованные документы через платформу, и приостановка при этом будет возможно не ранее, чем через 3 дня после истечения срока, но будет укладываться в 30 дней. При этом блокировка будет возможна одновременно на всех площадках работы продавца. То есть, если ты работаешь и на WebAdress, и на Озон, то блокировка может поступить одновременно примерно.
3: Вне зависимости от того, где именно зафиксировали нарушение.
2: Да, это идет еще с где-то лета 25 года, когда начался эксперимент по обелению селлеров на платформах. Тогда, собственно, 5 платформ WebAdress, Озон, Яндекс, Авито и AliExpress начали обмениваться данными о продавцах с ФНС, и тогда они, собственно, отслеживали не какие-то отдельные моменты, но и в целом признаки дробления, когда продавцы используют разные, например, юрлица для того, чтобы снижать налоговую базу.
4: Вариантов много, да. Это все не станет дополнительной нагрузкой на площадки, на сами торговые, или кто пострадает больше всего?
2: Конечно, это станет дополнительной серьезной нагрузкой для маркетплейсов по нескольким причинам. Во-первых, для этого нужно будет использовать определенную инфраструктуру, и это достаточно сенситивные данные, за оборотом которых как бы также надо будет следить. Соответственно, помимо как бы непосредственно вложений в инфраструктуру, нужно будет еще и выделять отдельных людей, которые будут за этим всем следить и работать непосредственно за еще взаимодействие с налоговой.
0: РБК направил запрос в Яндекс.Маркет, в Озон и Авито. От комментариев отказались. Полную версию статьи вы можете прочитать в подписке РБК. Другим темам. С 1 октября россияне получили возможность пополнять свой банковский счет наличными через банкоматы и других банков с помощью системы быстрых платежей. О запуске сервиса ранее сообщил Банк России. Указание регулятора, зарегистрированное в Минюсте, вступило в силу. Теперь можно внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. То есть та самая процедура кэш-ин. Решение о запуске услуги банки принимают самостоятельно, поэтому она доступна в тех кредитных организациях, которые подключились к сервису. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию или 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. До 1 октября внести наличные на счет можно было только через устройство своего банка или его партнеров. 1 января 2026 года ЦБ также расширил список признаков мошеннических операций и включил в него крупные переводы через СБП. Сумма от 200 тысяч рублей, которые предшествуют переводу третьему лицу. В конце сентября ЦБ подтвердил планы повысить предельный размер переводов между юридическими лицами через СБП. Сейчас он составляет 1 миллион рублей. Внедрение изменений технически возможно в 2027 году. Также с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике, касающийся маркетплейсов, сервисов доставки еды, агрегаторов услуг такси, включенных в специальный реестр. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Это очень серьезные деньги. У нас более миллиона предпринимателей продают свои товары и оказывают услуги через цифровые платформы. Ну, к этой теме мы еще вернемся. Прокуратура Москвы начала проверку по заявлению жителя Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста. Об этом говорится в ответе на запрос бывшего депутата Госдумы Михаила Романова, передает ТАСС. По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры Санкт-Петербурга о нарушении законодательства о защите прав потребителей по иным вопросам, организована проверка, сказано в документе за подписью зампрокурора Москвы. О том, что к Романову еще летом обратился купивший билеты на концерт петербуржец, писал ранее Фонтанка. Экс-депутат подтвердил изданию, что получил промежуточные ответы от прокуратуры МВД. Там организовали проверку, которая завершится в конце октября. Цены на зерно в южных регионах России осенью 26 года упали вдвое. Об этом известием сообщили в Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Особенно сложная ситуация наблюдается в Краснодарском крае и Ростовской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем со сбытом урожая. Аграрии столкнулись там с трудностями в реализации зерна, и чем воспользовались перекупщики, сильно снижая цены. При себестоимости пшеницы третьего класса от 11 до 13 тысяч рублей за тонну фермерские фермерам предлагают лишь 5000 рублей. Как заявил глава Ассоциации Ростовской области Алексей Жданов, скупка зерна за низкие цены наблюдается не только в Ростовской области и Краснодарском крае.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
5: Резать лося.
7: Лося.
5: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Галя. В одном из выпусков нашей рубрики мы выяснили, у акций есть прозвища. Самая душевная из них, конечно, Галя. Галей называют космическую компанию Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. В свое время российские инвесторы сходили с ума от ее акций, даже прижилось выражение «Галя-ракета». Поначалу все было здорово, но кончилась эта история печально. Галя не оправдала надежд как бизнес, а против СПБ-биржи, на которой она торговалась, были введены санкции.
9: Галя, ракета, пристегните ремни, взлетаем!
8: Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
11: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
12: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
13: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
12: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
14: Сжигание токенов.
7: Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщение о сожженных

0: миллионах токенов звучат эффектно, но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Четырех пассажиров рейса «Fly Dubai» представят к наградам за героизм, сообщил офис президента Израиля. Знаком за гражданское мужество наградят Янива Хаюна, доктора Шату Мусаева, Цвику Манеса и Асафа Раджуана. Трое из них вошли в кабину пилотов и сумели обезвредить нападавшего. Затем доктор Мусаев оказал экстренную медпомощь тяжело раненому капитану самолета Смиту Мачхару. Посол России в Кишиневе Олег Озеров вызван в МИД Молдавии после падения беспилотников на территории республики, сообщила пресс-служба Молдавского министерства иностранных дел. Накануне воздушное пространство республики было нарушено тремя беспилотниками, два из которых упали на территории страны, сообщала Минобороны Молдавии. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС планируется сохранить до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке проекту бюджета страны. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России. Однако в 2027 доход может составить 216 миллиардов рублей. Более 1,5 миллиарда рублей направят в следующем году из бюджета на обеспечение функционирования единого реестра военнообязанных. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета, который накануне поступил в Госдуму. Сегодня в России начинается осенний призыв в армию. В ближайшие 2 месяца в войска планируют направить 120 тысяч человек. Прокуратура Москвы начала проверку ситуации с продажей билетов на концерты рэпера Канье Уэста в Петербурге, сообщает ТАСС. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в каком-либо другом городе России. Она напомнила, что американский исполнитель занимался прославлением нацизма, Гитлера и Третьего рейха. Арестован начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Минобороны Сергей Никитушкин. Накануне вечером 51-летнего офицера отправили в СИЗО. Никитушкин – участник СВО. Он получил звание генерал-майора в декабре 2024 года. Никитушкин занимался предположительно модернизацией танковых полигонов. Больше новостей на сайте РБК.
4: Двенадцать часов 3 минуты. Точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня в позитивной зоне. Прибавляет сейчас более 0,8%. 2287 пунктов. Приближается к психологической отметке 2300. Нефть марки Brent также сегодня в плюсе. Почти 2,5% прибавляет. И переходит отметку в $100 за бочку, $100.41. В валюте на межбанке доллар 83 рубля 32 копейки, евро 94 рубля 9 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 39 копеек. Сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателя. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список, и в него вошли 12 компаний. Что конкретно изменилось, разбирались Олег Овчаренко.

0: Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
1: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
0: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, который ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
2: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
0: Вазон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
3: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
4: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
0: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной, но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
5: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него, так как есть, там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
1: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
0: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
6: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
0: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
7: За нарушение закона грозят штрафы, самый серьезный – 500 000 рублей, предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Далее к теме крипторынков и криптобирж. Власти Евросоюза проверяют Binance на предмет использования правового исключения, позволяющего продолжать обслуживать клиентов в регионе, несмотря на то, что биржа не имеет лицензии и получила предписание свернуть свою деятельность в странах блока. Это сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Согласно правилам Евросоюза по регулированию криптовалют, Markets in Crypto Assets, криптокомпания, компании должны были получить лицензию к концу июня 2026 года, чтобы продолжить работу на территории Евросоюза. Binance не удалось получить лицензию, ей пришлось уведомить местных пользователей, что она больше не предоставляет им свои услуги. Wall Street Journal сообщали, что глава Европейского центробанка Кристин Лагард лично помешала Binance получить лицензию Евросоюза. Основатель биржи Чанпэн Джао тоже заявлял, что одобрению заявки заявки в Греции помешали определенные политические

0: силы. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК. Ну а буквально через полминуты в нашем эфире программа «Технологии и тренды».
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Повтор программы.
4: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации: полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайский квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу две модели и оба раза подчеркнул: обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
4: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
5: Привет.
4: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
5: Ну, первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная большая, фронтирная, да? Модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Угу. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать. И вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет. Просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то...
4: Ну и дешевле компании. Получается.
5: И дешевле получается. А следующая модель, которую мы опять же недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед тобой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой моделью, потому что, конечно, она там несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. Угу. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, ну, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах, как-то доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
4: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется притрейн, обучение изначальное этих моделек.
5: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия притрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и ну, немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ — это очень важная вещь, потому что мы все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт ни возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копней, выяснится, что он там на 95, если не больше, процентов состоит из того, что находится в открытом доступе. Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ну, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, кстати, хочу сказать, что не доблесть

0: выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно. Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулось международное комьюнити, как нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами эти такие модели делать, ну, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
1: Про это очень хочется спросить. Но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
0: Ну, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, ну, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, ну, я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учета всех экспериментов, всего того, что делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель, но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть. И там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отчета поставить тяжело, но, ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
1: Ну, я понял, ты говоришь, что за два месяца было... невозможно.
0: Конечно. Да. За два месяца, это значит, что у тебя уже очень близко к стадии к готовности к публикации.
1: Давай я вот что еще хочу...
0: Я тут еще, знаешь, давай, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наша амбиция яндексовская, быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском. У нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами. У нас это получается с нашими self-driving автомобилями. Ну, в общем, много где. И в ИИ амбиция ровно такая. И это не какой-то ответ на местный, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается, возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
1: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
0: Все так, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: А но... если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши, или наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши?
0: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать, у каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт, вот свой продукт, свои пользователи, вот это должно быть свое.
1: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть, как бы они, данные пользователи, это то, что ты должен защищать и охранять, да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший, открытый вопрос. У нас в Яндексе есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но, если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши... успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная, основополагающая своя технология. Вот мы что-то придумали. Сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии, это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наш или не наш. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиции сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
1: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да? Если мы строим продукт, то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами. Ну, потому что мы ради этого эксперимент
0: конечно,
1: проводим.
0: Конечно.
1: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что... С одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
0: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супер дотируемая область. Яндекс же там, не привлекает каких-то больших внешних инвестиций для этого. Мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта. И не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче. А людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для отчетов, тоже очень-очень много, и число постоянно растет. И нужно делать так, чтобы относительно небольшими ресурсами, без потери качества, удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает.
1: Ну, OpenAI, какой-нибудь Anthropic, китайцы, там та же самая Alibaba.
0: Даже с китайцами уже не столь очевидно, потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества вычислительных ресурсов сделаем там большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то там финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную гонку кошельков.
1: Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей. А это возможно вообще? Есть ли смысл?
0: Ну, я так скажу, что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании, потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
1: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Автоньюз. На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «АвтоНьюз».

0: сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды, затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Казино.
3: Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает академик, доктор экономических наук, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
8: Айзек Азимов, «Я робот» и целая серия «Три закона робототехники» и другие произведения. Потому что сейчас мы все работаем над искусственным интеллектом, а вот как раз насколько искусственный интеллект совместим с человеческой цивилизацией, насколько, значит, он будет перехватывать инициативу, не будет перехватывать инициативу, он становится тоже самообучаемым, и, в общем-то, все те вещи, которые были больше 50 или даже 60 лет назад описаны, они сейчас начинают сбываться. Это интересно.
6: Айзек Азимов, «Я робот».
9: Секунды отсчитывались с абсолютной точностью. На сотом ударе веки Робби поднялись, и вновь вспыхнувшие красным светом глаза оглядели поляну. На мгновение они остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня. Робби подошел поближе и убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно приближаться к ее убежищу, все время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория была совсем на виду и не могла даже притворяться, что ее не видно, Робби протянул к ней руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: 12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Британия расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции. Об этом сообщили в МИД страны. Последний раз Британия вводила антироссийские санкции в мае этого года. Почти 800 миллиардов рублей направят в следующем году на развитие дорог в России. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. В 2028 году на эти цели выделят 1,1 триллиона, в 2029 – 755 миллиардов. Наиболее затратными в рамках проекта будут капремонт и содержание федеральных трасс. Кроме того, из проекта бюджета следует, что в этом году Минфин России не ожидает дохода от прибыли Центробанка. При этом в следующем году он может составить 216 миллиардов рублей. Согласно прогнозу министерства на 2028 год, доход от прибыли Банка России составит 454,5 миллиарда. В 2029 году 475 миллиардов. Мат-капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778,5 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Размер выплаты на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей при условии, что семья не получала его на первенца. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,5 тысяч. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит более 95,5 тысяч рублей. Легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел вблизи поселка Корсун. Пилот не пострадал. Аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщает Росавиация. Воздушная гавань и отправляет и принимает рейсы по согласованию. Игорь Баранцалов вновь избран председателем Московской областной думы. Его кандидатуру единогласно поддержали все фракции. Баранцалов возглавит парламент Подмосковья уже в четвертый раз подряд. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Столица, 12 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Главная тема сегодняшнего дня – это, конечно же, вопрос бюджета. Минфин ухудшил прогноз по дефициту федерального бюджета в этом году. Показатель составит 7,7 триллиона рублей или 3,2% ВВП. Это следует из материалов ведомства. Подробности далее. Основным источником финансирования дефицита в ближайшие три года будут государственные заимствования. Согласно проекту бюджета, внесенного сегодня в Госдуму, в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы по итогам 2027 года составят 48,8 триллионов рублей, доходы 43,3 триллиона. Это базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Примечательно, что для ключевой ставки проект бюджета не основной фактор. Вероятнее всего, Банк России в первую очередь примет во внимание инфляционные показатели. Об этом ранее рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Правительство не планирует до конца года сильно ужесточать динамику расходов. Изначальное ожидание предполагалось, что в четвертом квартале будет происходить существенное торможение темпа роста расходов бюджета, но вот теперь по новым параметрам бюджета 2026 года понятно, что правительство собирается сохранять достаточно высокий темп роста.
3: А как дефицит повлияет на решение по ставке?
2: Это, безусловно, вводное, которое Центральный банк будет учитывать в своих решениях. Я хочу, тем не менее, напомнить, что ключевым ориентиром Центрального банка, который он транслировал рынку, была величина первичного структурного дефицита бюджета. По этим параметрам Минфин, ну, что называется, достаточно близко показал динамику к ожиданиям, прогнозам Центрального банка. Поэтому в целом, я думаю, можно говорить о том, что сейчас бюджетный фактор не будет представлять большой такой темы для Центрального банка при обсуждении решения по ставке. И скорее регулятор сфокусируется на динамике инфляции в моменте и на прогнозах, конечно.
4: То, что правительство в итоге решило не снижать темпы расходов и согласно пойти на рост дефицита бюджета. Что это говорит о дальнейшей какой-нибудь

0: политики Минфина по размещению ОФЗ.
1: Уточню, что вчера признал аукцион Минфин несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Возможно, будет требоваться другая доходность по ОФЗ.
2: Да, финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими. И, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков.
0: Это как повлияет на поведение инвесторов? Они будут с большей осторожностью присматриваться к ОФЗ?
2: Да, я думаю, что безусловно сейчас, но вот особенно до решения по ставке 23 октября, я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, что скажет Центральный банк. Я напомню, опорное будет заседание. Какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят?
3: Ключевыми приоритетами бюджета власти назвали выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и достижение национальных целей. Документ, среди прочего, предусматривает перенос сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Таким образом, около 300 миллиардов высвобожденных в регионах смогут потратить на развитие экономики и социальные сферы, также отметили в правительстве. Добавлю, что первое чтение проекта федерального бюджета на следующие три года запланировано на 29 октября. Ну а буквально через полчаса в нашем эфире обсудим все подробности проекта бюджета.
4: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
3: 12:37 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. Прямо сейчас смотрю на индекс Мосбиржи. Он сегодня в позитивном ключе, скажем так. 2279 пунктов. Сейчас прибавляет уже 0,5%. Вот доберется ли до психологической отметки в 2300 пунктов, выясним с финансовым обозревателем РБК Анной Лазаревой. Она уже в студии.
4: Рынки на РБК.
3: Так, довольно волатильный рынок последний, уже даже не знаю, несколько недель, месяцев, и мы все вот внимательно наблюдаем, затем подберемся ли к отметке в 2300, вот как будто бы движение в эту сторону сегодня просматривается.
5: Ну да, кстати, с утра была негативная динамика, мы снижались на 0,3%, потом выросли до 0,6%, сейчас 0,3%. Ну, будем надеяться, что как-то позитивно откроем октябрь месяц, все мы это ждем. Ну, конечно, все будет зависеть не только от событий внутри страны, но и от мировой геополитики, поэтому обращаем внимание на то, что происходит сейчас в мире. Ждем хороших новостей. Ну, конечно, мы обсуждаем сегодня целый день у вас в новостях, и мы у себя в рынках обсуждаем проект бюджета федерального на 2027-2029 годы, который правительство вчера поздно вечером внесло в Госдуму. Много там параметров. В принципе, часть из них была известна еще на прошлой неделе, и рынок их отыгрывал, поэтому какого-то вот заметного движения в индексе мы не увидели сегодня, что было ожидаемо. Но некоторые подробности довольно любопытные можно уже назвать. Они стали известны из пояснительной записки, в частности, касаются налоговых новаций. Включение, допустим, пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ принесут 450 миллиардов рублей ежегодно. А введение налога на отдельные типы ПИФов по 100 миллиардов рублей ежегодно. Ну и напомню, что проект бюджета предполагает 20-30% от сверхдоходов, такой налог на отдельные компании горно-металлургического и сырьевого секторов. Конкретные параметры пока не определены, поэтому и сильных движений в акциях компаний мы пока не наблюдаем. В лидерах сегодня находятся акции Т-технологий. Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что совет директоров компании утвердил параметры сделки по консолидации с банком «Точка». Сейчас акции растут почти на 4%. А оценка «Точки» для цели сделки составила почти

0: 285 миллиардов, и при этом для консолидации планируется использовать смешанную форму финансирования, при этом 64% точки будет оплачено с использованием доп. Эмиссии этой технологии по цене 320 рублей за акцию, и премия к рынку составит 27 рублей. Закрытие сделки ожидается в конце этого года. Акции Аэрофлота сейчас растут более чем на 3%, ОАК прибавлял в моменте около 5%, бумаги подскочили на фоне обещанной господдержки. Российские предприятия авиапрома могут получить 220 миллиардов рублей в 2027-2029 годах для компенсации разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее продажи. Ну и напомню, что ранее СМИ сообщали, что Минтранс, Минпромторг и Ростех совместно прорабатывают возможность введения доп. Сбора с авиапассажиров. Ну и как раз собирались получить те самые 200 миллиардов рублей за три года. Акции самолет сегодня продолжают снижение, теряют 2%. За месяц бумаги застройщика снизились на 40%. Там и история от 28 сентября, когда была задержка по выплатам по одному из выпусков облигаций. Но если говорить и о секторе в целом, то там тоже, скажем так, новости нерадостные. Условия семейной ипотеки сегодняшнего дня меняются. Программа становится строго адресной. И вместо прежней ставки 6% будет дифференциация ставок и лимитов. И, в общем, по итогам 2026 года спрос на новостройки, по прогнозам ЦИАН, может снизиться на 15%. Так что акции застройщики будут под давлением.
1: Благодарю. С последними новостями рынков в студии была финансовый обозреватель РБК Анна Лазарева. Ну а далее к международной повестке. Власти Теннесси отменили смертные казни на год. Это произошло после того, как не смогли казнить Кристу Пайк. Напомню, она была осуждена за убийство сокурсницы в 18 лет. История произошла еще в середине 90-х годов. Она выжила после введения двух смертельных инъекций. Если бы казнь состоялась, то она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. Ранее адвокаты Пайк утверждали, что процедура может быть для нее мучительной, поскольку у нее тонкие вены. Тем не менее, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала про жжение в руке. Позже ей ввели вторую дозу препарата. После этого свидетели казни слышали ее храп до тех пор, пока не был отключен микрофон. Представитель департамента исправительных учреждений не ответил на запрос ABC News о том, жива ли она, но уточнил, что Пайк, цитата, «перевезли в медицинское учреждение за пределами тюрьмы». Конец цитаты. Ко мне в студии присоединяется специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Валентин, приветствую тебя. Как вообще такое могло произойти? Две инъекции. Я вот читаю, честно говоря, пытаюсь вспомнить, а были ли какие-то подобные случаи в мировой судебной практике исполнительной? Ну, как будто бы нет.
2: Ну, чаще всего США происходят какие-то неполадки, связанные с тем, что вены просто не попадают. Аналогичный случай произошел и в Теннесси совсем недавно. Там на протяжении часа пытались подсудимому установить катетер, пробовали и в руки, и в запястье, и даже в шею, и не справились медицинские работники. В итоге его смертную казнь отложили на год. А конкретно ситуация, когда подсудимому уже вводят инъекцию, и он выживает, в принципе, не было. Но предусмотрено протоколом, что можно ввести вторую инъекцию, что, собственно, они сделали. Но она пережила и вторую. Как это произошло, точно неизвестно. Сейчас будет проводиться вообще расследование, но есть предположение СМИ, что из-за того, что она жаловалась на жжение руке, возможно, медицинский работник промахнулся и вел препарат мимо вены. То есть, возможно, не весь препарат поступил просто в поток кровяной, и, соответственно, она выжила, просто заснула.
1: Но либо вопрос еще к самой инъекции, хотя, по идее, она наверняка проходит какую-то экспертизу.
2: Ну, власти настаивают на том, что это проверенный эффективный препарат, и что он должен был сработать. То есть, возможно, здесь скорее проблема какая-то связана именно с самой процедурой. А дело в том, что есть еще довольно такая напряженная дискуссия в американском обществе медицинском, поскольку клятва Гиппократа вообще, ну, противоречит участию в смертных казнях. И в целом врачи, как правило, от этой практики отказываются. Однако отдельные медицинские работники все-таки по законам штата Теннесси должны присутствовать. И чаще всего это либо фармацевты, либо какие-то медицинские работники, которые не практикующие, считают для себя это приемлемым. И, собственно, в процедуре присутствовал врач-терапевт, который до этого также безуспешно предыдущему подсудимому пытался ввести катетер, и до этого он признавался, что 12 лет подобную процедуру не проводил. То есть, возможно, дело в отсутствии у него соответствующего предыдущего опыта.
1: Вообще участие врача в процедуре смертной казни, оно как-то, ну, какую-то, мне кажется, такую нормальную этику врачебную нарушает, и все, и здравый смысл здесь куда-то теряется.
2: Да, как раз после того случая предыдущего с неудачной смертной казнью 40 медиков штата написали губернатору с требованием снять требования об участии медиков в этих процедурах. А в целом, ну, сами они по себе тоже отказываются и говорят, что вот ситуация, в которой врач обязан присутствовать, да, приводит к тому, что чаще всего соглашаются люди, которые не соответствуют ни этическим стандартам, ни профессиональным. Как следствие, попытка проведения смертной казни приводит к страданиям у подсудимых совершенно ненужным, да, как вот в случае с предыдущим, который тоже на протяжении часа мы пытались ввести катетер, но безуспешно.
1: А насколько вообще вот эта тема смертной казни остается такой политически чувствительной в Соединенных Штатах?
2: Здесь довольно интересное противоречие, потому что, с одной стороны, большинство американцев смертную казнь по-прежнему поддерживают. Причем это больше 70% населения США, они выступают за нее. Но есть небольшой раскол в зависимости от партийных предпочтений. То есть республиканцы, они однозначно на стороне смертных казней. Среди демократов есть некий раскол примерно 50 на 50. Но конкретно дискуссии в обществе прежде всего ведутся относительно того, является ли смертная казнь эффективной, потому что больше половины американцев, например, не считают, что она, сам факт приведения в исполнение, да, вот высшей меры, предотвращает как-либо преступление. Есть сомнения относительно того, что всегда ли казнят действительно виновного человека, потому что почти 80% населения, согласно опросам, считают, что, допускают, что да, действительно иногда казнен может быть человек и невиновный. То есть здесь есть какие-то, наверное, скорее даже не по самому факту казни, да, есть разногласия относительно того, насколько это эффективно, насколько всегда корректен приговор.
1: Вот, кстати, насчет приговора, Валентина, ну, случай действительно уникальный. Два раза ввели инъекцию, да. И человек выжил после этого. Это поразительно, если честно. Вот могут ли в целом пересмотреть приговор?
2: Здесь довольно интересный момент, потому что, опять же, у нас был прецедент с предыдущим подсудимым, да, в штате Теннесси, чью казнь просто перенесли на год, но ему и не ввели инъекции. По протоколу был предусмотрен только вот предусмотрено введение второй дозы на случай, если первая не сработает. Дальше никакого протокола уже не было, потому что ситуация без прецедента никто не закладывал.
1: Мы пытались казнить человека дважды. Он два раза выжил, у нас не получилось, будем ли мы казнить его третий раз?
2: Есть решение Верховного суда еще от 47-го года, что если по техническим причинам не удалось привести, ну, в исполнение приговор, то это не является основанием для освобождения от этого самого приговора, что это не будет трактоваться вторая попытка как второе наказание или несправедливое наказание. Но при этом адвокаты, скорее всего, будут апеллировать к 8-й поправке Конституции, которая, например, запрещает жестокие и необычные наказания. И в целом, вот попытку в третий раз ввести инъекцию можно будет представить именно как действительно жестокое и необычное наказание, что человека дважды фактически подвергают, даже трижды получится, будут подвергать этой процедуре. Вот довольно сложно сказать, что из этого получится. Это явно будет очередной раунд, наверное, судебных тяж. Ну, по крайней мере, штат уже сейчас до конца года казни все прекратил, ее точно не будут пытаться казнить до конца года, а дальше, скорее всего, ее адвокаты пойдут в Верховный суд и будут требовать все-таки отмены смертного приговора. Плюс еще в день казни, и саму казнь сдвинули на 9 часов, потому что ее адвокаты запросили экстренное там вмешательство суда, потому что настаивали на том, что ее приговор должен быть смягчен с учетом пережитого насилия ею в детстве, насилия, которое она пережила, что это повлияло на ее психику очень негативно. Вот, и, возможно, все это будет вновь вынесено на рассмотрение судом, все эти обстоятельства, смягчающие сам фактор казни, возможно, все-таки ее адвокатам удастся еще это добиться, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.
1: Вообще вот вспоминается, если вот опять к средневековью обратиться, да, ведь тогда, если, ну, там человек в основном вешали, да, вот если веревка обрывалась, то его отпускали, ну, мол, повезло, да, все, живи дальше. Вот тут как будто бы можно какую-то параллель провести, и, может быть, действительно это будет пересмотрено. А вообще, Валентин, насколько часто казнят именно женщин в США?
2: Это большая редкость, это меньше 1% случаев, даже примерно 1% случаев. То есть в общей сложности 1976 года, когда возобновили смертную казнь, казнили уже около 1700 человек в общей сложности. Из них женщин только 18. Вот, то есть это довольно низкий процент, это очень редко происходит. А, собственно, Пайк была единственной женщиной на скамье смертников, так называемой, да, в камере смертников в штате Теннесси. Вот, то есть это довольно большая редкость. Это происходит, ну, раз в несколько лет. Предыдущий подобный случай был в 23-м году, то есть в масштабах всех Соединенных Штатов. Поэтому довольно редкое явление. Обычно это все-таки за исключительно жестокие преступления подобный приговор выносится.
1: Благодарю. В студии была специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Обсудили сейчас отмененную, точнее, несостоявшуюся смертную казнь в штате Теннесси в США. Как отмечает Associated Press, это уже второй случай в этом году, когда именно в Теннесси не смогли провести казнь. В мае чиновники отменили смертную инъекцию мужчины, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году, после того, как ему более часа пытались установить

0: капельницу. По информации Американского бюро судебной статистики, от июля 2025 года ведомство входит в структуру Министерства юстиции. С 1976 по 2023 год по решению суда в США были казнены 1582 человека. Ну а теперь к концерту, который все-таки не состоится. Речь про Канье Уэста и его выступление в северной столице Санкт-Петербурге. Это подтвердил организатор концерта в Say Agency. В сообщении говорится, что в ближайшее время они опубликуют официальное заявление о статусе проекта и дальнейших планах. Возможность вернуть средства за приобретенные билеты появится 12 октября, но правила возврата опубликуют отдельно, чуть позже. Несмотря на обещание организаторов вернуть деньги за билеты после отмены концертов Канье Уэста, зрители не намерены отзывать иски к Say Agency, рассказал обладатель билета на отмененный концерт Арсений.
1: Я требую у себя в иске взыскать с Say Agency и Intiket солидарно больше 100 тысяч рублей за несколько билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, а также неустойки за просрочку возврата, 3% каждый день просрочки. Это начиная уже, получается, с 22 сентября идет. Также компенсация морального вреда в размере указана в иске 30 тысяч рублей, но, как мы знаем, это назначает уже сумму суд, и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Я требую возврат денег, но независимо от того, будет ли официально объявлена отмена концерта или же все-таки концерт состоится. Say Agency прямо не заявляет о том, что концерт отменен. Они в своем посте говорят о том, что как бы концерт запланированные даты не состояться не смогут. То есть это типа намекает на возможный перенос, но скорее всего на неопределенное время. Ну и скорее всего Say Agency уже же открывали возврат билетов неакционных. Там с людей сдерживали, то есть помимо сервисного сбора, когда ты оплачиваешь билет 10%, то там на возврат брали еще 10% на возврат этих же денег. То есть как бы человек терял 20% от стоимости билета. А сейчас, скорее всего, они сделают так, что у них же в оферте написано, при осуществлении возврата билетов на отмененные, замененные и перенесенные мероприятия производится возврат номинальной стоимости возвращаемого билета. И получается, что сервисный сбор, он также не будет возвращен.
0: Концерты Канье Уэста должны были стать крупнейшими гастролями рэпера в России после начала специальной военной операции. Организатор объявил о них 17 августа. Стоимость билетов доходила до 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, за первые сутки продали более 80 тысяч билетов. Источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга, заявил РБК, что концерт был отменен из-за того, что договоренности не были достигнуты. Впрочем, отказываться от своего иска также не планирует и Алена Жгун. Она первая подала заявление в местный суд с требованием вернуть стоимость билета.
2: 6 сентября мной были написаны досудебные претензии в сторону агрегатора и организатора. Ответил мне, к сожалению, только агрегатор, ссылаясь на организатора. Деньги никто так и не вернул мне. Соответственно, из чего был подан иск? Уже на два ответчика. Почему я пытаюсь вернуть деньги через банк и суд? Потому что сам организатор удерживает 10% через платформу Intiket при покупке, и при автовозврате тоже удерживается 10%. То есть мои деньги больше месяца находились непонятно где, непонятно зачем, так еще и удержит 20%. Я извиняюсь, но это ненормально.
0: 28 сентября появилась информация, что Канье Уэст все-таки может выступить в Москве летом 27 года. Анонс появился на сайте турецкой компании ILS Vision. Она занималась организацией его выступления в Стамбуле 30 мая. На вопрос РБК о том, как это соотносится с причинами отмены октябрьских концертов, один из источников ответил, что сейчас в переговорах участвует другое агентство.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить.

0: проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10. На радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
4: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте

0: задавайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13.00 в студии с новостями Юлия Розина. МИД России вызвал временного поверенного в делах Венгрии. Ему заявлен протест из-за безосновательного требования венгерских властей к российским дипломатам покинуть территорию страны. В российском дипведомстве заявили, что в качестве ответной меры Россия высылает группу сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани. США по-прежнему связывают возобновление экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием. Москва же считает, что можно не дожидаться этого момента и работать для совместной выгоды прямо сейчас, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американцами экономическую проблематику. Реализация совместных проектов была бы очень выгодна обеим странам, заключил Песков. На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G из бюджета России в 2028-2029 годах направят около миллиарда рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Расходы предусмотрены в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Россия будет способствовать увеличению турпотока в Абхазию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в этом году экскурсии добавили уже более 40% по количеству. По информации абхазских властей, к 2030 году планируется принимать около 5 миллионов человек ежегодно. Пилот совершил вынужденную посадку самолета на дорогу в Ульяновской области из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры. Пострадавших нет. Российская вакцина «Аллергарда» от аллергии поступит в гражданский оборот в октябре, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, перед следующим сезоном цветения специалисты смогут привить порядка 60 тысяч пациентов. О регистрации препарата стало известно накануне. Больше новостей на сайте РБК.

0: 13:02, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа вновь смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи замедляет движение. Сейчас прибавляет только 0,2%, 2274 пункта. Нефть марки Brent удерживает позиции чуть выше отметки в $100 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 83 рубля 22 копейки, евро 94 рубля 1 копейка, юань прямо сейчас 12 рублей 40 копеек. Ну и далее о главной теме сегодняшнего дня — это, конечно же, бюджет. Напомню, сегодня в Госдуму внесли проект бюджета на ближайшие 3 года, и вот стали известны первые подробности этого документа. В частности, про дефицит бюджета. Так, дефицит бюджета в этом году составил 7,7 триллиона рублей. Минфин повысил свой прогноз, следует из материалов ведомства. Показатель соответствует 3,2% ВВП. Мы изучили пояснительную записку, из нее следует, что дефицит в следующем году сократится по сравнению с нынешним до 5,4 триллионов, в 2028 году еще сократится до 5,1 триллиона, а в 2029 вырастет до 5,2 триллионов рублей. Вот что это значит, попробуем разобраться. На связи со студией главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Павел, приветствую. Ну, прежде всего, как можно оценить динамику дефицита бюджета?
1: Ну, в целом, озвученные цифры примерно совпадают с теми предварительными оценками, которые как протекали в СМИ, так озвучивались первыми лицами государства. В целом, то есть тут никакого сюрприза не оказалось. С другой стороны,

0: что далеко не весь дефицит бюджета будет финансироваться за счет программы заимствований. И это как бы является тоже позитивным моментом уже с точки зрения долговых рынков, поскольку может несколько снизить давление на котировки уже по этому направлению. Вот. Напомню, что предполагается в этом году использование прочих инструментов финансирования дефицита бюджета. Если в общих чертах, то это вот самые, наверное, основные моменты.
1: Ну вот, а подробнее про прочие инструменты давайте вот на этом моменте остановимся. Что именно имеется в виду?
0: Скажем так, при прочих равных для финансирования дефицита бюджета необходимо обычно используется программа привлечения долга. Во-вторых, это использование ликвидных средств ФНБ. Ну и с третьей стороны, это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались как бы в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовая сглаживание сезонности привлечения долга. Ну, то есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка сразу почерпнуть большое количество средств. Вот специально, чтобы не формировать излишние нагрузки на долговой рынок, был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он существенно вырос, и по хорошему счету, вот, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него примерно триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета. Ну, конкретно сейчас вот в пояснительной записке указано, что почти 1,9 триллиона миллиардов будет использовано за счет иных источников. Точно они не называются, но, соответственно, можно предположить, что, скорее всего, это будет где-то из этой зоны.
1: Благодарю. На связи со студией был главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков. Налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний, включая золотодобытчиков, принесет бюджету суммарно 200 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Первое чтение проекта федерального бюджета на следующие 3 года запланировано на 29 октября. Ну, а к этой теме мы вернемся еще в нашем дальнейшем эфире.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: 13.09. Мы продолжаем прямой эфир. В Минэке назвали самые сложные вопросы, которые предстоит обсудить участникам встречи G20. Она проходит, напомню, в американском городе Милуоки, штат Висконсин, с 30 сентября по 1 октября. Российскую делегацию там возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Он накануне прибыл в Соединенные Штаты. По его словам, на встрече будут обсуждаться темы, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, а также вопросы сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. При этом предметно говорить с делегацией США об экономическом сотрудничестве с Россией стороны не будут, сказал Решетников.
4: Есть еще 2 вопроса. Они являются ключевые, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда. Дело в том, что американская сторона, как вы знаете, ввела пошлины для 60 стран. Последний пакет пошлин как раз был основан на том, что страны не предпринимают должных усилий по борьбе с принудительным трудом и по импорту товаров с принудительным трудом. Но, мягко говоря, аргументации, качество исследований и доказательная база, в общем и целом, такие странные и на самом деле

0: На самом деле, Соединенные Штаты, к сожалению, не в полной мере одобрили все документы Международной Организации Труда. Она является ключевой именно в терминах «принудительный труд». И, как правило, ее практика в том, что расследуются отдельные случаи, и ни в коем мере нельзя отдельные случаи и практику отдельных компаний применять ко всей стране и на основе этого вводить какие-то пошлины. Поэтому это является таким очень сложным переговорным треком. Такой подход не встретит, я думаю, поддержки, по крайней мере, от вот тех, с кем мы сегодня тоже говорили, очень-очень негативно настроены относительно этой темы. Ну и, наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная, это тема избыточных мощностей в мире. Попытка, собственно говоря, признать наличие этих избыточных мощностей, осудить их. Предлагается конкретные 5 секторов. Это электромобили, это производство солнечных панелей, производство полупроводников, производство там ряда химической продукции, производство батарей для электромобилей. Ну и в целом батарей. Понятно по отбору секторов, против кого это направлено и кто является крупнейшим производителем в мире. Но наша позиция здесь, конечно, в том, что это скорее следствие, чем причина. Причина – это дефициты, иногда бюджетные, когда идет чрезмерное стимулирование экономики, производство не успевает и возникает вот этот вот рост импорта. Либо неконкурентоспособность, либо какие-то еще вопросы. Да и в общем и целом мировая торговля строится на том, что у тебя есть производство, которое не только закрывает потребности внутреннего рынка, да, а ты готов эти излишки продавать на мировой рынок. У тебя, естественно, преимущество у России, например. Наши мощности по энергетике, по добыче и транспортировке газа и поставке на мировой рынок, конечно, превышают потребности нашей экономики. Ну, то есть оверкапасити можно применить к любой стране и выборочно, и начать с этим бороться и так далее. Поэтому это тоже такие вещи, которые скорее, еще раз подчеркну, отвлекают от причин, почему так складывается, где эти самые субсидии, где нерыночные практики, где ограничение доступа к технологиям и так далее. И так далее. Поэтому повестка такая будет очень сложная. По этим двум вопросам, мне кажется, нам будет крайне сложно договориться.
1: Россия также провела много двусторонних консультаций на полях встречи министров торговли G20 в Милуоке. Это также добавил Максим Решетников. Ну а далее к теме предстоящего горнолыжного курорта. Те, кто собираются отправиться на какие-либо горнолыжные курорты, эта информация особенно вам подойдет. «Гора включена». Такая программа заработает на курорте «Красная Поляна». Как отмечают представители курорта, такая система в России заработает впервые. Что это значит? С 1 декабря каждый гость, который забронирует жилье на курорте, получает бесплатный ски-пас на весь период отдыха без дополнительной оплаты. Эта схема распространяется на все объекты размещения курорта «Красная Поляна», независимо от выбранного формата размещения и продолжительности поездки. При этом стоимость ски-пасса не увеличивает стоимость проживания. Насколько такая система необходима, разберемся на связи со студией автора ведущей видеодайджестов новостей о горных лыжах и сноуборде Георгий Дубинецкий. Георгий, приветствую. Вот вы сейчас находитесь, можно сказать, в центре событий на Красной Поляне. Вот на ваш взгляд, зачем понадобилась вот такая инициатива?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, я буквально случайно так получилось, что я сейчас нахожусь как раз на курорте Красной Поляны. Народу очень мало. Основная проблема здесь, конечно, сейчас не в том, что здесь высокие цены. Цены они не повысились с прошлого года. Основная проблема, конечно, транспортная доступность курорта в связи с задержками рейсов самолетов в аэропорту Сочи и прилет сюда. Но я думаю, что на самом деле эта инициатива курорта «Красная Поляна», она очень и очень была важна. Прежде всего, это современный такой нормальный абсолютно тренд, который в Европе и в Штатах он уже очень давно действует. И почему до сих пор никто из наших ательеров, никто из наших администраций курортов этого не сделал, это странно. Мне кажется, странно. И слава богу, что такое появилось. Вот. На самом деле, мне кажется, что именно из-за того, что это будет достаточно снижена цена, ну, за счет стоимости достаточно высокой ски-пасса, теперь те, кто раньше ездили в поселке Красная Поляна и это Садок, и останавливали в частном секторе, они теперь, мне кажется, должны прямо вот очень внимательно отнестись к этому предложению, потому что я не исключаю, что или разница будет совсем небольшая, или разницы вообще не будет. И все в одном, это очень и очень удобное предложение, очень комфортное. Мне кажется так.
1: Георгий, а вот в реальности, давайте попробуем разобраться, предположить, скажем так, как это может отразиться на ценах. Вот вы сейчас сказали, что с Красной Поляны, с Эстасадка, с частных домов туристы

0: будут перебираться в отели, потому что там дают бесплатный скипас. А насколько действительно компенсируется стоимость всего проживания на горнолыжном курорте за счет вот этого бесплатного скипаса? И главное, владельцы вот этих самых частных домов в Красной Поляне и Эстосадке, они же не могут не знать об этой инициативе, и, может быть, они просто опустят цены на жилье, и тогда по-прежнему люди будут останавливаться в этих частных домах и покупать скипасы на горе.
1: Вы знаете, дело в том, что как в этом году пока прогнозировать очень сложно, именно из-за вот проблем с транспортом, на мой взгляд, которые добавились к общему падению покупательной способности в нашей стране. Но я пока сказать ничего не могу, но, безусловно, уже пару лет идет тенденция такая, что цены на аренду жилья, они, может быть, и падают-то не сильно, но снижаются, безусловно. Даже в новогодние каникулы, такой типичный пик сезона именно для этого региона, не слишком... Такие заполнение не слишком высокое, даже в частных домах, где цена такая гораздо ниже была, чем в отелях. А при таком предложении, я думаю, что да, владельцы частных квартир, домов, они, ну, дома, не знаю, не уверен, это другой сегмент совершенно рынка, а вот квартиры, я думаю, да, они отреагируют, наверное, снизят, но я не мониторил в этом году цены, и пока еще рано говорить, потому что все это предложение только сегодня было озвучено, так что пока прогнозировать очень сложно реакцию.
0: Ну, думаю, что она будет. Тогда вернемся, собственно, вот к этой самой транспортной доступности, потому что, да, действительно, это, пожалуй, главный аспект падения спроса на Красной Поляне, в частности, просто потому что сложно попадать самолетами в Сочи в последнее время по понятным причинам. Вот, на ваш взгляд, что стоило бы улучшить на курорте в плане вот этой транспортной доступности инфраструктуры? Я имею в виду и железнодорожные сообщения, и автомобильные. Вот есть там, скажем так, место для развития?
1: Для самого курорта, мне кажется, что здесь доступность самого курорта, она очень хорошая. Здесь проблема скорее на федеральном масштабе, на федеральном уровне. И эта проблема с точки зрения автомобильной доступности, она решается, строится автодорога. Можно будет из горячего ключа через Джубку сюда доехать по альтернативной трассе, по скоростной. Это будет быстрее. Насколько я знаю, в планах у государства было тоже построительство скоростного железнодорожного пути Москва-Адлер. И я думаю, что это все, ну, рано или поздно это сработает. А пока, да, пока здесь на самом деле скорее вот именно больше даже влияет, наверное, постепенное падение, опять-таки упомяну, покупательной способности.
0: Ну, а далее попробуем тоже так предположить, не приведет ли вот подобная схема сейчас любители горных лыж и сноуборда. Наверняка, конечно, они позитивно отнесутся к этой новости, потому что бесплатный скипас на Роза Хутор, на Красной Поляне, все мы примерно знаем, сколько он там стоит, это такая новость хорошая для любителей горных лыж. Так вот, не приведет ли это к обратному эффекту и к огромным очередям на подъемниках, как это часто бывало, не скрою. Я попадал там в очереди, когда просто приходилось, ну, не хватало уже терпения разворачиваться и уходить.
1: Вы знаете, проблема очередей на самом деле, она здесь существует только на курорте Роза Хутор, на мой взгляд, и только в новогодние праздники. И то даже не все дни. То есть самый пик – это 1, 2, там, 3 января, а потом почему-то народу меньше. А на Красной Поляне, сколько раз мы здесь бывали, я здесь никогда очередей особых не видел. На курорте «Газпром» тоже нет. Даже в прошлом году, когда пропуск «Скипас» сезонный, то есть на всю зиму, на курорт «Газпром» «Альпика» стоил 15 тысяч рублей в августе, можно было его купить совершенно свободно, даже при таких условиях, при такой низкой цене скипаса, фактически это скипас на Роза Хутор, там, в пиковый сезон это 2 дня катания. А здесь он стоил на весь сезон, то есть на 3-4 месяца. Это даже в этом случае очереди я там видел буквально один день, и категорически не могу сказать, что народу было много. Так что нет, не думаю я, что это приведет к тому, что народ сюда весь сразу приедет, особенно учитывая, что есть альтернатива в виде Манжерока, очень комфортного, есть альтернатива в виде

0: сибирского Шерегеша. А здесь, ну да, здесь останутся те люди, которые приезжали.
1: А Архыз у вас там по соседству, вот он не отнимает часть туристов?
0: Нет, конечно, он отнимает часть туристов, особенно если учитывать, что транспортная доступность Архыза, она хорошая. Но вот там как раз пока там еще нет новых канатных дорог, которые только строятся и будут запущены в ближайшие годы, и еще двух поселков, пока еще там, скорее, толпы уже там собрались. Но я думаю, что это тоже вопрос времени и вопрос доступности курорта. В ближайшее время там будет построен аэропорт Архыз недалеко, доступность улучшится. А с появлением еще двух поселков и соответствующего количества канатных дорог, трасс, будет решен вопрос и с количеством народа на трассах и на подъемниках.
1: Благодарю. На связи со студией был автор и ведущий видеодайджестов новостей о горных лыжах и сноуборде Георгий Дубинецкий. Он находится сейчас в Красной Поляне. Напомню, там с сегодняшнего дня вступает правило «Гора включена», когда при размещении в отелях на Красной Поляне вы получаете бесплатно скипас. По данным Российского союза туриндустрии, летом этого года средняя стоимость ночи в Красной Поляне снизилась почти на четверть, примерно до 9 тысяч рублей. Среди причин – сезонные скидки и снижение спроса. Ну а теперь также к теме туризма, но к более теплым его вариантам. Это, конечно же, Мальдивы. Так вот, они станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальником отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская ранее в нашем эфире успокоила туристов, отметив, что все на самом деле не так страшно.
2: Во-первых, 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушится. Желание поехать на Мальдивы.
3: Я сейчас пытаюсь посчитать в голове, то есть где-то в районе 2%, да, 1.5-2%. Что-то около того.
2: Ну, вы же считаете 17% на прибыль, да? Прибыль у разных компаний разная, но в среднем туристический рынок, он не закладывает ни 100%, ни 200%. Поэтому эти 17% никак не могут добавиться полностью к стоимости отеля. И к этому налогу еще есть много вопросов. Потому что, ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России?
3: Нет обмена информации, да, очевидно, между Мальдивами и Россией по этому вопросу.
2: Ну, очевидно, даже если там что-то есть, то мы должны открыть все данные о наших, скажем так, денежных оборотах, и не факт, что все это пройдет на Мальдивы, поймут на Мальдивах, посчитают наши рубли и так далее. Поэтому, условно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста. И тогда удорожания вообще не будет.
1: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили более 200 тысяч россиян. Это почти 15% от общего турпотока.
4: В программе упоминается компания «Мета» и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
5: Технологии и тренды.
6: Мета годами убеждала инвесторов, что расходы на искусственный интеллект когда-нибудь превратятся в новый бизнес. Рынку хватило одного приложения и карманного устройства без цены, и акции, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией, показали лучший результат за 10 лет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как ИИ-агент Мьюз и брелок Мьюз Чарм вернули Уолл-стрит веру в Мета. Мьюз вышел в США 8 сентября. Это не просто чат-бот, это агент. Он подключается к почте, календарю, магазинам и платежным сервисам, а затем отправляет письма, бронирует поездки и делает покупки от имени пользователя. По данным Рейтера, за первые 12 дней приложение скачали почти 3 миллиона раз, и оно поднялось на первое место в App Store. Базовая версия бесплатна. Расширенные подписки стоят 20 и 100 долларов в месяц. Но главная ставка Мета — это небольшая комиссия со всех операций, которые агент совершает в магазинах и сервисах партнеров. То есть это попытка построить новый

0: источник дохода рядом с привычной рекламной моделью. На конференции Connect Марк Цукерберг показал Muse Charm — это карманный брелок для общения с ИИ-агентом. По виду он напоминает современный тамагочи. На 2-дюймовом экране живет настраиваемый анимированный персонаж, а разговор с ним запускается касанием сканера отпечатка пальца. У устройства есть микрофоны, динамик и 2 камеры. Агент может распознавать предметы и читать надписи. Собственный 5G-модем позволяет обращаться к Muse без смартфона и без Wi-Fi. Обычные и видеозвонки Charm не поддерживает. Продажи обещали начать в декабре, цену пока не назвали. Но важнее функции сам замысел. Компания снова пытается ослабить зависимость от Apple и Google, хозяев мобильных платформ. Инвесторы эту логику приняли, да еще как. С начала сентября акции Meta выросли примерно на 36%, а капитализация приблизилась к 2 триллионам долларов. После запуска Muse бумаги прибавили больше 20%, в один из них сразу 11%. Теперь главный вопрос – доверие. Muse полезен только когда получает доступ к письмам, календарю, покупкам и платежам. Amazon уже заблокировал этого агента на сайте, сославшись на проблемы с идентификацией и хранением данных. Meta эти претензии оспаривает. Пока ситуация такая. Wall Street поверила, что Muse станет новой платформой. Но пользователям еще только предстоит решить, готовы ли они носить эту платформу в кармане и отдать ей ключи от своей цифровой жизни.
1: На самом деле маркетинг и продажи — это, в моем понимании, 2 направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.

0: Первая команда. Важное решение.
1: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
0: Траектория лидера.
1: Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки? Из первых уст. По пятницам. В 15:30.
0: На радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
1: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
1: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: В Москве 13:30, в студии с новостями Юлия Родина. Британия объявила о введении нового пакета санкций против России, в который включены 23 физических и юридических лица, а также 8 судов. Об этом сообщил МИД страны. В частности, ограничения введены в отношении президента Южной Осетии Марата Камбылова, председателя правления движения «Первых» Артура Орлова и советника президента России Алана Гаглоева. Деньги у Киева на ведение войны заканчиваются в самый неподходящий момент. Об этом пишет издание «Политика». Дефицит финансов в сфере обороны страны составляет 27 миллиардов долларов. Из этой суммы Украина рассчитывает покрыть лишь около 7 миллиардов за счет внутренних ресурсов, остальное за счет западных партнеров, отмечает издание. При этом часть финансирования со стороны ЕС остается заблокированной. Турпоток по России в этом году составит 107 миллионов поездок, следует из паспорта госпрограммы развития туризма. В следующем году турпоток должен вырасти и составить примерно 117 миллионов, в 2028 году 127 миллионов поездок. Доля туризма в российском ВВП в этом году составит 3,4%, в следующем году 3,9%, в 2028 – 4,4%. «АвтоВАЗ» в сентябре реализовал 32,3 тысячи автомобилей. Это примерно на 9,5% выше показателя сентября прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. По итогам 9 месяцев объем продаж составил 244 тысячи машин, что в целом равно уровню прошлого года. Более 700 интернет-ресурсов, склонявших подростков к терактам и диверсиям, были заблокированы в России в этом году, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Он также подчеркнул, что большая часть нежелательных в России организаций продвигала среди молодежи деструктивные идеи. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Часов 32 минуты в столице, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Мы продолжаем прямой эфир. И прямо сейчас к главной теме сегодняшнего дня. Напомню, в Госдуму внесли проект бюджета на ближайшие 3 года. Бюджет прописали план. Дефицит федерального бюджета в этом году составил 7,7 триллиона рублей. Минфин повысил свой прогноз, также следует из материалов ведомства. Показатель соответствует 3,2% ВВП. Мы изучили пояснительную записку. Из нее следует, что дефицит в следующем году сократится по сравнению с нынешним до 5,4 триллионов. В 2028 году до 5,1, а в 2029 вырастет до 5,2 триллионов. Рублей. На что еще стоит обратить внимание, изучим вместе с директором аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерием Вайсбергом. Он на связи со студией. Валерий, приветствую вас. Вот что вас заинтересовало в первую очередь в том, что вы увидели в проекте бюджета?
2: Добрый день. Ну, прежде всего, стоит отметить, что обсуждавшиеся, анонсированные налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан, да, фактически эта мера, она не дает, скажем так, относительно действующего закона большого прироста доходов, она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. Да? И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы, собственно, бюджет остался, ну, скажем так, в тех же самых параметрах, что и в этом году, на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, вот понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
1: Напомню и нашим радиослушателям, в том числе сборы по налогу на вклады в 2027 году увеличатся в 1,6 раза, превысит 1 триллион рублей. Вот такой резкий рост, вы назвали причину, это цена отсечения нефти. Вот какие-то еще факторы повлияли на это решение?
2: Ну, самое главное, что мы видим и Минфин, и, наверное, Минэкономразвитие, отчасти в своих прогнозах, да, они фактически принимают точку зрения Центрального банка, что у нас жесткая денежно-кредитная политика сохранится достаточно продолжительное время, то есть всю вот трехлетку, которая сейчас покрывает нынешний проект закона о бюджете, будут высокие процентные ставки, да, и Минфин в принципе понимает, что граждане, которые сберегают, они в принципе будут получать высокие процентные доходы и, соответственно, их будут облагать дополнительным налогом. Да? То есть, в принципе, здесь скорее речь идет о том, что более или менее, да, в экономическом блоке, так сказать, широко, если говорить, да, есть такой широкий консенсус по поводу того, как должна выглядеть бюджетная система, какая должна ей корреспондировать денежно-кредитная политика, да, и как в этой ситуации будет, в принципе, развиваться экономика в целом.
1: Ну и про дефицит бюджета. Как бы вы оценили динамику этого самого дефицита? Напомню, 5,4 триллиона в этом году, в 2028 5,1, в 2029 5,2.
2: Ну, если говорить про дефицит, то, в общем-то, понятно, что значительная доля дефицита, ну, собственно, и этого года, да, вот и в последующие годы львиная доля дефицита, да, это будут, собственно, расходы на обслуживание государственного долга, да, отчасти это связано с тем, что госдолг в объеме сильно вырос, да, и то же самое, да, как мы говорили, высокие ставки процентные, которые Минфин должен платить за привлечение денег на финансирование дефицита, да, фактически вот начиная с 2028 года, да, в общем-то, мы видим, что Минфин постарался сделать так, чтобы структурный баланс бюджета был близок к нулю, да, то есть это значит, что дефицит весь объясняется исключительно расходами на обслуживание долга, да, когда ставки снизятся, когда у Минфина, собственно, появится возможность, может быть, меньше занимать, и госдолг в номинале начнет сокращаться, да, это само по себе будет тоже приводить к снижению дефицита.
1: А можно ли, на ваш взгляд, считать этот бюджет социальным, как было заявлено? Вот если общие расходы, я сейчас еще несколько цифр приведу, составляют 48,8 триллионов, из них 44% идут на оборону и безопасность.
2: Ну, приоритета два, действительно, о которых говорил и премьер-министр, и министр финансов, да, это социальная и расходы и оборона, да, то есть в этом смысле, если мы посмотрим там внутрибюджет и расходы на здравоохранение, на пособия, на детский бюджет, так называемый, да, они все равно остаются достаточно весомыми, и плюс мы должны на самом деле смотреть федеральный бюджет в контексте всей бюджетной системы, и понятно, что часть значительных социальных расходов, связанных, например, с образованием, со здравоохранением, несут бюджеты более низких уровней, да, и в этом смысле вот, нужно смотреть на структуру расходов бюджета в целом. Консолидированный бюджет России, да, он действительно остается в значительной мере социальным.
1: Благодарю. На связи со студией был директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Также в проект бюджета на ближайшие три года заложены расходы на разработку критических технологий. Речь в том числе о создании оборудования для сетей связи 5 и 6G. В 2027 году он составит 249 миллионов рублей, а в 2028 и 2029 году почти 500 миллионов рублей.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 13:40, точное московское время. И далее к последствиям вчерашнего инцидента в небе над Ближним Востоком. Рейсы авиакомпании Fly Dubai в Израиль с 1 октября будут приостановлены до окончания расследования. Полеты в Арабские Эмираты обратно будут выполнять израильские перевозчики с усиленной охраной на борту. Пилот, который пытался перехватить управление самолетом, мог направить его на один из небоскребов в Израиле, чтобы воспроизвести атаку 11 сентября в США, считают израильские спецслужбы, а также пишет издание «Телеграф». Какие еще детали известны? Зарубежную прессу ранее мы изучили в эфире вместе с Анной Марголис.
0: Самолет летел из Дубая в Тель-Авив, и в какой-то момент он подал сигнал

0: бедствие 7700, а затем код 7500 его используют при возможном захвате. Позднее авиакомпания сообщила, что между пилотами произошла драка, из-за чего борт резко начал терять высоту и сменил курс. И самолету удалось приземлиться в Саудовской Аравии. И вот позднее появились детали, что пилота нейтрализовал один из пассажиров, израильтянин Яниф Хаюн. Он работает сантехником, об этом сообщил сам премьер-министр Беньямин Нетаньяху. И в этом контексте «Телеграф» вышел с заголовком: «Герой, который предотвратил израильское 11 сентября». И почему так? По данным издания, пассажир зашел в кабину пилота, там лежал раненый ножом капитан. И Хаюн предположил, что он как раз и открыл дверь, прежде чем потерять сознание. Когда израильтянин зашел, он увидел, как второй пилот пытается уничтожить приборы, чтобы вывести самолет из строя. В результате он вытеснил предполагаемого террориста, как пишет «Телеграф», из кабины пилотов и взял управление лайнером на себя. Как отмечает британское издание, он предотвратил возможную атаку на Израиль по сценарию терактов 11 сентября. Источники «Телеграф» указывали на возможность того, что самолет планировали направить в высотное здание в Тель-Авиве. И, по словам Хаюна, он схватил террориста, заломил ему руки и вытащил его из кабины. Потом позвал других пассажиров, чтобы они помогли удерживать второго пилота, а затем вернулся в кабину, чтобы стабилизировать самолет.
1: Какая-то женщина закричала: «Нападение с ножом!» Самолет сильно тряхнуло. Я побежал в кабину пилотов. Самолет уже начал пикировать. Мы все побежали. Вытащили нападавшего. Я вытащил. Потом мы взяли управление самолетом. Там были два пустых штурвала. Я потянул штурвал на себя, немного выровнял борт. Я смотрел эту телепрограмму «Расследование авиакатастроф», поэтому знал, что нужно тянуть штурвал на себя.
2: Да, действительно, кадры в сети разлетелись, где он вышел в окровавленной рубашке, когда прилетел уже в Тель-Авив и общался с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Это, конечно, вызывает и удивление, и восхищение одновременно, как обычный сантехник все это сделал, лишь просто посмотрев телепрограмму. Но там еще и Дональд Трамп прокомментировал все это произошедшее. Вот была такая цитата: «Израильский сантехник, который никогда не летал на самолете, схватил штурвал, поднял его и выровнял самолет». Конец цитаты.
0: Да, и как пишет CNN, к счастью, на борту находились еще и резервные пилоты, которые смогли восстановить контроль над самолетом и уже посадить его. Это подтвердили и в авиакомпании Fly Dubai. На самом деле, то, как себя вел израильтянин, это такая укоренившаяся поведенческая норма, можно назвать это гражданской бдительностью. При попытке теракта израильтяне часто не бегут от нападающего, а наоборот, бегут к нему и массово набрасываются, чтобы его остановить. И, собственно, эта схема и сработала, пишут СМИ. И премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился как раз с пассажиром рейса Fly Dubai. Он заявил, что то, что он сделал, это просто невероятно. Что касается самого инцидента, Нетаньяху допустил участие Израиля в расследовании, и, по его словам, нападавшего на данный момент допрашивают в Саудовской Аравии, после, вероятно, его доставят в Эмираты. Об этом он также сообщил СМИ.
3: Есть ли на данный момент какие-либо признаки причастности Ирана к этому инциденту, которыми вы могли бы поделиться?
4: Пока еще слишком рано об этом говорить. Сейчас напавшего пилота допрашивают в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в Эмираты, откуда он родом или откуда он вылетел. Мы будем следить за расследованием и, возможно, примем в нем участие.
0: И, как пишет CNN, три израильских сотрудника службы безопасности заявили, что второй пилот, предположительно совершивший нападение, был гражданином Омана. Его имя не раскрывают, а Министерство иностранных дел страны отказалось от немедленных комментариев. Что касается раненого пилота, им оказался гражданин Индии Смит Мачхар. Сразу после вынужденной посадки его госпитализировали в одну из больниц Саудовской Аравии. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, пишут СМИ. Пассажиры также вернулись домой. Fly Dubai, в свою очередь, объявила, что на время расследования приостанавливает полеты в Тель-Авив. И, как пишет CNN, один из главных вопросов, который сейчас расследуется, почему в состав экипажа входил пилот из страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
2: Добавлю, Израиль применяет одни из самых строгих протоколов авиационной безопасности в мире. Иностранные авиакомпании должны получить разрешение от Израильского центра оперативного управления безопасностью, прежде чем им будет разрешено выполнять рейсы в аэропорты страны и из них. Как пишет израильский портал Айнет, глава Генштаба армии обороны Израиля Ияль Замир отменил визит в Вашингтон в связи с ситуацией в сфере безопасности в стране. Далее к теме искусства. Мифическая коллекция Ван Гога и Сезана впервые показана публике. Речь идет о 12 работах из частного собрания аргентинского коллекционера Нелли Ариетте де Блакье.

0: Лекция была более 50 лет закрыта для посторонних, пишет Guardian. Сотбис выставил ее накануне. Центральный лот, картина Ван Гога «Цветущие каштаны». Она написана за несколько недель до смерти художника. Ее оценили в 180 миллионов долларов. Второй по стоимости лот «Арлекин» Поля Сезанна с оценкой в 150 миллионов долларов. В коллекцию также входят работы Камиля Писсаро, Пьера Агюста Ренуара, Клода Мане, Поля Гогена и многих других. Суммарная оценка всех полотен превышает 450 миллионов долларов. Тем не менее, мифический статус коллекции в первую очередь — это маркетинговый ход Сотбис, рассказала ранее в эфире Олегу Овчаренко, искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева.
1: У нас есть огромные залежи искусства, расположенные на территории, которая называется Порто-Франко, что там лежит, толком никто не знает, и есть сейфы закрытые банков, где тоже хранятся произведения искусства. Так что ничего необычного в тайной коллекции нет. На самом деле, далеко не все коллекционеры готовы демонстрировать свои сокровища публике по многим причинам. Кто-то боится, что коллекция станет предметом какой-то криминальной активности, то есть, проще говоря, украдут. Кто-то не хочет светить доходы, у кого-то еще какие-то причины. То есть ничего там как бы необычного в том, что такая коллекция существовала и что о ней мало кто знал, кроме специалистов, ну, как бы нет.
2: И, соответственно, вот сам вот этот статус мифической коллекции, он не поднимает как бы цену на нее в данном случае.
1: Мы говорим о предпродажной подготовке коллекции, поэтому в данном случае это, конечно, маркетинговый ход. Периодически всплывают какие-то коллекции, которые в прессе называют тайными, мифическими, секретными, что, разумеется, поднимает продажную цену, возбуждает ажиотаж, и в конечном итоге люди торгуются до упора. Задача Сотбис — продать дороже.
2: Центральный лот «Цветущие каштаны» Ван Гога, «Арлекин» Поля Сезанна. Что здесь можно сказать о ценности этих картин, спроса на них со стороны коллекционеров? Насколько это будут желанные лоты для возможных покупателей?
1: Есть художники, которые продаются дорого, независимо от того, какая в мире ситуация. Ван Гог и Сезанн, безусловно, к ним относятся. Это художники известные, раскрученные, популярные и очень дорогие. Их работы на рынках появляются крайне редко, и если человек может себе позволить, а любой, особенно публичный коллекционер, японцы одно время покупали их просто как не в себя. Ван Гог очень популярен в Японии, как и Сезанн, и крупные японские корпорации тратили огромные средства на то, чтобы приобрести что-нибудь из этих двух авторов себе в коллекции, которые потом висели либо в штаб-квартирах компании, либо в музеях, которые при штаб-квартирах открывались. Я думаю, что здесь, независимо от того, была бы тайная коллекция, не тайная, Ван Гог и Сезанн достаточно редко выходят на рынок. Особенно редко выходят на рынок вещи с подтвержденным провенансом, которые не вызывают сомнения в подлинности, у которых есть конкретная понятная история их бытования и их жизни. Поэтому я думаю, что независимо от каких-то маркетинговых ходов, торги бы вызвали как минимум интерес, если не ажиотаж. Поскольку Сотбис живет немножко по рыночным законам, конечно, они сделали все для того, чтобы этот ажиотаж повысить.
0: Выставка в Лондоне продлится 2 дня, затем работа отправится в Тайбэй, Гонконг и Париж. Аукцион назначен на 18 ноября в Нью-Йорке. В эти дни проходит крупный пятисотник в Пекине. Это теннисный турнир, и в рамках этого самого турнира довольно успешно выступают россияне. Подробнее об этом и не только. Прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК. Мог бы я сказать, что творят канадцы, но что творит Роман Сафиулин. 84-й ракетка мира на прошлой неделе дошел до полуфинала на соревнованиях в Ханчжоу, где уступил Даниилу Медведеву. Ну а буквально сегодня Роман Сафиулин взял и обыграл 7-ю ракетку мира Флавио Каболи. Но мало того, что обыграл, как он это сделал? Очень уверенно в двух партиях. У итальянца вообще не было никаких шансов. Но и в эти минуты еще один россиянин Андрей Рублев проводит матч стартового раунда на соревнованиях в Пекине. Ему противостоит голландец Талан Грикспор. Первый сет остался за Андреем Рублевым 6-4, ну а прямо сейчас идет вторая партия, в которой очень упорная борьба, и пока счет равный 5-5, прямо сейчас Талан Грикспор будет подавать. Ну и, кстати, если нам очень повезет, то в конце этого выпуска я могу сказать, что Андрей Рублев вышел в следующий раунд.
0: Да, очень бы хотелось, учитывая то, что частенько Рублев так вот нестабильно проводит и турниры, и отдельно взятые матчи, отдельно взятые геймы, и мы слышим крики Марата Сафина с трибун. Ну, в общем, пожелаем Рублеву удачи.
3: Да, у Андрея Рублева, как правило, два соперника. Тот, кто находится на другой половине корта, и сам Андрей Рублев, и, честно говоря...
0: И его брат еще, да, там, по-моему, тоже.
3: Там непонятно, кого сложнее обыграть Андрею Рублеву.
0: Это точно, да. Ну, что, далее двигаемся в сторону хоккея. Здесь тоже довольно много интересных событий.
3: Кто бы мог подумать, один из лучших российских хоккеистов последних лет КХЛ, Никита Гусев, подпишет контракт, с кем бы вы думали, с хоккейным клубом Сочи, который вроде бы не то чтобы амбициозный и вообще за попадание в плей-офф непонятно, будет ли эта команда бороться. Тем не менее, примерно все более-менее авторитетные медиа сообщают, что все, Никита Гусев станет игроком хоккейного клуба Сочи. Вот, по крайней мере, сайт «Чемпионат» сообщает. 70 миллионов рублей – это базовая зарплата, и плюс 10 миллионов – это уже бонусная часть. И если все так и окажется, то Никита Гусев станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба Сочи. Ранее никому столько не платили никогда. Денис, ты удивлен?
0: Ну, честно говоря, да, потому что такой был довольно у нас плотный сейчас эфир на РБК, не удалось мне вот эту новость заранее глазами зацепить, и я думаю, куда же он мог уйти? Ну, Никита Гусев, казалось бы, да, фигура хоккейная, бам, Сочи, 70 плюс 10, 80 миллионов, я думаю, что все-таки за зарплатой туда отправился, потому что все мы знаем, при всем уважении к хоккейному клубу Сочи, ну, вряд ли это прецедент на Кубок Гагарин.
3: Клуб Сочи, если что, прямо сейчас занимает последнее место в таблице Западной конференции. 10 игр провел этот коллектив и набрал всего лишь 4 очка. Ну, кстати, любопытно будет посмотреть, как же Никита Гусев будет смотреться вместе не с такими искушенными партнерами, которые были у него, скажем, в московском «Динамо» даже в прошлом сезоне, и этот форвард набирал достаточно много очков. И вот посмотрим, сможет ли едва ли не в одиночку тащить клуб Сочи, Никита Гусев.
0: Ну, однозначно, по силе команды, в которую отправился Никита Гусев, это как будто бы выглядит как шаг назад. Ну, и он довольно возрастной уже игрок. Может быть, просто он решил так спокойно закончить свою карьеру в одном из небольших, скромных клубов континентальной хоккейной лиги.
3: Мне кажется, это едва ли не главное объяснение, почему Никита Гусев отправился в Сочи. Все-таки солидная зарплата. Далеко не все клубы континентальной хоккейной лиги имеют такие средства под потолком зарплат для того, чтобы потянуть столь серьезный контракт.
0: Ну да, и солидные деньги, и морской воздух, опять же, тоже полезен. Ну и давай пробежимся по тем матчам, которые сегодня предстоят в чемпионате КХЛ.
3: Да, сегодня 3 матча пройдут. Московская «Динамо» сыграет на своем льду с «Торпедо». Минская «Динамо» с «ЦСКА». Это тоже супер противостояние, пожалуй, главное на сегодня. Ну и, наконец, «Северсталь» встретится с «Адмиралом».
0: Да, интересные матчи, не так их много. Я бы все-таки обратил еще внимание, Илья, на матч «Динамо-Минск-ЦСКА». Минчане в этом году, скажем так, перед началом чемпионата, ну, говорилось о том, что Брылин там соберет крепкую команду, но пока такие результаты плавающие, то вверх, то вниз.
3: Да, согласен с тобой. Ну и давай про футбол немножечко поговорим. Тоже сайт «Чемпионат» сообщает, что руководство «Локомотива» предлагало Леониду Слуцкому возглавить команду, однако специалист отказался от этого предложения.
0: Видимо, на китайском языке. Благодарю. В студии был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесочи Ченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
5: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
4: Есть мешкуся, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть

0: бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюдо на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично. Ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
2: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
1: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
5: Ты считаешь себя блогером?
6: Конечно.
5: В чем это выражается? Только в ведении своего канала? Или...
6: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
5: Так.
6: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
5: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
6: Конечно,
5: или
6: конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего это из этого не делает. Просто танцуйте на камеру.
5: У тебя самоцензура срабатывает?
6: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
1: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: В Москве 14:00, в студии с новостями Юлия Родина. Правительство России может дополнительно изменить условия семейной ипотеки, если этого потребует ситуация на рынке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, Кабмин оценит влияние

0: обновленной программы и при необходимости проведет ее новую донастройку. Условия семейной ипотеки обновляются с 1 октября. Теперь максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами, а ставка зависит от региона, суммы кредита и количества детей в семье. Венгрия принимает к сведению ответные меры России на высылку дипломатов и не заинтересована в эскалации дипломатической напряженности, заявили в МИД страны. Несколько часов назад российское дипведомство вызвало временного поверенного в делах Венгрии и заявило ему протест из-за требования венгерских властей покинуть российским дипломатам территорию страны. Россия в качестве ответной меры вышлет группу сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Таджикистан хочет привлечь российские инвестиции для развития различных отраслей экономики. Об этом заявил премьер республики на заседании межправительственной комиссии. Таджикистан рассчитывает привлечь средства в текстильную, химическую и перерабатывающую отрасли, а также машиностроение. Кроме того, планируется расширять сотрудничество в области освоения минерально-сырьевых ресурсов, а также наращивать поставки плодо-овощной продукции. США исключили Великобританию, Францию, страны Балтии, ряд других европейских государств из числа участников встречи членов НАТО, которая запланирована на октябрь. Издание «Политика» сообщает, что решение вызвало недоумение у дипломатов этих стран. В дипломатических кругах опасаются, что избирательность Вашингтона может повлечь за собой трансформацию всего альянса. Дождливая погода в центральной части Тихоокеанского побережья Японии может повлиять на урожай риса, а также доходы туротрасли, пишет газета «Никей». В сентябре был зафиксирован рекорд по осадкам в стране. Он составил 236% от среднего показателя для этого месяца. Дожди шли 34 дня подряд. Одной из причин такой погоды стали многочисленные тайфуны. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Столица 14 часов 3 минуты ровно. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи практически остановил движение. Сейчас, тем не менее, в зеленой зоне прибавляет 0,3%. 2274 пункта к этой минуте. Нефть марки Brent сегодня переходила отметку в $100 за бочку. Сейчас слегка корректируется. $99.82 в плюсе на 1,9%. О валютах на межбанке. Доллар прямо сейчас 83 рубля 34 копейки, евро 94 рубля 16 копеек и юань 12 рублей 41 копейка. Главная новость сегодняшнего дня — это то, что в Госдуму внесли проект бюджета на ближайшие 3 года, и вот стали известны первые подробности этого документа. Дефицит бюджета в этом году составит 7,7 триллиона рублей. Минфин повысил свой прогноз, следует из материалов ведомства. Мы изучили пояснительную записку. Из нее следует, что в следующем году дефицит сократится по сравнению с нынешним до 5,4 триллионов, а в 2028 году сократится до 5,1 триллиона, в 2029 вырастет до 5,2 триллионов рублей. В документе также отмечается, что не весь дефицит будет финансироваться за счет программы заимствований. Это позитивный сигнал для долговых рынков, объяснил ранее в эфире главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
2: Озвученные цифры примерно совпадают с теми предварительными оценками, которые как протекали в СМИ, так озвучивались первыми лицами государства. В целом никакого сюрприза не оказалось. С другой стороны, конечно, мы наблюдаем некоторое расширение дефицита бюджета в этом году. Однако, я думаю, что оно более чем объясняется теми вызовами, которые возникли. Соответственно, в этом плане существенных сюрпризов нет. Стоит отметить, что дефицит бюджета сложился в более скромном уровне, чем изначально предполагал ЦБ. Это позитивно с точки зрения возможной динамики ключевой ставки момент. С другой стороны, Центральный банк в целом подходит к цифрам бюджета довольно настороженно, поскольку они достаточно сильно, конечно, отклонились от изначальных прошлогодних проектировок. Дополнительно стоит отметить еще и, что далеко не весь дефицит бюджета будет финансироваться за счет программы заимствований, и это является тоже позитивным моментом уже с точки зрения долговых рынков, поскольку может несколько снизить давление на котировки уже по этому направлению. Напомню, что предполагается в этом году использование прочих инструментов финансирования дефицита бюджета.
1: Подробнее про прочие

0: для финансирования дефицита бюджета. Конкретно сейчас вот в пояснительной записке указано, что почти 1 900 000 000 000 будет использовано за счет иных источников. Точно они не называются, но, соответственно, можно предположить, что, скорее всего, это будет где-то вот из вот этой зоны.
1: Налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний, включая золотодобытчиков, принесет бюджету суммарно 200 миллиардов рублей. Также следует из пояснительной записки к бюджету. Буквально через пару минут в нашем эфире слушайте программу «День главное». Обсудим состояние агропромышленного комплекса.
2: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Команда ландшафтной студии «МОХ». «Визионеры». Категория «Дизайн». Когда другие воспринимали сад как финальный штрих к стройке, они увидели в нем живой организм со своим характером, ритмом и временем. К истории.
4: Дом можно построить, интерьер закончить. А сад невозможно просто сдать под ключ и забыть. Он растет, меняется, стареет, переживает сезоны и требует внимания. Именно так к ландшафту относятся основатели студии «МОХ» Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко. Они открыли бюро в 2008 году в Петербурге и за годы работы спроектировали больше сотни садов по всей России и за ее пределами.
5: Мы не создаем красивую статичную картинку. Мы продумываем, как это будет жить, меняться, развиваться во времени, говорит Дмитрий Голубев.
4: Для команды «МОХ» сад начинается не с набора растений, а с контекста, архитектуры, места, климата и человека, который будет с этим садом жить. Поэтому их проекты могут быть совсем разными. От почти естественного леса у дома до тихого фрагмента природы внутри большого города. Так появились и самые заметные общественные проекты бюро. Сад трав на острове Новая Голландия и поп-ап-сад «Тишина» у музея «Гараж». Последний создавали как пространство для замедления. Маленькую лесную опушку посреди московского ритма. Со временем «МОХ» вырос из ландшафтного бюро в культурную экосистему. В московском пространстве проходят выставки, лекции, воркшопы, работает флористическая мастерская, библиотека и концепт-стор. А телеграм-канал «Изящное садоводство» и лекции на YouTube помогают формировать ту самую насмотренность, без которой садовая культура не может развиваться. В истории «МОХ» важны не только красивые сады. Важнее мысль о том, что природа рядом с человеком – это не фон, а пространство, которое может воспитывать вкус, менять настроение и учить терпению.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры». День главное.
6: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК, в студии Андрей Левченко
7: и Елизавета Скопцова.
6: Обсудим во второй половине часа автокредиты. Срок их выплаты вырос до рекордных 6 лет. Растет и сумма займа в целом на фоне подорожания автомобилей. Кому доступны такие суды, по каким ставкам, в целом как меняется этот сегмент, обсудим с экспертами. Ну а начнем с темы зерна. Эстония запретила транзит через свою территорию зерна из России Белоруссии в рамках санкционной политики. Сложности с экспортом сохраняются с июля на фоне атак в Черном море, и на этом фоне цена на зерно в южных регионах России уже на уровне 50% от прошлогодней, то есть избыток.
7: Ну да, и еще вот что говорится в документе, который опубликовало правительство Эстонии, цитирую по Интерфакс. «Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море. Эстонское государство считает неприемлемым использование России наших портов для экспорта зерна». Ну вот, если на карту посмотреть, да, то, ну, тут надо, мы как раз позвали эксперта.
6: Как ведь будто небольшую долю не, или
7: даже не в этом дело. Белоруссия граничит с Литвой и с Латвией.
6: У нас будет игрок из Беларуси.
7: Да, с Литвой и Латвией, а вот Эстония как бы заблокировала транзит. Ну вот сейчас будем, да, разбираться, потому что у меня вопросы. То есть она заблокировала работу

0: портов по обслуживанию российского зерна или не будет пускать на свою территорию составы железнодорожные, которые перевозят зерно, и там вот, условно говоря, ты уже там Литву или Латвию проедешь, а уже в Эстонию там не попадешь, чтобы довести эти железнодорожные составы уже к портам на погрузку и так далее. Ну да, начинаем разговор.
1: Николай Лычев у нас на связи, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Николай, приветствуем.
2: Добрый день.
1: Какую роль играла Эстония в зерноэкспорте России и Белоруссии? Вот, и что сейчас изменится?
2: Когда был открыт, да, когда был открыт канал, большой канал Азово-Черноморской торговли, она никакой роли практически не играла. Там, да, это были какие-то... Мы даже не считали отдельно, знаете, вот именно Эстонию, да, не Балтию в целом, а Эстонию, потому что это были исчезающие малые величины из всех трех балтийских государств, у них самые небольшие мощности, по которым... Ну, во всяком случае, в части зерновых. Вот смотрите, по цифрам я посмотрел, когда готовился к эфиру, примерно 400 тысяч тонн, по данным наших экспертов, мы вывезли через именно прибалтийские страны, да, через не через русскую Балтику, а через них. Ну вот, из них на Эстонию приходится очень меньшая часть, я сейчас не помню сколько. Ну, в общем, ну, во-первых, это нас, то, что Эстония решила, нас не спасет и не погубит, потому что черноморские порты заблокированы, терминалы повреждены. А во-вторых, и в главных, тут надо разобраться. Новость поступила совершенно недавно, я еще вот не успел, честно говоря, понять. Вы правильно сказали, что есть вопрос транзита через территорию Эстонии в Калининградскую область, это первое. И второе, есть экспорт небольших объемов зерновых в адрес эстонских портов, да, вот суверенных эстонских портов.
1: В Калининградскую область можно попасть через Белоруссию, Литву и дальше уже Калининградская, при этом Эстония.
2: Это во-первых, во-вторых, ну, я не знаю, блокировать транзитную торговлю, это незаконно, и это может быть оспорено в международных судах. Вот такая ситуация.
0: Ну, вот давайте сейчас, Николай, еще мы к вам обязательно вернемся, подключим к разговору Александру Петрович, директор компании «Градологистика». Это белорусская логистическая компания, одна из крупнейших в отрасли. Александра, как раз, и поправьте, я зашел на сайт, там перед эфиром тоже посмотрел, вы в основном железнодорожными перевозками занимаетесь, и вот когда вы услышали, прочитали эту новость, вот о чем подумали? Для нас это, ну и для нас, в смысле для вас, это проблема, как-то там придется перестраивать. Вот объясните роль Эстонии в логистике. И, в принципе, там же и Белоруссия, кстати говоря, отразится ли на вас эти ограничения?
3: Да, все верно. Ограничения касаются зерна и российского, и белорусского. Узнав об этой новости, это никак нас не взволновало, потому что в самом деле Эстония никогда не являлась таким основным логистическим потоком и вообще маршрутом экспорта зерна ни российского, ни белорусского. Поэтому данное ограничение, оно больше направлено как бы на исключение потенциальной возможности экспорта зерна с учетом сложившейся ситуации.
1: Александр, да, связь нас подводит, позже вернемся. Николай, к вам еще вопрос. На фоне сложностей с экспортом через Черное море как раз роль выросла трех других направлений. Это Балтика, Каспий и Дальний Восток. Вот сейчас как меняется эта логистика? Взяли ли они на себя значительную долю экспорта или не удается, поскольку доли меньше? В общем, есть ли куда сбыть жатву?
2: Есть куда сбыть. Я просто сразу скажу, что альтернативы черноморской, азово-черноморской торговли до конца сезона нет и не предвидится. Начнем с последнего, что вы назвали. Это Дальний Восток. Но, в принципе, он как жил своей жизнью, так и будет жить. Дополнительные мощности пока не введены. Это не вопрос одного, двух, там, трех месяцев сезона. В остальном, я напомню, что в Сибири на Дальнем Востоке логистика всегда шла и годами налажена, в основном в Китае. Это соя, продукты соевые, там, типа соевого масла, это рапс российский, российский, 80-90% рапса через переработку в масло покупает Китай. Вот эта логистика живет своей жизнью, пока дополнительных движений, каких-то открытий новых мощностей, как на той же Балтике, где перепрофилировать начали мощности под удобрение на зерно, мы не видим. Вот. Что касается Балтики, это самая интересная история. На днях, ну как на днях, какое-то время назад, недавнее время назад, даже появился во всех аналитических обзорах, проспектах, да, и комментариях, вот как у нас, новый ФОБ, да, то есть базис порта Высоцк, ФОБ Высоцк, Балтика. Оттуда поставляется пшеница продовольственная в адрес наших партнеров, в том числе на Ближнем Востоке, вместо Черного моря. Поэтому, да, на Балтике есть реальное движение, ну, конечно, объемы небольшие, несравнимы с Черным морем. Ну, есть вторичные каналы, такие как Каспий, куда, через которые покупают зерно, прежде всего, Иран, временно ставший первым покупателем российских зерновых. И такие вторичные каналы, как, например, канал Волга-Дон, и дальше, соответственно, в направлении юга, как, например, с того же Каспия.
1: А Иран вот может заместить Турцию и Египет? И в целом у нас темпы экспорта сейчас насколько отстают от прошлогодних?
2: Ну, темпы экспорта это от прошлогодних, в зависимости от того, какую культуру имеем в виду, да, какой период, в среднем в 3-4 раза, так скажем, да. А вот Иран, ну, Иран, это, знаете, больше такой информационный хайп. Про него интересно поговорить, но большой погодный рынок эта страна не сделает уже потому, что никогда крупнейшим покупателем зерновых, в общем-то, Иран не был, из чего бы ему вдруг так резко им стать. А во-вторых, и в главных, вот смотрите, наш ключевой товар, да, до 80% где-то там экспорта зерновых приходится на пшеницу, не меньше. А, соответственно, ну а Иран он покупает, первое, что он покупает, это ячмень, второе, что он, простите, конечно, кукуруза, второе, это ячмень, только на третьем месте пшеница. Вот он за, с начала сезона купил, значит, ровно счетом 1 000 000 тонн зерновых. Пшеница меньше, чем 200, ячмень 450 плюс и больше 500 тысяч тонн кукурузы. Что такое кукуруза и ячмень? Это экспортный потенциал. Вот пшеница — это 50, ровным счетом, миллионов тонн за сезон у нас экспортный потенциал. Ну, может быть, 49. Да? А ячмень — 3 миллиона тонн. Кукуруза — 3 миллиона тонн, а в хорошие годы было до 5, ну, 4,5. Ну, вот и все. Вот, видите, объем несравнимый. То есть, конечно, я вижу прямо, что мы через Иран можем вообще через них всю кукурузу и ячмень вывезти. Хорошо расторгуемся, ну, или не очень хорошо, потому что цены низковаты, но мы продадим. А с пшеницы, да, это ключевой агротовар, который у нас, по которому у нас затоваривание, за который затоваривание, нам Иран никогда не решит, этого ничего не возместит, а Турция покупать не может, потому что через Черное море мы торговали. Ну,
1: то есть, проблема излишков на внутреннем рынке сохраняется острая.
2: Мягко говоря, сохраняется, да, и к концу года, если так все пойдет, как и дальше, то мы к концу сельхозгода, то есть на 1 июля 2000 календарного 27 года, будем иметь не меньше 30 миллионов тонн, в общем-то, излишков на внутреннем рынке при нормальном уровне, там, 10-15, ну, не там, и меньше, чем 10. Но может быть, и даже 35.
0: Да, и тогда, Николай, интересно узнать у следующей нашей гости, а вот текущая ситуация как отражается на сельхозпроизводителях. С нами на связи Кристина Романовская, собственник и генеральный директор агрохолдинга «Лазаревская». Кристина, приветствую вас, спасибо, что вы с нами.
4: Здравствуйте, рада всех видеть.
0: Да, ну вот небольшая справочка. Лазаревская, да, там крупное многопрофильное хозяйство, занимается и растениеводством, и животноводством. По-моему, у вас свой есть элеватор, перерабатываете и так далее. Вот сложившаяся ситуация на рынке зерна, как отражается на вашем бизнесе?
4: Ну, поскольку исторически на протяжении не одного десятка лет мы следовали принципу устойчивого развития и много инвестировали во все виды и хранения, переработки и так далее, стремясь к тому, чтобы мы всегда относились к сельскому хозяйству как к венчурному бизнесу. То есть подобные кризисы, они не первые в истории сельского хозяйства России. И их всегда надо иметь в виду. Поэтому у нас управление всегда строилось на прагматизме. Да? И поэтому сейчас сегодняшняя ситуация позволяет нам иметь выбор. Потому что бизнес глубоко интегрированный. Мы действительно, у нас есть все цепочки от сырья до конечного потребителя. И на данном этапе мы можем пересобраться и переключиться на другие виды производства и пока снять внимание с растениеводства.
1: То есть у вас излишков зерна сейчас на руках нет, не стоит проблема, где его хранить, кому продавать, по каким ценам. Нет. А у коллег по рынку...
4: У нас есть достаточное количество хранений, емкости хранения. Мы даже в состоянии предоставлять услуги по хранению зерна. Настолько у нас
1: обращаются
4: большой элеватор.
1: Коллеги по рынку?
4: Пока нет, но вот, может быть, после этого выпуска будут обращаться. Они, может, не знают.
0: А вот, там же вроде, у нас... Кристина, если
1: дорого,
0: говорить о закупке государством госфонд зерна, там анонсировано, возможно,

0: возможная закупка от 1 миллиона тонн до 3 миллионов, и там вроде бы уже и элеваторы, да, там, или места хранения уже определены. Вот тоже, кстати, вопрос, да, было бы неплохо, например, да, там, ВАЗ включить, ну, да, или такие же компании, предприятия, сельхозпредприятия, которые, ну, вы, как правильно сказать, среднего размера, да, или крупные, как вы себе...
1: Да, нет, мы средние, среднего, конечно, да. Мы особого влияния на рынок не оказываем. Мы скорее больше региональны.
0: Ну да, для, а Тульской, целом, для Тульской области вы такой важный игрок. Но вот я к чему веду, что вот по логике вещей, например, можно было бы подключить для того, чтобы, например, хранить вот таких средних предприятий зерно раз. Опять же, выкупают зерно. А у кого выкупают? Будут выкупать, скорее всего, у крупных агрохолдингов. А у средних будут или не будут?
2: Ну, давай у Николая спросим, у него взгляд в целом по рынку. Расскажите, вот излишки, которые на руках у аграриев образовались, идут ли они на хранение, закупает ли их государство? Опять же, по каким ценам? Близко ли это к рентабельности?
3: Ну, все по порядку. Излишки пока накапливаются, но они не критичны, свободные мощности. Ну, во всяком случае, вот в Черноземье еще есть, и в Центральном федеральном округе, где тоже хозяйство Лазаревское, да, на Тульской, по-моему, области находится. Да, сейчас, ну, вот они продолжают накапливаться. И, знаете, я бы тут не рассматривал только зерно. Я бы напомнил, что сейчас мы собрали пшеницу, ну, в общем и целом собрали, а сейчас идет сбор более поздних культур. Это кукуруза, зерно. Еще впереди кукурузу надо складировать. Еленовод-на-корма, свиноводно переработать. И самое главное, рекордный урожай масличных оглаясь-подсолнечника. Вот его там где хранить будем.
0: Ну, вот может быть, вопрос. У Кристины, да, Романовской. Николай, вот обратитесь. Может быть, она даст возможность какой-то объем. Вот еще раз говорю. Тут интересный вопрос, Николай. Вот насколько вовлечены в этот процесс помощи аграриям не только крупные агрохолдинги, которых можно там на пальцах двух рук пересчитать. А вот средние компании, ведь еще раз, вот складские мощности, ну, мощности хранения, там, опять же, выкупить у них зерно, не окажутся ли они за бортом, понимаете, вот что интересует.
3: Ну, в среднем, я, конечно, исследований здесь не проводил, но вот по, судя по личному общению, да, по экспертам, прежде всего, там, на деловых мероприятиях, на нескольких днях урожая, ну, в среднем им очень трудно, на самом деле, им бы со своими объемами разобраться, понимаете, куда-то их складировать, а как кому-то еще помогать.
1: Но у нас не выкупают.
0: Не выкупают? Кристина, пожалуйста.
1: Но у нас не выкупают. Выкупают у крупных, конечно. Но вот. Потому что тот размер интервенции, которые сейчас были озвучены, но они, ну, реально минимальные. Вот. И как бы есть наверняка
3: объективные,
1: понятные и объективные. Но до нас очередь не дойдет.
0: Ну вот. Вот мне скрыли, кажется, проблему. Этот вопрос...
3: Я, знаете, а можно про интервенции отдельно сказать? Вообще, это очень интересный вопрос.
0: Да, коротко только.
3: Да. До вас действительно не дойдет, потому что Тульская область не включена в число интервенционных регионов, вот Рязанская включена, а вы уже нет. Да, во-вторых, интервенции очень небольшие, до 3 миллионов тонн, хотя нужно больше, чем 10, чтобы помочь рынку. И в-третьих, они очень неадресные. 14 регионов, где будут закупать. Нам нужно помочь четко югу и части Черноземья, понимаете. Они большой роли не сыграют, и очень поздно это решение принимается. Поэтому пока какой-то эффект просчитать трудно.
0: Ну да, в масштабах страны, да, понятна эта логика. А с точки зрения вот таких компаний, как у Кристины, ну, не совсем понятная логика. Если помогать, то помогать всем, или, по крайней мере, там, в равные пропорции. А так получается, ну, чем там ситуация для Кристины не проще, чем для других предприятий. Но сейчас еще, может быть, вернемся, успеем. Александра Петрович вернулась из Минска с нами на связи.
4: Добрый день еще раз.
0: Да, ну вот в связи с этим, еще раз закончите свою мысль, там, видите, со связью были вопросы. Александра, значит, решение Эстонии не особо повлияет, ну а в принципе, вот зерновые перевозки в вашем бизнесе, насколько они имеют значимую долю?
4: Это огромная доля в нашем бизнесе, они являются основными приоритетными для нашей компании. Еще раз вернусь к теме прибалтийских портов. Основное направление грузов сейчас пошло на Вентспилс, Ригу и Лиепая. Это латвийские порты. Около 1,5 миллионов тонн заявлено, в том числе экспортных зерновых потоков в данном направлении. А что касается Эстонии, если вернуться к этой теме, то все-таки не считаю это критичным, потому что даже грузопоток и возможности проходной выходные. Эстония

0: они там в порядка 9-12 грузовых поездов в месяц, это 30-50 тысяч тонн грузов, с учетом всех вообще грузов, не только зерновых, поэтому это не есть гигантская проблема, которую стоит обсуждать. То, что сейчас нас волнует, это повышение тарифов на экспорт зерна из России. Было повышение со стороны РЖД с 1 октября на 8,5%, и сейчас вот мы знаем, что Латвия уже огласила намерение с 13 октября также вести повышение, что вот мы ожидаем и посмотрим, что из этого получится.
1: А вот вы как раз произнесли Латвия, а там же еще граничит с Белоруссией Литва. А вот если они присоединятся к этой кампании по запрету транзита, такой вариант, давайте вот экстремальный рассмотрим.
0: Ну, Беларусь точно не подключит, а тут мы не будем этой темы касаться. А Литва давно занимает такую жесткую, крепкую позицию по недопущению российских грузов на свою территорию, поэтому эта тема уже прошлая, и никак не пересечется с текущей проблемой.
2: Ну, кстати,
1: спасибо, Александр.
2: Спасибо. Экспортные пошлины для российских аграриев в сентябре обнулены до конца года. Об этом игроки рынка активно просили. Вот. Им пошли навстречу. Николай, скажите, если темпы экспорта все же не такие значительные, эта мера помогла или особенно нет?
3: Ой, вы знаете, смешанные у меня чувства по отношению и к зерновым интервенциям, к обнулению пошлин. Честно говоря, мера правильная, да, правда, вы говорите, давно ждали. Но, знаете, как говорил кто-то из известных политиков перед февральской революцией 17 года, слишком мало, слишком поздно. Да, почему? Потому что, во-первых, пошлины обнулены не до конца сезона, а у нас история со складированием, продажами и всем прочим, это не до конца календарного года, а еще на полгода вперед вообще. Вот, только до 31 декабря, получается, это раз. Второе, решение вступило в силу 1 сентября задним числом, когда мы уже прожили, можно сказать, весь сентябрь, да, на четверть сезона мы, в общем, не доэкспортировали. Вот и минус четверть потенциала уже, это два. Но в-третьих, аграрии, и в главных, аграрии этих денег, не, даже если будут компенсировать задним числом, да, или вот сейчас обновлять, потому что на своей цене на хозяйстве аграрии этого ничего не увидит. Это увидят трейдеры, потому что компенсации предполагаются поставщикам, а не сельхозпроизводителям. И потому что, конечно, зная ситуацию у сельхозпроизводителей, никакой трейдер им цену не поднимет.
1: У нас меньше минут уже остается. Николай, вот если ситуация застынет, вот как сейчас мы ее наблюдаем, к чему это приведет? Вот скажем, она
2: для посевной, какие опять же
1: последствия? Да, а до посевной тогда, знаешь, желание сажать зерновые, наверное, у аграриев исчезнет.
2: Сокращают ли уже посевы?
1: Вот, Кристина, может, вы скажете?
4: Не совсем исчезнет, потому что... 30 секунд у нас. Да, я сократила.
1: А, вот, пожалуйста, Кристина сократила. А что будете сажать, Кристина?
4: Пару мы ставим.
1: Правильно. Да, Николай, два слова буквально.
3: По слову, сократить на 100% никто не сократит, потому что есть севооборот, который без зерновых не существует, пшеница тоже будет. Но уже сейчас, в этом сезоне, сократили на 1 000 000 гектаров в Южном федеральном округе и в СЧР, в ЦФО аграрии на 1 000 000 гектаров клин. Этот процесс продолжится и дальше, и мы его увидим на яровом посеве 100%.
1: Спасибо. Спасибо всем участникам. Жаль, времени немного. Ну вот проблемы, внимательно за ней следим.
2: Позже обсудим автокредиты.
1: Да, хлеб важнее нефти.
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: У нас сегодня эфир про эфир.
7: А что это только про эфир? Может быть, еще и про биткоин нужно поговорить? Или про Трампкоин, или Солану?
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт.

0: И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, Аваркафе. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
3: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. В студии Андрей Левченко
2: и Елизавета Скопцова.
1: Андрей, автокредиты становятся все менее доступны для россиян. Срок такой суды уже вырос до 6 лет. Это рекорд. Прибавка на полгода за последнее время. А сумма уже превышает 1,5 миллиона рублей.
2: Но при этом темпы выдачи по-прежнему высокие. Там некоторая просадка была в июле, в августе результаты получше, лучше, чем в июле. А если смотреть за январь-август текущего года и сравнить с результатами прошлого года, то там вообще отрыв значительный. Единственное, там отличаются оценки и темпы роста у разных источников, поэтому предлагаю начать сразу с специалиста по рынку автокредитования Михаил Доронкин, управляющий директор рейтингового агентства НКР. Михаил, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Да, Михаил, ну вот расскажите, рынок автокредитования, в чем особенности его, скажем, ну вот за январь и август, может быть, уже там за январь-сентябрь появились данные, что является двигателем этого процесса, насколько эти кредиты, ну там, значимы для банков, насколько они охотно их выдают, пожалуйста.
3: Ну, рынок автокредитования не самый большой сегмент банковской розницы в целом, но, тем не менее, очень многие банки на нем специализируются, и это один из их основных сегментов. Если мы говорим в целом по динамике рынка, то действительно она там расходится в разных источниках, потому что единого по выдаче источника, так сказать, нет. Если мы берем, например, НБКИ, то за 8 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прибавка в объеме выдачи с основами на выражении 28%. Но если мы возьмем полученное выражение, то сколько было просто в штуках выдано, там прибавка всего 9%. И это примерно сопоставимо с объемом, с увеличением объема продаж новых автомобилей как раз за 8 месяцев в количественном выражении. То есть тут примерно одинаково. Но нужно понимать, что получается вся такая прибавка стоимостного выражения в автокредитах происходит за счет роста среднего чека. А как мы понимаем, рост среднего чека – это производная от стоимости автомобиля, которая, соответственно, тоже заметно растет. На это повлиял и утильсбор, и в целом за последние 6 лет средняя стоимость существенно выросла, там по разным оценкам 2,5 раза, потому что и в 2020 году там пандемия, и после 2022 года санкции уход многих, большинства, скажем так, автопроизводителей с российского рынка, естественно, стоимость подскочила

0: существенно в разы. И, конечно же, доход населения за этот период так сильно не выросли. Поэтому, ну, неудивительно, в общем-то, что вот рост автокредитного рынка сопровождается удлинением среднего автокредита, то есть ростом срока. То, что вы отметили, как раз 6 лет. Многие банки отмечают, что у них на несколько месяцев с начала года уже вырос средний срок. Ну, действительно, на фоне растущей стоимости автомобилей для того, чтобы получить адекватный ежемесячный платеж, необходимо его уменьшать. Ну, да. Таким образом, для этого используется как раз растягивание.
1: Михаил, а симптом ли это для рынка? Растет ли риск неплатежей или каких-то некачественных заемщиков? Чем это все грозит, может быть, на долгой перспективе?
0: Ну, смотрите, как бы на рынок и его риски обратил внимание уже Банк России. В связи с этим как раз вводится ужесточение там, по выдачам кредитов для наиболее закредитованных заемщиков. Поэтому, ну, скажем, с этой точки зрения риски в большей степени, все-таки, на мой взгляд, они под надзором ЦБ, ну и с учетом масштаба рынка, все-таки для банковского сектора это несущественные риски, и там достаточный уровень резервирования, и все-таки залоговое обеспечение, залоговые кредиты, поэтому по ним в целом, даже в случае роста дефолтности, ну как бы влияние на как бы банки, оно будет незначительным с учетом все-таки имеющегося залога, поэтому риски тут в целом умеренные пока что.
2: Ну да, вы начали с этого как раз, Михаил, да, в общем-то рынок не самый крупный, действительно, вот есть цифра, опять же, сошлюсь на национальном бюро кредитных историй. Финансовая емкость автокредитного рынка за период с января по август 2026 года составила 1 триллион 136 миллиардов рублей. Ну, то есть, действительно, там 1,2 там округлим большую сторону триллиона. Ну, так себе.
1: Ну, спросим, да, участников рынка.
2: Но этот рынок очень значим. Он в значительной степени определяет там загруженность автозаводов, да, там, импортеров, автодилеров, которые продают.
1: Какая доля сейчас потребители берет именно в кредит машины?
2: Около 60% обычно там держится. Но, опять же, новая ситуация, новые времена, может быть, это изменилось. Я помню, в январе 2026 года доля автомобилей, проданных в кредит, она упала до 42% в новых автомобилей. Потом опять восстановилась. Ну, вот у нас есть у кого спросить.
1: Генеральный директор компании «Франк Авто» у нас Ирина Франк на связи. Ирина, приветствуем.
3: Добрый день.
1: Что видите вы, как меняется срок, суммы кредитов, потребительский спрос, куда он перераспределяется, в пользу каких моделей и как в целом отвечает на вот этот тренд?
3: Ну, конечно, мы все видим, что в этом году и сам рынок стал продавать больше. 9-10% от прошлого года все автомобильные центры и дилеры, и не дилеры продают автомобили больше. Новые автомобили, ну, на примере наших цифр, это более 80% продажи в кредит. Автомобили с пробегом там всегда была исторически доля ниже. Но если брать среднюю цифру по рынку, вы абсолютно правы, 2/3 покупателей приобретают автомобили в кредит. И, конечно, ставка ключевая 14, она все еще высокая. Но если мы вспомним прошлый год, то она значимо интересней. И постоянный рост цен, который все еще сохраняется, сейчас снова новый утилизационный сбор будет, новый виток повышения. Да, сложно его оцифровать, что вот ровно 5% автомобилей на 5% подорожают, но примерно все понимают, что если сумма таможенных утилизационных сборов вырастет на 10%, то в зависимости от стоимости автомобиля какой-то автомобиль станет дороже на 3%, какой-то автомобиль станет дороже на 5%. У наших замечательных людей, у всех у нас все еще остались денежные средства. Люди стали чаще менять автомобили с пробегом на автомобили с пробегом. Очень раскрутился источник новых для нас с вами, да, для потребителей. Это доставка автомобиля на заказ из Кореи, Китая, Европы, уже Дубаи включились, именно с пробегом. И здесь тоже очень помогает кредит. Если человек хотел что-то купить за 3 миллиона, он посмотрел что-то интересное с маленьким пробегом за там, 4 миллиона, и люди готовы брать кредит уже по текущей ставке.
1: Ну, исчерпаны опции для потребителя, то есть уже берут самое доступное или, в принципе, еще есть куда этому спросу

0: сдвигаться на фоне вот все большей недоступности займов?
1: Ну, я думаю, что в этом году нас ожидает все-таки еще и банковские организации некий рост кредитования, потому что, во-первых, с одной стороны, потребитель стал грамотным. Вот у меня есть курс «Финансовая грамотность», да, я серийный предприниматель, у меня еще есть школа менторства, школа для детей, где мы учим считать деньги. И с одной стороны, потребитель стал действительно грамотным. Он уже понимает, что такое ежемесячный платеж, и грамотный человек понимает, что надо посчитать итоговую стоимость автомобиля. Но при этом люди научились, вот вы говорили, 6 лет кредит, да, средний. Это тот срок, на который человек берет кредит. Но очень часто люди значимо там, в первый же год, во второй год они гасятся свои, закрывают свои кредитные обязательства. И сейчас человек зачастую хочет вновь приобрести еще один автомобиль с пробегом. То есть раньше люди только новые автомобили часто меняли, а сейчас увеличился срок замены своего автомобиля двухлетнего снова на двухлетний. Люди перестали бояться привозить уже, как я сказала, автомобили с пробегом из разных стран с помощью или компаний, или неких помощников. Да? Вот есть такие люди, которые все еще помогают привезти 1, 2, 3, 4 автомобиля. Все крупные игроки уже научились возить автомобили на заказ и новые, и с пробегом. То есть рынок сильно изменился, и каждый год, вот знаете, как мы искусственный интеллект научились использовать, так и люди научились использовать все возможности, как приобрести и новый автомобиль, и автомобиль с пробегом.
0: Вот любопытно, конечно, на сегменте новых автомобилей, как все это скажется. У нас Мария Жандарова на связи, выпускающий редактор «Автоньюз». Мария, приветствуем.
2: Добрый день.
0: Какие тренды в автокредитовании видите вы? Действительно ли спрос смещается в пользу подержанных автомобилей с новых? Каких цен мы ждем в ближайшие месяцы, видимо, явно растущих?
2: Ну, давайте начнем с цен. Это уже не новость, но цены продолжат расти. И по прогнозам и дилеров, и независимых экспертов, подорожание будет до 15% в октябре в целом по всему рынку. Конечно, там в зависимости от сегмента могут быть значительные различия. Например, если мы говорим про тот же параллельный импорт, то там уже подорожание может быть аж до 20% там на фоне валютных колебаний, логистики, ну и плюс, конечно же, новости про то, что утилизбор вырастет.
3: Но это, скажем, не новость. Мария.
2: Да, это не новость.
3: Да, это не новость. Это такая плановое повышение до 2030 года.
2: Да, просто по традиции к концу года все начинают про это говорить, все начинают, грубо говоря, этого бояться. Соответственно, конечно, это не новость, но, тем не менее, на ценах это тоже отражается.
0: И на темпах импорта.
3: Да. Мария.
2: Да, на темпах импорта, конечно.
3: Да-да, ну, закончите про импорт.
2: Мы спрашивали у экспертов, про будет ли ажиотажный спрос до конца года. В целом, они говорят, что действительно к концу года импорт будет повышаться. Сейчас люди будут стремиться купить автомобиль, успеть, точнее, купить автомобиль до повышения. В целом там тоже может быть рост примерно до 30% в плане именно импорта. После 1 января, наоборот, будет наблюдаться провал.
3: Мария, а вот с любимыми такими плюшками, как говорят, что там, вы же опрос проводили, что говорят дилеры? Мы Ирину спросим, конечно, но вот, скажем, вы, как наш коллега, да, там вот, будут ли скидки там 20% там, к Новому году, например, может быть, имеет смысл подождать, или там в подарочек дадут шипованную зимнюю резину, там коврики, еще чего-то, или все-таки будут жадничать?
2: Ну, нам уже на протяжении нескольких месяцев говорят дилеры о том, что в целом резерва для скидок все меньше, плюс сейчас не такие большие складские запасы, соответственно, делать очень щедрые скидки на самом деле нет особого смысла. Поэтому скидки скорее носят сейчас более точечный характер, Действительно, они, конечно же, не пропадут прям совсем, но мы можем наблюдать, что сейчас они становятся все менее и менее щедрыми. Конечно, коврики и так далее предложат как подарок, но в целом каких-то
0: на фоне цен на авто коврики это звучит, конечно, несерьезно.
3: Сейчас еще

0: Марию хочу спросить. Мария, вот по поводу кредитования, когда, ну, вот Ирина озвучила, да, поправьте, если я ошибусь, средняя ставка по автокредиту около как раз 14%, она там на уровне ключевой ставки. Но это все равно, это неплохая ставка по автокредиту. Я так понимаю, она субсидируется за счет автопроизводителей, да? Вряд ли там дилер ее предоставляет эту скидку. Как вот выглядит ситуация? Изучили этот вопрос, Мария? Дают ли автодилеры?
1: Ну, мы этот вопрос в целом контролируем, конечно, субсидируют и автопроизводители, но, опять же, мы периодически вот ходим, так сказать, пробуем купить в кредит какие-то автомобили, чтобы посмотреть ставки. Они, конечно, очень сильно могут там различаться. Но все какие? Во многом еще зависит от первоначального взноса.
0: Ну, вот какие ставки? Назовите.
1: Сейчас боюсь соврать, но вот последний раз, когда мы ходили, там была ставка на уровне 17 точно процентов, когда мы покупали китайскую иномарку. Mm-hmm. Вот. Соответственно, вот такие, ну то есть от 14 точно они начинаются, и там, ну на самом деле, до 20 могут доходить. Mm-hmm. Но опять же, очень много зависит от первоначального взноса, то есть mm-hmm. там разница может быть колоссальной.
2: Да, Ирина, согласна ли с коллегой вот по поводу бонусов? Да.
0: Как давайте получить ставку минимальную, скажу. Ирина? Откройте секрет между нами.
3: Да вообще всем открою секрет. Во-первых, ставка 14, это тоже действительно ставка, которая обязательно субсидируется, потому что деньги стоят денег. Угу. И если ключевая ставка 14, то ни один банк даже не имеет права по ключевой ставке выдать деньги. Поэтому ставка она рабочая будет плюс 2, плюс 3%. На автомобиле с пробегом ставка будет достигать 21-22%. Это нормальная рабочая ставка. Если человек хочет... Давайте вот главное, что мне важно, как человеку, который завтра пойдет приобретать автомобиль. Первое, автомобили, которые субсидируются, на них есть господдержка. И эта господдержка может быть выдана либо скидкой, либо как раз включаться в тело кредита. Она может идти как первый взнос и уменьшать процентную ставку. Второе, если автомобиль не субсидируемый, не собран здесь локально, на него тогда точно не будет никакой поддержки. Например, там, где есть излишки, да, кривая спроса, когда предложение превышает спрос, но я могу вам ясно сказать, сейчас есть новая модель Tenet Plus, и этих автомобилей действительно очень много у всех автомобильных центров, и сейчас точно будет либо поддерживающая ставка, либо большая скидка. Соответственно, эта скидка зачастую идет в поддержку и отдается, по сути, банкам. Человек получает ставку 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Здесь тоже нужно разбираться, но здесь просто нужно выбрать конкретную модель. Если мы теперь переходим к варианту, что нет никаких поддержек, нет никаких скидок, то здесь нужно считать конечную цену автомобиля. И ставка, и тот самый гэп, который нам продают, и обязательная каска, его стоимость сравнивать, и обязательное страхование жизни, которое, как говорят, там, например, обязательный продукт банка, либо это обязательный продукт автомобильного центра. Здесь тоже потребителю нужно разобраться, чей же это обязательный продукт, через общение с банком зачастую. И дальше сложить вот эти все наши дополнительные расходы, и оттуда и получается чистая ставка.
0: Это очень сложный путь для покупки.
3: Сложно.
0: Да. Но
3: мы живем в так... Да. Так вот... выживать
0: Ирина,
3: приходится.
0: Ну вот я, может быть, для вас это не новость, но перед эфиром мы с Лизой посмотрели, и вот процитирую просто Интерфакс. Вы упомянули льготные автокредиты, там господдержку, госпрограммы. Многие, например, электромобили покупают российские, локализованные в России, там именно из-за того, что существует поддержки, господдержка, там 935 тысяч минус оценника. Вот, и что пишет Интерфакс. Планируемый ежегодный объем финансирование программ льготных автокредитов России в ближайшие годы в проекте бюджета на следующую трехлетку снижен почти втрое. Льготного лизинга вдвое. Значит, и там приблизительно такие цифры. На 2027-2028 год поддержка госпрограммы 14 миллиардов выделят, то есть по 7 миллиардов каждый год. В то же время в действующем бюджете было заложено 20 миллиардов. Правда, в 29-м там увеличат почти до 25 миллиардов, но тем не менее, вот в данном случае, я так понимаю, если у кого-то есть планы приобретать...
2: Надо торопиться.
0: Да, автомобили с гос... с господдержкой, то

0: конечно, это надо делать в этом году. Если я правильно понял идею вот этого сообщения, Ирина.
1: Я бы даже сказала делать это в октябре, чуть не сказала в сентябре. Потому что действительно и бренд Amber, и бренд Rox, ежемесячно отдавая нам новые вводные, каждый раз нам проговаривают, что поддержка может быть изменена в меньшую сторону. И это зависит не от дистрибьютора бренда, это зависит как раз от тех самых государственных программ, сколько еще финансов у нас осталось на выделение поддержки. Но это, как знаете, как с семейной ипотекой. 6%, кто успел воспользоваться, тот молодец. А когда закроют вливание, значит, соответственно, господдержка закончится.
0: Ну, а тебе четверо детей тогда помогут? Еще четверых родить.
2: Но с автомобилем не помогут. Михаил, вот попрошу вас резюмировать. У нас до недавнего времени снижалась, по крайней мере, ставка, но при этом доходы отстают от роста цен на авто. Льготная история сокращается. Вот все это, если сложить, какого темпа автокредитования мы ждем вот в общих мазках? Картину.
0: У нас 40 секунд.
3: Да, но если мы говорим до конца года, то, скорее всего, мы ожидаем в четвертом квартале некоторое ускорение рынка. Несопоставимо, наверное, с тем, что было в прошлом году, когда только вводился там утильсбор, это было существенное повышение, да, поэтому многие побежали. Будет какое-то ускорение рынка, но, наверное, все-таки оно будет выше, чем было в первом-втором квартале, но не прям какое-то мощное.
2: А потом вот. Просадка, видимо.
3: В первом квартале точно просадка.
0: Да,
3: это, как правило, всегда.
0: Спасибо огромное, Михаил, и всем участникам программы. Ну вот, делайте выводы сами, все взвешиваете, оцениваете. Это был день главный.
2: Андрей Левченко.
0: И Елизавета Скопцова.
2: Оставайтесь на РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч, доходность 16%. В Вологде 16%, в Пензе 15%, в Волжском 14%. А вот в малодоходном десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона, сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке почти в 13 тысяч доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раза. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, которая составляет 7%, и уж тем более полноразмерных квартир. Всего 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
8: Thank you. Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится

0: история с региональными такими тестами. Ты берешь, ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК. Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
2: Открылась новая Рублево-Архангельская линия метро. Как это повлияет на город? Изменится ли рынок недвижимости? И готова ли усадьба Архангельская к наплыву посетителей?
1: Открываем двери завтра в 14.10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Безусловно, группировки будут самого разного размера. Там, если смотреть на международные заявки, есть уже группировки, заявленные на 12, на 15, на 20.
4: Но ты переживаешь, что места не хватит? Или ты считаешь, что это не самая большая проблема?
3: Самое большое преимущество космоса это в том, что он безграничен, как бы это ни звучало. Но, тем не менее, там есть эшелоны по высоте. И каждый просто... На самом деле, почему я говорил там о работе с Международным союзом электросвязи? Мы же подаем заявку, мы говорим, мы хотим работать на высоте 800. За нами ее, пожалуйста, забронируйте. Там есть у тебя со стороны компании дальше выполнение коммита. Через сколько месяцев ты там поставишь первый аппарат, через сколько ты заполнишь все, что ты обещал. То есть, как бы, ты бронируешь за собой эшелон, и ты должен потом это выполнить. Поэтому, ну, эшелонирование, там, мы 800 километров, Starlink, там, 500 километров. Китай, насколько я знаю, уходит выше на 1000 плюс, да. Mm-hmm. То есть, здесь главное, как это, по эшелонам вверх-вниз не сильно мотаться, а в остальном, да, всем хватит места.
2: Заместитель генерального директора бюро 1440 Дмитрий Агафонов в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую

0: Вам есть что добавить?
1: Задавайте свои вопросы в чат-боте «Радио РБК». Мы хотим вас услышать.
2: Время – деньги. И «Радио РБК» ценит ваше время.
3: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
2: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
3: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
2: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
3: 92,8 в Москве.
2: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 15 часов в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. В Эстонии вступил в силу запрет на транзит зерна из России в Беларусь. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна. Возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты также рассматривают Латвия и Литва. Об этом ранее сообщало агентство Рейтер. Россия и Конго впервые подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества до 2028 года, сообщили в российском Минэнерго. Взаимодействие идет в области развития энергетической инфраструктуры, геолого-разведочных работ и цифровизации, а также по вопросам сотрудничества в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования и культуры. До 11 возросло число погибших в результате схода лавины в Гималаях, сообщает Himalayan Times. Лавина сошла 27 сентября. Продолжаются поиски еще 5 человек. Ранее спасатели уже эвакуировали 10 альпинистов. К трагедии могли привести аномальные погодные условия из-за циклона вокруг Бенгальского залива. Не сырьевой, не энергетический экспорт России в Белоруссию с января по июль составил более 1%.

0: 11 миллиардов долларов, это около 12% от общего объема, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что доля российского несырьевого неэнергетического экспорта в республику остается стабильной, но в целом объемы поставок растут, в том числе и в денежном выражении. Мощность ключевых энергообъектов в Арктике планируется увеличить до 5,6 гигаватт к 2035 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, еще 3,5 гигаватта генерирующих мощностей намерены создать инвесторы. Сформирован пул из 300 крупнейших инвестиционных проектов объемом в 36 триллионов рублей. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи прямо сейчас прибавляет 0,4%, 2276 пунктов. Нефть марки Brent вновь переходит отметку в $100 за бочку, $100.11, в плюсе более чем на 2%. Что касается металлов, золото торгуется сегодня на отметке 4213 долларов за тройскую унцию, плюс 0,6%. Серебро 61 доллар 43 цента. И о валютах на межбанке: доллар 83.39, евро 94 рубля 23 копейки, и юань прямо сейчас 12 рублей 44 копейки. Инцидент на борту Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив – это попытка террористической атаки. Об этом в интервью РБК заявил посол Израиля в России Адед Ясеф. По его словам, расследование все еще продолжается, но имеющиеся доказательства позволяют сделать такой вывод. О попытке террористической атаки, которую совершил второй пилот, это отметил посол. Напомню, вчера утром самолет авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся рейсом из Дубая в Тель-Авив, при подлете к месту назначения вдруг резко изменил курс, сбросил высоту. Вскоре борт подал сигнал 7520, это международный код опасности при захвате воздушного судна. Самолет удалось приземлить в Саудовской Аравии. Версии того, что случилось на борту, стремительно менялись, от драки между пилотами до захвата заложников и попытки теракта. С Адедом Ясефом беседовала Валентина Шварцман.
2: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
3: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
2: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
3: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста – подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
2: Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
3: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
2: Do you

0: Радио РБК. Программа ЧЕЗ начнется в 18.00 по московскому времени. Ну, а буквально через две минуты в нашем эфире программа Юрия Таманцева. Таманцев в итоге обсудит новую Думу, льготную ипотеку и семейное благополучие. Что в итоге ждет россиян? Оставайтесь на частоте РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев.
4: Книга называется «Черный обелиск», Эрих Мария Ремарк. Иногда просто вот хочется прочитать какую-то книгу, которая вроде как просто о жизни, просто о людях, о простых. Там нет какого-то выдающегося такого закрученного сюжета. Но при этом, когда ты читаешь ее, ты сопереживаешь с тем персонажем, который там есть. Мне эта книга действительно показалась очень интересной для того, чтобы как-то по-другому, может, посмотреть на какие-то обычные жизненные ситуации. Там описывается после Первой мировой войны ситуация в Германии. Да, вроде как простая, обычная судьба, несколько там, небольшой период времени, значит, жизни обычного человека, молодого того времени, который рассказывает о том, как он на своей шкуре испытывает все сложности, которые возникали в послевоенной Германии. У Ремарка очень интересно, когда в конце потом читаешь, что же произошло с теми персонажами через определенный период времени. Кто-то погиб ли, кто-то там, значит, наоборот, сделал какую-то карьеру, поменялся или стал каким-то другим новым человеком. Поэтому это такая жизненная книга.
2: Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск». После обедни больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю 1000 марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда в трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты. Почему, и сам не знаю. А за уроки у сапожника Карла Бриля или за репетирование сына книготорговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый козел.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: В итоге, здравствуйте, и программа выходит сразу на двух каналах в теле радиоэфире РБК. В студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи. И очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как меры демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
1: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое... обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6-процентную ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Ну, у меня свое отношение к ипотеке, потому что

0: это примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
1: Это не мой вывод. Это...
0: Застройщиков с другой стороны банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, ни одно поколение семьи рассчитывается за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку, а по сути дела это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источника пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет, называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отреклись, что это не ваш вывод.
1: А да, этот... давайте вот мы можем, пожалуйста, да, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека, инвестиционный продукт. Пожалуйста.
2: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми. Он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать. Это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания. Это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
1: Вот, может быть, парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
0: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин

0: Минфин – это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
1: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
0: Ну, во-первых, деньги у него, деньги как раз у налогоплательщиков, а Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания, там назвали их искусственный интеллект и демография, и советник посла Китая попросил у нас наш закон о мат-капитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия, закон о мат-капитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которой я вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по модельному материнский капитал в ипотеку, все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические и специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Мат-капитал на первого ребенка в 27 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Мат-капитал в 27 году вырастет до 1 миллиона 29 тысяч
0: Юрий,
1: рублей на второго
0: вот
1: ребенка, если он не был...
0: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост мат-капитала. Это просто исполнение закона о ежегодной индексации основной суммы мат-капитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,7,8 это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года мат-капитал увеличивается ровно на сумму инфляции. Поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина, это лишь исполнение того закона абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о мат-капитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще, есть еще
0: на
1: один...
0: На то она и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку: я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье, предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику: ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите.
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь... Здесь трио есть. Здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства мат-капитала, а потом исчезла компания. Оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания. Но это уже предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья. Пожалуйста.

0: Окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там, города, я не знаю, области кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Но вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же насоздавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? А потом действительно мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливают все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно это. Все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государства.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: А вы знаете,
1: потому что игроки говорят, действительно, да, посмотрите, застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке по этому пройдем.
1: Давайте.
0: Ну вот, а дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там, на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочки, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготная ипотека, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот,
1: да.
0: Начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Адресная помощь. Сейчас об этом
0: вот
1: тоже
0: смотрите,
1: говорят.
0: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все, больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27-й, 28-й, 29-й годы. И по-прежнему все это будет уходить
1: еще
0: туда,
1: и,
0: о чем говорит
1: и
0: Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось. Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Конечно, лимит конечно,
1: увеличился.
0: Да, он увеличился в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... там, условно, купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на
0: давайте не
1: сумму.
0: Будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает аренда? Что дает аренда, дополнительные комнаты?
0: Ты выплачиваешь только, условно, деньги, которые оплата услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельная категория граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое, трое детей, не трое, четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: и тут
1: за эти деньги?
0: Я вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
5: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах. Сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие. Наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

0: Реклама.
1: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: Вам есть что добавить?
3: Задавайте свои вопросы в чат-боте

0: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
1: Во-первых, не только вторых и третьих, у нас в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка, правда, она становится недоступной, 10%. Ну так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно, но второй не может появиться, если первого нет, поэтому давайте себе противоречить не будем.
0: Показатель тут... Первый уже есть, первый, может быть, все-таки уже есть.
1: Показатель тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачи и рост рождаемости, и коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает та или иная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что с коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, а 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2, Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
0: Официально,
1: конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, а возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил ввести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился, потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы, у нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
0: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
1: Вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя, отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работы.

0: вот этих министров, поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
1: У семьи.
0: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
0: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора философию менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрация билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
0: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
0: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
0: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Ильич Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за 2 дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой свой труд.
1: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати. Давайте уж не наговаривайте. И образовательные кредиты, пожалуйста.
0: Тогда мне скажут, подождите, 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие.

0: уж очень условия.
1: Нет, подождите, подождите. Ну, еще раз, стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь никогда.
0: Есть родители же, есть родители, да.
1: Бабушки и дедушки.
0: Бабушки и дедушки, да. И потом
1: не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей и возможности вас родить вообще.
0: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
1: Подождите,
0: получай
1: подождите.
0: Гранты. Там можно получать президентские гранты.
1: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
0: Интеллектуально
1: это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты... Для того, чтобы сосредоточиться на учебе.
0: У нас сидел, кстати, в студии студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли. В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
1: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, слава, что он занят только тем, что оформляет бумаги, чтобы получить эти гранты.
0: Это другой разговор.
1: Потому что только получить грант, я прекрасно понимаю.
0: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными, а система пособий в некоторых случаях устроено так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
1: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
0: вы
1: темно.
0: Вы не выражаете только так, как нам...
1: люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает, воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была. А теперь вот работы нет, теперь он дома. Рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей, они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот республики у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи, бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда принимаемые законы...
0: Так вот отчего такое количество разводов оказывается.
1: В том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
0: Что в новом созыве с этим можно сделать?
1: Кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерии при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода до члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там, участника специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Угу. Налоговый вычет на второго ребенка, а там критерий уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерий В восьмом созыве это не удалось, но капля камень точит.
0: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
1: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение.

0: Учение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу этот законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина, у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену. Но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров. И та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина, а вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании, значит, Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детский товар. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стояло, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: Вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен, поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается и более чем. Более того...
1: Время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои, категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы в Верховный суд, Министерство юстиции, Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была, не нужно принимать отдельный закон, который переписан с кальки, по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешаться

0: вмешательство в семью, просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины, и насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Александр, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, и в принципе вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге. Кто есть кто?
3: Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Hi-Fi X – это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: В столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И далее к теме образования. Миноборнауки России сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приобретение приоритетное зачисление в вузы. Их число сократилось с 83 до 60. Об этом журналистам сообщила советник президента России Елена Ямпольская, передает ТАСС. Мы с вами говорим о том, что было бы хорошо провести ревизию таких олимпиад и сократить этот список. И мы видим, что Миноборнауки России так и поступило, заявила она. Ямпольская при этом подчеркнула, что результаты олимпиад не должны подменять сдачу единого государственного экзамена, и в будущем необходимо предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении. Может быть, это некое количество дополнительных баллов, чтобы все-таки данные мероприятия не подменяли собой сдачу ЕГЭ, заявила Ямпольская. Международная организация гражданской авиации при необходимости выпустит рекомендации после инцидента с рейсом авиакомпании FlyDubai, но Министерство транспорта России не имеет отношения к нему. Это сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин. Министр также не стал отвечать на вопрос о национальности пилотов самолета. Напомню, 30 сентября пассажирский самолет FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Подробнее о том, что происходило на борту, можете послушать сегодня в программе «Что это значит?» с 18:00 по Москве.

0: ключевые вопросы.
1: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
0: Разбор острых тем.
2: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
0: Самая точная информация.
3: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
0: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» по будням с 18 до 21 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для SodaStream это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
0: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 16:00 в студии с новостями Юлия Родина. Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Всем соответствующим структурам об этом заявил помощник президента Николай Патрушев. По его словам, этим вопросом занимаются очень тщательно. Информация о возможной блокаде Калининграда ранее появлялась в ряде британских СМИ. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск, сообщил глава российского Минтранса Андрей Никитин. Длина магистрали между столицами составит 700 километров, время в пути около 3 часов. Пассажиропоток будет на уровне 5-8 миллионов человек в год, прогнозирует Минтранс. Банк России проводит абсолютно сбалансированную денежно-кредитную политику для достижения стабильной динамики инфляции. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Кроме того, накануне правительство внесло в Госдуму новый проект бюджета. По словам Орешкина, он абсолютно финансово устойчив. Это говорит о том, что и у Кабмина есть сбалансированная модель развития. Почти 10% от общего объема грузопотока по трансарктическому транспортному коридору составляет транзит, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Грузовую базу по маршруту формирует продукция компаний «Новатек», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Норникель». Активно в транспортировке грузов по Севморпути участвуют и иностранные грузоотправители. За прошлый год они перевезли более 400 тысяч тонн грузов, отметил Трутнев. Футболист Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру, об этом сообщил РБ Спорт. Он отметил, что для статистики может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России, но это не точно. Дзюбе 38 лет, он рекордсмен.

0: рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время, вы настроены на частоту радио РБК, это прямой эфир, у микрофона Денис Аббасов, здравствуйте. В начале этого часа также смотрим на ситуацию на фондовых площадках, индекс Мосбиржи практически остановил сейчас движение, 2273 пункта к этой минуте. Нефть марки Brent $100.10 за бочку, и коротко о валютах, на межбанке $83.49, €94.30, юань к этой минуте $12.42. Далее главной теме сегодняшнего дня. Бюджету прописали план. Сегодня в Госдуму внесли проект основного финансового документа на ближайшие 3 года. Мы изучили пояснительную записку. Из нее следует, что дефицит в следующем году сократится по сравнению с нынешним до 5,4 триллионов. Основная доля пойдет на обслуживание госдолга, ранее рассказал в эфире директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: Прежде всего, стоит отметить, что обсуждавшиеся анонсированные налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан, фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов. Она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до $50 за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году, на уровне примерно $60 за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
1: Напомню и нашим радиослушателям, в том числе, сборы по налогу на вклады в 2027 году увеличатся в 1,6 раза, превысит 1 триллион рублей. Вот такой резкий рост, назвали причину, цена отсечения нефти. Вот какие-то еще факторы повлияли на это решение?
2: Самое главное, что мы видим и Минфин, и, наверное, Минэкономразвитие, отчасти в своих прогнозах, они фактически принимают точку зрения Центрального банка, что у нас жесткая денежно-кредитная политика сохранится достаточно продолжительное время. Всю вот трехлетку, которая сейчас покрывает нынешний проект закона о бюджете, будут высокие процентные ставки, да, и Минфин, в принципе, понимает, что граждане, которые сберегают, они, в принципе, будут получать высокие процентные доходы и, соответственно, их будут облагать дополнительным налогом. Да? То есть, в принципе, здесь скорее речь идет о том, что более или менее в экономическом блоке есть такой широкий консенсус по поводу того, как должна выглядеть бюджетная система, какая должна ей корреспондировать денежно-кредитная политика, да, и как в этой ситуации будет, в принципе, развиваться экономика в целом.
1: И про дефицит бюджета. Как бы вы оценили динамику этого самого дефицита? Напомню, 5,4 триллиона в этом году, в 28-м 5,1, в 29-м 5,2.
2: Ну, если говорить про дефицит, то в общем-то, понятно, что значительная доля дефицита, ну, собственно, и этого года, и в последующие годы львиная доля дефицита, да, это будут, собственно, расходы на обслуживание государственного долга. Часть это связано с тем, что госдолг в объеме сильно вырос, да, и то же самое, да, как мы говорили, высокие ставки процентные, которые Минфин должен платить за привлечение денег на финансирование дефицита. Фактически, вот, начиная с 28 года, в общем-то, мы видим, что Минфин постарался сделать так, чтобы структурный баланс бюджета был близок к нулю, да, то есть это значит, что дефицит весь объясняется исключительно расходами на обслуживание долга. Да? Когда ставки снизятся, когда у Минфина, собственно, появится возможность, может быть, меньше занимать, и госдолг номинально начнет сокращаться, это само по себе будет тоже приводить к снижению дефицита.
1: А можно ли, на ваш взгляд, считать этот бюджет социальным, как было заявлено? Если общие расходы, сейчас еще несколько цифр приведу, составляют 48,8 триллионов, из них 44% идут на оборону и безопасность.
2: Ну, приоритета два, действительно, о которых говорил и премьер-министр, и министр финансов, да, это социальные и расходы и оборона, да, то есть в этом смысле, если мы посмотрим там внутрь бюджета и расходы на здравоохранение, на пособия, на детский бюджет, так называемый, они все равно остаются достаточно весомыми, и плюс мы должны, на самом деле, смотреть федеральный бюджет в контексте всей бюджетной системы, и понятно, что часть значительных социальных расходов, связанных, например, с образованием, со здравоохранением, несут бюджеты более низких уровней, и в этом смысле нужно смотреть на структуру расходов бюджета в целом, консолидированно бюджет России действительно остается в значительной мере социальным.
1: Это была оценка директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабные

0: Сорокин, руководитель РБК «Крипто».
1: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
2: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
1: Просыпаетесь, денег на вашем счету на бирже нет. И хотелось добавить, не по вашей вине.
0: Да, да, да. Это, кстати, это очень важно.
1: В основном это все-таки по вашей происходит.
0: Начать хочется с другого. На дворе октябрь, а это значит, что время для термина «октобр» или
1: «оптобр».
0: К чему это я? К тому, что за всю историю существования биткоина, по-моему, всего 3 октября было, когда он не показывал существенный рост. И, в общем-то, к этому октябрю мы подошли с неплохими результатами. Третий квартал биткоин завершил ростом почти на 45%, эфириум на 71% и так далее.
1: Это лучший результат с начала 2021 года.
0: И раз уж ты заговорил о 2021 году, да?
1: А что было в 2021 году?
0: В этот день, так, в 2021 году, то есть ровно 5 лет назад, Сальвадор впервые смог добыть биткоин с помощью вулкана.
1: Сальвадор Дали?
0: Да, почти. Но он бы добывал это с помощью кисти и красок. Но нет, страна Сальвадор, если быть точнее, то на электричестве геотермальной станции. Результат был довольно скромным. Они добыли, по-моему, 6 то ли тысячных, то ли 10-тысячных биткоина. Ну, то есть крошечку совсем. И на тот момент это стоило примерно 270 долларов.
1: И что составляло половину бюджета Сальвадора на тот момент.
0: Практически. Но это же было очень символично, что вот страна, которая первой признала биткоин официальным платежным средством, буквально из вулкана добывала деньги. Ну, это все лирика, давай.
1: Это примерно мне напомнило, когда Буратино, знаешь, закапывал свои биткоины,
0: да,
1: под,
0: да,
1: деревом.
0: На поле дураков.
1: Да, примерно какая-то такая история. Давай к большим вещам перейдем.
0: Ну, подожди, давай сначала. Что там у Майкла Сейлора? Биткоин-то растет, он должен радоваться.
1: Майкл Сейлор, да, молодец, пока локально опять всех переиграл. Вроде бы у него все с его кредитными деньгами и портфелем биткоина совсем неплохо. Он делает мимасики. Продолжает говорить о том, что нужно продавать свои почки и покупать биткоин. Пока, как говорится, все растет.
0: У него бесконечное количество почек.
1: И бесконечное количество денег, потому что огромное количество людей почему-то до сих пор ему верит. Но, тем не менее, пока работает, и слава богу. Потому что если что-то произойдет с компанией Strategy, которая покупает биткоин, последняя покупка была почти 2000 биткоинов она купила, и что-то произойдет с ней, знаешь, почему никогда биткоин не упадет до нуля? Потому что по одному центу стоит заявка на покупку на 21 миллион.
0: Реально?
1: Ну, на 21 миллион биткоинов, да. Поэтому, ну, такая шутка идет. Ну вот, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то экстремальные значения, но давай не будем о плохом.
0: Давай не будем о плохом.
1: Хотя следующая
0: новость
1: плохая.
0: Хотя мы будем о плохом. Я же не зря начал с биржи. Очень большой инфоповод, он вот тянется уже какое-то время, это... Я не знаю, правильно ли это назвать взломом биржи, но там просто история в чем? Приватные ключи никто не крал, а деньги с биржи увели.
1: Да, биржа Bitget, написано, что ушли у нее практически 400 миллионов долларов клиентских денег, и здесь абсолютно не связана технология блокчейн, а внутренние проблемы как бы аутентификации всех выводов. Примерно вот сигнал забили вовремя, но потом в течение 2 часов деньги продолжали утекать с аккаунта биржи. И общая сумма, как раз я сказал, 387,5 миллионов долларов. И я, честно, не знал, что у Bitget вообще есть такие биржи. Она, оказывается, одна из крупнейших. Я просто никогда на ней не торговал.
0: Да, и более того, как я читал, у них был специальный фонд на экстренный случай, который полностью покрыл эти...
1: Ну, во-первых, об этом никто не узнает. По факту, да, был ли это фонд или нет.
0: Выводы, как сказать, возобновили средств с биржи?
1: Да, да, выводы возобновили. И балансы юзеров безопасности, кстати, если вы торгуете на Bitget, можете не переживать. Но самое интересное, больше всех денег увели как? Через ZEC, через Zcash, через анонимные криптовалюты. Буквально одна транзакция попала, так сказать, в скрытый приватный пул, и все. И больше о ней никто никогда не слышал и больше никогда не узнает. Это к разговору о приватности и о том, почему ZEC сейчас это некий нарратив, который люди продолжают покупать в тот момент, когда легализация криптовалюты увеличивается.
0: Ну, давай так, с точки зрения пользователя, что же все-таки опаснее, украденный приватник, приватный ключ, или вот система, которую можно обмануть а-ля поддельными переводами?
1: С точки зрения пользователя, очень важно разделять свой капитал на там, где вы его храните, и там, где вы на него торгуете.

0: Потому что абсолютно нет никакого смысла, если вы не трейдер, хранить деньги на криптобирже.
1: 100%.
0: Лучше хранить их на каких-то кошельках. Это могут быть и холодные кошельки, это может быть и, в принципе, ваш телефон какой-то, который вы держите только дома, не подключаете его к интернету. Это достаточно тоже безопасно. Но если вы трейдер, у вас нет возможности не пользоваться биржевой инфраструктурой. Потому что, да, DEX-ы, децентрализованные биржи, они есть, они работают. Но в плане удобства, особенно для обычного пользователя, который привык к приложению, привык к красивым графикам, нажимать кнопочки, пока DEX-ы, конечно, сильно отстают.
1: Хранить все яйца в одной корзине всегда плохо. Это работает и если мы говорим про инвестиции в какой-то только один актив, и если мы просто говорим о хранении денег, причем любых, давай честно, не только крипты, неважно, условно, хранить все абсолютно деньги под подушкой или все абсолютно в банке в одном.
0: Банкам вроде тоже какие-то вопросики возникают.
1: Так, с учетом... всем есть вопросик. Если Bitget показывает предел ручного контроля, то наша другая любимая компания Robinhood, про которую
0: это
1: мы...
0: которая забирает деньги у богатых и отдает бедным.
1: Ну почему тогда они мне не отдают деньги? Ну почему? Я жду этого, но этого не происходит. Так вот, они теперь передают все торговые решения машине, правильно я понял? Что у них теперь и торгует, а пользователь отвечает.
0: Уже мы видели работающих круглосуточно AI-агентов от Anthropic, работающих агентов от OpenAI, вот буквально Google что-то анонсировал, ну и, соответственно, Robinhood успел запрыгнуть в последний поезд, и вроде бы это очень интересная информация. А я объясню почему. Она дает возможность тебе подключиться к какому-то агенту, который торгует определенную стратегию, и он может торговать за вас с определенной, как бы, вероятностью выигрыша. Звучит очень неплохо. Особенно хорошо это то, что большинство бирж, в том числе даже традиционных фондовых бирж, с Нового года будут торговаться там 24/5, либо 24/7, ну, в общем, практически круглосуточно. Есть определенные движения и волатильность, пока ты спишь, ты же не можешь бодрствовать 24 часа, допустим, азиатская сессия, американская сессия, ты не всегда у компьютера. И вот эти боты будут торговать круглосуточно, увеличивая объем площадки очень сильно. В целом это для акций компании очень хорошо, потому что Robinhood, когда отчитывается, помимо сколько они заработали в пересчете на одну акцию, они публикуют информацию о количестве юзеров в день, в месяц, об активах и, соответственно, торговые обороты. И ближайшие отчеты Robinhood, скорее всего, будут очень-очень хорошие. В целом, лично мое мнение, никого никуда не призываю, Robinhood — это одна из тех компаний, которые очень хорошо получается запускать новые продукты, которые уже, в принципе, присутствуют, адаптировать их для своей базы юзеров. И, на мой взгляд, это, наверное, одно из самых перспективных приложений в секторе финансов, которое будет менять вот привычное взаимодействие. Ну, например, как были раньше, самая простая аналогия, это были обычные таксопарки, и появился Uber. Robinhood — это Uber в сфере финансов.
1: Вот, значит, и торгует, звучит топ-вип. Но кто виноват, если агент неправильно понял команду и ликвиднул? Что и вообще торговля и это хорошо, потому что она снижает какой-то эмоциональный фон, там, лудоманию, типа попытку отыграться и вот это все. Или наоборот, и получается, торгует за тебя 24/7 и может совершать ошибки 24/7. Ему не надо спать, в отличие от тебя.
0: 100% здесь пока очень много вопросов. Ну вот ты, как, видимо, очень профессиональный лудоман, начал с лудомани. Но на самом деле есть достаточно логичные и простые стратегии, которые на долгом результате, на длительном, работают очень хорошо. К примеру, если у тебя в моменте акции какой-нибудь крупной компании типа Apple или Microsoft, или, допустим, тот же биткоин, мы знаем, что он может упасть на новости 2%, 5%.
1: Легко.
0: И это произойдет очень быстро. Ты можешь быть где-то на совещании или ехать на какой-то званый ужин, а тут раз, тебе и агент купил биткоин со скидкой 5%. Это удобно? Хорошо. Если ты в целом долго планируешь его держать.
1: Удобно.
0: Да,
1: удобно.
0: Замечательно. Есть, допустим, стратегии, которые делают ребалансировку вашего портфеля. Когда что-то выросло, он зафиксировал прибыль. То есть не обязательно все стратегии направлены на то, чтобы гэмблить профессионально, с большими плечами, брать огромный риск. Есть достаточно хорошие стратегии, которые позволяют автоматизировать тебе более-менее понятные решения, которые позволят тебе на рынке пробыть достаточно долгое время. Потому что если ты открыл счет у брокера, как ты думаешь, когда он заработает? Если ты будешь торговать год, или ты поставишь сотым плечом и проиграешь все в одной сделке? Конечно же, год. Потому что чем больше торгов,

0: торгуешь, больше комиссии, деньги растут на счетах брокера. Ему это выгодно. А если ты пришел и сразу все проиграл, ну какая ему от этого выгода?
1: Давай к следующей новости, которая меня просто в восторг привела. Значит, мы знаем, что семья Трампа и уже даже семья Байдена неплохо заработала на мемкоинах. Видимо, это привлекло внимание соответствующих органов. И пока только в Калифорнии, ну, мы, естественно, говорим про Америку, конкретно в Калифорнии, чиновникам запретили иметь, что бы вы думали, собственные мемкоины. Очень вовремя.
0: Здесь в первую очередь, я думаю, что стоит обратить внимание, что Калифорния, как штат, это демократы. И им очень не нравится, особенно когда было слушание по Clarity Act, который пока что не одобрили, голосование не прошло. Им очень не нравилось, что Трамп заработал там миллиард с чем-то, стал самым успешным трейдером на криптовалюте, ну, отчасти, опять же, из-за своего мемкоина.
1: Более того, этот пакет даже называется The Opposite of Trump, типа в противовес Трампу.
0: Противовес Трампу, да. И здесь я бы не говорил вообще об общем тренде непосредственно закона о ценных бумагах, который сейчас формируется в плане развития рынка криптовалюты. Но это просто конкретный, наверное, какой-то политический ход, который позволит еще немножко отстроиться демократическому штату Калифорнии от вот этой вот машины...
1: По запуску мемкоинов.
0: По запуску мемкоинов, да, республиканской.
1: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», последняя новость. Пока в США спорят, кому нельзя выпускать крипту, в России как раз вот тот самый этап, когда решают, кому вообще разрешено ее менять и хранить. И вот с начала октября в нашей стране должны... запуститься реестры крипторынка. Можешь мне объяснить, что это такое?
0: Я думаю, что ты у нас больше по российским новостям, но...
1: Насколько понимаю, это вот порядок допуска участников крипторынка. В первую очередь, я думаю, здесь всех интересуют, конечно, криптообменники.
0: Знаешь, что интересует? А вот у нас как программа называется?
1: Хэш и кэш.
0: И кэш.
1: Кэш интересует.
0: Это
1: да.
0: На самом деле что? Это все название криптообменника. У тебя есть криптовалюта и есть кэш. И количество как раз незарегистрированных обменников и оборот именно кэша, то есть наличных денег, в России колоссальный.
1: А я напомню, что на текущий момент уже говорят, что все обменники, которые будут работать легально, не смогут работать с кэшем. А это, я насколько понимаю, огромный пласт.
0: 100% легализация средств и отмывание денег, это все вот про обменники. И на самом деле то, что становится абсолютно легальными некоторые обменники, это позволит предпринимателям законно проводить свои платежи за рубеж и платить с этого налоги. Не знаю, насколько это быстро будет работать или быстро будет, так сказать...
1: Хочешь мое мнение? Я думаю, что процесс будет идти очень медленно, потому
0: очень
1: что
0: медленно.
1: Есть устоявшаяся, давай назовем это такая, теневая экономика обменников, и работа с кэшем значительно выгоднее. Но моя гипотеза, что потихонечку все это придет в какое-то цивилизованное русло. Давай вспомним, мы с тобой еще того возраста, я думаю, чтобы помнить вот эти в полуподвалах обменники валют, и казалось, что это будет вечно.
0: Некоторые же все равно остались.
1: Ну, их какое-то там, я думаю...
0: Понятно, что в целом порядок наведут. Это хорошо для обычного 100%. Потребителя. Потому да? что есть тысяча и один способ, всякие треугольники, перестановки и так далее. Как можно обмануть простого человека, который решил купить биткоин, либо биткоин решил продать и...
1: И купить, в смысле, поменять его на рубли,
0: да, поменять
1: конечно.
0: Его на рубли. И, скорее всего, если вы воспользуетесь нелицензированным обменником, и который вы не знаете, очень высок шанс, что вас
1: очень
0: обманут.
1: Высок. Да, да, обманут. И это, кстати, обманут, это еще не самая большая проблема. Вот это Толя не зря сказал про треугольник. Вас могут втянуть в какую-то, вы, не знаю, вы этого знать не будете, в какую-то схему, при которой вам либо придут деньги с какого-то счета или там карты, замешанные в криминале, либо вы случайно отправите туда. Ну и...
0: Страшные это... вещи да. ты рассказываешь. Давайте просто подытожим, что нужно быть очень аккуратным, и этот закон в целом помогает обезопасить большое количество людей
1: от самих себя. И от злоумышленников. Поэтому что лучше всего делать? Торговать виртуальной криптовалютой.
0: О-о-о.
1: Как делаем мы.
0: Да.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: На прошлой неделе результат у нас феерический. Толя заработал практически процент на шорте эфира, а я потерял 4 с небольшим на лонге уни. И сегодня...
0: Я бы, знаешь, небольшое сделал отступление лирическое, что мы начали с $1000.
1: Да.
0: А в какой день мы начали? Ты помнишь, когда первый у нас выпуск был?
1: Ну, это было в самом начале января.
0: Ты понимаешь, что два человека публично каждую неделю торгует виртуальный портфель, и они в плюсе. Я могу рассказать, почему. Потому что мы не

0: используем плечо, мы не торгуем разного рода мемкоины практически, и мы делаем сделки всего лишь раз в неделю. Я не к тому, что это стратегия, которую нужно копировать. Это не является финансовой рекомендацией.
1: Ни в коем случае.
0: Но нужно хотя бы просто посмотреть, действительно, как оно в виртуальном плане работает.
1: Да, у тебя на текущий момент плюс 43%, у меня плюс 42%.
0: Это хорошо.
1: Я даже готов сделать сегодня первым ставку. Она будет довольно рискованной, и я уйду на темную сторону, как ты говоришь. Я буду шортить. Потому что вчера перед сном мне попалась какая-то статья, не помню, что за трейдер это говорил, но вот по его мнению, пик биткоина вот как раз был 86-88 на ближайшее время, и он должен серьезно откатиться. Не уверен, что это случится за неделю, тем не менее, попробую я пошортить эфир, как мы сказали в начале нашего эфира. Эфир показал за квартал плюс 71%, а значит, ему есть куда падать.
0: Вообще, я сейчас не понимаю, что за ситуация происходит в мире, макроэкономика, ну, просто трещит по швам, в Америке растут ставки, с Армузом ситуация только ухудшается, дизель штурмует to the moon, как любят говорить в криптосообществе профессиональном. Сложно как будто верить, что еще мы можем чуть-чуть подрасти. Я решил зашортить токен ТОН. Вот я не знаю, вот с чего
1: он
0: вот
1: грамм, взялось.
0: Да, когда нет идеи, и лучшая идея немножко подсолить Павлу Дурову. Поэтому я вот хочу зашортить грамм, надеюсь, он упадет.
1: Посмотрим через неделю, к чему это приведет. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связей с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается на стуле, поставьте балансировочную подушку. Вертится, дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: РБК «Тренды».
4: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает, поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается

0: интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье. Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
1: Как ты попал в финансы?
2: Случайным образом.
0: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
2: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили, что называется, такое трушное.
0: Завтра в 15:30 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 16:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от ЧС. Размер штрафов вырастет в 2 и более раз. Сильнее всего сумма поднимется за правонарушения по дискредитации армии и распространение экстремистских материалов. Экспорт грузов по Арктическому транспортному коридору может составить около 150 миллионов тонн в год. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что в прошлом году грузопоток между портами стран составил 5,4 миллиона тонн, что соответствует примерно 15% общего объема перевозок. За этот период было выполнено 23 контейнерных рейса. В этом году их число может вырасти до 30. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Самарскую область. Сбиты несколько дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Аэропорт Курумыч уже порядка 3 часов не принимает и не отправляет рейсы. Автомобильная очередь образовалась на подъездах к Крымскому мосту. В ней стоит порядка 850 автомобилей. В канале по оперативной ситуации сообщается, что со стороны Тамани находится 300 машин, со стороны Керчи – 550. Ранее в сети также появилась информация, что Крымский мост будет перекрыт на 4 суток. Данное опровергла помощник главы Крыма Ольга Курлаева. По ее словам, таких планов нет. Сведения распространялись с украинской стороны. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. В конце сентября организация изменила условия получения статуса. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать нейтральность спортсменам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Столица 16:30.

0: 23 минуты ровно. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Охота на сервисы обхода блокировок рискует выставить за дверь клиентов российских дата-центров. Подробности далее. Минцифра подготовила третий пакет мер против кибермошенничества, и в нем ведомство предлагает наказывать владельцев VPN годовым запретом на аренду мощности, в том случае, если российские хостинги использовались для размещения средств обхода блокировок. Нарушителей будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер будет обязан сверяться с ним перед тем, как выдать мощности тому или иному клиенту. Кому на самом деле грозит запрет и почувствуют ли его рядовые пользователи, выясним с нами на связи старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин Бажор и партнер» Никита Морозов. Никита, приветствую вас. Вот вопрос, который волнует в первую очередь. Инициатива Минцифры грозит чем-то, может вообще чем-то грозить рядовым пользователям, вот тем, кто просто где-то скачал программу, часто бесплатную, и пользуется для доступа к соцсетям.
1: Добрый день. Нет, такие программы и такой пакет... нововведение от Минцифры, он ничем простым пользователям не грозит. Непосредственно сам пакет направлен на борьбу с обходом блокировок конкретного, ну, так называемого черного списка заблокированных сайтов Роскомнадзора. Вот. И у нас, в принципе, в России VPN-сервисы и их деятельность, она не запрещена, но к ней предъявляются определенные требования, которые должны соблюдаться. И данные меры из третьего пакета, они как раз и направлены на то, чтобы VPN-сервисы, которые работают на российских мощностях, соблюдали требования федерального закона об информации и информационных технологиях.
0: Вот в нашем представлении, Никита, коммерческие сервисы, личные узлы разворачивают за рубежом. Вот против кого на практике направлена эта мера?
1: Ну, смотрите, у нас есть две группы таких сервисов. Первый, это которые направлены на то, чтобы получать доступ к тем сайтам, которые заблокированы на территории России. Да, они зачастую направлены на... ну, находятся на мощностях, которые располагаются на территории иностранных государств. Но есть и обратная сторона, которая обеспечивает доступ российским гражданам и российским компаниям, тем зарубежным сервисам, которые были заблокированы. И они располагают чаще всего на российских серверах. Но с помощью них также можно получить доступ к тем сайтам, которые были заблокированы на территории России. И непосредственно для простого пользователя это ни на что не скажет. Он как пользовался VPN, так и будет пользоваться. А вот для бизнеса такие меры могут сказаться в том плане, что само по себе... Вот эти меры, они ужесточают порядок и вводят новую меру ответственности для российских VPN-сервисов. Но из этих мер не следует то, как будет это работать. То есть сейчас на практике VPN-сервис, чтобы соблюдать требования законодательства, ему необходимо, чтобы на него написал, по сути, МВД, Роскомнадзор сказал, вот мы выявили такой-то сервис, он предоставляет доступ к заблокированным сайтам. После этого Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, пишет ему, что вот свяжись, пожалуйста, с таким-то лицом, который вот у него такие сервера, на твоих мощностях, передай ему наше уведомление, чтобы он подключился к специальной системе, я в автоматизированном способом блокировал все запрещенные на территории Российской Федерации ресурсы. И последний пакет, он по сути предлагает меры против тех, кто эти требования не исполняет.
0: А вот насколько в этой ситуации высок риск, мы сейчас говорим про отечественные хостеры, я так понимаю, вот насколько высок риск ложных блокировок для обычного бизнеса?
1: Ну, сами ложные блокировки именно со стороны хостеров не будет, потому что, насколько я понимаю, новый пакет будет следующая структура. Вот есть, ну, там вы.

0: либо МВД или Роскомнадзор, какой-либо ВПН-сервис. Он к нему обратился, тот его проигнорировал. Он увидел, что этот VPN-сервис расположен на российских, там, у российского хостинг-провайдера. Он обратился к хостинг-провайдеру, говорит, вот блокируй. Я вот вношу его в свой реестр. Дальше там уже владелец VPN-сервиса, когда его заблокируем, он начинает искать другие мощности на территории, там, например, Российской Федерации. И любой другой хостинг-провайдер должен перед тем, как оформить договор с другим лицом, ну, с этим, с владельцем VPN, дальше он... Ему прислали там реквизиты компании, он смотрит, видит то, что этот владелец есть в списке тем, кому запрещено предоставлять серверные мощности. Соответственно, он ему отказывает в их предоставлении.
1: Ну, такая более открытая система получается. Теперь понятно, да, разобрались. Благодарю. На связи со студией был старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин, Бажор и партнеры» Никита Морозов.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
1: Продолжаем эфир и далее к теме последствий вчерашнего инцидента с самолетом над Ближним Востоком. Инцидент на борту Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, это попытка террористической атаки. Об этом в интервью РБК заявил посол Израиля в России Адет Йозеф. По его словам, расследование все еще продолжается, но имеющиеся доказательства позволяют сделать такой вывод о попытке террористической атаки, которую совершил второй пилот, это также отметил посол. Напомню, вчера утром самолет авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся рейсом из Дубая в Тель-Авив, при подлете к месту назначения вдруг резко изменил курс и сбросил высоту. Вскоре борт подал сигнал 7520. Это международный код опасности при захвате воздушного судна. Самолет удалось приземлить в Саудовской Аравии. Версии того, что случилось на борту, стремительно менялись от драки между пилотами до захвата заложников и попытки теракта. С Адедом Йосефом беседовала Валентина Шварцман.
6: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
7: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
6: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
7: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста – подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
6: And are you cooperating at the moment? Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
8: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
6: Считаете ли вы, что эта атака была заранее запланирована? И что, возможно, кто-то руководил нападавшим и, может быть, готовил его к совершению этой атаки?
8: Как я уже сказал, расследование еще идет. Думаю, пока рано определять, было ли это, как мы говорим, атакой одинокого волка, решением, которое этот террорист, второй пилот-террорист, принял сам, движимый ненавистью. Честно говоря, на данном этапе рано делать окончательные выводы, но расследование определенно должно проверить все эти версии.
6: Согласно некоторым сообщениям, нападавший был гражданином Омана. Как вы думаете, это совпадение или есть признаки того, что в Омане тоже растут антиизраильские настроения?
8: Честно
7: говоря, я пока не могу официально это подтвердить. У нас нет официального подтверждения относительно происхождения этого второго пилота и террориста. Я тоже видел публикации о том, что он гражданин Омана. Возможно, так и есть. Но думаю, пока рано это утверждать. К сожалению, в Омане в последние годы мы действительно наблюдаем некоторое подстрекательство против Израиля. Раньше такого не было. Но я хочу быть осторожным, потому что у нас пока нет никаких официальных доказательств, которые бы это подтверждали.
8: Evidence to support this.
6: А как вы считаете, возможно ли, что кто-то на эмиратской стороне действовал заодно с нападавшим? Потому что весь этот инцидент — огромный провал в системе безопасности. Трудно представить, что пилот мог пройти все проверки, будучи завербованным террористической организацией, или же планируя атаку одинокого волка.
7: На данном этапе я могу сказать только одно. У нас прекрасные отношения с Эмиратами, и мы полностью доверяем их возможностям и той серьезности, с которой они относятся к этому инциденту. Я нисколько не сомневаюсь, а я в прошлом очень тесно работал с эмиратской стороной, что мы вместе найдем способы повысить безопасность в гражданской авиации. Нужно понимать две вещи. То, что произошло вчера, это настоящее чудо. Я не знаю, как еще это описать. Если бы не израильский граждане, находившиеся на борту, и экипаж Эмиратов, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией. Еще одним 11 сентября. Еще одним Энтебе. Сегодня мы хоронили бы почти 200 человек и находились бы в совершенно иной ситуации. То, что эта попытка террористической атаки была предотвращена, ни в коем случае не должно снижать серьезность и ту крайнюю степень решительности, с которой мы обязаны бороться с этим явлением. У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Страны, Россия и мы, и все, кто хочет стабильности в регионе, не могут и не должны мириться ни с какой угрозой гражданской авиации, будь то в российском, саудовском, иорданском или израильском воздушном пространстве. И по этим трем вопросам мы обязаны быть едины и сделать все, чтобы бороться с терроризмом и с теми, кто пытается угрожать гражданской авиации.
8: And those who are trying to threaten civil aviation.
6: Вы сказали, что то, что атаку удалось предотвратить, это чудо. Но в социальных сетях и в интернете есть спекуляции, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, что это было инсценировано, что слишком удивительно, что на борту оказался человек с военной подготовкой, способный обезвредить нападавшего. Что вы можете ответить на это?
9: What is your response to that?
7: Думаю, любой человек со здравым смыслом понимает, что это просто смехотворные обвинения. Люди всегда могут проявить недюжинную креативность, когда речь заходит о теориях заговора. Представлять себе, что кто-то захотел инсценировать ситуацию, когда самолет был в минуте от крушения, а около 200 человек могли погибнуть, и все это только ради какой-то конспирологической постановки. Это просто нелепо. Я искренне считаю, что на подобные обвинения не нужно серьезно отвечать.
8: To respond seriously to these type of accusations.
6: Есть один конкретный момент, на который обращают внимание. На борту был человек с военным прошлым. Насколько необычно, что такой человек оказался в самолете, летевшем в Израиль?
10: Ну, любой, кто знает реалии Израиля, понимает. К сожалению, наша ситуация в сфере безопасности с момента возрождения современного Израиля

0: Эли в 1948 году такова, что все мы проходим ту или иную военную подготовку. Военная служба в Израиле обязательна и для мужчин, и для женщин. Поэтому сам факт, что на борту оказались люди с определенным военным опытом, мне кажется совершенно естественным. Нам очень повезло, что у штурвала оказался очень мужественный пилот, который вступил в борьбу с нападавшим и успел открыть дверь кабины. И в тот момент, когда люди поняли, что самолет пикирует, почти касаясь земли, они очень быстро среагировали, стабилизировали самолет, задержали этого второго пилота-террориста. И, слава богу, на борту оказался еще один пилот, который смог безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.
1: Есть ли какая-то официальная информация о личности и гражданстве пилота, который в итоге посадил самолет? В СМИ появлялись сообщения, что это были пилоты российского и украинского происхождения, которые находились на борту среди пассажиров. Есть ли у вас официальная информация по этому поводу?
0: Когда произошел инцидент и сразу после него, ходило много разных версий. У меня нет подтвержденной информации относительно гражданства этих пилотов и других людей. Мы немного подождем, пока расследование будет полностью завершено.
1: Вы сказали, что у нападавшего было несколько целей: подорвать безопасность Израиля, его отношения со странами залива и безопасность гражданской авиации. Ожидаете ли вы еще подобных атак? Насколько я понимаю, полеты Fly Dubai в Израиль пока приостановлены. Ожидаете ли вы каких-то дополнительных мер безопасности? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по безопасности для израильтян, живущих в странах залива или в других местах?
0: Во-первых, официального решения о приостановке полетов нет. Думаю, это общее решение с правительством ОАЭ. Прежде всего, разобраться в том, что произошло, и принять необходимые, немедленные меры, чтобы подобное не повторилось. Думаю, все мы должны быть настороже относительно возможной угрозы гражданской авиации. Это не новая угроза. И я считаю, что выводы из этого инцидента должны сделать не только Израиль и Эмираты, но и все международное сообщество, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять, дабы подобный инцидент не повторился ни против израильтян, ни против россиян, ни против любого другого человека. Это то, с чем мы не должны мириться.
1: Повлияла ли эта атака как-то на ваш протокол безопасности в посольстве? Может быть, вы усилили охрану?
0: Мы уже много-много лет находимся в очень жесткой ситуации с точки зрения безопасности, особенно последние 3 года. Поэтому, к сожалению, вопросы безопасности — это то, что нам всегда приходится учитывать. Для нас это не новость. И пока существуют эти враждебные силы, которые считают, что Израиль нужно стереть с лица земли и пытаются экспортировать любую крайнюю джихадистскую идеологию, пока такие люди есть, всем необходимо быть крайне бдительными относительно того, какие меры следует принимать, чтобы защитить людей, где бы они ни находились.
2: На борту самолета находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Полную версию интервью с послом Израиля можно будет еще раз услышать на радио РБК после 21 часа по Москве. Ну а детальный разбор, что же случилось на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, слушайте в программе «Что это значит» в нашем вечернем эфире. Программа ЧС начнется в 18.00 по Москве. А в столице тем временем 16 часов 51 минута. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
3: О чем говорят отрасли?
4: В студии Юлия Родина. Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon. Компания будет выводить ее на рынок постепенно из-за соображений безопасности. Стартовый тариф на модель составит $2 за миллион токенов ввода и $10 за миллион токенов вывода. По окончании стартового периода цены вырастут в 2 раза. Google использует новую модель уже для оптимизации нагрузки памяти в своих дата-центрах. Также ее используют сотрудники, которые проводят исследования в области квантовых вычислений.
3: Логистика.
4: Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на процент и составила 93 миллиона тонн, сообщили в холдинге. Отрицательная динамика связана с внешними факторами. При этом продолжился рост грузооборота. Его обеспечили Калининградская, Куйбышевская, Дальневосточная, Октябрьская и Западно-Сибирская железные дороги. Увеличились погрузки зерна, цемента, цветной руды, промсырья, черных металлов и металлолома. Это удалось сделать за счет переориентации грузопотоков и увеличения дальности перевозок.
3: Технологии.
4: Онлайн-кинотеатр «Wing» планирует отказаться от развития сервиса «Wing

0: «Кмузыка», запущенного в позапрошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, платформе так и не удалось занять заметную долю рынка и достичь плановых бизнес-результатов. Решение принято в том числе и из-за ухода из компании директора медиасервисов «Винк» Максима Петровского.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Далее к другим событиям. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила сегодня рейсы из Москвы в Абу-Даби, который перевозчик приостановил в марте 26 года из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты будут выполняться ежедневно на узкофюзеляжном самолете «Боинг 737-800» в двухклассной компоновке. Первый рейс Су-530 вылетел сегодня из Шереметьево с практически полностью коммерческой загрузкой, также говорится в сообщении компании.
3: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.

0: Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.

0: двери завтра в 14.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
2: Я обожаю Пушкина. Вот эта вот ритмика стиха, как мои внуки слушают, как они повторяют за этим. Я восхищаюсь знанием языка этого человека и как он рифмует, как он строит. И поэтому вот это лукоморье, дуб зеленый. А потом мы читаем с точки зрения кота, а потом с точки зрения дуба, а потом просто читаем как рэп. Это такое времяпровождение с детьми, и я понимаю, что это вот какой-то, эти какие-то наши скрепы русские. Поэтому я обожаю Пушкина.
1: Александр Пушкин, Руслан и Людмила. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одно я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17:00 в студии с новостями Юлия Родина. Российские власти всегда уделяют особое внимание обеспечению потребностей Калининградской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, тема Калининграда постоянно находится в повестке дня. Это постоянный предмет для заботы власти. Страны Европы должны понять, что Калининградская область является неотъемлемой частью России. Москва не допустит, чтобы кто-то на нее посягал, отметил Песков. Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о возможной блокаде региона. США потребовали от Франции и Германии начать использовать запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Вашингтон предупредил, что в случае отказа может ограничить экспорт дизеля из США. На прошлой неделе его средняя стоимость в стране достигала рекордных $6.5 за галлон. Правительство России может дополнительно изменить условия семейной ипотеки, если этого потребует ситуация на рынке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, Кабмин оценит влияние обновленной программы и при необходимости проведет ее новую донастройку. Условия семейной ипотеки обновились сегодня. Теперь максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами, а ставка зависит от региона, суммы кредита и количества детей в семье. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на 23-м этаже в Москве, сообщили в прокуратуре. Предварительно мальчик остался на непродолжительное время без присмотра. Проводится проверка. Аэропорт Самары вернулся к штатной работе, об этом сообщила Росавиация. В Самарской области отражалась атака беспилотников, были сбиты несколько дронов. Об этом ранее сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Семнадцать часов 2 минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. Коротко о ситуации на фондовых площадках к этой минуте. Индекс Мосбиржи удерживается на отметке 2274 пункта в плюсе на 0,28%. Нефть марки Brent также чуть выше $100 за бочку, $100.78. Что касается металлов, золото в плюсе сегодня на 0,2%. В районе отметки $4200 за тройскую унцию с коррекцией небольшой вниз 4192. Серебро

0: $61.34. И коротко о валютах. На межбанке доллар 83.49, евро 94 рубля 24 копейки, юань к этой минуте 12 рублей 44 копейки. Сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения всех участников отрасли, и селлеров, и торговых площадок, и владельцев ПВЗ, и покупателя. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Минэкономразвитие сформировало предварительный список еще летом, и в него вошли 12 компаний. Что конкретно изменилось, разбирались Олег Овчаренко, Мария Пичугина и Руслан Айнетдинов.
1: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения, сервисы обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
2: Ну, могут ведь и не дать согласия.
1: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
3: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
1: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
4: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
1: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
5: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
2: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
1: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной. Но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
6: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, а у него, так как есть, там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
3: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
1: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
7: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. Это очень важно и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много.

0: 10% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: РБК в цифрах.
2: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность.

0: Более 838 миллиардов рублей. Именно столько дивидендов госкомпаний заложено правительством в бюджете на 2027 год. Большая цифра, красивая. Очевидно, что в ее составе есть Сбер. А вот кому-то места в ней, похоже, не хватило. Интересно, кому? Как думаешь, Саша? Со мной работает Александра Панфилова. Это совместный эфир телеканала РБК и радио РБК.
1: Ну, кажется, что самая большая интрига заключалась и заключается в дивидендах «Газпрома». По крайней мере, в контексте бюджета мы чаще всего обсуждали в этой студии именно на надежды относительно дивидендов «Газпрома». Кстати, пишите в телеграм радио РБК, ждете ли вы выплат от «Газпрома». Ну, а мы с тобой можем спросить у нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков.
0: Ярослав, привет.
2: Добрый день.
0: И не просто главный стратег, но еще и обладатель черного пояса по дзюдо.
1: Второй раз, по-моему, вы там получили.
0: Пару недель назад, Ярослав, ты же стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов. Все верно?
2: Да, абсолютно верно. Да, проходил в этом году в Сараево, в отличие от прошлого года в Париже.
0: Ты нам с Сашей покажешь пару приемов дзюдо? Потому что мы же должны как-то противостоять падению индекса Мосбиржи.
2: Ну, главное использовать энергию противника для достижения эффекта. Это самое важное.
0: Ну, будем использовать энергию.
1: Будем, но сегодня нам эти приемы не пригодятся, потому что рынок, по крайней мере, сегодня растет. Хотя темпы своего роста к вечеру замедлил. Прямо сейчас индекс Мосбиржи прибавляет 0,22%, находится на отметке 2272 пункта. В лидерах и по росту, и по оборотам акции Т-технологии плюс 4% прямо сейчас. Компания объявила сегодня параметры доп. Эмиссии в рамках консолидации банка «Точка». Цена размещения 320 рублей на акцию, то есть есть премия к рынку по котировкам на момент объявления 27%. Растут акции IT-компании Озон, Яндекс и ВК. Но вот проект бюджета и поправки Кабмина не предусматривают пересмотра условий предоставления IT-льгот. Об этом сегодня сообщил глава Минцифры. И также 3% прибавляют бумаги Аэрофлота и ОАК. Российский авиапром может получить 220 миллиардов на покрытие разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее реализации. Это заложено в бюджете на трехлетку. В общем-то, рынок сегодня вовсю оценивает параметры бюджета. Давай их тоже оценим. Ну вот макросоставляющие потом во второй части, а пока что в контексте рынка.
0: Обязательно. Итак, начнем с «Газпрома». Почему? Во-первых, потому что Ярослав очень часто пишет про эту компанию в своем блоге. А во-вторых, потому что начали выходить инвестиционные стратегии брокеров на четвертый квартал. И некоторые из аналитиков уже прямым текстом пишут, что возможны дивиденды «Газпрома» по итогам 2026 года. Ярослав, ты с ними согласен? Почему, спрашиваю, и еще третий фактор? Потому что вот та цифра дивидендов, озвученных от госкомпаний на следующий год, она как будто бы не содержит дивиденды этой компании.
2: Про дивиденды «Газпрома» говорить всегда очень сложно. Это связано в первую очередь с тем, что... Вот несмотря на то, что там есть ограничения по выплате в связи с долговой нагрузкой, это, в принципе, может в любой момент сыграть как за выплату, так и против. 22-й год яркое этому подтверждение. И в этом отношении я бы не делал бы какой-то суперставки. Почему? Потому что, по моим наблюдениям, «Газпром» — это сверхинсайдерская бумага.

0: То есть вполне вероятно, если «Газпром» будет закладывать выплату дивидендов, появятся инсайдеры, которые начнут ее активно тарить. На текущий момент как-то не верится в дивиденды при стоимости «Газпрома» чуть ниже или там в районе 100 рублей.
1: Ты «Газпром» держишь в своем портфеле?
0: В некоторые моменты, ну, во-первых, надо отдать должное, что «Газпром» – это одна из ликвиднейших бумаг на нашем рынке. Второй момент, что она очень дешевая к аналогам. Вот корпоративное управление, я считаю, подкачало в определенный этап. Но, с другой стороны, да, на позитивной, так скажем, геополитической новостной повестке, да, «Газпром» интересно набирать, и в том числе вот сейчас отыгрывали новости про альтернативу для Германии, ну, насколько, так скажем, не вяжется, да, текущая политика с потенциальными поставками «Газпрома» в Европу, настолько же интересно было набирать «Газпром» спекулятивно под текущий рост.
1: Ну, вот еще одна компания буквально в эти минуты объявила новости о дивидендах. Это ГМК «Норникель». Саша все об этом знает.
2: Ну да, вот в «Газпром» мы пока не верим в дивиденды, зато в «Норникель» точно верим. Это первые за 3 года дивиденды. Акционеры «Норникель» одобрили дивиденды за первое полугодие. 1 рубль 85 копеек рублей на акцию. Вот сразу же пошли акции вверх. Плюс процент был в моменте, сейчас плюс 0,75%. Вообще мы «Норникель» собирались обсуждать в контексте налога на дополнительные доходы горно-металлургической компании, и кажется, что в этом плане для «Норникеля» эта налог обойдется дороже всего. Вот давай твой взгляд в связи и с этим налогом, и в связи с дивидендами на компанию.
0: Нашла коса на камень, на сверхдоходы дополнительные налоги, а может быть, вот некоторым инвесторам ГМК «Норникель» что-то надо как-то ликвидности добавить. Вот один из крупнейших, да, это у нас «Русал» там значится, ну, через структуры, а, соответственно, им долги платить. Вот. И я думаю, что, конечно, новость не носит какого-то стратегического характера. Я абсолютно уверен, что положение ГМК улучшится при ослаблении рубля. Вот. И, наверное, как такая история дивидендная, лучше его рассматривать именно при там, движении рубля в район 13-95, может быть, там, рублей за доллар и там, выше 13 по юаню. А почему? Потому что, ну, экспортер. Вот. И в текущих условиях там, даже рост на группу металлов, которую экспортирует ГМК, не столь интересен, сколько ослабление рубля.
1: А давай в целом посмотрим на корзину компаний, которые потенциально подпадают под вот этот windfall tax. Это ведь не только «Норникель», но еще и «Русал», о котором ты заговорил, но еще и «Полюс».
2: И «Фосагра».
1: И «Фосагра». И говорят, что «Русал» сильнее всего пострадает. Ты с этим согласен?
0: Ну, вообще, в принципе, если смотреть то, о чем говорят про «Русал», это вообще самая, так скажем, сложная история с большим долгом, с история, связанная... Вот в свое время там на одной конференции я модерировал ГМК, и мы их спросили, а что ж, в общем, не выкупают портфель ГМК у «Русала». Они говорят, так никто не продает. Ну, видимо, так же им сложно, если они...
1: Видимо, это было много лет назад. И с тех
0: нет,
1: пор...
0: это да. Я не думаю, что там есть заинтересованность в продаже пакета ГМК. Ну, видимо, значит, не так все плохо. Стоимость алюминия подросла. Я думаю, что в какой-то степени там есть определенные противоречия. Насколько мы знаем, с «Русалом» у них история, связанная там с внутренними ценами на алюминий. А с другой стороны, там проблемы по ресурсной базе. И это тоже создает определенные проблемы для «Русала». Да, «Русал» выглядит... Ну, вот опять же, мне кажется, что некоторые вопросы операционки, они слишком, так скажем, преувеличенно обсуждаются в «Русале». А компания продолжает функционировать.
1: А компания ничего.
0: Да, компания ничего.
1: Хорошо, как тебе компания «Полюс»? Вот это точно ничего, судя по дружному хору аналитиков, которые все как один говорят, что...

0: те налоги дополнительные, которые предстоят выплатить полюсу, оказались существенно ниже, чем от него ждали.
1: Да, там же акции взлетали в прошлый четверг на 4 или 5% на этом фоне.
2: Да, абсолютно верно. Интрига разрешилась, но вот здесь... Надо отметить, что отчетность полюса за первое полугодие оказалась тоже не ахти, так скажем, на то, что аналитики надеялись. Существенной детализации там, кстати, не присутствует. Опять же, ждем сухой лог. Ну, это все будущие периоды. Ну и давайте скажем честно, вот эта вся история, связанная с отказом от выплаты дивидендов.
1: Но они же платили небольшие дивиденды. Ну, то есть...
2: Вопрос не в этом заключается. Мы сейчас в таком периоде интересном находимся, что мажоритарий менеджмент некоторых компаний, не будем, так скажем, говорить про какие...
0: Не будем показывать пальцем, ты хотел сказать.
2: Да. Делают,
0: мы воспитанные ребята.
2: Делают интересные фортели с делистингом, и для этого, мягко говоря, сообщают инвесторам очень негативные про себя новости, которые приводят к снижению котировок. Мы сейчас наблюдали что-то похожее в пике, да, он же, вот они пытались отменить там дивидендную политику, выпасть, так скажем, из первого котировального списка, нагрузили инвесторов негативом, правда, я так понимаю, что по ушам от ЦБ они все-таки получили за свои прекрасные действия, но в итоге все равно дошли до возможности делистинговаться. А теперь мы наблюдаем интересную события по полюсу, да, вот менеджмент, причем здесь менеджмент, я тоже не понимаю, менеджмент рекомендовал совету директоров, у нас же обычно совет директоров,
0: да, ну, есть такая процедура, да. Менеджмент может рекомендовать.
2: То есть это явный информационный вброс со стороны компании в публичность для того, чтобы, ну, и что мы видим с вами, мы видим просто невероятнейшее движение по снижению капитализации, что дальше будет делать, вот, опасения, связанные там, платят они дивиденды, не платят они дивиденды. Каждый год, пожалуйста, совет директоров выноси на собрание акционеров это решение. Но они обозначили 30-й год. Плюс ко всему, вот эта история с...
0: Давай так, Ярослав, это, в общем, плохие ребята, не будем на них смотреть. Кто сейчас хорошие ребята на российском фондовом рынке, у кого лучшие корпоративные практики и кого ты наверняка уже добавил в свой портфель?
2: Да, эта история, она вполне понятная. Вот там Мосбиржа у нас же проводит, награждает лучшие корпоративные практики. Кстати, все эти компании по мультипликаторам вполне неплохо себя чувствуют.
0: Ты имеешь в виду индекс?
2: Я имею в виду...
0: Эталонных компаний.
2: Да, там есть...
0: Где есть Сбербанк.
1: Дом РФ, кажется.
0: Дом РФ.
2: И
0: Мосбиржа, кстати. МТС-банк, если я не ошибаюсь. Ну, Промомед.
2: Ну, все-все-все, давайте как бы не жестить. Тут, конечно, есть несогласность у нас в оценках некоторых событий и показателей. Но, да, кстати, по крупным компаниям, да, там есть вполне, так скажем, адекватные практики корпоративного управления. Там, где, так скажем, компании готовы и по справедливой оценке, если вдруг что, выставлять оферты и, так скажем, раскрывать информацию о своих успехах или неудачах. Ну, это, в принципе, вполне понятная история.
0: Давай теперь посмотрим на успехи, либо же неудачи, как мне кажется, больше неудачи, черных металлургов. Примерно год назад ты был у меня в эфире этой же студии на радио РБК, и ты говорил, что ждешь мега-разворота этой отрасли, ждешь в буквальном смысле, да, в буквальном смысле иксов. Но иксов за прошедший год лично я в этом секторе не увидел. Как ты,
2: да,
0: прокомментируешь?
2: Абсолютно верно. Более того, мы оказались под давлением. И мой любимый НЛМК, который там был в районе 110, уехал на вот сейчас там сколько, в районе 70, чуть ниже даже. Что могу отметить? Китай нам не дает расслабляться. Все-таки ситуация по Китаю с внутренним спросом остается сложной. Китай продолжает, хотя, кстати, там некоторое снижение объемов выплавки у Китая происходит, и, в принципе, в мире некое, так скажем, сокращение присутствует. Но отмечу в пользу, так

0: же моего тезиса, что американские металлурги чувствуют себя вполне хорошо, и котировочки там, и спрос на выплат, ну, на сталь подрос, и, ну, они закрылись тарифами. А про нашу историю, ну, в какой-то степени вот арматура немножко подорожала, опять же, выдохнули с точки зрения ставки за этот год. А, существуют. Но говорить о том, что... Ну, опять же, если мы посмотрим...
1: Впереди зима, это будет спад в строительном секторе.
0: Ну,
1: сезонное, да, то, что меньше стройки, да. И будет меньше требоваться продукции черных металлургов.
0: Ну, с другой стороны, на рынке часть активов по выплавке выбывает, как мы знаем. Это тоже, так скажем, присутствует в сегменте. А если говорить именно про ожидания, ну, вот та же самая «Северсталь», которая, кстати, на мой взгляд, более позитивно делится с инвесторами своими планами, они тоже закладывали, кстати, цикл там на 27-й год. Угу. Просто-напросто формировать портфель надо немножечко чуть раньше, чем цикл наступает. Но что-то как-то не оправдывается ожидания.
1: Что, собственно, ты сделал?
0: Ну, я отмечу,
1: но что... как-то не очень рад.
0: Да, я не очень рад, да. Почему? Потому что по НЛМК позу пришлось немножко сокращать. И, честно скажу, не очень я доволен происходящими событиями. Кстати, вот в ГМК, несмотря на так... Но, опять же, мы там закладываем определенную геополитическую составляющую, да, то есть если мы дойдем до окончания СВО, стройка там на новых территориях и так далее и тому подобное, спрос на металлургию повысит внутри России. Вот. Другой вопрос, что, еще раз повторюсь, наверное, так глобально история, связанная с Китаем и внутренним спросом в Китае, она оставляет желать лучшего именно для всего рынка в целом.
1: Вот смотри, сейчас грядут существенные изменения в налоговом законодательстве, которые коснутся пассивных доходов, то есть и дивидендов, и различных выплат по облигациям, также коснется это ЗПИФ, ИПИФ, и, конечно же, вкладов. И вот мы с Сашей спорили до эфира. Саш, значит, вот в этой вечной битве кто победит в итоге? Дивидендные акции или банковские вклады? Саша была за дивидендные акции, я почему-то больше за вклады. Не знаю, рассуди нас.
0: Долгосрочное владение – это первое, что, я думаю, надо рассматривать. А вот у меня тоже вопрос такой. А не лучше будет ли переходить на байбеки вот с точки зрения доходов для мажоритариев, для...
2: А у меня был тоже такой вопрос, потому что вот многие считают, что активнее будут прибегать к такому способу. Да,
0: да, ты три года сидишь вместо в каких-нибудь дивидендов. Бумагах, там эмитент проводит байбеки, сжигает акции, и мажоритарий доволен за счет роста капитализации.
2: Ты ждешь, что инвесторы сейчас перестанут покупать акции перед отсечками, то есть... Поменяется поведение из-за вот этих вот налогов на дивиденды новые?
0: Меняются они, да, меняются. Они, в принципе, присутствуют, так скажем, трансформируется поведение и хедж, и возможности, так скажем, там, продать перед отсечкой что-то и так далее и тому подобное. Ну, на мой взгляд, вот еще раз повторюсь, ситуация очень неоднозначная. Минфин скребет по сусекам, а с другой стороны, они закладывают рост капитализации рынка, там, и это там прям госпрограмма. Я, правда, не понимаю, как делать привлекательным российский рынок.
1: Я надеюсь, что у нас еще будет возможность обсудить эту госпрограмму по повышению капитализации. У нас не так много времени, скоро будут новости в эфире. Скажи, пожалуйста, что сейчас лежит в твоем портфеле? Портфель Ярослава Кабакова, друзья, внимание!
0: Долгосрочный портфель. В долгосрочном портфеле все так же лежат ОФЗ, я их докупаю, все так же лежит тот же самый ГМК «Норникель», «Мать и дитя» и ряд тоже там, ну, тех активов. Ну, опять же, ротировать приходится сейчас чуть активнее. Почему? Потому что негативчика в рынке за год добавилось.
2: Ну, то есть что ты ротировал? Вот мне это интересно. Что ты поменял?
0: Ну, я вот как раз сокращал долю и в НЛМК, когда мы там 100 рублей начали пробивать. Это совсем недавно, кстати, было. Частично, ну, вот еще чуть раньше, так скажем, опять же, давая комментарии,

0: РБК я говорил о том, что и позитив у меня был в портфеле, я его тоже достаточно сократил. Ну, просто под влиянием техники, которая есть. Если, опять же, обращать внимание на текущий период...
1: А давай мы обратим внимание на него.
0: Добавил нефтянку в портфель, она сейчас смотрится вполне интересно, и это достаточно, так скажем, интересный актив.
1: Большое спасибо, Ярослав Кабаков, Invest Holding Finam. Срочное сообщение с лент информационных агентств. Генпрокуратура подала иск казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и компаниям Freedom Holding Corp, Freedom Finance Europe Ltd и V Empirical Holding Corp. Иск заместителя генерального прокурора поступил в Тверской районный суд Москвы 26 сентября. Основатель и генеральный директор Freedom Holding Тимур Турлов был избран на пост президента ФИДЕ. Прямо сейчас блок новостей на радио РБК и на телеканале РБК. Вы смотрите программу «Рынки. Главное».
2: В 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет, в частности, о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Международные резервы России за неделю сократились на 5,5 миллиардов долларов. Сейчас они составляют 742 миллиарда 700 миллионов, говорится в материалах Центробанка. Сокращение резервов аналитики регулятора объясняют в первую очередь негативной переоценкой. Россия и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Расстояние в 700 километров поезда будут преодолевать примерно за 3 часа. Ежегодный пассажиропоток будущей магистрали составит 5 миллионов 800 тысяч человек, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Компания Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon. Она выдает до 1 миллиона токенов за один запуск. Для сравнения, у предыдущих моделей от Google максимальный объем генерируемого ответа составлял всего 64 тысячи токенов. На старте цена составила $2 за миллион входных и $10 за миллион выходных токенов. Криштиану Роналду потерял свой игровой номер в сборной Португалии. В сегодняшнем матче группового этапа Лиги наций под «семеркой» будет играть нападающий Рафаэл Леау. Накануне Роналду покинул расположение сборной после того, как его не заявили в основной состав на игру против датчан. Теперь ему грозят дисквалификация и штраф. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают, например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
0: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
0: Главное.
5: Минфин рассчитывает довести капитализацию российского фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. Говорится об этом в паспорте госпрограммы, который был опубликован сегодня. Ну что ж, тигр готовится к прыжку, порадуемся за него. У него есть время аж до 2036 года. Саша, а ты любишь животных? Со мной работает Александра Панфилова в студии.
6: Люблю, обожаю. У меня, кстати, тоже у меня есть кот. Ну, знаешь, у него непростой характер, прям как у нашего рынка и у индекса Мосбиржи, который, к слову, сейчас продолжает расти примерно на те же 0,3%. Индекс RGBI прибавляет 0,04. Ну, вот в рамках погрешности мы растем 111,27 пункта. Минфин заметно нарастит заимствование в 2027 году. Это 7,72 триллиона рублей. Вот мы очень ждали этих данных. То есть это на 43% больше, чем предполагалось ранее. И это должно стать рекордом для Минфина. Ну, все это вот привело к тому, что доходности длинных УФЗ с постоянным купоном выросли, хотя, казалось бы, куда им еще расти, ну, вот до 16,8%. Обсудим это. Напомню, что у нас в студии Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы «Финам».
5: И не просто директор по стратегии, но еще и финансист-дзюдоист. Ярослав, год назад ты здесь у меня в студии советовал купить средний УФЗ. С тех пор ты не пожалел о том, что дал такой совет?
7: Средние это как раз и нормально. Вот дальние были большие сомнения, которые оправдались.
5: Но ты их и не держал.
7: Я немножко начал подкупать. Вот сейчас уже 26-238. Позиция не сильно большая, но индикативно вот наблюдая все, что сейчас происходит. Замещайки, да, конечно, тоже интересно, но опять же, в текущем моменте, вот когда рубль переставили, да, с 70 на 80, тоже интересный, так скажем.
6: То есть ты считаешь, что сейчас хорошая точка входа в УФЗ, учитывая этот навес от Минфина, который может отразиться еще на доходах?
7: Ну, у нас все время хорошая точка входа, вот, правда, она становится все лучше и лучше, вот. Но, наблюдая индекс RGBI, я, конечно, очень переживаю за расхождение между ключом и той доходностью, которую мы в УФЗ имеем. Более того, действия Минфина, ну вот они в среду не собрали денег, тоже уже очень показательно в этом отношении.
5: Вот смотри, сегодня было заявление Алексея Заботкина, зампреда Центробанка, о том, что те макропараметры, которые заложены в бюджет на ближайшую трехлетку, они не сильно отличаются от данных, которые легли в основу июльского макропрогноза. Ну и он как бы уже второй раз, наверное, за последние пару недель повторил, что это никак не отразится на ДКП и на решении по ставке. Ты с ним согласен в этом?
7: Ну, прогнозы, которые у нас закладываются, они, так скажем, имеют очень кардинальные именно для инвестора отклонения в реальности. Ну, вот там курс, средний курс доллар-рубль на год, да, либо там ожидания поставки, которые мы имели в начале года и то, что имеем сейчас.
5: Все это, ну, или, но там, по итогу...

0: акции, например,
1: по итогу получается, что бюджет, он что, дезинфляционный? Он позитивный для инвесторов?
2: Давай мы напомним сначала цифры все-таки бюджета, потому что мы обсуждаем цифры. Цифры еще нет. Ключевой момент. Ожидаемый дефицит бюджета в этом году 7,3 триллиона рублей, 3,2% от ВВП. Нефтегазовые доходы будут ниже изначального плана, не нефтегазовые выше. Дефицит на ближайшие три года запланирован в размере 5,4, 5,1 и 5,3 триллиона рублей. То есть в следующем году это 2,2% ВВП и дальше тоже около 2%. Дефицит будет сокращаться за счет роста доходов. Ну вот из хорошего, что многие отмечают, что структурный первичный дефицит, он выглядит лучше, чем того ранее ожидал Центробанк. Но вот дает ли это надежду на продолжение снижения ставки? И повторю вопрос, проинфляционный это или дезинфляционный все-таки бюджет?
0: Ну а я повторюсь, что основной прогноз там по дефициту бюджета у нас пересмотрен в сторону увеличения. А если, опять же, исходить из слов Заботкина, то, да, у нас получается, что и в следующем году у нас прогноз по дефициту вырастет. А если у нас реально, ну, то есть ставки в рынке будут, так скажем, отклоняться от ключевой ставки, то, в принципе, меняй, не меняй ключ, а деньги ты займешь все равно под те же самые значения, которые были. Ну, вот, опять же, да, там у нас сейчас УФЗ, я не думаю, что там при ставке
2: 21. Там
0: 21, да. Вот при ставке 21 у нас такая же доходность была. А что вот как бы для нас, инвесторов, это меняет? Ну, то есть мы не получили роста стоимости облигаций при снижении ключа. То есть базовая вот эта стратегия, ориентированная на УФЗ, во многом себя не оправдала. И что дальше? То есть мы будем наблюдать следующую картинку. У нас там будут закладываться прогнозы одни, превышение дефицита будет присутствовать, Минфин будет скрести рынок на предмет занимания денег на рынке, и будет опять расходиться вот эта доходность с ключом.
1: Давай так, по итогу. Ты видишь некую раскорреляцию между тем, как двигается ключевая ставка, и тем, как не особо-то на это реагируют доходности ОФЗ, верно?
0: Абсолютно верно.
1: Вот давай именно об этом сейчас спросим Виктора Тунева. Это экономист, автор проекта True Value. Виктор, здравствуйте.
3: Добрый день, приветствую всех.
1: Приветствуем вас. Вот вы слышали наверняка тезис Ярослава Кабакова из группы компаний Finam, что как снижай или не снижай ключевую ставку, а доходности ОФЗ находятся примерно на том же уровне. Как вы можете это прокомментировать? Может, действительно тогда инвесторам и нет никакого смысла закладывать ДКП в свои стратегии?
3: Ну, все-таки для рынка ОФЗ последний год был совсем неудачным во многих смыслах. И мне кажется, мы сейчас все негативные новости отразили в цене. В дальнейшем как бы главный риск, будет ли ситуация, когда центральный банк вынужден будет повысить ставку. Если эта ситуация не будет, то, в принципе, мы сейчас в той точке, от которой длинные ОФЗ должны двигаться вслед за ключевой ставкой.
1: Вы видите необходимость повышения ставки?
3: Нет, пока никаких предпосылок для этого нет. Все факторы, связанные с инфляцией, они временные. Центральный банк об этом знает. Он коммуницирует именно о временном факторе всплеска цен. Мощного роста спроса не наблюдается, что бы потребовало бы повышения ставки. Я думаю, что в худшем случае ставка останется на этом уровне какое-то время, несколько месяцев, может быть, до следующего года. А при любом сигнале на понижение ставки или на снижение инфляции мы можем увидеть и движение в длинных ОФЗ в другую сторону, и, в принципе, позитив на всем фондовом рынке.
1: Какую динамику ставки вы прогнозируете до конца этого года?
3: Ну, я думаю, что до декабря она вряд ли изменится. В декабре, если все будет более-менее нормально с инфляцией, в те цели, которые Центральный банк на этот год обозначил, 7% по верхней границе, мы уложимся, тогда могут снизить ставку теоретически на 0,25 базисных пунктов.
2: Ну, кстати, про инфляцию. У нас выходили вчера недельные данные по инфляции. Они ужаса пока что не внушают. Рост цен ускорился до 12%. Устойчивые компоненты растут при снижении цен на топливо, но в целом рост ниже, чем был вот в этот период в последние годы. Но впереди последствия повышения тарифов. Вот как вы оцениваете эти цифры в контексте грядущего решения поставки? Пока что нейтрально?
3: Нейтрально, мы вот эти 0,12% входит, скорее всего, какая-то индексация разовая, которой нету в узкой корзине. Это такой временный сезон.

0: сезонный фактор. Там у нас, мы знаем, что в сентябре повышаются цены на образование очень сильно. Да, это отразится в месячных цифрах, но по сентябрю цифры, в принципе, умеренные и ожидаемые.
1: Хорошо. Виктор Тунев прогнозирует возможное снижение ключевой ставки на 0,5% к концу года. Ярослав, а ты какое движение закладываешь? Я недавно смотрел один твой эфир, и ты сказал, что, возможно, ставку снизят. Ну, как-то ты был не очень уверен, когда это говорил. Сейчас ты, может быть, будешь поувереннее?
2: Интересно. Интересно наблюдать текущую ДКП. Я думаю, что и ЦБ во многом, так скажем, осторожно относится к принятию решений в текущей ситуации. Мы видели, что глобальные центральные банки повышают ставки, и я думаю, что наш ЦБ в какой-то степени эту осторожность тоже будет проявлять. Посмотрим, но вероятность снижения на 0,25 до конца года вот в прогнозах многих макроэкономистов присутствуют, но в большей степени восприниматься будет как некий праздник, нежели чем базовый прогноз. Сейчас базово, конечно, все закладывают некий, так скажем, период удержания на текущих уровнях.
1: Хорошо. Еще один интересный твой тезис из недавних эфиров. Ты высказал такое мнение, дескать, дополнительные налоги вот сейчас в новом бюджете на следующую трехлетку вводят не просто так, а как будто бы под предстоящую девальвацию рубля.
2: Да, у меня.
1: То есть рубль ослабится, доллар вырастет, доходы у экспортеров будут больше и налоги будут больше. Такая логика у тебя?
2: Да, абсолютно верно. Более того, я отмечу, что, ну, так скажем, текущая статистика Росстат вот представил у нас там данные по прибыльным компаниям, их что-то поменьше становится. Вот. И в этом отношении, как должна формироваться вот эта составляющая прибыли наших компаний, да, в текущих условиях, если ставка будет держаться на текущих уровнях. Если, так скажем, занимать деньги на рынке компаниям приходится достаточно дорого, за счет чего Минфин вообще планирует получать вот этот рост доходов? Ну, учитывая, что экспортно-ориентированные отрасли у нас являются во многом, да, формирующие доходы нашего бюджета, то что-то подсказывает, что не просто так вводят налоги на сверхдоходы. Почему? Потому что в текущих условиях, при текущем курсе рубля, сверхдоходов у наших экспортеров как-то немного формируется. Да, наверное, можно предположить, что ожидание ослабления рубля явно наличествует. Но здесь надо учитывать, что у нас даже Минфин дает на 26-й год, да, прогноз по рублю выше, чем он фактически сейчас исполняется. И это, наверное, тоже такой интересный момент, да, что снова у нас есть ожидание ослабления рубля, несмотря на что.
1: Здесь. Но пока, еще... ты знаешь, пока тенденция обратная, по крайней мере, в краткосроке, пока я вижу, что рубль укрепляется.
2: Ну, у нас там налоговый период был, достаточно большие объемы по налогам закрывались. Это как раз вот на конец сентября ожидаемое было укрепление. Я отмечу некоторые моменты, которые присутствуют у наших компаний. Вот на фоне той неопределенности, которая сформировалась, там, многие компании резко сократили там объемы по закупке импорта, ну, комплектующих, там, капексы срезали и так далее. Сидеть в засаде долго все равно не получится. Там, ну, окей, там, нефтянка может продержаться года два со срезанными капексами и тому подобное. Но в любом случае придется в какой-то момент приходить, там, закупать и так далее. На фоне, опять же, некоторых аспектов, связанных с восстановлением нефтепереработки, объемы по капексу тоже подрастут. Это очень важная составляющая. А если не будет капекса, если будет давление, там, на, то придется, вот, например, как у нас произошло, там, закупать часть, опять же, в рамках импорта. Я абсолютно уверен, что объем импорта у нас будет подрастать, это будет оказывать давление на рубль, ну, будет формировать, наверное, определенную доходность, если вот цены на нефть будут сохраняться там, на цветные металлы, опять же. Ну, логика Минфина в этом отношении с предложениями дополнительно облагать компании, да, сохраняется.
3: Тем временем Центробанк, вот как Дима сказал, уже пока что рубль укрепляется. ЦБ оставил курс доллара официально на завтра ниже 84 рублей, 83 рубля 25 копеек. Виктор, а вы согласны с тем, что нас ждет еще больше ослабления рубля?
0: Я здесь, наверное, не в лагере макроэкономистов и регуляторов, которые ждут ослабления рубля. Мой прогноз остается стабильный, 80 рублей, около 80 рублей в ближайшую трехлетку. Вот даже тот прогноз правительства, который мы обсуждаем, бюджет, он, в него закладывается очень низкая цена нефти, 53, 52, 51 доллар за баррель. И только в этом случае Минфин считает, что рубль так ослаблен. Хотя вот следующий год 87 рублей за доллар, это не сильно отличается от текущих уровней. Тут нет какой-то большой девальвации. А мне кажется, ситуация будет, курс будет колебаться, конечно, сильно, как в этом году, но вряд ли сильно уйдет от там, вот 80 рублей. Потому что фундаментально экономика у нас не растет и вряд ли будет сильно расти при таких текущих ставках очень быстро. Импорт действительно восстанавливается, но экспорт все равно еще больше и...
1: Скажите, Виктор,
0: нужно где-то оседать.
1: Очень коротко, зачем, за какими факторами в ближайшее время следить инвесторам в валюту? Правильно я понимаю, что сейчас все зависит от нефтегазовых поступлений вот на фоне высоких цен на нефть в последнее время и то, что они должны дойти до нас с определенным лагом?
0: Да, вы правы. Значит, с одной стороны, нам должны дойти с лагом доходы от высокой цены на нефть. С другой стороны, мы все ждем объявления о объеме покупок по бюджетному правилу от Минфина каждый месяц. И здесь, конечно, могут быть сюрпризы, которые временно могут там, курс двигать в разные стороны. Вот там в начале месяца будут объявлены объемы покупки в октябре. Они могут быть достаточно большими, кто-то посчитает, что это повлияет на курс. Но глобально эти операции не должны менять курс, они только временно могут отклонять его от текущих значений.
1: Большое спасибо. Это был Виктор Тунев, проект True Value, экономист. И сегодня также вышла информация о том, что, собственно, меняются условия по ипотеке. Как раз сегодня это
3: да, Минфин меняет правила игры везде, вот на рынке недвижимости в том числе. И вот правила семейной ипотеки поменялись. А это самая главная сейчас программа. 46% выдачи ипотечных в августе приходилось именно на нее. А ставка и лимит кредита теперь зависит от количества детей и региона проживания. Максимальная ставка в столичных регионах 12%. Но вот эксперты, опрошенные РБК инвестициями, ждут падения продаж, но снижения цен, не знаю, что же произойти, чтобы они снизились, не ждут. Ярослав, по кому из публичных застройщиков вот это ударит больше всего?
2: Ну, наверное, это не затронет...
1: Им, мне кажется, так не смешно, как тебе.
2: Существенно. Да. Нет, это истерический смех. Учитывая, да, последние события, которые происходят с самолетом.
3: Это же как раз массовый застройщик, то есть застройщиков в массовом сегменте коснется больше всего.
2: В первую очередь, да. Ну, там в меньшей степени, наверное, эталон затронет. А там самолет, наверное, в большей степени. Ну, хотя, вот опять же, там сейчас, я думаю, проблемы у самолета будут эскалироваться, да, и...
3: То есть доходности по облигациям от 57 до 310% к ним присматриваться не надо?
2: Ну, я думаю, что нет, конечно, нет. Надо подождать, когда при таких вот тенденциях, да, когда в эмитенте там тысячная доходность...
1: По самолету понятно, а недвижимость, собственно, в бетон стоит сейчас рассмотреть? Инвестиции в бетон?
2: Текущий период, наверное, интересен. Опять же, уникальная там... Ну, давайте так. Если где эта недвижимость находится? Вот. А недвижимость в Москве, она, наверное, интересна. Да? Почему? Потому что есть устойчивый спрос, который вряд ли переломится через какое-то время. Я думаю, что многие будут испытывать желание купить именно недвижимость в Москве. А вот, например, даже те же самые города-миллионники в других регионах могут испытывать определенный кризис ликвидности, то есть количество сделок может уменьшаться. Здесь же вопрос очень коррелирует не столько с ценами роста или снижения, сколько с ликвидностью.
1: Будем за ней обязательно смотреть. У нас мало ликвидного времени, к сожалению, чтобы это обсудить. Мы завершаем программу. Максимально коротко, во что вложить 1 миллион? Буквально одной фразой.

0: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Диверсифицированный портфель, welcome, я думаю, что...
1: Спасибо, это Ярослав Кабаков.
2: Диверсификация.
1: Компания Финам, диверсификация.
3: Автоньюз. На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды. Затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Большие деньги хороши тем, что они дают вам роскошь говорить «нет». Самый дорогой капитал, который у меня есть, это мое время. Возможность сидеть дома, готовить обед для детей, заниматься садом и не бежать на съемки ради очередного миллиона. Вот для меня настоящий успех. Деньги должны обеспечивать свободу, а не превращать вас в раба контрактов. Джулия Робертс.
6: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
7: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
4: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники

0: Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 18 часов в столице.
4: В чем неоспоримый плюс нашего эфира, его можно слушать и без Fan ID.
2: Что это значит?
4: В эфире радио РБК ЧС. С вами Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы начинаем наш вечерний марафон. Бежать не будем, тем не менее, в первом часе он у нас такой информационный. Подробно расскажем вот о чем.
3: Закон о платформенной экономике вступил сегодня в силу. Это большие изменения и для маркетплейсов, для различных платформ, для покупателей, для продавцов тоже. Мы подробно расскажем, к чему готовиться и как это отразится на бизнесе, конечно, на стоимости товаров в наших корзинах.
4: Да, ну и стало понятно, каким будет новый бюджет на период с 27 по 29 год, ну, как минимум, дефицитным. 48,8 триллионов расходов против 43,3 триллионов доходов. Это несколько больше прогноза, как будут закрывать дефициты, какие приоритеты в новом проекте.
3: И Fan ID сегодняшнего дня расширена сфера применения. Еще на ряд матчей нужно будет его оформлять. И теперь он обязателен, например, для всех домашних матчей кубков российской премьер-лиги. Ну, еще для ряда других, обо всем чуть позже.
4: Ну, это тема нашего интерактива. Трибуны – это место для всех или там вход только по паспорту? Как вы считаете? Пишите нам обязательно в Телеграм, прям вбивайте в поиске «Радио РБК» и, пожалуйста, указывайте ваше имя и город, чтобы мы тоже могли ориентироваться, какая у вас ситуация. Ну, а начнем с новостей. У нас в студии Никита Нелюбин. Никита, ну, ты как к футболу? Вообще болельщик?
5: К футболу…
3: Никита.
5: Сугубо положительно, но я скорее телевизионный болельщик, потому что не очень люблю этот шум, гам, толкотню стадионную. Хотя вот в свое время, когда была новость о том, что Fan ID ввели, я был категорически против, потому что было очевидно сразу, что трибуны опустели моментально практически после того, как ввели вот это правило. И, в общем, мне кажется...
4: То есть сейчас оформлять будешь?
5: Да нет, я по-прежнему тихо, спокойно дома у телевизора. Сейчас новости. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу Freedom. Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 22-м году Турлов отказался от российского гражданства, а еще через год продал бизнес в России. На прошлой неделе бизнесмена избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область. Москва не допустит посягательств на регион, который является неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не планирует применять ядерное оружие, а у НАТО и Евросоюза нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать нашей стране. Индийский пилот Смит Мачхар, получивший ножевое ранение на рейсе Fly Dubai, идет на поправку. Врачи оценивают его состояние как хорошее, сообщили в посольстве Индии в Арабских Эмиратах. Мачхар был командиром экипажа на рейсе Дубай-Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал на него с ножом и попытался

0: сбить самолет, но на помощь пришли пассажиры. Нападавшего задержали. Минобороны Израиля квалифицировала инцидент как попытку теракта. Акционеры Норникеля одобрили дивиденды по итогам первого полугодия. Они составят 1 рубль 85 копеек на акцию. 12 октября будут определены лица, имеющие право на выплату. Аэропорт Жуковский приостановил прием и отправку самолетов. Росавиация ввела ограничения из соображений безопасности. Остальные московские аэропорты работают пока в обычном режиме. Песня группы ABBA «The Winner Takes It All» набрала 1 миллиард прослушиваний на Spotify. В истории стримингового сервиса это уже третий хит шведского квартета, который преодолел миллиардную отметку. Ранее подобное удалось сделать песням «Dancing Queen» и «Gimme, Gimme, Gimme». Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о новом законе о платформенной экономике, который сегодня вступил в силу.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что это значит?
3: Итак, начинаем, наконец, трехчасовой марафон. С нетерпением этого ждали, чтобы рассказать вам о том, что важно сегодня, и разобраться в том, что это все означает для каждого из нас. Закон о платформенной экономике. Все заживем по-другому теперь, это очевидно. С 1 октября он вступил в силу. Его очень много обсуждали и селлеры, и представители маркетплейсов, и покупатели высказывались у нас в эфире в том числе, и пользователи различных шерингов. По сути, вот этот закон, он много регламентирует, чего не было до сих пор. Например, он призван регулировать сложившийся такой правовой вакуум. Известна история, когда маркетплейсы могли сами диктовать условия продавцам. Продавцы, естественно, были недовольны тем, что маркетплейсы, например, скидки на товары выставляют.
4: Да, просто продавцы в один момент, что называется, просыпались и смотрели, что их товары продаются со скидкой, им фактически невыгодно уже продавать. Ну и плюс ретроспективно могли маркетплейсы менять правила и так далее. Ну и права покупателей, получается, становятся более защищены. К примеру, у них появляется такая техническая возможность затребовать возврат денег на платформе. Яна Ритунская, наш обозреватель, сейчас к нам присоединяется в студии. Ян, что главное меняется сегодня? То есть вот получается, как мы начали эту новость, все селлеры, маркетплейсы, покупатели, все проснулись в таком новом мире при платформенной экономике.
5: Ну, 1 октября действительно стал водоразделом между тем, каким рынок маркетплейсов был раньше и каким стал теперь. По сути, документ о платформенной экономике, это пока в текущем его виде, скорее он задает правила игры. То есть там определяются понятия закона, что такое платформенная экономика, что такое цифровая платформа. Есть даже посредническая цифровая платформа. К ним вводятся определенные требования. Кстати, пока список совершенно не длинный, всего 13 компаний в него включены, и это многие известные всем маркетплейсы, довольно много сервисов Яндекса туда тоже включили. Кстати, интересно, что до сих пор было 12 только платформ, а сегодня добавилось 13-е тоже, Яндекс.Смена. Вот такое стало носить порядковое число. Но при этом нужно понимать, что отчасти, на мой взгляд, этот закон можно назвать многострадальным. Его 1.5 года принимали, обсуждали со всеми участниками рынка. И выходит, что к текущему моменту многие уже подготовились. То есть не сказать, что сегодня просто вот изменились правила игры кардинально. Нет, и так был альянс как бы маркетплейсов, который между собой уже все это регулировал. Но теперь просто появились и обязанности, которые закреплены в законе. Ну, например, партнеров маркетплейсов должны предупреждать об ухудшении условий договоров за 45 дней. И если будут вводить какие-то санкции за нарушения, тоже уведомлять за 3 дня. Ну, то есть много о чем вы уже сказали будет действовать. И теперь, если вдруг что-то пойдет не так, и маркетплейс не будет соответствовать этим условиям, то будут основания жаловаться уже по закону. Но, по сути, возникает множество обязанностей именно для маркетплейсов, отмечает руководитель практики цифровизации КСК Групп Михаил Болдырев.
6: Теперь Marketplace проверяет обязательные документы, сертификаты, декларации, маркировку и другие данные по тем категориям, где это нужно сделать. Чаще всего это проявляется в том, что продавец должен закрепить, ну, как правило, декларацию соответствия. Если он ее не приложил, то с 1 октября Marketplace может ограничить эту карточку, продажу этого товара. Я бы не ждал революцию

0: выше, чем с других. То есть это то самое противостояние российских и китайских селлеров, на которое очень многие жалуются. Вместе с тем будут прописаны требования к отображению цен на площадке, причем на всех этапах приобретения товара. Мы часто видим, что в корзине цена может измениться, и покупатель должен понимать, какие именно деньги он в итоге заплатит. То есть многое еще впереди, а самое интересное, я думаю, каждый селлер будет заинтригован. В налоговый кодекс планируются также поправки. Налоговые органы могут получить возможность приостанавливать прием заказов и блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату продавцами налогов.
1: Ну а что сами селлеры говорят? Вот этот закон, это то, что они просили, он обеспечит им защиту?
0: Многие уже готовились к тому, что он вступит в силу, но были и те, кто надеялся условно, что и так сойдет. Но в основном это продавцы ушедших из России брендов, вот их товаров. Но вот гендиректор SmartPro и селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев заметил, что в первый же день октября их стало резко меньше.
2: Уже знаю примеры, когда люди, продающие одежду под маркой H&M, которая в России официально не продается, и у них нет разрешительной на это документации, так вот их карточки уже скрыты. Именно сегодня они заблокированы. И я думаю, что Amazon, так скажем, заметно поредел многими карточками товаров, и выбор сузился. Кто-то сможет исправить эту ситуацию, довнести необходимую информацию, а кто-то нет, потому что на часть товаров получить разрешительную документацию уже невозможно.
0: То есть конкуренция для селлеров, скорее всего, сократится, но и ценник на товары придется поднимать, чтобы окупить расходы на оформление вот всех этих документов и поддерживать их чистоту, скажем так.
3: Но кому-то все-таки должно понравиться все, что придумали, и самая защищенная категория, судя по всему, это покупатели вроде всех нас.
0: Но с одной стороны, да, а с другой, во-первых, и товары могут подорожать, которые мы привыкли считать традиционно дешевыми, но и к тому же, если вдруг мы с вами решим перейти из одной категории в другую, ну вдруг Никита завтра проснется и решит, что хочет продавать на маркетплейсах, то это станет гораздо труднее.
1: Когда-нибудь обязательно. Яна, спасибо. С нами на связи была Яна Ритунская. На связи с нами в студии была Яна Ритунская. Обсуждали новый закон о платформенной экономике.
4: Час. Что это значит?
3: И прямо сейчас Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его ждал весь мир. Об этом сегодня заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Предлагаем вам послушать.
5: Устройство. Убежден, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован. Когда всем нам, востоку и западу, северу и югу, рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия. К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть. Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том, надо подумать, прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность. Прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев? Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации.
6: все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить.

Однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общество и государство противоречиво. Но я еще об этом упомяну. Масштаб перемен, уже произошедших и грядущих, просто огромен. И мы вроде бы это понимаем. Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределенности, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению. В результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами. Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, у обществ, рост внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день. Одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах. Тем более, что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру. Для любого государства, как бы оно ни было устроено и на какие бы культурно-исторические традиции ни опиралось, внутренняя стабильность, думаю, вы согласитесь со мной, всегда важнее всего остального. И ради ее сохранения правительства могут предпринимать самые разные действия, в том числе оказывающие влияние на положение дел вовне, в соседних странах, регионах, да и в мире в целом. Другими словами, экспортировать, к сожалению, нестабильность. Все это лишь усугубляет, усиливает накаленность, если можно так выразиться, накал международной среды. Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша. Хотелось бы в этой оценке ошибиться, но устойчивые тенденции сегодняшнего дня, к сожалению, именно таковы. Но мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку. Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно. Поэтому минимизация рисков на любом уровне, от общемирового до личностного, сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, в бизнесе, науке, вообще в жизни. От этих людей многое зависит. Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми, чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее. Что сейчас, на мой взгляд, очень важно? Осторожность и осмотрительность, чтобы не попасть под лавину неконтролируемых перемен. Или активный напористый подход с целью преодолеть неблагоприятные сценарии, либо использовать обстоятельства в собственных целях.
Однозначного ответа здесь нет.

0: каждом конкретном случае целесообразна своя линия поведения. Люди, принимающие решения, конечно, стараются адаптироваться к происходящему. Но в условиях, как сейчас говорят, поле кризиса всеобъемлющего и повсеместного, им объективно очень трудно оторваться от каждодневного управленческого аврала и посмотреть вперед поверх него. Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем. Как говорил один известный классик отечественной политической мысли, нельзя за деревьями не видеть леса. Так же, как же выглядит картина в целом? Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов, но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались. Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ООНовского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим. Повторю, мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала все многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом важно иметь в виду, что трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления. Это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные. Тем более, что мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как «бережная цифровизация». То есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию.
1: Выступление Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

0: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
1: Бешеные деньги.
0: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
1: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов. Урбанистика и дизайн. Динамика цен, инфраструктура и необычные проекты застройщиков. «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы.

0: Сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Выступление Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
3: Демонстративное глумление над фактами и их выворачивание наизнанку для получения сиюминутной выгоды уничтожает саму основу международного существования. Подобная, позволение сказать, практика ведения международных дел недальновидна и опасна. Полученный таким образом временный выигрыш может обернуться долгосрочными провалами, а главное – усугубить положение всех, ведь связанность мира никуда не девается. Принцип «силы есть, ума не надо» кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда. Отвлекусь ненадолго от главной темы. Здесь присутствуют люди с очень разными точками зрения на очень острый сегодняшний конфликт, на украинский конфликт, на его причины. Вот хотел бы об этом два слова сказать. Да, и многие сотни или даже тысячи экспертов, ваших коллег, которые будут изучать материалы нынешнего заседания Валдайского клуба, тоже имеют свои мысли на этот счет. Знаю, конечно, что у участия экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем сжечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. Ей вообще не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы во всяком случае не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил, однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Интересы даже самых близких партнеров не могут совпадать полностью. Что же говорить о странах, находящихся в отношениях соперничества, жесткой конкуренции, тем более конфронтации. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов. Это, конечно, не произойдет быстро. Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными. И здесь хотел бы обратиться к нашей собственной, отечественной истории. Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас, в России, и в сопредельных странах все это привело к фундаментальной трансформации и в мировых делах тоже. Отдельно отмечу определенную наивность, прекраснодушие, а может быть даже и беспечность тех людей, которые стояли во главе государства в последние годы советской эпохи. Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. Вот что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу, а западные перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую долю от советского наследия. Результат мы видим. Распад СССР – результат сочетания накопившихся внутренних дисбалансов. Прежде всего об этом надо говорить. Это правда, так и есть. Именно внутренних дисбалансов, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью, узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и заметания под ковер очевидных проблем шаг за шагом усугубляли, подтачивали внутреннее и международное положение СССР и в конечном итоге привели к его коллапсу. Происходящее в мире сегодня, нынешние конфликты и потрясения, в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца 20 века, как на Востоке, так и на Западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность. Но и в то уже далекое от нас время. И на Востоке, и на Западе были и другие люди, другие политики, которые глубоко понимали проблемы и предлагали, на мой взгляд, правильные пути для их решения. Их оценки именно сегодня можно назвать провидением. Вы знаете, я уже публично пару раз вспоминал о таком политическом деятеле в ФРГ, как Эгон Бар. Он был членом президиума правления Социал-демократической партии Германии. Вот я приведу вам только некоторые. Знаете, я когда прочитал его контакты с советским руководством и в Бонне, и в Москве, я был просто удивлен. Удивлен, насколько был содержательный, умный, грамотный человек. Приведу вам некоторые его высказывания, сделанные в июне и в феврале 1990 года. Как мы понимаем, переломном времени для судей Европы и всего мира. Главное, что волновало господина Барра, это угроза сохранения противостояния в Европе после объединения Германии и укрепления, дальше цитата, укрепление влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния. Это его цитата. Он тогда видел, что такие круги есть. Да ему-то виднее было. Правда? В ходе переговоров в 1990 году, Эгон Бар заявил, дальше тоже цитата, «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на

международную изоляцию. Это тоже его цитата. И что же предлагалось? Кстати говоря, мы видим, что вот так, как он предрекал, он предупреждал, вот так в конечном итоге и получилось. А что предлагалось в Восточной и Центральной Европе? Предлагалось создать Совет Безопасности с участием и США, и СССР, причем с большими полномочиями. И этот совет должен был включать в себя практически всю Восточную и Центральную Европу. Однако после развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгенбарг, не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества. И несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения, рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках. До сих пор нам надо доразвалить империю. Вот все это и привело к сегодняшней, прямо скажем, весьма опасной ситуации в Европе и в мире. Хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, что, по моему глубокому убеждению, господин Бар думал тогда исключительно о будущем Европе, об этом самом общеевропейском доме, о котором много говорили тогда руководители СССР, но, к сожалению, только словами и ограничились. В России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов, катаклизмов, двигаться на ощупь в новых и часто неблагоприятных обстоятельствах. Зачастую приходилось идти методом проб и ошибок, реагировать прямо на возникающие ситуации с колес. Но мы никогда не забываем о том, что нации нужна перспектива, необходимо понимание направления пути в будущее. Без прошлого, конечно же, нет будущего. В наследии наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Без исторического фундамента, уважения к традициям не может существовать ни одно общество. Но верно и обратное. Без будущего прошлое теряет смысл. Каким бы грандиозным ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия. Истинное величие государства необходимо без невозможно без способности идти в ногу со временем. В идеале опережать его. Приумножение достояния, его творческое развитие применительно к новым условиям – лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат, а модный исторический аксессуар не будет исключительно предметом нашего внимания постоянно. А ориентироваться мы должны на живую плодотворную среду для будущих достижений. Что касается будущего, то многое действительно покрыто пеленой неопределенности. Слишком много быстро входящих и быстро меняющихся факторов. Но дорожная карта, карта пути к нему, к будущему, конечно, необходима. И это не утопия, не отвлеченные умозрительные построения в отношении и оторванные от жизни проектирование желаемых образов, а реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей. Россия выстраивает такой маршрут движения в будущее для себя и, конечно, готова участвовать в такой работе совместно с другими странами и народами мира. Повторю, масштаб и, что особенно важно, скорость происходящих в мире изменений беспрецедентна. И мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости. Сейчас в контексте описания и прогнозирования разных мировых конфликтов часто звучит слово «эскалация». Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учете интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию.
поднять ставки.

часто блефовать, переступать через красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено. Эскалация боевых действий, санкции – это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается, разрушительные последствия растут. В основе эскалации, ничего нового не скажу, высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование. Уважаемые дамы и господа, вновь повторю, фундаментальное оформление нового мироустройства неизбежно. Будем надеяться, что это случится уже в обозримой исторической перспективе. Но пока все происходит слишком бурно и спонтанно. Мы только намечаем, нащупываем контуры будущего. Но это, конечно, не означает, что мы должны, сложа руки, ожидать, что же дальше. Чтобы подойти к фазе созидания, а она, как уже сказал, рано или поздно, конечно, наступит, нужно пережить нынешний опасный момент, избежать реализации самых разрушительных угроз. Считаю особенно важным еще раз подчеркнуть два аспекта, которые, на мой взгляд, должны стать предметами серьезной дискуссии для нас всех на политическом, техническом, экспертном и даже на философском уровне. Прежде всего, это вопрос, который уже затронул, об искусственном интеллекте. Сейчас в мире развернулась дискуссия, не следует ли принять меры, чтобы сознательно тормозить исследования и разработки в этой сфере, не допустить выхода технологий из-под контроля человека. Это очень многогранная тема, требующая обстоятельного рассмотрения. История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно. Но мы должны понимать последствия прогресса. И прежде всего в том, что касается использования достижений, в том числе в военной сфере, в военном деле. Уже сейчас фиксируются случаи, когда искусственный интеллект сам принимает решения, исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается и гражданского, и военного применения. По мере дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта их роль станет возрастать, алгоритмы будут брать на себя все большую ответственность. Тем более, что человек, конечно же, не может соревноваться со способностью машины практически мгновенно анализировать ситуацию. Зато человек обладает другими качествами – чутьем, интуицией, умением принимать неочевидные, может быть, решения, которые оказываются единственно правильным, в конце концов, и спасительным. Вы знаете, я сейчас хочу вам воспроизвести одну историю из советской практики еще, из советской действительности. Сентябрь 1983 года. Ракетчик, подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве и получил сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. У нас, в США, такие системы созданы, давно функционируют. Система зафиксировала старт 5 американских межконтинентальных баллистических ракет. Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Вот это, по-моему, очень убедительный пример. Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности

0: безопасности, это вопрос выживания человечества. Искусственный интеллект способствует повышению эффективности средств ведения боевых действий, а это ведет и к росту разрушительности конфликтов. Необходима непредвзятая профессиональная и международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы. Как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей. Знаю, что у вас на форуме прошла сессия, название которой показалось очень точным. «Этика новой войны. Человек и бесчеловечность». Да? Действительно, бесчеловечность современных конфликтов можно понимать двояко. Это и растущая жестокость, пренебрежение гуманитарными нормами. Это и новые формы противостояния, когда искусственный интеллект, автономные системы играют все большую роль в ведении боевых действий, постепенно заменяя человека, в том числе при принятии решений, что особенно важно. Это огромная и сложная тема, требующая самого пристального внимания. Автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития, гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину. А это, называя вещи своими именами, путь к одичанию человечества под аккомпанемент разговоров о грандиозном технологическом прогрессе. Когда-то, в самом конце XIX века, в 1899 году, именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, на которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий. Да, конечно, верные и благородные идеи, заложенные тогда, не уберегли человечество от потрясений XX века. Мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния. Иллюзий нет. Войны были всегда на протяжении всей истории человечества. Есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества. Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран. Но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И я хочу это подчеркнуть. Никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника. Рост международной напряженности, обострение всеобщего противостояния имеют еще одно очень негативное долгосрочное последствие. И это второй важнейший фактор, на который хотел бы сегодня обратить ваше внимание. А именно в создавшейся на конфликтной атмосфере в жертву принесено реальное решение глобальных проблем, затрагивающих все человечество. Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли. Это и климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет. Это же никуда не делось. К сожалению, нет оснований надеяться, что международное сообщество, как единое целое, будет способно в обозримом будущем всерьез заняться этой повесткой. Но если острые и неотложные вопросы не решаются глобально, то ими нужно заниматься хотя бы на региональном уровне. Тем более, что это ближе и понятнее людям. Мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего за наш собственный дом и его непосредственные окрестности. Наш дом в расширенном понимании – это Евразия. Огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой...
1: Выступление Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
2: В программе упоминается компания «Мета» и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
1: Технологии и тренды.
3: Мета годами убеждала инвесторов, что расходы на искусственный интеллект когда-нибудь превратятся в новый бизнес. Рынку хватило одного приложения и карманного устройства без цены, и акции, признанные в России экстремистской и запрещенной компании, показали лучший результат за 10 лет. Эта

0: Технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как ИИ-агент Muse и брелок Muse Charm вернули Уолл-стрит веру в мета. Muse вышел в США 8 сентября. Это не просто чат-бот, это агент. Он подключается к почте, календарю, магазинам и платежным сервисам, а затем отправляет письма, бронирует поездки и делает покупки от имени пользователя. По данным Reuters, за первые 12 дней приложение скачали почти 3 миллиона раз, и оно поднялось на первое место в App Store. Базовая версия бесплатна. Расширенные подписки стоят 20 и 100 долларов в месяц. Но главная ставка мета – это небольшая комиссия со всех операций, которые агент совершает в магазинах и сервисах партнеров. То есть это попытка построить новый источник дохода рядом с привычной рекламной моделью. На конференции Connect Марк Цукерберг показал Muse Charm — это карманный брелок для общения с ИИ-агентом. По виду он напоминает современный Тамагочи. На 2-дюймовом экране живет настраиваемый анимированный персонаж, а разговор с ним запускается касанием сканера отпечатка пальца. У устройства есть микрофоны, динамик и две камеры. Агент может распознавать предметы и читать надписи. Собственный 5G-модем позволяет обращаться к Muse без смартфона и без Wi-Fi. Обычные и видеозвонки Charm не поддерживает. Продажи обещали начать в декабре, цену пока не назвали. Но важнее функции сам замысел. Компания снова пытается ослабить зависимость от Apple и Google, хозяев мобильных платформ. Инвесторы эту логику приняли, да еще как. С начала сентября акции Meta выросли примерно на 36%, а капитализация приблизилась к 2 триллионам долларов. После запуска Muse бумаги прибавили больше 20%, в один из них сразу 11%. Теперь главный вопрос – доверие. Muse полезен только, когда получает доступ к письмам, календарю, покупкам и платежам. Amazon уже заблокировал этого агента на сайте, сославшись на проблемы с идентификацией и хранением данных. Meta эти претензии оспаривает. Пока ситуация такая. Wall Street поверила, что Muse станет новой платформой. Но пользователям еще только предстоит решить, готовы ли они носить эту платформу в кармане и отдать ей ключи от своей цифровой жизни.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
1: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
0: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
2: Что это было?
3: В эфире.
4: А ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
5: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
6: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: бюджет, устойчивый к рискам, так его уже эксперты называют.
1: Ну и поговорим о том, что в силу вступил закон о платформенной экономике. Он впервые устанавливает единые правила для всех. Маркетплейсы, продавцы, исполнительные услуги и пунктов выдачи заказов. Обсудим, что поменялось. Ну и напоминаю про наш интерактив. С сегодняшнего дня расширилась сфера применения паспорта болельщика. Без фан-айди теперь нельзя пойти на Кубок России, матчи премьер-лиги. Мы вас спрашиваем, трибуны, они должны быть для всех или только для тех, кто по фан-айди? Пишите нам в Телеграм, радио РБК, прям сразу вбивайте в поиске и оставляйте ваши комментарии. Будем их обязательно зачитывать в нашем эфире.
0: А у нас в студии уже Никита Нелюбин с новостями. К этой минуте, Никита, что для тебя к вот этой секунде оказалось самым главным?
2: Ну, мне в первую очередь, если говорить о выступлении президента, я, конечно, отметил, что он всех призвал жить дружно, как всегда. И, в общем, в очередной раз заявил об опасности применения, возможно, о рисках применения ядерного оружия. Очень очередную цитату яркую привел. Я сейчас все расскажу подробно. Человечеству придется жить в чрезвычайно нестабильном мире. Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно, заявил Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай». По словам президента, момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех. Говоря о рисках применения ядерного оружия, Путин отметил, что, цитата, «если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит, но этого нужно избежать». Турция и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Черном море. Они запланированы на первую половину октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. На прошлой неделе Кремль подтвердил, что такая инициатива действительно обсуждалась, в том числе на уровне президентов России и Турции. Цены на топливо во всем мире выросли в пределах от 60 до 97%. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак. Основной причиной роста цен она назвала нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на фоне войны США против Ирана. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2 триллиона 450 миллиардов рублей за счет облигаций федерального займа. Согласно опубликованному графику, всего запланировано 11 аукционных дней, по 4 в октябре и декабре и еще 3 в ноябре. Американский космический корабль Crew Dragon отправился в очередную экспедицию на МКС. Меньше часа назад он стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и уже вышел на орбиту. В составе миссии россиянин Сергей Тетерятников. Примерно через 6 часов корабль должен состыковаться с Международной космической станцией. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» подробнее о выступлении Владимира Путина на пленарном заседании Валдайского форума.
3: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, и мы продолжаем. Миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. Это заявление Владимира Путина на пленарной сессии Валдайского форума. Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно, считает глава государства, так как мир, опять-таки, по его мнению, на грани поворотного момента развития, и нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном будущем, заявил Путин.
5: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития.
0: на несколько блоков можно разделить вот это выступление Владимира Путина во время дискуссионного клуба «Валдай» на пленарной сессии. Это мир и порядок новый, в котором всем придется жить, искусственный интеллект и его угрозы, конфликт на Украине, почему он, собственно, произошел, и такое послание другим странам с тем, чтобы все жили дружно, что нужно искать эти способы вот такого сосуществования мирного и тенденции развития мировой экономики. Вот тоже как жить в нестабильном мире, как поддерживать мировые экономики.
1: В общем, много тезисов, да, много сигналов. И давайте попробуем разобраться, кому они в первую очередь предназначены, для кого это выступление было про российского президента. К нам сейчас подключается доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кротков. Владимир, приветствуем вас. Ну вот, на ваш взгляд, эта речь российского президента, она какой была? Скорее эскалационной, как будто бы Путин много упоминал сохранение планеты и ядерное оружие, говорил, что вот мир на грани поворотного момента.
6: Добрый вечер. Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она в чем-то мне напомнила выступление на научных конференциях, поскольку мне этот жанр очень близок. Вот действительно в тезисах президента очень много было глубоких, фундаментальных таких оценок, аспектов, на которые нельзя не обратить внимания. Что касается вашего вопроса относительно эскалации, я бы сказал наоборот. То есть она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни, политической, экономической, безопасности. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться.
0: То есть призыв к диалогу фактически?
6: Да.
1: И я правильно понимаю, что как будто бы вопрос Украины, украинского кризиса, как будто бы президент немного был над ним, говорил более о глобальных вещах, о том, как в целом вот этот вот новый миропорядок должен быть устроен, должен выглядеть?
6: Да, эта речь была более такая, так скажем, не узкая какая-то по какому-то конфликту, ну, в данном случае, если мы берем украинский, она была более фундаментально глобальная вообще о существовании мира, о тех вызовах, о тех проблемах, о тех противоречиях глобальных, которые касаются всего человечества. Вот он затронул много таких очень важных аспектов, которые, конечно, ну вот за 15 секунд не оценишь, но действительно надо их декомпозировать на различные аспекты и анализировать, обсуждать. Но это очень важно, мне кажется, это месседж практически всем мировым элитам, где бы они ни находились, в любой точке мира, что надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда глобальная, региональная, не говоря о национальной, и новые отношения.
1: Вот пока мы слушали речь президента здесь в студии, у меня возникли параллели, как будто бы накануне недавно Трамп тоже говорил про роль искусственного интеллекта, было интервью Билла Гейтса, который предупреждал, что скоро искусственный интеллект приведет нас в такой этап стагнации человечества, а потом будет действительно развитие. Вот эта речь Владимира Путина, она можно ее расценивать с той точки зрения, что она предназначена для того же Трампа, для тех же мировых лидеров, мол, давайте вот найдем единую тему для разговора. Вот она есть, искусственный интеллект.
6: Ну, конечно, то есть, безусловно, Трамп же нельзя его не

0: визионерский определенный, да, посыл, то есть ответов, если нету, но, по крайней мере, такой вот визионерский посыл, он очень важен, и как раз это очень близко к научному пониманию, осмыслению действительности.
1: Ну, по-вашему, для кого больше была эта речь? Она была для внутреннего, что называется, слушателя, или больше обращена к Западу, к США, вовне?
0: Нет, она была обращена совершенно многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества. То есть это элиты, это интеллектуалы, это научное сообщество. Ну, так сказать, все, кто способны понимать, анализировать, влиять, создавать, то есть это, конечно, обращено было именно им всем.
1: Может быть, есть какие-то конкретные тезисы, на которые вы бы обратили наше внимание, учитывая, да, сколько тезисов прозвучало в речи президента, но вот что вам, может быть, особенно запомнилось, что надо нам всем обязательно, на что надо обратить внимание?
0: Ну, здесь, конечно, сложный вопрос, потому что тезисов очень много. Действительно, это прямо разные тематики, разные направления тематические, которые в каждом из которых, так скажем, много интересных смыслов. Но я бы, пожалуй, наверное, выделил то, что надо приходить к какому-то консенсусу, то есть турбулентность преодолеть через согласие, то есть сесть за стол переговоров и найти какую-то формулу, ну, если не мира, не стабильности, то, по крайней мере, удобоваримых правил игры, которые бы не разрушали и не привели бы к катастрофе человечества.
2: А какой конкретно международной реакции можно сейчас ожидать после этих заявлений президента?
0: Ой, ну здесь игроков же очень много, то есть все по-разному, в зависимости от своих интересов. То есть это здесь, ну, я думаю, что в целом, конечно, ну, кто-то будет, так скажем, скептически относиться ко всему этому, считая, что, ну, с агрессором бессмысленно разговаривать. Кто-то будет в этом искать какие-то действительно глубокие корни и основания, чтобы найти точки соприкосновения, сотрудничества, различных форм коллабораций. Кто-то как, ну, то есть это, вы понимаете, здесь эффекты очень, предсказать, сложно, но и аудитория колоссальная, поэтому надо брать именно конкретных акторов, рассматривать уже их представление.
2: Давайте еще несколько тезисов, но уже из ответов на вопросы. Владимиру Путину их задавали уже после его выступления. Он, например, назвал эскалацией, проводимой Западом, учения в Балтийском море, попытки задержания российских судов. И еще раз подчеркнул, что Россия никого не пугает, и что заявление про защиту Калининградской области — это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. То есть Владимир Путин фактически повторил тезис, аналогичный тому, который он сказал об Украине. Вот что это значит, послание? Сегодня были как раз новости про Калининградскую область, и вот продолжение.
0: Ну, происходит эскалация, да, то есть Калининградская область — это особый регион, эксклав Российской Федерации, который в силу своего положения, конечно, становится в определенной степени уязвимым, то есть особой территорией, поэтому поскольку вот такая эскалация, она усиливается между ключевыми, да, центрами, то, конечно, вот эти все учения, все различные демонстрации силы не может не вызывать некую реакцию. Но я думаю, что вполне можно сослаться на слова пресс-секретаря президента Пескова, который достаточно в спокойной манере пояснил, что речь идет о том, что в любом случае безопасность данного региона обеспечивается постоянно, в плановом режиме. Ну и если угрозы действительно звучат, то, по крайней мере, Москва их слышит и готова реагировать адекватно.
1: Владимир, я бы еще вот на такие тезисы обратил внимание. Нации нужна перспектива, без прошлого нет будущего, но без будущего прошлое теряет смысл. И вот еще одна фраза президента: нельзя превращаться в музей былого величия, нужно идти в ногу со временем, желательно опережать его. Видите ли вы здесь какой-то посыл, какой-то новый образ России, России будущего, о которой говорит российский президент?
0: Да, вот это вы затронули очень такой фундаментальный аспект, потому что проблема, так скажем, образа будущего для развития российского общества – это проблема. Оно расколото, оно разное, у него разные представления, и это, естественно, это нормально, да, в силу того, что это разные социальные группы. Но вот создать какую-то действительно такой вот ценностный ориентир, который бы объединял, да, а не разъединял. Это непростая задача, над этим ломают голову уже многие десятилетия, и последние годы особенно. Вот. И попытка, наверное, по крайней мере, поставить проблему, я бы сказал так, потому что апеллировать всегда к прошлому, ну, очевидно, что для нового поколения это не аргумент. Но мы это видим, мы это понимаем, это исследование показывает.

0: различные. А вот как и найти что, вот над этим надо думать. Я думаю, что президент как раз, ну, фактически предлагает вступить в большую такую долгосрочную дискуссию. Но это посыл научному сообществу. То есть действительно надо реагировать, собираться, обсуждать, думать. И самое главное, не просто уперто, понимаете, вспоминать там Куликовскую битву, Великую Отечественную войну и так далее. Это само собой, это понятно. Но мир идет вперед и меняется так, что 12, 13, 15 веком ну никак не прикроешься. И образ, так скажем, перспектив, особенно для молодежи, а за ней будущее, ну, создать будет крайне сложно.
1: Ну вот еще один момент, мне кажется, он важен с точки зрения позиционирования России в контексте того, где она находится в мире. Слова Путина, конкретно наш дом, Евразия, мы будем за ним следить. Как вот это заявление вы расцениваете? Россия будет возглавлять это?
0: Да, я тоже обратил внимание, то есть на евразийской тематике был сделан акцент определенный. Но я думаю, что здесь как бы реалистичная такая оценка о том, что в первую очередь, конечно, если говорить о российских интересах, все-таки это евразийское пространство в контексте особенно безопасности. Но об этом тоже говорится не первый год, да, создание единой системы безопасности в рамках Евразии. Я думаю, что это как раз снимает некоторые вот вопросы относительно экспансионистских каких-то планов, какого-то такого гегемонизма и так далее.
1: Однозначный посыл, однозначный месседж Западу. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Кротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, был с нами сейчас на связи.
2: К этой теме еще, безусловно, вернемся. Еще выступление Владимира Путина плюс ответы на вопросы. Будем все это обсуждать.
3: Час. Что это значит?
2: Сейчас время рынков. Александр Панфилов, финансовый обозреватель РБК, уже с нами в студии. Саша, как отреагировали рынки? Отреагировали ли уже на выступление Владимира Путина?
4: Ну, на самом деле, индекс Московской биржи рос сегодня целый день и завершил день тоже в зеленой зоне, прибавил 0,6%. Не было какой-то яркой реакции на это, но, тем не менее, немножко рост ускорился, буквально там с 0,3% до 0,6%.
2: Ты расскажешь, о каких темах в ближайшие минуты?
4: Ну, сегодня главная тема – это бюджет, конечно же, поэтому это и обсудим.
3: Рынки, итоги.
4: Индекс Московской биржи завершил день сегодня в зеленой зоне, прибавил 0,6%. Минфин рассчитывает довести капитализацию российского фондового рынка минимум до 66% ВВП к 2030 году. В лидерах и по росту, и по оборотам сегодня акции этой технологии плюс почти 4%. Компания утром объявила параметры доп. Эмиссии в рамках консолидации банка «Точка». Цена размещения 320 рублей на акцию. То есть есть премия к рынку, вот по котировкам на момент объявления 27%. Размытие капитала не очень большое, но вот надо будет оценить, насколько Т-банк действительно сможет нарастить свои доходы на клиентской базе точки, когда сделку можно будет оценить как хорошую для акционеров. Росли акции IT-компании, это Озон, это Яндекс, не только. Проект бюджета и поправки Кабмина не предусматривают пересмотр условий предоставления IT-льгот. Об этом сегодня сообщил глава Минцифры и снял часть опасений с акций этих компаний. 3% прибавили бумаги Аэрофлота и УАК. Российский авиапром может получить 220 миллиардов на покрытие разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее реализации. Это тоже заложено в проекте на трехлетку, поэтому реакцию такого роста мы увидели. И также в моменте больше процента прибавляли акции норильского никеля. Акционеры компании сегодня утвердили первые дивиденды за три последних года. Выплаты по итогам первого полугодия составят 1 рубль 85 копеек на акцию. Доходность скромная, чуть больше 1,5%, но вот все равно первые дивиденды за многие годы. Ну и к слову про дивиденды. Почти 838,5 миллиардов рублей. Вот именно столько дивидендов госкомпании заложено правительством в бюджете на 2027 год. Это достаточно существенный рост относительно предыдущего плана и относительно этого года. Конечно, основной вклад в дивидендные поступления внесут выплаты Сбербанка. По итогам этого года банк собирается заработать рекордную прибыль и половину из этой прибыли направить как раз-таки акционерам на выплату дивидендов. То есть бюджет в 2027 году может получить по триллиону дивидендов от Сбера. Но главная интрига, вот Сбер, это вот все, конечно, понятно, но главная интрига, заложены ли в бюджет дивиденды от «Газпрома». Разные мнения есть на этот счет. Чаще всего все-таки в наших эфирах звучали сомнения в том, что «Газпром» сможет себе это позволить в ближайшее время, особенно учитывая перспективы строительства силы Байкала, она же в прошлом сила «Сибири-2».

0: Ну, не все столь категоричны. Персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Илья Соколов считает, что финансовое положение «Газпрома» позволяет выплату дивидендов.
1: «Газпром» существенно снизил капитальные затраты. Если смотреть первое полугодие, да, то там порядка 20% год к году было снижение. Ну и плюс, естественно, это крайне высокие цены на газ, нефть, на нефтепродукты. То есть это, естественно, уже поддерживает прибыль. Вот. То есть, в принципе, мы прогнозируем, что за весь год капитальные затраты снизятся примерно на 15%, и тем самым можно рассчитывать на дивиденды порядка, ну, где-то около 27 рублей на акцию. То есть текущим ценам это где-то там 26-27%. Единственный важный момент касаемо «Газпрома», хотелось бы отметить, конечно, что это денежный поток, да, то есть важно смотреть на него, вот, то есть если он будет удовлетворять менеджмент, то все остальные показатели, в принципе, сейчас уже удовлетворяют. Это долговая нагрузка, это прибыльность, поэтому, я думаю, на «Газпром» тоже можно рассчитывать.
0: Персональный брокер инвестиционного банка «Синар» Илья Соколов также считает, что в бюджет заложены повышенные дивиденды от «Транснефти» и «Роснефти». Но вот нефтяные компании действительно радуют своими выплатами. Сегодня акционеры «Газпромнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие. Достаточно хорошая доходность. И также выплаты за первое полугодие одобрили акционеры «Черкизова». Но тут доходность меньше 3,5% на бумагу. Мы подробно обсуждаем нефтяников в этом году из-за их хороших финансовых результатов на фоне высоких цен на нефть. При этом напомню, что в рамках бюджета Минфин предложил ввести налог на компании, которые тоже в последние годы показывали очень прекрасные результаты на фоне ралли на товарно-сырьевых рынках. Это горно-металлургические компании. И вот под удар попадают, например, Норникель, опять же, Полюс, Русал, Фосагро и не только. Ну вот сегодня эти бумаги какой-то яркой реакции не показывали. Все-таки с прошлого четверга мы об этом знали, но расти не росли. В общем, фондовый рынок сегодня весь день оценивает параметры бюджета на трехлетку. Напомню ключевые моменты. Ожидаемый дефицит бюджета в этом году 7,3 триллиона рублей, это 3,2% от ВВП. Нефтегазовые доходы будут чуть ниже изначального плана, не нефтегазовые выше. Дефицит на ближайшие три года запланирован в размере 5,4, 5,1 и 5,3 триллиона рублей. То есть в следующем году это 2,2% ВВП и дальше тоже около 2%. Дефицит будет сокращаться за счет роста доходов. Но вот из хорошего структурный первичный дефицит выглядит лучше, чем ранее это ожидал Центробанк. Ну, вот, впрочем, сегодня зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что параметры нового бюджета, по его мнению, не окажут существенного влияния на октябрьский прогноз Центробанка и вообще на дальнейшую траекторию ключевой ставки. Ну, впрочем, повторил он уже это не в первый раз за последние пару недель. Бюджет предполагает также, что Минфин заметно нарастит заимствование в 2027 году. Это 7,72 триллиона рублей. Это на 43% больше, чем предполагалось ранее, и это должно стать рекордом для Минфина. Все это привело к тому, что доходности длинных бумаг с постоянным купоном выросли, хотя, казалось бы, куда расти еще больше, до 16,8%. И вот мы много, конечно, обсуждаем, хороший сейчас момент, чтобы зайти в ОФЗ с такой доходностью или нет, но вот во многом, учитывая этот навес предложения со стороны Минфина, все-таки наши эксперты считают, что сейчас не самый хороший момент заходить в длинные и средние бумаги.
2: Это была Александра Панфилова, наш экономический обозреватель РБК. Спасибо, Саша, что так подробно разобрала, и в том числе и тему бюджета. Мы будем еще об этом говорить, о том, почему он получился таким, какой есть, почему дефицит получился чуть больше, не чуть больше, а больше прогноза.
3: Да, и за счет чего будет пополняться бюджет в следующем году, и потом еще и в 28-м, и в 29-м. Все это в нашем эфире в программе ЧС. Оставайтесь с нами.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Татуин». Это ресторан-кантина, придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время

0: на паузу. Концепция Татуин проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
1: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
0: Есть межкусия, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично. Ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
3: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.

0: Первая команда. Важное решение.
1: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
0: Траектория лидера.
1: Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки? Из первых уст. По пятницам. В 15:30.
0: На радио РБК.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор Яндекс.Такси Александр Аникин.
5: Книга Даниэль Канеман называется «Thinking Fast and Slow». В российском переводе «Думай медленно, решай быстро». Про то, как устроен наш мозг и о том, как он принимает решения. Каждый топ-менеджер, особенно маркетолог, должен ее прочитать. Хотя это не просто. У меня в процессе чтения обычно ты страниц 20 прочитал и вспотел уже. Поэтому вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг устроен, и принятие нами решений устроено вообще не так, как нас учит классическая экономика. Там описаны разные типы когнитивных искажений, поэтому очень крутая книжка.
3: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит «собака», потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают «собака».
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. В Москве сейчас 19:30. Это час. Мы продолжаем знакомить вас с событиями этого дня и разбираться в них. И ближайшие полчаса тоже будут разъяснительными. Это второй час нашего эфира. Напоминаю, мы

0: пытаемся разобраться в темах, которые сегодня актуальны. Ну и вот будем разбираться в деталях нового закона о платформенной экономике. Мы много обсуждали предложения эти в эфире. Финальную версию вы все наверняка сегодня видели. На примерах выясним, что поменялось и каким образом это отразится и на отрасли, и на нас с вами.
1: Да, ну и правительство внесло проект бюджета на ближайшие 3 года в Госдуму. Тоже одна из основных тем этого дня. Дефицит 2,2% ВВП. Расходы практически на уровне этого года. И новая цена сечения нефти. Как вот можно охарактеризовать главный финансовый документ страны? Тоже подробно об этом поговорим, проанализируем, какой у нас сейчас бюджет.
0: Все это в ближайшие полчаса. А прямо сейчас с новостями Никита Нелюбин.
2: Добрый вечер. Владимир Путин заявил, что войны всегда были, есть и будут. По словам президента, это неотъемлемая часть человечества, а продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно. Выступая на пленарном заседании Валдайского форума, Путин призвал вновь поднять вопрос о военном международном праве и правилах ведения конфликтов. Путин также прокомментировал ситуацию вокруг Калининградской области. Он заявил, что если дело дойдет до прямого нападения на этот или другой российский регион, в повестке дня сразу появится вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений. Комментируя документ, недавно разосланный российским МИДом, Путин подчеркнул, что это было не запугивание, а лишь реакция на угрозу со стороны Запада. И в очередной раз сказал, что Россия не собирается ни на кого нападать. В подмосковном Краснозаводске прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают о пожаре в районе местного промышленного предприятия. Радио РБК обратилось за комментариями в региональное управление МЧС. Там подтвердили факт происшествия, но подробностей пока нет. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу Freedom. Заявление поступило в Тверской суд Москвы. Суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 22-м году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. Криштиану Роналду потерял свой игровой номер в сборной Португалии. В сегодняшнем матче группового этапа Лиги наций под семеркой будет играть нападающий Рафаэл Леау. Накануне Роналду покинул расположение сборной после того, как его не заявили в основной состав на игру против датчан, которая стартует сегодня в 21:45 по Москве. Теперь Криштиану грозят дисквалификация и штраф. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о новом законе о платформенной экономике, который заработал сегодня.

0: это значит.
1: В студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Это сейчас мы продолжаем. Правительство передало в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года, ну и пакет связанных с ним законопроектов. Основная задача, как заявляется, это сформировать бюджет, устойчивый к рискам. Вот что из главного? Да, в следующем году расходы будут фактически на уровне текущего. Основными по объему будут обороны и социальная политика.
2: Здесь как будто бы без изменений.
1: Как будто бы, да, приоритеты остаются теми же.
2: Дефицит 2,2% ВВП. И вот за счет чего будет формироваться доходная часть. Некоторые пункты перечислю. Это поступление нефтегазовых доходов. Кстати, цену отсечения нефти предполагается снизить до $50. При этом прогнозируемая рыночная стоимость марки Brent на 2027 год Минэконом оценивает в $73. НДС, налог на прибыль, поступление от дивидендов, от НДФЛ. И предусматривается еще рост поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба.
1: Мы сейчас подробно как раз обсудим новый проект бюджета с главным экономистом Райффайзенбанка Станиславом Мурашовым. Станислав, он сейчас с нами в студии. Приветствуем вас. Спасибо, что пришли к нам. И мы, наши коллеги, вот пока изучали проект бюджета, мы обратили внимание, что вот вырастут, да, административные штрафы за различные правонарушения. И, конечно, это в основном коснется автомобилистов. Как вы думаете, штрафовать будут больше?
3: Да, добрый вечер. Ну, это вопрос уже...
2: сразу, да.
3: Это вопрос уже к компетентным органам, что называется. Но единственное, что хочется отметить, это то, что в бюджете действительно заложен рост поступлений от такого рода административных правонарушений. Соответственно, это во многом, я думаю, будет связано с ростом, скажем так, тарифов, то есть вот ставок за те же самые правонарушения будут штрафовать в большем объеме, сократится, как я понимаю, льготный период для оплаты со скидкой. Ну, в общем, вот из-за вот этих моментов возрастут поступления в бюджет. Наверное, не столько, что водители станут больше нарушать.
2: Они станут меньше нарушать.

0: нарушать, будут более аккуратными, скорее, да, по крайней мере, хочется в это верить. Но мы мнение экспертов читали тоже вот перед эфиром, знакомились с ними. Большинство говорит, что бюджет надежный, вот так его характеризуют. Вы с такой формулировкой согласны?
1: Ну, в этом нет сомнений. Бюджет выглядит, все цифры выглядят адекватными, то есть программа заимствований, например, которая будет в основном финансировать дефицит на ближайшую трехлетку, выглядит вполне выполнимой. Соответственно, мы не раз видели, как Минфин способен был занимать большие объемы. Что касается уровня расходов, например, то, как уже было правильно отмечено, они фактически зафиксированы. То есть здесь даже определенный момент есть к тому, чтобы проявить некий консерватизм в таких вот непростых условиях. Ну, в общем, он выглядит вполне надежным, финансируемым, все цифры выглядят более чем адекватными.
2: А вот не кажется ли вам, что он слишком консервативный, учитывая цену осечения нефти в $50? Вот это насколько адекватно?
0: Такой осторожный как будто.
2: Осторожный, да, осторожный.
1: Ну, осторожность, консерватизм, она всегда хороша в таких вот условиях волатильной конъюнктуры, в условиях, когда необходимы большие расходы на крупные приоритеты. Я так полагаю, что консервативным именно в части стимула бюджета назвать нельзя, хотя если посмотреть на графики, которые представлены в основных направлениях бюджетно-налоговой политики, то там объем, скажем так, вот импульса бюджетного, который считает Минфин, он все-таки снижается с 27 года, что, в принципе, имеет свои плюсы. Ну, как минимум, например, это означает, что риски зависнуть с высокой ключевой ставкой ЦБ на очень долгий период, они все-таки как-то снижаются.
0: То есть в следующем году, как и предполагалось ранее, как говорили в Центробанке, эксперты многие указывали, что все-таки ключевая ставка будет снижаться. Вы тоже
2: и, считаете, может быть, что... даже новогодний подарок нам обещали, что чуть-чуть ее все-таки снизят.
0: На 25 сотых.
2: Да.
1: Ну, в любом случае, потенциал для снижения сохраняется. И в следующем году, вот в нашем прогнозе, например, мы ждем действительно 25 базисных пунктов. И в этом году, конечно, окно для смягчения существенно снизилось, все-таки в условиях вот всех событий, да, и с инфляцией, и с бюджетом, но при этом она сохраняется. На следующий год мы также видим потенциал для смягчения, правда, тоже небольшой, до 12 где-то процентов снизится ключевая ставка.
0: А риски какие-то глобальные есть в виде, например, гиперинфляции или какого-то кризиса?
2: Ну вот, например, да, тот же кризис в Ормузском проливе, он в этом бюджете, получается, заложен?
1: Главным фактором все-таки для бюджета выступает в первую очередь уровень цен на нефть. Он у нас крайне консервативный, то есть 53, насколько я помню, доллара за баррель в следующем году. Это очень, очень довольно-таки консервативный вариант. Еще, конечно, надо уточнить параметры, насколько мы в них пройдем по физическим объемам, там, добычи, экспорта. Но в любом случае, вот по этой части бюджет крайне консервативен, и в целом любые кризисные явления, я думаю, в нем уже так или иначе учтены. То есть у нас... В принципе, вот по этому году, например, даже ситуация стала слегка лучше, чем были первые оценки, которые давались вот по итогам года.
0: Учитывая расчеты по налоговым поступлениям в бюджет, на что рассчитывает Минфин, чего ожидать и бизнесу, и гражданам?
1: Ну, в целом, изменения, скажем так, для многих неожиданные. Но они, естественно, призваны как раз усилить ту бюджетную устойчивость, о которой мы уже говорили. В принципе, один из этих вот моментов, он как раз и показывает, что Минфин пытается все вот дополнительные какие-то расходные свои обязательства сделать так, чтобы они были обеспечены дополнительными налоговыми поступлениями. Ну, если говорить про инициативы для граждан, для малого бизнеса, то в целом, на первый взгляд, конечно, приходят моменты, связанные с более консервативной динамикой потребительского спроса, конечно, ну и в целом меньшими возможностями для трат со стороны населения. Но в целом это, в этом можно найти, как ни странно, и плюсы.
2: Какие?
1: Меньше будет инфляции спроса, а ЦБ сможет снизить ставку, возможно, больше, что позволит иметь более доступное кредитование.
2: Нравится ваш оптимистичный настрой. Ну и вот раз уж про расходы тоже заговорили, больше 2 триллионов направляют на технологическое развитие, на реализацию нацпроектов. Вот это действительно поможет изменить ситуацию в экономике? Могут ли нацпроекты и вот это вот технологии новые стать этим локомотивом?
1: Ну, я думаю, что есть как позитивные оценки в этой области, так и негативные. И, безусловно, мы видим немало примеров, когда такие инициативы позволяют делать технологические прорывы. И я думаю, что за этим за этими деньгами как раз и стоят будущие технологические

0: такие прорывы возможны, но при этом надо понимать, конечно, что все-таки это во многом элементы планирования такой плановой экономики в данном случае, и они не смогут изменить, например, инвестиционный климат или, например, склонность там, например, малого и среднего бизнеса к инвестированию. То есть это, безусловно, позитивный момент, но, скажем так, он не решит ряд задач, которые, впрочем, возможно, перед ними и не ставились. Но, как минимум, по технологическому развитию, я думаю, что эффект будет довольно-таки заметен, потому что, насколько я вот видел оценки Минфина, там по направлению вот станкостроения как-то очень сильно, по-моему, процентов на 30 расходы растут, что в целом очень даже обнадеживает.
1: Про ФНБ еще, да, хотелось спросить. Его планируют пополнить. Получится, учитывая то, что мы видели в проекте?
0: Ну, то, что вот мы видим, плюс 350 где-то миллиардов рублей дополнительных доходов, в принципе, это хороший шанс для пополнения. И, в принципе, как минимум, хорошо, что есть направление, что вот у нас есть консервативная базовая цена отсечения, и все-таки большая вероятность того, что цены на нефть, которые в итоге будут сложиться, они превысят все-таки этот консервативный уровень. Все-таки он снижен в этом году, в следующем будет. Единственное, конечно, стоит сделать оговорки на то, что турбулентность, например, факторы снижения физических объемов экспорта нефти, например, да, или добычи нефти, могут несколько скорректировать картину эту. Но, как минимум, все-таки уровень в $50 за баррель, на мой взгляд, это довольно-таки консервативный момент.
1: То есть это низкая планка прям,
0: да? Я думаю, что да. Я думаю, что это низкая планка, и в целом, конечно, по году, я думаю, что ситуация сложится в лучшую сторону, и нам удастся получить положительный уровень, собственно, дополнительных доходов.
2: Что-то неожиданное для себя вы в этом проекте документа увидели, на что хотели бы обратить внимание?
0: Ну, мы пока только получили предварительные оценки, будем изучать, читать и разбираться в тонкостях, значит, пояснительных записок и законопроекта в целом. Все-таки документ очень всеобъемлющий, большой, но позитивно, я для себя увидел позитивные моменты в связи с тем, что, значит, общий уровень расходов все-таки остается в плане хотя бы на стабильном уровне, и есть определенные подвижки к снижению, как минимум долгосрочному снижению дефицита бюджета, переходу его к вот этому структурному дефициту нулевому, что позволит в итоге нам увидеть более низкие ставки в ближайшие кварталы.
2: Что не может не радовать. Спасибо вам. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов был у нас сегодня в гостях.
3: ЧЕС. Что это значит? Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем наш информационный марафон, как мы его между собой называем.
2: Но у нас второй час разъяснительный.
1: Второй час
2: мы немножко останавливаемся, да, сбавляем обороты. И время поговорить о законе о платформенной экономике, который заработал сегодня. Сколько раз мы его обсуждали в эфире и с представителями отрасли, и с селлерами, и с покупателями тоже, и свой опыт высказывали.
1: И наконец-то,
2: и наконец, да, все это случилось. И закон этот упорядочил то, что раньше не было упорядочено.

0: Информационный, знаешь, такой вакуум.
1: Правовой вакуум. Устранил, ну, например, основные параметры. Прозрачность условий и информации. Закон обязывает платформы предоставлять понятные и доступные условия использования, включая сведения о товарах и услугах, стоимости, характеристиках и порядке возврата. Об этом тоже, о возврате, об обмене товара много спорили, как это должно регулироваться. Вот теперь все отрегулировано, и механизмы упрощаются.
0: Да, и ну, в целом усиливается ответственность платформ, то есть площадки, которые выступают посредником между селлером и потребителем, они будут нести более четкие обязательства по контролю качества, по безопасности товаров, услуг, ну и по разрешению споров в том числе. И плюс, конечно, упрощаются механизмы защиты и возврата. Вот в контексте споров потребители получат какие-то удобные и эффективные инструменты для того, чтобы обращаться с жалобами, координировать возврат и обмен товаров, ну и получать компенсации в случае нарушения собственных прав покупателя.
1: Защита прав потребителей, в общем, и платформ коснулась. Контроль за запрещенной продукцией — еще один из аспектов. Пресечение попыток размещения карточек товаров, которые продаваться через интернет не могут. Такое тоже уже было. Мы помним эти случаи. Все это сейчас обсудим. У нас в студии Алексей Никонов, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации представителей электронной торговли, и Михаил Хачатурян, экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве. Мы вас приветствуем.
0: Да, Алексей, наверное, вопрос первый к вам. Вот эти изменения, это то, что вы хотели, то, что рассчитывали, на что рассчитывала Ассоциация представителей электронной торговли?
2: Коллеги, да, все те пожелания, которые мы на самом деле заявляли в правительстве, в рабочих группах, много что услышано, много что еще впереди предстоит сделать, потому что закон вступает в силу, но у нас есть те поправки, которые будут вступать позже в силу, но сегодня на самом деле очень значимый день для продавцов, селлеров и для платформ, потому что закон все-таки он вступил в законную силу, и то, что был подписан меморандум год назад, платформы уже были готовы, мы уже год к этому готовились. Ну, тут, надо сказать, не только у площадок появились обязательства, но и у селлеров появились. То есть мы должны закачивать сертификаты, мы должны с честным знаком работать более качественно. То есть тут, знаете, закон, он двухсторонний. Самое важное, что в законе, наверное, что мы больше всего хотели, как продавцы, как селлеры, как пункты выдачи заказов, это уведомление нас об изменениях в оферте. Сейчас это 45 дней, это достаточно хороший срок. Есть 15 дней, если незначительные изменения, но основной 45 дней, когда нас, коллеги, наши платформы уведомляют о том, что что-то может измениться. И это стратегически важно, потому что все-таки мы строим стратегию, если у нас что-то меняется, у нас и производство, у нас, ну, то есть мы без этого и поправки жили в таком невидении и не могли прогнозировать даже на год свою бизнес-модель.
1: Михаил, вам вопрос, а обо что можно споткнуться в этом законе, все-таки в итоговой его версии?
3: Ну, споткнуться сложно сказать. Законодатель старался учесть все, что можно. Понятно, что все прям учесть нельзя, да, всегда правоприменительная практика создаст какие-нибудь нюансы, которые, безусловно, потребуют каких-то дополнительных усилий. Но на сегодняшний день таких каких-то вот совсем жестких подводных камней навскидку не определишь. Опять, мы должны с вами сейчас дать закону поработать, да, то есть как бы вот он вступит в силу. Опять, мы будем говорить о том, что у нас должна появиться какая-то правоприменительная практика, с одной стороны, а с другой стороны, какой-то, соответственно, подзакон, большое-большое количество подзаконных актов, которые должны быть приняты соответствующими ведомствами и министерствами, которые, соответственно, будут обсуждать. У нас ведь, понимаете, закон-то он появился не на пустом месте, да, у нас существовал, отрасль и так существовала, да, она как бы сама себя регулировала, как могла, да, и, собственно, именно это и подтолкнуло, вот она достигла определенного уровня, и стало понятно, что дальше вот самостоятельно она уже, так сказать, существовать без присмотра, знаете, как вот в том мультике, да, гулять, бабушка удава, да, вот гуляла без присмотра, теперь надо Надо немножко с присмотром. Но не значит, что надо кого-то давить, да, а просто создать рамки, которые удовлетворят всех. Вот на сегодняшний день, мне кажется, что закон максимально всех удовлетворяет, никто против не будет. А вот как он будет реализовываться и какие подводные камни вылезут, здесь, наверное...
0: Мне кажется, в роли бабушки выступали банки, которые очень внимательно следили за тем, как развиваются маркетплейсы, в том числе.
3: Да.
0: Михаил, вопрос к вам. Кто понесет большие затраты при введении этого закона? Я так

0: понимаю, что речь о маркетплейсах и агрегаторах различных.
1: Ну, безусловно, они получат больший набор, так сказать, обязанностей, которые необходимо выполнить. Ну, собственно, они их и так выполняли, да, просто им объяснили четко, как, какие должны быть, должен быть порядок, да, и как, что, за какие флажки не надо выходить. Вот самый главный вопрос, о котором...
0: Забудьте не заплывать.
1: Да, желательно. Просто потому, ну, не потому что заплывать там опасно, там акулы, да, просто потому что вот, чтобы не создавать лишних нервов для, соответственно, участников рынка.
2: Но лишние нервы все равно так или иначе будут.
1: Разумеется.
2: Это федеральная налоговая служба, да, и нужно будет все это четко соблюдать, иначе карточки товаров могут заблокировать. Алексей, как вы видите, что будет с ценами на площадках? Селлеры у нас в эфире, когда мы обсуждали этот закон, говорили о том, что вот эти ужесточения где-то, да, где-то регулирование приведет к тому, что неизбежно цены вырастут.
3: Ну, по нашим прогнозам и по тому, как мы работаем с селлерами, нет положения, чтобы выросли цены. Потому что фактически селлер не несет никаких дополнительных нагрузки. Сертификаты, они у нас и так должны быть. То есть проблема цифровых платформ, ну и проблема предпринимателей была в том, что было и создали очень много новых, не сказать сильно профессиональных продавцов на рынке. И исходя из этого, было много различных спекуляций на какие-то, вот вы сами говорили, что не тот товар выкладывали, противозаконный товар торговали, подменный товар. То есть это делалось из-за того, что люди, продавцы где-то манипулировали правилами площадки, где-то манипулировали правилами пунктов выдачи заказов. Сейчас есть рамки, есть регламенты, которые нам позволяют, на самом деле, вот нам, мне как производителю, на самом деле намного сейчас качественнее, лучше я могу прогнозировать стабильный спрос, стабильные условия со стабильными своими действиями, которые мне помогут торговать на площадках.
0: Есть что-то, что не учли вот в этом законопроекте, что обязательно вы хотели бы в какой-то следующей итерации увидеть?
3: Ну, конечно, мы говорим о том, что мы бы хотели посмотреть более понятно на товары, возвратные товары, которые сейчас есть, к примеру, в традиционном ритейле. Есть невозвратные товары у нас в электронной коммерции. Нет такого понятия невозвратные товары. Мы бы хотели посмотреть на пункты выдачи немного с другой стороны, потому что есть приемка товара, есть возврат товара, есть, ну, то есть очень много нюансов, которые есть. У нас есть различные логистические вопросы, которые нужно. Но электронная коммерция, она развивалась очень быстро. Почему? Потому что было саморегулирование. То есть не было рамок, мы выросли до огромных объемов. Но сейчас пришло то время, когда постепенно мы должны готовить бизнес, готовить себя к этим изменениям. И вот эти изменения начались.
2: Да, это о чем говорил Михаил тоже. Напомню для наших слушателей, с нами сегодня Михаил Хачатурян, экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве, и Алексей Никонов, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации представителей электронной торговли. Вы слушаете программу ЧЕС, мы обсуждаем закон о платформенной экономике, который вступил сегодня в силу.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавнее «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в обсессии. Они не изобретают велосипед для самих себя, их

0: хорошо умеют развить историю из одной мысли «А что если?». О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
1: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
0: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
2: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
3: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
6: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: РБК тренды.
3: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 часов вечера в столице.
2: Проходим, не стесняемся и занимаем места.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Начинаем третий час нашей программы. Время немного замедлится. Вот какие темы нас ждут впереди. Поговорим о том, как теперь будут заполняться стадионы на футбольных матчах. Паспорт болельщика сегодняшнего дня нужно предъявлять чаще. Без фан-айди теперь нельзя пойти на Кубок России и матчи премьер-лиги. И напоминаю, что мы вас спрашиваем. Это часть нашего интерактива. Трибуны, они должны быть для всех или только для тех, кто может туда пройти по фан-айди? Пишите нам в Телеграм, радио РБК. Это легко найти. Просто в поиске вбивайте радио РБК и все найдете.
2: И обсудим, какое место занимает Россия в гонке нейросетей. Повод такой сегодня. Google представила новую ИИ-модель Argon. Он уже задействован во внутренних рабочих процессах компании. Где здесь место России вот в этой гонке? Все еще впереди. Сейчас новостями Никита Нелюбин. Никита, что главное на эту минуту?
3: Внимательно следим за тем, что происходит в подмосковном Краснозаводске. Там несколько минут назад произошел взрыв. Сейчас расскажу подробнее. Итак, на Краснозаводском химическом заводе в Московской области произошел взрыв. Очевидцы сообщают о пожаре на территории предприятия. В региональном управлении МЧС подтвердили радио РБК факт происшествия. На место направлены пожарные расчеты. Турция и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Черном море. Они запланированы на первую половину октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. На прошлой неделе Кремль подтвердил, что эта инициатива действительно обсуждалась, в том числе на уровне президентов России и Турции. Между тем, Владимир Путин назвал нелепым предложение о прекращении ударов по морским судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ. По словам президента, Россия из-за атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам потеряла примерно 1% ВВП. А у Киева после ответных российских ударов теперь нет металлургической промышленности. Накануне агентство Reuters сообщало, что на Украине действительно полностью остановили производство стали. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2 триллиона 450 миллиардов рублей за счет облигаций федерального займа. Согласно опубликованному сегодня графику, всего запланировано 11 аукционных дней, по 4 в октябре и декабре и еще 3 в ноябре. Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании. При этом в аэропорту Жуковский отменили ограничения, которые действовали там больше 2 часов. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов признан учителем года. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце. Морозов работает в Тверской гимназии номер 12. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, что Google представила новую революционную модель искусственного интеллекта.
1: Вы слушаете радио РБК. Итак, корпорация Google, которая в последнее время на рынке искусственного интеллекта, которую многие списывали, да, со счетов, она представила свою флагманскую модель нового поколения Gemini 4 Argon. И это действительно попытка переломить тренд. Напомню, именно инженеры Google еще в 2017 году создали вот эту архитектуру, на которой сегодня в целом работают все большие языковые модели нейросети.
2: Пока конкуренты штамповали прорыв за прорывом, поисковый гигант выдерживал паузу затяжную, и отдельные представители техносообщества даже засомневались. Ну, в деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мерецкий. Он сейчас с нами в студии. Ростислав, чем Google намерен бить конкурентов?
4: Это в самом деле долгожданные релизы. Во-первых, бить будут ценой. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза ниже, чем у OpenAI. Во-вторых, гигантской глубиной генерации. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации, то есть большое контекстное окно, теперь она может и выдать столько же, целый 1 000 000 токенов. То есть, если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но Это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.

0: самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире три ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. Ну, то есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
1: В анонсе разработчики делают акцент на возможностях сферы кибербезопасности. В целом позиционирование модели сместилось от массового чат-бота к специализированному инструменту, предназначенному для решения сложнейших многоэтапных задач, корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты.
2: Вот этот вот акцент, да, на кибербезопасности, кажется, немножко иронично звучит, учитывая последние новости о взломе. Вот была история попытки атаки агентов на поисковый сервис Федерального ведомства библиотека и архивы Канады. Там подозревают агентов OpenAI, но пока никаких подтверждений не нашли. А вот Gemini новый этот хулиганить не будет?
1: Google ранее заявлял об аналогичном инциденте с внутренней моделью в сентябре, так что, вероятно, вот эта новая модель Gemini как бы уже грешна. Сейчас ее как раз отдали на аудит внешней компании, но подчеркну, рано говорить о каких-то грехах, потому что у модели нет морали. Она просто так обучена идти к цели любым путем, любой ценой, желательно с самым быстрым путем. Даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
3: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
1: На этом фоне лидеры индустрии и политики продолжают обсуждать вопрос регулирования ИИ, но здесь света в конце туннеля не видно. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. А после недавней встречи в Белом доме с главами ИИ компаний, президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
2: Да, план такой надежный, как швейцарские часы. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий, уже, можно сказать, наш обозреватель искусственного интеллекта и нейросетей, рассказал нам о новинке от компании Google. Ну и вот новость вдогонку к тому, что сейчас рассказывал Ростислав. Да, представитель компании OpenAI сообщил Washington Post, что изучает данные по инциденту с попыткой взлома инфраструктуры в Канаде, якобы OpenAI. Изучают данные по инциденту и уже предоставили предварительный отчет Канады чиновникам, но, видимо, будем ждать, когда признает OpenAI вину за собой, что называется. Или все-таки это был кто-то, а не я, что называется.
4: Да, что касается Google, он заявляет, что вот эта модель Argon уже задействована и во внутренних рабочих процессах компании. Тысячи сотрудников уже указали, что сильные стороны у нее есть именно в специализированных задачах программирования, качестве письма, проведении исследований. Помимо успехов программирования, Argon позволяет проводить профессиональный анализ графиков, выявлять детали из длинных видео и предпринимать действия на основе ряда документов.
2: Да, но тут надо обозначить, что все-таки пока эта модель, она недоступна широкому кругу лиц, все еще проходит свое внутреннее тестирование, эту проверку на предмет киберзащиты, и да, помимо вот правительства США еще тоже имеет к ней доступ, помимо самой компании Google, поэтому пока все-таки они не торопятся выпускать ее в массовое производство, в массовый доступ, и тем более непонятно, сколько она может стоить. Мне кажется, это, знаешь, уже будет разговор, ну, как минимум, подписка на такое в районе сотен долларов, потому что все-таки такая интересная история. Вот как нам Ростислав рассказал, да, может написать четырехтомник «Войны и мира». Правда, кто это будет читать? Большой вопрос.
4: Лев Толстой сейчас где-то там подсматривает за всем за этим. Новая версия Gemini, вот эта революция для рынка, такой прорыв только для Google, и вообще, что сейчас в этом мире искусственного интеллекта происходит, что с конкуренцией. Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Вадим Борисов с нами на связи. Вадим, как вы оцениваете то, что происходит? Вот Gemini 4 Argon, вы говорите.

0: от результатов использования. И поэтому в рамках именно этих задач решение, в общем-то, в том числе специализированных задач, связанных с разработкой программного обеспечения, особенно для критически важной инфраструктуры, является ключевой. И обеспечение доверенных решений на всем протяжении – это, собственно, задача крупных корпораций, очевидно, в том числе и Google. И эффект от внедрения, он зависит от многих вещей. То есть не только от того, что модель может сгенерировать 4 тома «Войны и мира», но и то, что это будет обоснованный, не галлюцинированный текст или там контекст, и семантика, она будет соответствовать уровню, собственно, субъекта, который этот текст написал.
1: Обоснованная трата воды, обоснованная трата ресурсов. Это Вадим Борисов с нами сейчас на связи. А в студии к нам присоединяется основатель и генеральный директор CloudX Денис Хлебородов. Денис, вас приветствуем. Мы вот немного, да, уже упомянули этот момент, что Google заявляет, что модель тогда действительно невероятно мощная. Мы читали мнение аналитиков, что и продавать ее будут по соответствующей цене. Вот можно говорить, что мы сейчас входим в эту эпоху, когда разрыв между моделями искусственного интеллекта, вот базовый и продвинутый, он будет уже рассчитываться в сотнях, а может быть и в тысячах долларов за подписку.
2: Да, сейчас на самом деле рынок переходит в состояние, когда крупные игроки начинают конкурировать за так называемую юнит-экономику вычислений. То есть основная сейчас, одна из целей ключевых, это попытаться создать такие модели и условия для их работы, которые позволят получить за там определенное вложение, условно говоря, максимальный результат. То есть от того, насколько модель будет экономически эффективна, безусловно, зависит цифровая экономика и применение модели, ее себестоимость применения.
1: Ну вот эта вот новая модель Gemini от Google, это действительно позволило ей сейчас лидировать на рынке, или все-таки это пока такой больше прорыв только для Google, учитывая, сколько лет, наверное, да, они оставались позади?
2: Ну, сейчас, мне кажется, игроки, понимая тренд применения агентов, стараются обновить свои модели, адаптировав их для применения как раз в мультиагентной системе. То есть агенты — это тот тренд, который позволит заменять работников. Я видел бенчмарки, и да, по большей части бенчмарков модель опережает конкурентов, но, как мне кажется, на эти бенчмарки сейчас пока мало информации, не стоит ориентироваться, пока все-таки модель не появится в пользовании у широкого круга потребителей, поскольку в последнее время также есть тренд, который заключается в том, что вроде как выходит новая модель, но и даже она по бенчмаркам лучше предыдущей, но пользовательский опыт говорит об обратном. И буквально там через неделю-две выходит какая-нибудь следующая версия оперативная, которая латает какие-то проблемы, которые влияют именно на конечного потребителя, на его пользовательский опыт.
3: Вадим, вам вопрос, а где место России вот в этой гонке искусственного интеллекта? Сможем ли мы догнать, перегнать? Где мы сейчас?
0: Ну, вы знаете, все упирается, во-первых, в ресурсы, и во-вторых, в специалистов. То, что касается ресурсов, против триллионов долларов наши десятки миллиардов долларов, извините, не катят. Это первое. Второе, конечно, специалисты, которые применяются для разработки таких вот чемпионских решений, конечно, в том числе они находятся за рубежом. Это не говорит о том, что мы в области фундаментальных исследований в сфере искусственного интеллекта находимся в некоем загоне. Но, тем не менее, эти два фактора — ресурсы и специалисты — во многом определяют наше место. Ну, а если так говорить, очевидно, это место где-то в пятой десятке.
1: Это десятки, а кто сейчас лидеры получается?
0: США, Китай.
1: Почему? Мы можем их догнать в данный момент? Почему не удается?
3: Если не брать в расчет финансы, а все остальное?
0: Увы, к сожалению, невозможно не брать в расчет финансы. У нас очень хорошие фундаментальные школы, школы, посвященные развитию фундаментальных и поисковых исследований в сфере искусственного интеллекта по всем возможным направлениям. Это и архитектуры, алгоритмы машинного обучения, это вычислители для искусственного интеллекта, это данные, это генеративные модели, это управление и принятие решений, это и безопасность, доверие.

0: объяснимость и так далее. Но, как я уже говорил, в общем-то, к сожалению, по моему мнению, не удается реализовать сквозные технологии, которые позволяют решать задачи от генерации идей, их апробации, проведения экспериментов и быстрого прототипирования решений. Вот такого рода технологии, они создают конкурентные преимущества тем корпорациям и тем группам исследователей, которые в том числе уже вышли на уровень генерации новых решений с использованием ИИ.
1: Вот у нас сейчас Вадим говорит о том, что ограничены мы в плане ресурсов, и вот приводит сравнение с зарубежной компанией, но сейчас как будто бы момент, когда все решили поговорить о безопасности. Да, вот у нас и Google, и OpenAI, и Anthropic, все заявляют, что, друзья, что-то искусственный интеллект начинает понемногу нас напрягать, выходит из-под контроля, давайте какую-то подпишем, что называется, декларацию. Может быть, это поможет российским нейросетям, российскому развитию искусственного интеллекта, когда все затормозятся, а мы как бы вперед.
2: Ну, мое мнение такое, что на самом деле те модели, которые мы видим с вами, да, которые анонсируются в информационном пространстве, это далеко не все модели, которыми располагает США и Китай. С большой вероятностью у них уже есть модели на десятки миллиардов параметров, которые они просто не публикуют из соображений безопасности. То есть реальная картина состояние дел в США и Китае, она на самом деле пока неизвестна. Насчет безопасности...
1: То есть, извините, немного перебью. То есть вы ждете еще какое-то появление нового DeepSeek, да, который внезапно появится и весь рынок...
2: Я думаю, что есть модели, которые никогда не будут опубликованы. Или, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку они представляют собой, скажем так, вопросы национальной безопасности.
1: Хорошо. Вот эта тема также обсуждалась, искусственный интеллект, на переговорах Дональда Трампа с председателем КНР. Вот и США и Китай договорились создать двусторонний диалог о рисках и преимуществах технологии, которые уже Белый дом у нас называет...
3: Как? Суперинтеллект.
1: Суперинтеллект, да. Еще какой-то канал связи для реагирования на инциденты.
3: И плюс Владимир Путин сегодня, выступая на Валдае, говорил тоже об угрозах, которые могут исходить от искусственного интеллекта. То есть на уровне государств уже не первый раз вот такие вот разговоры ведутся. Все-таки, как вы считаете, пойдет все в сторону ужесточения именно из-за безопасности?
2: Я думаю, что да, потому что для России сейчас, мне кажется, важный фактор – это обеспечение инфраструктурой, поскольку говорить о моделях в чистом виде и об их конкуренции, наверное, не совсем правильно, а нужно говорить о полном технологическом стеке. Вот сейчас, в ближайшие годы, для того, чтобы сократить отставание, да, о котором уже говорилось, нам необходимо обеспечить, помимо энергетического обеспечения, нам нужно обеспечить также центры обработки данных, которые будут создать их, да, которые будут специализированы на такого рода вычислениях. И нам нужна вычислительная техника, безусловно, которой в России пока не располагает. Наверное, она станет там через год-два более доступна, чем сейчас, поскольку сейчас такой бум. И вот, наверное, тогда можно будет говорить о том, что будет какая-то проблема для безопасности сейчас, для наших российских моделей. Может быть, можно воспользоваться вот этим окном возможности, как вы говорите, торможения. Но я думаю, что торможение именно будет в потребительском сегменте, в такой вот социальной сфере. А модели, которые имеют государственное значение, я думаю, что там не будет торможения.
3: Вадим, ваша точка зрения, по какому пути пойдет все-таки отрасль? Это будет регулирование со стороны государства или какой-то другой путь?
0: Ну, вы знаете, коллеги, до недавнего времени, в принципе, достаточно хорошо была сформулирована некая подложка нормативных документов для определения этики искусственного интеллекта. Но вот если посмотреть последние годы, происходят совершенно возможные различные сценарии или там развилки сценарных перспектив развития и внедрения методов и технологий искусственного интеллекта там, за счет возможного уклонения, снижения, передачи, принятия рисков совершенно в различных областях – политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и так далее сферах. Но глобально

0: управления и регулирования искусственным интеллектом, по моему мнению, сейчас вот для меня неясно, каким образом возможно такого рода регулирование, когда внедрение технологий искусственного интеллекта это объявлено как приоритетом отдельных государств и корпораций, с одной стороны, вот, а с другой стороны, оно позволяет эта сфера получать гигантские прибыли, собственно, корпорациям. И в этой сфере, очевидно, возможны различные направления, как я уже говорил, сценарные развилки влияния технологий искусственного интеллекта на общество.
1: А вот эти разговоры про суверенную ИИ-модель в России, Вадим, как вы думаете, как скоро она появится, чтобы был такой вот российский made in Russia полностью искусственный интеллект? Такое вообще возможно?
0: Ну, во-первых, нужно говорить не о суверенном искусственном интеллекте, да, а, очевидно, о неких технологиях искусственного интеллекта, в том числе и в закрытом контуре, что, собственно, и делают ведущие страны, которые как бы предполагают развитие и создание, и реализацию доверенных решений, которые позволяют эффективно решать соответствующие задачи. У нас, очевидно, такого рода решения есть, ну, и я, очевидно, в курсе этого. Вот. И могу сказать, что ну, здесь все зависит, конечно, от задач. И когда мы говорим и там внедрение технологий, мы должны четко выполнять разделение, там, декомпозицию тех или иных прикладных задач, которые эффективно решаются с использованием различных технологий искусственного интеллекта или интеллектуальных технологий, что другое, позволяя, в общем-то, нам находиться, ну, на собственном пике исследования, разработок и внедрения. Вот. Говорить же можно и о технологиях искусственного интеллекта, которые как бы предназначены для решения соответствующих задач, но вот таких комплексных решений, которые обеспечивают складную технологию в рамках отдельных отраслей, ну, нам еще до этого идти.
1: Денис, вопрос к вам, я думаю, уже, наверное, завершающий. И вот по следам заявлений сегодня российского президента на Валдае, он говорил про цифровой тоталитаризм, что при развитии искусственного интеллекта он станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого. В целом была речь про развитие технологий и про искусственный интеллект в том числе. Как вы думаете, вот этот цифровой тоталитаризм нам грозит в том или ином виде?
2: Ну, я думаю, что в ближайшее время вряд ли, но я думаю, что речь шла о том, что с развитием цифровых технологий и цифровой трансформации, естественно, огромное количество данных накапливается и о людях, и о системах различных, из промышленности, и фактически мир становится максимально прозрачным, и он, конечно, будет отличаться от того, что было в предыдущие 10 лет.
1: Все данные будут, скорее всего, у нас перед глазами как минимум. Спасибо большое, Денис Хлебородов, основатель и генеральный директор CloudX. И с нами на связи был Вадим Борисов, президент Российской ассоциации искусственного интеллекта. Спасибо вам огромное за участие в дискуссии. Вы слушаете радио РБК. Чес.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч доходность 16%. В Вологде 16%, в Пензе 15%, в Волжском 14%. А вот в малодоходном десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона, сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке

0: заработки почти в 13 тысяч, доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раза. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, которая составляет 7%. И уж тем более полноразмерных квартир, всего 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.
3: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.

0: это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, и в ближайшие полчаса мы продолжим эту тему влияния фан-айди на заполняемость стадионов, поведение болельщиков. Условия сегодняшнего дня изменились, надо будет показывать паспорт болельщика чаще, но все это после новостей. Сейчас с новостями Никита Нелюбин.
2: Здравствуйте. Спасатели эвакуировали 40 человек с территории Краснозаводского химического завода в Подмосковье. Судьба еще 4 человек неизвестна. Они могут находиться под завалами, сообщили ТАСС в экстренных службах. Там подтвердили, что на предприятии произошел пожар с обрушением конструкции. Он носит техногенный характер, но его причина станет известна только после экспертизы. На месте ЧП сейчас работают 5 медицинских бригад.

Евросоюз отказал Украине в дополнительном финансировании на 27 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский на встрече коалиции желающих сообщил о дыре в федеральном бюджете в 23 миллиарда евро, которую необходимо закрыть до конца года. Европейские компании при благоприятном сценарии получат обратно свои активы в России. Об этом заявил Владимир Путин на полях Валдайского форума. По его словам, постановка таких предприятий под внешнее управление создает условия для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе. Вместе с тем Путин отверг обвинения в национализации России иностранных компаний. Международные резервы России за неделю сократились на 5,5 миллиардов долларов. Сейчас они составляют 742 миллиарда 700 миллионов, говорится в материалах Центробанка. Сокращение резервов аналитики регулятора объясняют в первую очередь негативной переоценкой. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» об ужесточении правил прохода на футбольные стадионы.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Итак, с этого дня карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах РПЛ, вне зависимости от места проведения. Фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка.
1: Часть спортивных аналитиков уже говорят о том, что очередное снижение посещаемости матчей грядет, а другие поддерживают расширение этой программы паспорта болельщика и говорят о том, что это залог безопасности самих фанатов.
0: Да, что это значит для российского футбола? Действительно, ну, он меняется. Об этом мы поговорим с нашим обозревателем на студии Лиза Майнгард. Лиза, как отреагировали фанаты на эти новости? Вот помню, в 22-м году все закончилось бойкотом со стороны клубов, не приходили на матч.
2: Ну, сейчас болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав, это цитата одного из моих собеседников, и подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. Раньше кубок был единственным возможным вариантом как раз-таки посетить топовые матчи, при этом не иметь при себе паспорт болельщика. Теперь же все иначе. Новые правила распространяются на все матчи турнира, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Фанатскую аккредитацию попросят также на финале кубка, уже без привязки к месту его проведения. В отдельных случаях фан-айди может понадобиться на играх турнира «Путь регионов», если они также будут проходить на стадионах РПЛ, мы помним, что это главное условие. А вот на игры первых и вторых лиг все еще можно попасть без этой аккредитации. Позиция властей остается прежней. Введение фан-ID необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам.
1: Но, судя по настроениям болельщиков, хорошего ждать не приходится. И что будет с посещаемостью, видимо, все-таки уменьшится, просядет.
2: Про посещаемость мы уже много говорили ранее в нашем эфире, как только вот появились первые сообщения о том, что могут расширить программу Fan ID. И вот мы как раз тогда обсуждали, что в 2022 году действительно просела очень сильно посещаемость и фактически просела в 3 раза. Сейчас, по словам спортивных аналитиков, будет меньше эффект. Бойкоты объявлять никто не собирается, ну, по крайней мере, пока. Фанаты, что называется, попросту смирились с тем, что вот есть уже это требование, оно действует много лет, и скорее всего, у тех, кто собирался пойти сегодня на матчи, у них уже есть фан-ID, поэтому бойкотировать нечего. Сейчас клубы скорее начали переживать за свое финансирование и за всю свою экономику. Те, кто поменьше, имеется в виду масштаб клуба, и в том числе...
0: Ну, не по росту, я
2: да, да, будет вынужден найти деньги на дорогостоящее оборудование для того, чтобы как раз считывать этот фан-ID на входе и дополнительно платить сотрудникам за эту зарплату. Те, кто побольше, опасаются того, что от них начнут уходить топовые игроки, а привлечь иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, который исчезает с уходом ультрасов с трибун, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами. Таким мнением поделился президент со футбольного агентства Алексей Сафонов.
3: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты, то есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики, то есть это поддерживали команду, то есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит», также и у футболистов, чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарта играть, то есть себя показать, то есть это же чисто адреналин повышается, поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан, но так не должно быть.
2: Ну, собственно, где взять повышенные гонорары, если тебе не приносят доходы трибуны, на которые, предполагаемо, никто не будет ходить? Вот круг замкнулся, все. Резкого обвала доходов, при этом, по мнению некоторых аналитиков, не ожидается. Максимально не более 1,5% от общего дохода, но издержки

0: в долгосрочной перспективе неизбежно возрастут. Ну вот, допустим, просто приведу цифры, чтобы вы понимали, о каких суммах идет речь. Вот по данным на лето 2026 года клубы РПЛ потратили на трансферы примерно 77 миллионов евро. Больше всех, около 24 миллионов, потратил петербургский «Зенит». Для сравнения, прошлое летнее окно клубы РПЛ закрыли с расходами в 140 миллионов евро. Это был рекорд за последние 5 лет.
1: Спасибо, Лиза, наш, можно сказать, уже спортивный обозреватель, да, Лиза Майнгард, рассказала о том, что меняется с появлением Fan ID. Ну и давайте вот еще объясним, что с 1 октября, по сути, добавилось, да, то есть теперь нужно приносить этот документ на все матчи Кубка России по футболу среди мужских команд, матчи на всех стадионах, которые принимают игры чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги. Теперь туда вот, собственно, без этого документа не пройти. Ну и напоминаем, да, что мы вас спрашиваем в нашем интерактиве, пишите нам в Telegram, радио РБК, это легко можно найти в поиске. Футбольные трибуны, они для кого? Они для всех или только по паспорту болельщика? Какое ваше мнение? Что для вас меняется? Пишите, оставляйте комментарии. Очень-очень ждем.
2: А как Fan ID изменил болельщиков и культуру на стадионах? Обсудим сегодня с нашими экспертами. У нас в студии футбольный болельщик, предприниматель Александр Федорченко. И на связи со студией основатель футбольной медиалиги и лиги на пике Николай Осипов.
1: Мы вас приветствуем. Александр, первый вам вопрос. Я просто смотрел на вас, когда вы были в нашей студии. Лиза рассказывала, собственно, весь бэкграунд этого события. Вот на моменте, когда фанаты смирились, я видел, что вы так грустно покивали. Это действительно так?
3: Здравствуйте. Но, с одной стороны, они просто не приняли всю, скажем так, диктатуру, что ли, какую-то, да, которая навязывается. И, ну и, соответственно, на самом деле, это грустный очень момент, когда разъединяют футбол и фанатов, потому что здесь чуть больше, чем просто спортивные мероприятия. Некоторые болеют с детства, некоторые поддерживают свою команду по всей России и миру. И это действительно для большинства именно фанатов это часть жизни, часть культуры, это дружба, это отдых и так далее. Это грустное очень событие.
2: Но попробую возразить вам, что происходит с театрами сейчас на спектакле кассовые крупных театров попасть можно только по паспорту, купить себе билет. Это одна из мер борьбы со спекулянтами, как нам директора театров в эфире рассказывали. Да, неприятно, но если ты очень любишь театр, если очень хочешь попасть, ты в любом случае пойдешь и сделаешь. Ничего в этом такого нет. Почему фанаты так против Fan ID? Ведь это прежде всего безопасность на стадионах и более-менее какая-то культура.
3: На самом деле это принято для того, чтобы именно некоторые фанаты туда не попали. Часть попадет, а часть тех фанатов, кто должен попасть, они не попадут.
2: Вы сейчас об ограничениях, которые
3: Конечно.
2: Бывают при выдаче паспорта болельщика.
3: Мы же уже с этим сталкивались на Евро и доказал свою эффективность. Ну, часть не получит. Мы или все вместе, либо нас разъединяют. Тогда лучше все вместе. А что касается безопасности, ну, посмотрите, вот, предположим, на московский регион. Все в камерах, лица считываются. Да и в принципе, да, если на стадион пьяных прям совсем не пускают. Драк, ну, я не помню, когда драки уже были последний раз фанатские, какая-то безопасность. Ну, ладно,
2: но если с 2014 года Fan ID введен, наверное, как раз с этого времени не можно вести отчет вот этому уменьшению количества драк.
1: Мне кажется, можно вот как раз сейчас со стороны болельщика, вот Александр нам рассказал, да, что ощущает это комьюнити. У нас на связи еще Николай Осипов, основатель футбольной медиалиги и лиги на пике. Николай, а вот ваш прогноз по стадионам, как они изменятся, как изменится их посещаемость?
4: Добрый вечер. Если честно, знаете, я на протяжении там, последних 5 лет, в принципе, как вот существует там, наше направление, медиафутбол, активно интересуюсь историей с Fan ID, потому что у нас на матчах, естественно, этой истории нет в силу технической невозможности введения данной истории. Я четко даю себе отчет, что за вот эти там, даже 5 лет настолько сильно продвинулась цифровизация в нашей стране, да и в мире в целом, что как будто бы предрассудки на тему Fan ID вообще должны, мне кажется, у большинства болельщиков отпасть напрочь, потому что все сейчас давно оцифрованы. У нас с вами в госуслугах присутствует не только водительское удостоверение, но и паспорт и так далее и тому подобное. Камеры, действительно, я поддержу коллегу в Москве, считывают лица ну, там, на 1000 человек на квадратный километр. Я вообще не понимаю опасений болельщиков или их позиции. Это первая история. Вторая история, что мы все, к сожалению, к своему, кто-то взрослеет, а кто-то стареет. Ну, вектор один и тот же, да, в зависимости от того, в каком возрасте мы находимся. Так вот, многие активные болельщики, они сейчас уже в целом перестали, ну, скажем так, не то, что там интересоваться футболом, но они уже как будто бы прожили ту жизнь, в которой этот романтизм присутствовал, и, наверное, с романтизмом

0: которого боролись власти, пытаясь избежать каких-то там неправильных телодвижений на стадионе, либо вокруг него. Поэтому глобально то новое поколение, которое сейчас заполнило активные сектора болельщиков на той же самой РПЛ, в которой давным-давно фан-айди, это же самое поколение сейчас спокойно с этим фан-айди придет на кубок и будет дальше продолжать поддерживать свои команды. Поэтому, мне кажется, цифры оттока так называемых болельщиков с кубка, они, безусловно, будут. Но их тут же заменят те, кто приходит на матчи премьер-лиги и также активно болеет за свои команды. У нас сейчас почти у каждой команды премьер-лиги активные сектора болельщиков либо чем-то задекорированные, как на «Спартаке», как на «Газпром-арене», либо заполняются болельщиками, которые не менее, может быть, активно болеют за свои команды. Поэтому я вообще не вижу проблем с тем, что фан-айди интегрировали в Кубок России. В целом не понимаю позиции многих моих ровесников. Я отношусь к тому поколению, когда околофутбол, скажем так, был действительно гипертрофирован. Я не понимаю этих переживаний, и в целом не думаю, что это как-то сильно скажется на экономике и заполняемости матчей.
1: Но вы уже, наверное, ходите на футбол с семьей, я так предположу.
0: Нет, дело в том, что у меня 9-летний сын, он футболом абсолютно не интересуется, ему без разницы вообще, кто с кем играет, так иногда поглядывает на знакомых ему, там, Мишу Литвина или Басту, например, но возбуждение футбол не вызывает, чтобы пойти с отцом на стадион. Поэтому ему пока без разницы, но такие случаи тоже существуют. А то молодое поколение, которое привыкло жить в системе фан-айди, они активно приходят. Вон, посмотрите, на матче Родины в премьер-лиге приходит почти вся детская академия этого клуба.
1: Николай, ну вашу позицию понимаем. Александр, есть вам чем аргументировать? Может быть, вы не согласны?
2: Вы знаете, я, наверное, добавлю, что действительно можно... Вот если говорим про болельщиков, когда вводят карту фан-айди, и здесь какое-то мы встречаемся с каким-то сопротивлением. Можно, наверное, просто подойти совершенно по-другому. Действительно, вся страна оцифрована. Ну, и надо было не говорить, что мы вводим вообще фан-айди. Ну, велось и велось, камеры и так распознают. Ну, и посмотреть с точки зрения развития, предположим, как туризма, потому что фанатизм в данном времени приобрел туризм такой, да, что люди ездят по городам, посещают бары, купаются и проводят именно свой такой досуг, вот отдых, да, потом идут поддерживать любимую команду, покричат, увидятся, встретятся, обнимутся.
1: Ну, футбольный туризм у нас.
2: На самом деле так оно и есть. И потом возвращаются домой, и идут на работу, и они в принципе, отдохнули. В условиях СВО, в условиях нынешней такой напряженной обстановки можно было бы чуть-чуть переиграть, и это, ну, скажем, перевести в благое русло. Ну и плюс, смотрите, если мы говорим, перевели в это благое русло, у нас кубок, да, финал. Ну, когда приходят активные болельщики, поддержать, это флаги, это эмоции, это заряды, это такие чувства, такие эмоции классные. Ну, я думаю, что вы понимаете. Так что моя точка зрения, что можно было чуть-чуть обыграть, не то, что вот столкнуть лбами, а чуть-чуть можно было обойти и сделать туризм, сделать это все ярче, тем более безопасность обеспечена, с детьми могут ходить на центральные сектора и так далее. Вот даже возьмите медиалигу, я присутствовал на нескольких матчах, но ничего там не происходит. Ребят приходят, фан-айди не ввели.
1: То есть надо было сделать все как бы не так прямо, не так прямолинейно.
2: Ну, не надо. Мы же такие, знаете, у нас такая нация, мы вот нам что-то говорит, нельзя. О, нельзя, я вот буду этому сопротивляться. В принципе, это ничего такого же
3: нет. Может, перестроиться нужно как-то, чтобы сопротивления такого не было? Ну, что в этом такого?
2: Ну, не надо. Такие люди. Вот это фанаты.
1: Александр, вы, к слову, за кого болеете?
2: Я за ЦСКА болею.
1: Так, Николай, вы с нами на связи. Вы за кого?
0: А я за «Спартак».
1: Все, отлично. Разговор продолжаем.
3: Спор у нас сейчас организуется.
1: Спор не организуется. Николай, тогда вот к вам вопрос. Вы, я так понимаю, эту историю наблюдали в развитии. Уже с 2014 года, по-моему, у нас паспорта болельщиков в России существует. Культура на стадионах как-то за это время поменялась? Вы можете такое вот наблюдение сделать?
0: Да нет, безусловно, глупо отрицать, что... Тот футбол, который мы все помним, там, в преддверии чемпионата мира в России, клубные, европейские матчи, да, фантастические перформансы и так далее, и тому подобное, конечно, это все крайне интересно и крайне возбуждает молодежь к тому, чтобы присоединиться к этому болению. Но действительно, мы живем немножко в другое время, и здесь каждый хлопок, каждая петарда и... Естественно, дальше какие-то оскорбительные кричалки, высказывания, все остальное. Это лишняя провокация в абсолютно ненужное время. Поэтому, конечно, да, конечно, стадионы, заполненные фаерами и

0: в один гул кричащими болельщиками, сильно отличались на первых порах, особенно активно из фазы внедрения Fan ID, вот этот период бойкотов, отрицать глупо, абсолютно понятно. На «Спартаке» долгое время вообще трибуна «Б» не продавалась. Просто она стояла пустая, и ты не понимал, что с этим делать. Но, тем не менее, все обратно возвращается. Мы сейчас видим прекрасные матчи английской премьер-лиги, где когда-то активных болельщиков на футбол фильтровали гораздо более жесткими мерами. Но сейчас Энфилд поет «Вилнева Вокал», он ни разу не хуже, чем в 90-е, когда Робби Фаулер молодым сидел на скамейке запасных Ливерпуля и смотрел над этим. Поэтому я думаю, что и мы к этому придем. Это вопрос просто какого-то небольшого количества времени. Поэтому мне искренне жаль многих моих друзей, кто по идеологическим убеждениям на стадион не ходит, при этом активно поддерживает по-прежнему тот же самый «Спартак» или тот же самый «ЦСКА». Но, к сожалению, такое бывает. Мы за весь период нашей жизни часто сталкиваемся с различного рода неприятием чего бы то ни было с нашей стороны, поэтому и тут, как говорится, пройдет. А молодое поколение, которое вырастет, для них этот Fan ID, он абсолютно...
1: Он уже станет неотъемлемой частью.
0: Ничем не отличается от карты ученика, ну, школ, да, вот там совенок какой-нибудь, или пушкинской карты, или карты метрополитена. Поэтому я не сильно на эту тему парюсь. Вот я считаю, что нет смысла и клубам переживать. На финал, действительно, Кубка России в Лужники пришло 80 тысяч человек по Fan ID, и не было ни у кого никаких проблем по атмосфере и по тому, насколько там это событие вызвало огромный интерес. То же самое могу сказать про 22-й год. «Спартак-Динамо», те же Лужники, и было всем хорошо. И Fan ID абсолютно нормально работал.
2: Абсолютно нормально работал. Александр, так еще и получить его не так-то сложно. В чем проблема?
3: Я не знаю, я не получал его.
2: Вы не получали, то есть вы не ходите на футбол?
3: Я не хожу. Вот. Ну, я хожу, был вот на кубковый матч приходил. Но смотрите, он, весь стадион в камерах. Если там кто-то что-то взорвет, подожжет...
2: Вы его... в себе не уверены?
3: Я в себе не уверен, в чем...
1: По-моему, по Александру видно, что вы в себе очень уверен.
3: Ну, я, понимаете, вот что касается Fan ID, общая масса, скажем так, именно фанатского движения придерживается. Это мои друзья, знакомые, я дружу с ними. Мне как бы я к этому Fan ID, вот честно, спокойно. Но я не могу прийти, потому что вот они придерживаются, я их поддерживаю. Но это будет неправильно. А когда на кубковом матче приходит, никто ничего не взрывает. Если что-то кто-то взорвет, его сразу поймает, все в камеру, все выцепит. Ну, прям это вообще.
2: Как это происходит, кстати? Отбирают потом Fan ID, если, например, кого-то замечают, за нарушение фиксируют?
3: Да, я вам сейчас это обязательно расскажу. Просто маленький момент был, был футбол, и продается сейчас еда, и на центральных секторах присутствуют дети. Все нормально, ничего не взрывается. Все, что касается, если правонарушений, тогда забирают в полицию, потом суд, лишают возможности посещать спортивные мероприятия.
1: Ну, сейчас тогда вопрос, наверное, к Николаю, раз Александр у нас не использует Fan ID, а насколько его, кому его могут не дать? Вот есть ли какие-то критерии, какому человеку его могут не предоставить этот документ?
0: Ну, я думаю, что мы все прекрасно помним, как в преддверии чемпионата мира в России огромное количество активных болельщиков разных клубов получили определенного рода там либо сигналы, либо устный диалог на тему своего адекватного поведения в период проведения там, мундиаля. Вот я думаю, что вот эти граждане, чьи, скажем так, либо регулярные, либо, если не регулярные, но, тем не менее, периодические появления при задержаниях во время там, различного рода неправомерных действий на стадионе, эти граждане, они в списке. То есть мы все знаем, кто там по какой статье за хулиганство или за еще за что-то в Лужниках, например, в тех же самых в отделении полиции там поприсутствовал. Я просто помню себя молодым, у меня каждый второй друг там периодически после матча «Спартака» оказывался. Поэтому, безусловно, наверное, мы говорим про этот объем людей. Но дальше... Мне кажется, абсолютно прозрачная система, кому дадут, кому нет. То есть если ты не хулиган, получай, приходи. Если у тебя нет никаких там приводов, я не знаю, и задержаний, никакой проблемы с получением Fan ID у тебя не будет. То есть тут абсолютно более-менее нормальная история. То это же, мне кажется, касается не только боления на спорте. У нас очень много других ограничений приобретают люди, которые садятся в нетрезвом виде, например, за руль или еще что-то. Ну, все давно-давно оцифрованы, и очевидно, что всем... Кому-то и визы не дают, знаете, за какие-то менее весомые преступления, если так можно выразиться. Поэтому надо стараться жить в рамках закона. И да, конечно, по молодости все совершали какие-то там глупости. Но чтобы

0: поделать.
1: У нас как раз... Николай, у нас как раз вот сейчас, я просто смотрю, один из наших главных болельщиков «Спартака», Алексей, подошел вот нам в аппаратную, видимо, поддерживает коллегу. Вопрос к вам, Александр. Что может изменить ваше мнение? Вот что может вас заставить взять этот фан-айди, если можно коротко?
2: Я бы посмотрел, как уже говорил, чуть по-другому обойти, чтобы это было на сплочение, на объединение нас всех, да, и жителей, да, нашей страны. Это было бы классно. Чтобы это было связано и с развитием спорта, туризма, это было связано, знаете, вот как пример, да, Москомспорт проводит мероприятия такие в Москве классные, много людей посещает. Также и футбол должен перейти в это русло, когда его посещает, объединяет.
1: Футбол должен объединять. Основная мысль. Александр, конечно, спасибо. Александр Федорченко, футбольный болельщик и предприниматель, был с нами в студии и на связи основатель футбольной медиалиги и лиги «На пике» Николай Осипов.
3: А сейчас расскажем, зачем обязательно нужно следить завтра.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Ну а завтра в Совете Федерации пройдет первое пленарное заседание осенней сессии. Его, по традиции, уже откроет спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко. В 12 часов на правчасе перед сенаторами выступит вице-премьер Александр Новак. И вот мы что ждем? Мы ждем макропрогноз на как раз период 27 по 29 годы. И затем министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет о развитии беспилотных технологий в России. Мне кажется, что-то из этого точно окажется в нашем эфире.
3: Безусловно, я министр энергетики России Сергей Цивилев. Завтра отправляется в африканское турне. Он посетит Центральноафриканскую республику и другие страны региона. Какие энергетические проекты и интересы связывают Россию и Африку? Это направление теперь тоже достаточно важно. Ответы на эти вопросы вы сможете услышать завтра уже в утреннем эфире радио РБК. Программа «Утро вне конкуренции» наши коллеги расскажут. И о культурных новостях. Теперь еще завтра в Театре Маяковского церемония регистрации в Книге рекордов России первого театрального спектакля на борту самолета.
1: Высокого полета птицы, можно
3: да,
1: сказать.
3: Да, речь идет о работе «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина. В июле спектакль организовали на борту самолета «Сухой Суперджет 100» в Санкт-Петербурге. И основан он на историях реальных поисков пропавших детей и подростков волонтерами проекта «Лиза Алерт».
1: И мы популярнее Иисуса. Если вы знаете, кому принадлежит эта фраза, следующая новость для вас. Завтра состоится выпуск альбома Beatles Rubble Soul 65-го года в расширенной версии. В нем будут уже ранее не сдававшиеся песни. Напомню, вы слушаете радио РБК ЧЕС.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо? Опасно или безопасно? Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите: «Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание?» Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно. Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль».

0: контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Падающий нож.
3: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал, а вообще покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. В центре Петербурга вспыхнул крупный пожар. На Исаакиевской площади загорелся исторический особняк Миллера. Это жилой дом. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. Об этом сообщили в МЧС. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало. ПВО за день перехватили 227 украинских беспилотников. Столько дронов, по данным Минобороны, было сбито над 13 российскими регионами, включая московский. Аэропорт Домодедово по-прежнему принимает и отправляет самолеты по согласованию. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Freedom Holding отреагировала на иск Генпрокуратуры России. В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что не понимают сути и корректности иска, отметив, что не имеют активов в России и не ведут там деятельность.

0: Сегодня стало известно, что Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск в отношении казахстанского бизнесмена Тимура Турлова и принадлежащей ему компании. Суть требований пока неизвестна. Между тем, суд в Москве продлил арест криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама. Она останется под стражей до конца ноября по делу о незаконной банковской деятельности. Между тем, Коммерсант пишет, что Следственный комитет утяжелил обвинение Федякиной, добавив к нему организацию преступного сообщества. За это ей грозит еще до 20 лет заключения. Владимир Путин сообщил, что не использует нейросети. Он заявил, что обращается к своей администрации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество. Выступая сегодня на пленарном заседании Валдайского форума, Путин предупредил, что искусственный интеллект может привести к цифровому тоталитаризму. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. В ближайшее время о главных событиях дня, который 1 октября, которые нам запомнились. Россия отрицательно ответит на предложение ограничить удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Он отметил, что в результате ударов по нефтеперерабатывающим мощностям потеряно около 1% ВВП. Президент также сказал, что в России хватает дизеля, но он не попадает на мировые рынки из-за санкций. Он уточнил, что этот вопрос можно обсуждать, но лишь с позиции взаимных интересов. Путин высказался и по поводу возможности применения ядерного оружия. Мы собрали главное заявление.
2: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины. От военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
3: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
2: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
1: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. В речи президент затронул глобальные вопросы. Она была адресована как россиянам, так и остальному миру, отметил профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
4: Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться. Надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда, глобальная, региональная, не говоря о национальной, и новые отношения. Мне кажется, президент России подчеркивал, что надо вообще оценить, в том числе философию, сейчас действительно многие философы ставят вопросы такие очень фундаментальные. Что есть человек? Что есть сознание? Место искусственного интеллекта? То есть меняется вообще общая конфигурация картины мира с учетом тех вызовов и тенденций технологических, которые происходят. Она была обращена совершенно в многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества.
1: Корреспондент РБК Владимир Сараухов следил за выступлением президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сейчас с нами на связи. Володя, ну вот мы услышали тезисы выступления. Что было после пленарного заседания?

0: Чем оно запомнилось?
1: Да, коллеги, сегодня все пленарное заседание, по сути, делилось на несколько больших блоков. Во-первых, это, конечно, выступление президента, его довольно объемная и подробная речь. И потом он отвечал на вопросы ведущего, и уже затем сидящих в зале, это в основном политологи, различные эксперты по международным отношениям со всего мира. Ну, могу сказать, что вот в той части, в которой президент отвечал на вопросы, тоже было много интересного, она была не менее насыщена, чем его выступление. И вопросы были совершенно разные. Ну, например, из Калининграда гости поинтересовались, как Россия будет действовать в случае блокады Калининградской области. И президент ответил, что если любая угроза будет, не обязательно Калининграду, но любому другому региону России, то речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений, то есть довольно жесткий и понятный был ответ. Он, конечно, адресован скорее не Калининграду, а вот всей международной политической силе. Также спрашивали его про отношения с Ираном, про ситуацию в Ормузском проливе. Президент сказал, что надеется, что пролив будет открыт, а вот санкции с Ирана должны быть сняты. Про отношения с китайским лидером тоже был вопрос от гостей из Китая. Об его отношениях с Си Цзиньпином Путин сказал, что они друг друга понимают и без слов, но а внуки Владимира Путина как раз будут работать переводчиками, потому что они уже китайский знают. Также он отметил, что он поддерживает идею с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом, потому что такая встреча будет очень полезна для современной повестки дня. Также были вопросы по Евросоюзу. Владимир Путин оценил его состояние довольно шатким и сказал, что сейчас там отношения, ситуация гораздо хуже, чем в Советском Союзе. Был вопрос от японского гостя, который спросил, как изменились отношения Японии и России за последние 2 года. Президент ответил, что с российской стороны отношения совершенно не изменились. Россия готова сотрудничать по самым разным направлениям с Японией, но вот Япония, к сожалению, наложила на Россию санкции в одностороннем порядке, и таким образом сотрудничество, конечно, затормозилось. Ну, обо всем, конечно, рассказать сложно. Тут самые разные темы, и локальные, и более глобального смысла поднимались. Но, наверное, запомнился еще всем ответ президента на вопрос, не смутил ли его визит президента Украины Владимира Зеленского в Белград, на что президент ответил, что смущают что-либо девушек, а мы занимаемся политикой.
0: Владимир Сераухов, корреспондент РБК, о том, как проходило выступление российского президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
5: Команда проекта «Страдающее средневековье». «Визионеры». Категория «Культура». Когда прошлое привыкли объяснять через даты, имена и большие события, Они увидели в нем живые человеческие эмоции.

0: жал современные чувства, беспокойство, раздражение, абсурдность происходящего. Потом аудитория стала расти, а вместе с тем задаваться вопросами, откуда эти странные картинки. Так мемный паблик постепенно стал способом говорить о гуманитарных науках без входного билета. В 2018 году вышла книга «Страдающее средневековье», написанная историками Михаилом Майзульсом, Сергеем Зотовым и Дильшат Харман. А дальше вокруг проекта появились новые форматы – от подкастов и настольных игр до образовательной платформы «Страдариум». Проект изначально строился как диалог, где пользователи не только реагируют, но и участвуют в создании контента. Присылают увиденные ими странные или смешные изображения из путешествий, предлагают идеи подписи и дополняют шутки, говорит Юрий Сапрыкин-младший. В этом и есть сила страдающего средневековья. Оно не упрощает историю до набора шуток, а открывает дверь туда, куда многие боялись заходить. И показывает, что прошлое может быть не скучной датой в учебнике, а опытом, в котором легко узнать себя.
1: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, и сейчас ситуация вокруг рейса Fly Dubai. У пилота, напавшего на своего коллегу во время рейса, было три цели: причинить ущерб израильтянам, подорвать дух соглашений Авраама и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Об этом в интервью РБК заявил посол Израиля в России Адет Йосеф. Инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив он назвал попыткой террористической атаки, которую совершил второй пилот. В среду Боинг 737, который летел из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, используемый при захвате судна. Лайнер за минуту снизился на 5,5 тысяч метров. Скорость была около 300 километров в час, то есть он буквально мог развалиться в воздухе. После пике самолет направился в Саудовскую Аравию и приземлился в городе Табук. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Позже их всех доставили в Тель-Авив. По версии Израиля, один из летчиков пытался угнать самолет или разбить его, направив в небоскреб, а второй помешал ему. С Адедом Йосефом беседовала специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
4: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое — не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
3: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
4: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста – подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
3: Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
4: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
3: Считаете ли вы, что эта атака была заранее запланирована? И что, возможно, кто-то руководил нападавшим и может

0: может быть, готовил его к совершению этой атаки.
1: Как я уже сказал, расследование еще идет. Думаю, пока рано определять, было ли это, как мы говорим, атакой одинокого волка, решением, которое этот террорист, второй пилот-террорист, принял сам, движимый ненавистью. Честно говоря, на данном этапе рано делать окончательные выводы, но расследование определенно должно проверить все эти версии.
0: According to some reports, the... Согласно некоторым сообщениям, нападавший был гражданином Омана. Как вы думаете, это совпадение или есть признаки того, что в Омане тоже растут антиизраильские настроения?
1: Честно говоря, я пока не могу официально это подтвердить. У нас нет официального подтверждения относительно происхождения этого второго пилота и террориста. Я тоже видел публикации о том, что он гражданин Омана. Возможно, так и есть. Но думаю, пока рано это утверждать. К сожалению, в Омане в последние годы мы действительно наблюдаем некоторое подстрекательство против Израиля. Раньше такого не было. Но я хочу быть осторожным, потому что у нас пока нет никаких официальных доказательств, которые бы это подтверждали.
2: Evidence to support this.
0: А как вы считаете, возможно ли, что кто-то на эмиратской стороне действовал заодно с нападавшим? Потому что весь этот инцидент — огромный провал в системе безопасности. Трудно представить, что пилот мог пройти все проверки, будучи завербованным террористической организацией или же планируя атаку одинокого волка.
2: All I can say at this stage is that we enjoy excellent.
1: На данном этапе я могу сказать только одно: у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и мы полностью доверяем их возможностям и той серьезности, с которой они относятся к этому инциденту. Я нисколько не сомневаюсь, а я в прошлом очень тесно работал с эмиратской стороной, что мы вместе найдем способы повысить безопасность в гражданской авиации. Нужно понимать две вещи: то, что произошло вчера, это настоящее чудо. Я не знаю, как еще это описать. Если бы не Израиль. Израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж Эмиратов, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией. Еще одним 11 сентября. Еще одним Энтебе. Сегодня мы хоронили бы почти 200 человек и находились бы в совершенно иной ситуации. То, что эта попытка террористической атаки была предотвращена, ни в коем случае не должно снижать серьезность и ту крайнюю степень решительности, с которой мы обязаны бороться с этим явлением. У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Страны, Россия и мы, и все, кто хочет стабильности в регионе, не могут и не должны мириться ни с какой угрозой гражданской авиации, будь то в российском, саудовском, иорданском или израильском воздушном пространстве. И по этим трем вопросам мы обязаны быть едины и сделать все, чтобы бороться с терроризмом и с теми, кто пытается угрожать гражданам.
2: And those who are trying to threaten civil aviation.
0: Вы сказали, что то, что атаку удалось предотвратить, это чудо. Но в социальных сетях и в интернете есть спекуляции, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, что это было инсценировано, что слишком удивительно, что на борту оказался человек с военной подготовкой, способный обезвредить нападавшего. Что вы можете ответить на это?
3: What is your response to that?
2: I think anyone with common sense understands these are.
1: Думаю, любой человек со здравым смыслом понимает, что это просто смехотворные обвинения. Люди всегда могут проявить недюжинную креативность, когда речь заходит о теориях заговора. Представлять себе, что кто-то захотел инсценировать ситуацию, когда самолет был в минуте от крушения, а около 200 человек могли погибнуть, и все это только ради какой-то конспирологической постановки. Это просто нелепо. Я искренне считаю, что на подобные обвинения не нужно серьезно отвечать.
2: To respond seriously to these type of accusations.
0: Есть один конкретный момент, на который обращают внимание. На борту был человек с военным прошлым. Насколько необычно, что такой человек оказался в самолете, летевшем в Израиль?
2: Well, anyone who knows the reality in Israel.
1: Ну, любой, кто знает реалии Израиля, понимает. К сожалению, наша ситуация в сфере безопасности с момента возрождения современного Израиля в 1948 году такова, что все мы проходим ту или иную военную подготовку. Военная служба в Израиле обязательна и для мужчин, и для женщин. Поэтому сам факт, что на борту оказались люди с определенным военным опытом, мне кажется совершенно естественным. Нам очень повезло, что у штурвала оказался очень мужественный пилот, который вступил вступил в борьбу с нападавшим и успел открыть дверь кабины. И в тот момент, когда люди поняли, что самолет пикирует, почти касаясь земли, они очень быстро среагировали, стабилизировали

0: Самолет задержали этого второго пилота-террориста. И слава богу, на борту оказался еще один пилот, который смог безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.
1: Есть ли какая-то официальная информация о личности и гражданстве пилота, который в итоге посадил самолет? В СМИ появлялись сообщения, что это были пилоты российского и украинского происхождения, которые находились на борту среди пассажиров. Есть ли у вас официальная информация по этому поводу?
0: Когда произошел инцидент, и сразу после него, ходило много разных версий. У меня нет подтвержденной информации относительно гражданства этих пилотов и других людей. Мы немного подождем, пока расследование будет полностью завершено.
1: Вы сказали, что у нападавшего было несколько целей. Подорвать безопасность Израиля, его отношения со странами залива и безопасность гражданской авиации. Ожидаете ли вы еще подобных атак? Насколько я понимаю, полеты Fly Dubai в Израиль пока приостановлены. Ожидаете ли вы каких-то дополнительных мер безопасности? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по безопасности для израильтян, живущих в странах залива или в других местах?
0: Во-первых, официального решения о приостановке полетов нет. Думаю, это общее решение с правительством ОАЭ. Прежде всего, разобраться в том, что произошло, и принять необходимые немедленные меры, чтобы подобное не повторилось. Думаю, все мы должны быть настороже относительно возможной угрозы гражданской авиации. Это не новая угроза. И я считаю, что выводы из этого инцидента должны сделать не только Израиль и Эмираты, но и все международное сообщество, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять, дабы подобный инцидент не повторился ни против израильтян, ни против россиян, ни против любого другого человека. Это то, с чем мы не должны мириться.
1: Повлияла ли эта атака как-то на ваш протокол безопасности в посольстве? Может быть, вы усилили охрану?
0: Мы уже много-много лет находимся в очень жесткой ситуации с точки зрения безопасности, особенно последние 3 года. Поэтому, к сожалению, вопросы безопасности — это то, что нам всегда приходится учитывать. Для нас это не новость. И пока существуют эти враждебные силы, которые считают, что Израиль нужно стереть с лица земли и пытаются экспортировать любую крайнюю джихадистскую идеологию, пока такие люди есть, всем необходимо быть крайне бдительными относительно того, какие меры следует принимать, чтобы защитить людей, где бы они ни находились.
2: На борту самолета авиакомпании Fly Dubai находились 174 пассажира и 27 детей, в том числе. Посмотреть интервью с Адедом Йосефом можно в 7 утра по московскому времени на телеканале РБК или прочесть в текстовом формате на нашем сайте. Ну и к другим темам четверга. Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская подчеркнула, что сильного взлета цен ждать не стоит.
3: 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% – не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы. И к этому налогу еще есть много вопросов. Ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивы. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России? Словно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
2: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян. Это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников

0: из нашей страны может превысить 300 тысяч человек. И сейчас за минуту о том, что масштабный пожар начался в Петербурге около Исаакиевского собора. Загорелся особняк Миллера на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича. Как пишут СМИ, столб дыма от пожара виден из разных районов города. А на фотографиях, которые сейчас публикуют в соцсетях, видно, как огонь охватил все здание. МЧС сообщает, что пожару присвоен уже третий ранг из 5 возможных. Пока информации о пострадавших нет. Также сообщается, что в районе Исаакиевской площади образовались пробки. Напомню, особняк построен в 1870-80-х годах по проекту архитектора Фердинанда Миллера.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
5: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде. РБК «Тренды».
3: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: 21:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Нейтральный статус Украины остается среди целей России. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, заявил Владимир Путин. По его словам, Россия считает, что освободит всю территорию ДНР гораздо раньше, чем ожидают Украина и Европа. Путин также добавил, что в предложениях Дональда Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении. Путин подчеркнул, что России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом также заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Площадь пожара в центре Петербурга выросла до 2000 квадратных метров. Ранг возгорания повышен со 2 до 3, сообщили в МЧС. Исторический особняк Миллера на Исаакиевской площади загорелся около часа назад. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало. МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной инцидента на рейсе Fly Dubai стало нападение второго пилота на командира экипажа. Пилоты самолета, экстренно севшего в Саудовской Аравии, уже вылетели в Абу-Даби в сопровождении силовиков из Арабских Эмиратов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Лионель Месси купил себе еще один футбольный клуб. Он стал владельцем команды Эльденса, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Испании и сейчас находится в зоне вылета. Сумма сделки не раскрывается. Напомню, в апреле этого года Месси приобрел каталонский клуб Корнелья из третьего дивизиона Королевской Испанской Футбольной Федерации. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. Мы продолжаем. Правительство в четверг внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Так, согласно документу, в следующем году дефицит сократится до 5,5 триллионов рублей. Планируется, что доходы бюджета в следующем году составят 43 триллиона, а расходы 48 триллионов. Отмечу, что в 2026 году, по прогнозу Минфина, дефицит бюджета превысит 7 триллионов рублей. В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что финансировать дефицит будут прежде всего из государственных заимствований. Из ФНБ брать средства не планируется. Еще один источник – это поступление от приватизации. Также в записке указаны прочие источники, и речь может идти о накопленных рублевых остатках бюджета, говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
2: Это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовое сглаживание сезонности привлечения долга. То есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он, естественно, вырос, и по-хорошему счету, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него где-то примерно 1 триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета.
1: В следующем году Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований примерно на 2 триллиона. Ведомство разместит облигации на 7 триллионов 700 миллиардов рублей. Отмечу, что в среду, 30 сентября, Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся. Причиной назвали отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы в ближайшее время будут действовать аккуратно, потому что параметры госзаимствований на 3-летку могут измениться, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими, и, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться, и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков. Я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят.
1: Помимо проекта бюджета, в Госдуму внесли поправки в налоговый кодекс. Минфин планирует взимать НДС по ставке в 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Также власти хотят ввести дополнительные таможенные сборы. Кроме того, пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ распространят на пассивные доходы. Речь о поступлениях от дивидендов, процентов по вкладам, операциях с ценными бумагами, а также о доходах от продажи имущества и реализации долей участия. Теперь они смогут облагаться налогом по максимальной ставке в 22%. По оценке Минфина, эта мера затронет около 4 миллионов россиян, то есть не более 6% населения. За счет налоговой донастройки Минфин ожидает ежегодно получать 500 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такой прогноз давал глава ведомства Антон Силуанов. Впрочем, эти меры не принесут в бюджет достаточное количество средств. Они покроют ту сумму, которую казна могла бы получить, если бы цена отсечения на нефть была выше, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
4: Налоговые изменения, прежде всего, связаны с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан. Фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов. Она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджета

0: задачу решает.
1: В бюджет на ближайшую трехлетку заложена цена отсечения по бюджетному правилу в $50 за баррель. Текущий показатель, напомню, выше $59. В правительстве считают, что проект бюджета сбалансированный. Его основные приоритеты – это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Расходы на оборону продолжают расти в связи с геополитической ситуацией, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
2: Пока ситуация геополитическая остается напряженной, нужды обороноспособности возрастают, иногда очень сильно. То есть мы с вами начинали 2022 год с оборонными расходами в районе 3 триллионов. Сейчас, по итогам года, они, скорее всего, доберутся примерно до 17 триллионов. И пока такая ситуация будет сохраняться, будут сюрпризы. Они будут приходить на сторону расходов, но нам с вами важно знать, а чем они будут балансироваться. Долгом? Да, долгом частично. Раньше мы размещали долго примерно 1% ВВП в год, а сейчас будем примерно 2-2,5, кажется, вот уже новой сложившейся нормой. Не бог весть сколько, знаем мы кучу стран, которые гораздо быстрее выпускают свой долг, но для нас это точка, которая пока требует адаптации, и рынок пока еще полностью ее не впитал.
1: Президент России Владимир Путин в начале сентября в рамках Восточного экономического форума отметил, что дефицит бюджета в России есть, но, по его мнению, он не критичен. Также, по его словам, власти стараются не перегружать финансовую систему государственными заимствованиями, чтобы не сокращать доступ бизнеса к финансированию.
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
5: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
4: Открылась новая рублево-архангельская

0: Перезавтра в 14.10 на радио РБК.
1: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза, мы продолжаем. Регулирование цифровых платформ вряд ли приведет к росту цен, заявил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью РБК. Он пояснил, что качественно сделанные правила еще никому не мешали, и добавил, что власти обсуждают все изменения с бизнесом и цифровыми платформами. Напомню, 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Вице-премьер отметил, что регулирование направлено прежде всего на защиту потребителей. Дмитрий Григоренко назвал основные изменения, предусмотренные новым законом.
2: Про цифровые платформы.
3: На сегодняшний день объем оборота онлайн-торговли оценивается минимум в 13 триллионов рублей. Это очень-очень серьезные деньги. У нас более миллиона предпринимателей продают свои товары и оказывают услуги через цифровые платформы. У нас миллионы граждан ежедневно пользуются цифровыми платформами, чтобы получить какую-то услугу или приобрести какой-то товар. У нас только 270 тысяч пунктов выдачи заказов по стране существует на сегодняшний день. Это еще такие скромные оценки. Конечно, такие масштабы, такие обороты вынудило государство принять определенные законы, определенные правила, которые бы были максимально прозрачны и максимально учитывали интерес каждого из участников.
2: Про регулирование онлайн-площадок.
3: В законе нашли отражение те вопросы, которые рынок изначально ставил в качестве вопросов, которые требуют законодательного регулирования. Это, конечно же, алгоритмы размещения и показа карточек товаров на цифровой платформе. На сегодняшний день любой предприниматель может попросить, и цифровая платформа покажет ему, какой алгоритм формирования карточек товаров, самое главное, выдачи карточек товаров по поиску, какая карточка первая, какая вторая, какая третья, по каким критериям. Прозрачность участников, которые работают на цифровых платформах. Речь идет о том, что с 1 октября цифровые платформы обязаны идентифицировать и продавца, и покупателя, которые взаимодействуют между собой через цифровую платформу. Это очень важно, потому что это прямая безопасность для участников и для продавца, и для покупателя, потому что они понимают, с кем они взаимодействуют. Следующая важная мера – это, конечно же, безопасность.

0: Для наших граждан безопасность продукции, которая продается, цифровые платформы обязаны контролировать наличие соответствующих документов на продукцию, которая продается. При этом я обращаю внимание, что со стороны государства сделан цифровой сервис, который бесплатно предоставляет маркетплейсам, цифровым платформам информацию о документации на продукты, которые подлежат продаже через маркетплейсы, и сейчас цифровые платформы подключаются к этому сервису. Отдельной нормой, которую следует отметить, является норма, которая обязывает маркетплейсы проверять документы, которые характеризуют качество продаваемых товаров. Это очень важно для наших граждан, потому что это гарантирует гражданам, что они покупают через Marketplace товар, который соответствует всем российским правилам. Я подчеркну, что закон очень сбалансирован, он учитывает интересы и продавцов, и цифровых платформ. Самое главное, интересы наших граждан, потому что интересы наших граждан это превыше всего защита по качеству, это защита по контрафакту, это защита в случае наступления каких-то там негативных событий, с тем, чтобы гражданин понимал, куда ему обращаться, какие процедуры предусмотрены и у кого требовать или у кого узнавать информацию о случившемся.
1: Про нерешенные вопросы регулирования онлайн-рынка.
0: Любые изменения, направленные на деятельность маркетплейсов или цифровых платформ, они являются уже чем-то естественным. Почему? Потому что это абсолютно живой рынок. На сегодняшний день, наверное, два ключевых вопроса. Это технический вопрос, обмен данными между информационными системами государственными и цифровыми платформами. Хотя здесь уже очень много сделано, но это такой процесс достаточно длительный, потому что все время что-то там появляется, что-то нужно новое, и прежде всего это направлено на защиту прав и интересов граждан, потребителей. Почему? Потому что это информация, которая используется прежде всего для контроля качества и наличия соответствующих документов у продавцов товаров. Ну и второй ключевой вопрос – это процедуры возврата, бесконтрольного возврата товаров. На сегодняшний день в офлайн-торговле эти процедуры отрегулированы, в онлайн-торговле каких-либо правил на сегодняшний день на законодательном уровне не существует. И вот это такая серьезная тема, которую мы сейчас аккуратно пытаемся отрегулировать, с тем, чтобы найти баланс и защитить, с одной стороны, наших граждан, предоставив на законодательном уровне такую возможность, а с другой стороны и защитить интересы цифровых платформ, потому что когда граждане бесконтрольно что-то покупают, а потом возвращают, и это все так вот бесконечно происходит, маркетплейсы несут затраты, при этом какого-то регулирования здесь не предусмотрено, то, конечно, здесь нужно определенное решение, мы сейчас этим занимаемся.
1: Про риски роста цен из-за регулирования.
0: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. И именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
2: Меры, которые регулируют различные аспекты платформенной экономики, приняли еще прошлым летом. Согласно новым нормам, в России сформируют перечень сайтов и информационных систем, где будут размещаться заказы, карточки товаров и услуг, а также заключаться сделки и проводиться расчеты. В список попадут платформы, которые соответствуют критериям. Среди них среднесуточная аудитория от 100 тысяч пользователей, не менее 10 тысяч партнеров с хотя бы одной оплаченной за год сделкой, либо с их совокупной стоимостью от 50 миллиардов рублей. Реестр начнет работать с ноября, в него предварительно включены 12 платформ. Маркетплейсы, агрегаторы и сервисы доставки еды. Поисковая империя наносит ответный удар. Корпорация Google, которую в последнее время на рынке искусственного интеллекта многие списывали со счетов, представила флагманскую модель нового поколения – Gemini for Argon. Это попытка переломить тренд. Именно инженеры Google еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. Но пока конкуренты штамповали прорыв за прорывом, поисковый гигант держал затяжную паузу. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мерецкий, он сейчас в студии. Ростислав, почему были сомнения у индустрии насчет Google?
3: Я следил долго за вот этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас, и они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5, почему ответа не было, при том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные, теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог.
2: Так, и какая начинка у этого пирога, чем будут бить конкурентов?
3: начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза.

0: раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации. Теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети раз за раз выдают максимум небольшой пояс, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.
1: На самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
0: В целом позиционирование сменилось, теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты.
2: Вот этот акцент на кибербезопасности, он звучит немного иронично на фоне очередных новостей о взломе, точнее, попытке атаки и агентов на поисковый сервис канадского федерального ведомства, библиотека и архива Канады. Вот в нем подозревают агентов OpenAI и агентов, да, не в прямом смысле. Gemini новый вот этот хулиганить не будет?
0: Это действительно иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, а теперь это вот новая Gemini. Так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна. В грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленных цели любым доступным способом. И чаще всего машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
3: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
0: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Китай считает, что все контролируют, все у них в порядке. Новости о взломах – это не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Поэтому остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития искусственного интеллекта они не решат эти модели первым делом отрегулировать нас с вами.
2: Звучит как надежный план, надежный как швейцарские часы. Ростислав, спасибо. Ростислав Мерецкий с очередной главой экзистенциальной хроники развития искусственного интеллекта. Но отмечу, что представитель компании OpenAI уже сообщил Washington Post, что изучает данные по инциденту и уже предоставила предварительный отчет канадским чиновникам. Нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи», рассказал порталу «Чемпионат» агент игрока. За этот сезон Гусев гарантированно заработает 70 миллионов рублей. Еще 10 миллионов – бонусная часть. Это тоже данные сайта «Чемпионат». Если информация об условиях договора подтвердится, хоккеист станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
4: Спорт на РБК. Великолепную форму набрал российский теннисист Роман Сафиулин. Спортсмен, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, на прошлой неделе дошел до полуфинала на соревнованиях в Ханчжоу, а сегодня в первом круге турнира в Пекине обыграл 7-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли, успешно преодолел Борис

0: Ир стартового раунда и Андрей Рублев. Он оказался сильнее Талана Грикспора. У поклонников футбольного «Локомотива» настроение не из лучших. Команда после 9 туров РПЛ занимает лишь 14 место в таблице. Результаты не устраивают и руководство. По данным портала «Чемпионат», несколько недель назад генеральный директор «Лока» Борис Ротенберг предлагал возглавить команду Леониду Слуцкому. Специалист отказался. Нынешний наставник столичного коллектива Михаил Галактионов, несмотря ни на что, настроен продолжать работу, о чем и сказал недавно председателю совета директоров клуба Юрию Нагорных. А перед новым спортивным директором Нариманом Акавовым поставили задачу создать новый селекционный отдел, который будет отвечать за зарубежный трансферный рынок. Ранее москвичи по большей части ориентировались на российских футболистов. Это тоже данные сайта «Чемпионат». Титульный спонсор Манчестер Сити авиакомпания «Этихад» готовит судебный иск против английской премьер-лиги. Хозяева перевозчика считают, решение комиссии АПЛ признать футбольный клуб виновным в финансовых нарушениях на сумму более 900 миллионов фунтов наносит «Этихад» серьезный репутационный ущерб. Такими данными делится издание Daily Mail. Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию перед их боем 11 декабря. Спортсмены предались воспоминаниям. В 2010 году на одной из тренировок они устроили спарринг, но не на интерес, а на часы Rolex. Их приехавший в зал Фьюри пообещал тому, кто отправит его в нокдаун. Тогда он уже был профессионалом, а Джошуа только пытался пробиться в британскую сборную. Юноша приз не выиграл, но знатно потрепал опытного профессионала. Фьюри уверен, предстоящий бой он выиграет за явным преимуществом.
1: Я скажу вам, что собираюсь сделать. Я просто выйду и разнесу его. Выиграет тот, кто окажется сильнее. Я не собираюсь убегать или просто боксировать. Я устрою настоящую рубку. Я поймаю его, после чего все будет кончено.
0: Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В середине второй 20-минутки матча с Филадельфией форвард реализовал численное преимущество и сделал счет 3-0. Малкин после этого гола вышел на чистое 36-е место в списке лучших снайперов НХЛ. Знали бы болельщики летчиков, чем закончится эта встреча. 7-0 пингвины просто уничтожили соперника. Окончательный счет установил еще один российский легионер Питтсбурга Егор Чинахов. Капитан Вашингтона Александр Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта НХЛ. Список составил официальный сайт лиги. Россиянин пропустил вперед только Марио Лемье и Сидни Кросби. Ове полностью залечил небольшое повреждение и готов сыграть с Каролиной. 3 октября столичный клуб начнет новый сезон НХЛ. Он станет для нападающего 22-м в лиге. Россиянин Ян Непомнящий в новой версии рейтинга Международной шахматной федерации поднялся с 23-го на 21-е место. Выше никого из наших нет, а лидирует по-прежнему Магнус Карлсон.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
4: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления: ассортимент, сервис в офлайне и сервисы онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
3: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте

0: РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Наталья Зубаревич.
5: Если вам хочется понять, что не мы одни такие проблемные в нашей истории, прочитайте книгу «История Испании» Артура Переса Риверте. Это детективщик. Родила себя очень стебную местами до гражданской войны. Потом уже все печально и серьезно. Историю страны, которая стала периферией Европы. Вы найдете массу параллелей с Российской Федерацией. Это вас должно успокоить.
3: Артура Перес Риверте. «История Испании». Жила-была в стародавние времена прекрасная шкура быка, напоминающая очертаниями Испанию. И звалась она Исхафан, что означает, ну или означало, «земля кроликов». Клянусь вам, слово обозначало именно это. И была она населена сотней племен, каждая из которых говорила на своем языке и жила на свой манер. Даже хуже. При каждом удобном случае они выпускали друг другу кишки, а в альянсы между собой вступали исключительно с целью расколошматить соседа, который выглядел послабее, но выделялся при этом завидными урожаями и стадами, или же мог похвастаться красотой женщин, статью мужчин и роскошью хижин.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. По его словам, необходимо стремиться к мирным договоренностям, которые, в частности, учитывали бы вопросы русского языка и отношения к православной церкви. Путин отметил, что в конфликте на Украине дело не в территориях, а в людях. США ввели санкции против российской платежной системы А7. По данным американского Минфина, компания представляет собой теневую банковскую систему, которую Иран использует для обхода санкций. В пресс-релизе ведомства А7 расценивается как, цитата, «существенная международная преступная организация». А горящий в центре Петербурга исторический особняк Миллера не эксплуатировался. Он был расселен и находился на реконструкции, сообщили в городском управлении МЧС. Сегодня вечером в здании на Исаакиевской площади вспыхнул крупный пожар. По последним данным, огнем охвачено уже 2000 квадратных метров. Движение в районе ЧП перекрыто. Сведений о жертвах или пострадавших пока не поступало. Freedom Holding Finance отреагировала на иск Генпрокуратуры России. В пресс-службе компании сообщили, что не понимают сути иска и его корректности, поскольку не имеют активов в России и не ведут там деятельность, передает ТАСС. Сегодня стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнеса.

0: бизнесмена Тимура Турлова и принадлежащей ему инвестиционной компании. Суть требований неизвестна. Компания Anthropic до конца ноября этого года планирует выйти на IPO. Источники агентства Bloomberg сообщают, что первичное публичное размещение акций может состояться до Дня Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября. Обычно в канун одного из главных национальных праздников деловая активность в США практически сходит на нет. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий четверга, 1 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Россия отрицательно ответит на предложение ограничить удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Отметил, что в результате ударов по нефтеперерабатывающим мощностям потеряно около 1% ВВП. Президент также заявил, что в России хватает дизеля, но он не попадает на мировые рынки из-за санкций. Уточнил, что этот вопрос можно обсуждать, но лишь с позиции взаимных интересов. Путин высказался и по поводу возможности применения ядерного оружия. Мы собрали главное заявление.
3: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
4: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
3: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
1: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. В речи президент затронул глобальные вопросы. Она была адресована как россиянам, так и остальному миру, отметил профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
5: Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться. Надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда, глобальная, региональная, не говоря о национальной, и новые отношения. Мне кажется, президент России подчеркивал, что надо вообще оценить, в том числе философию. Сейчас действительно многие философы ставят вопросы такие очень фундаментальные. Что есть человек? Что есть сознание? Место искусственного интеллекта? То есть меняется вообще общая конфигурация картины мира с учетом тех вызовов и тенденций технологических, которые происходят. Она была обращена совершенно в многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества.
1: Корреспондент РБК Владимир Сераухов следил за выступлением президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, среди главных вопросов, звучащих после вступительной речи президента, были отношения с иностранными партнерами.
6: все пленарное заседание, по сути, делилось на несколько больших блоков. Во-первых, это, конечно, выступление президента. Потом он отвечал на вопросы ведущего, и уже затем сидящие в зале, это в основном политологи, различные эксперты по международным отношениям со всего мира. В той части, в которой

0: президент отвечал на вопросы. Тоже было много интересного. Она была не менее насыщена, чем его выступление. И вопросы были совершенно разные. Спрашивали про отношения с Ираном, про ситуацию в Ормузском проливе. Президент сказал, что надеется, что пролив будет открыт, а вот санкции с Ирана должны быть сняты. Про отношения с китайским лидером тоже был вопрос от гостей из Китая. Об его отношениях с Си Цзиньпином Путин сказал, что они друг друга понимают и без слов. Ну а внуки Владимира Путина будут работать переводчиками, потому что они уже китайский знают. Также он отметил, что он поддерживает идею с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом.
1: Кроме того, на пленарной сессии говорили о решении конфликта России и Украины. По словам Владимира Путина, его лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России. Россия готова к мирным переговорам с учетом национальных интересов. Говоря также об этой теме, Путин отметил, при необходимости Москва поменяет свою позицию. В качестве примера президент России привел саммит в Анкоридже, на котором он согласился на предложение США. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» продлилось более 3 часов.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
1: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза, к другим темам четверга. Вечером 2 октября в подмосковном, вечером 1 октября в подмосковном Краснозаводске произошел пожар на территории химического предприятия. В результате возгорания произошло обрушение конструкции. По данным оперативных служб, в момент происшествия внутри находились 44 человека. Эвакуированы 40 сотрудников, а вот судьба еще 4 остается неизвестной. Их поиски продолжаются. Предварительно 7 погибли. Возгорание, по данным ТАСС, имеет техногенный характер. В Рио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий сообщил, что все еще сохраняется угроза повторных взрывов. Редакция радио РБК направила запрос в местную администрацию, администрацию завода и региональный Минздрав. Как рассказала местный житель Краснозаводска, который пожелал остаться анонимной, взрыв было слышно даже через наушники.
4: Я была в наушниках, поэтому сам взрыв я услышала хуже намного. Просто был как резкий хлопок, как будто что-то просто в стену дома ударилось, и, собственно, на этом все. Когда уже, естественно, сняла наушник, поняла, что происходит, а второй звук был вообще, в принципе, тихий.
1: Как сообщили ранее ТАСС, в Минздраве Подмосковья на месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи и 2 бригады Центра медицины катастроф. Никому из 40 эвакуированных из-за пожара сотрудников Краснозаводского химического завода не потребовалась медицинская помощь. Селлеры, маркетплейсы, покупатели и пользователи различных шерингов. Теперь все заживем по-другому. С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. По сути, он призван урегулировать сложившийся правовой вакуум. Известная история, когда маркетплейсы могли сами диктовать условия продавцам, выставлять скидки на товары и ретроспективно менять правила. Ну и права покупателей становятся более защищенными. К примеру, у них появляется техническая возможность затребовать возврат денег на платформе парой кликов. О главных изменениях Яна Ритунская.
5: 1 октября действительно стал водоразделом между тем, каким рынок маркетплейсов был раньше и каким стал теперь. По сути, документ о платформенной экономике пока в текущем его виде, скорее он задает правила игры. То есть там определяются понятия закона, что такое платформенная экономика, что такое цифровая платформа. Есть даже посредническая цифровая платформа. К ним вводятся определенные требования. Кстати, пока список совершенно не длинный, всего 13 компаний в него включены, и это многие известные всем маркетплейсы, довольно много сервисов. Яндекса туда тоже включили. При этом нужно понимать, что отчасти, на мой взгляд, этот закон можно назвать многострадальным. Его 1.5 года принимали, обсуждали со всеми участниками рынка. И выходит, что к текущему моменту многие уже подготовились. И так был альянс маркетплейсов, который между собой уже все это регулировал. Теперь просто появились обязанности, которые закреплены в законе. Ну, например, партнеров маркетплейсов должны предупреждать об ухудшении условий договоров за 45 дней. И если будут вводить какие-то санкции за нарушение, решение тоже уведомляет за 3 дня. Но, по сути, возникает множество обязанностей именно для маркетплейсов, отмечает руководитель практики цифровизации КСК Групп Михаил Болдырев.
6: Теперь маркетплейс проверяет обязательные документы. Сертификаты, декларации, маркировку и другие данные по тем категориям, где это нужно сделать. Чаще всего это проявляется в том, что продавец должен закрепить, ну, как правило, декларацию соответствия. Если он ее не приложил, то с 1 октября

0: других. То есть это то самое противостояние российских и китайских селлеров, на которое очень многие жалуются. Вместе с тем будут прописаны требования к отображению цен на площадке, причем на всех этапах приобретения товара. Мы часто видим, что в корзине цена может измениться, и покупатель должен понимать, какие именно деньги он в итоге заплатит. То есть многое еще впереди, а самое интересное, я думаю, каждый селлер будет заинтригован. В налоговый кодекс планируются также поправки. Налоговые органы могут получить возможность приостанавливать прием заказов и блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату продавцами налогов.
1: А что сами селлеры говорят? Вот этот закон, это то, что они просили, он обеспечит им защиту?
0: Многие уже готовились к тому, что он вступит в силу, но были и те, кто надеялся условно, что и так сойдет. Но в основном это продавцы ушедших из-за России брендов, вот их товаров. Но вот гендиректор SmartPro и селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев заметил, что в первый же день октября их стало резко меньше.
2: Уже знаю примеры, когда люди, продающие одежду под маркой H&M, которая в России официально не продается, и у них нет разрешительной на это документации, так вот их карточки уже скрыты. Именно сегодня они заблокированы. И я думаю, что Amazon, так скажем, заметно поредел многими карточками товаров, и выбор сузился. Кто-то сможет исправить эту ситуацию, довнести необходимую информацию, а кто-то нет, потому что на часть товаров получить разрешительную документацию уже невозможно.
0: То есть конкуренция для селлеров, скорее всего, сократится, но и ценник на товары придется поднимать, чтобы окупить расходы на оформление вот всех этих документов и поддерживать их чистоту.
1: Для продавцов, которые раньше исполняли требования маркетплейсов по оформлению товаров, новые нагрузки не появятся, уверен вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Никонов.
3: По нашим прогнозам и по тому, как мы работаем с селлерами, нет положения, чтобы выросли цены. Потому что фактически селлер не несет никаких дополнительных нагрузки. Сертификаты, они у нас и так должны быть. Проблема цифровых платформ, ну и проблема предпринимателей была в том, что было и создали очень много новых и, сказать, сильно профессиональных продавцов на рынке. И исходя из этого, было много различных спекуляций на какие-то, вот вы сами говорили, что не тот товар выкладывали, противозаконный товар торговали, подменный товар. То есть это делалось из-за того, что люди, продавцы, где-то манипулировали правилами площадки, где-то манипулировали правилами пунктов выдачи заказов. Сейчас есть рамки, есть регламенты, которые нам позволяют, на самом деле, вот нам, мне как производителю, на самом деле намного сейчас качественнее, лучше я могу прогнозировать стабильный спрос, стабильные условия со стабильными своими действиями, которые мне помогут торговать на площадках.
1: Закон о платформенной экономике содержит в себе и штрафы. Самый крупный из них платформа заплатит за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований до 500 тысяч рублей. Попытка совершить теракт во время рейса авиакомпании Fly Dubai была частью плана подорвать хорошие отношения Израиля с умеренными странами Ближнего Востока. Об этом в эксклюзивном интервью радио РБК заявил посол Израиля в России Одет Йосеф. В среду Boeing 737, который летел из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, используемый при захвате судна. Лайнер за минуту снизился на 5500 метров. Скорость была при этом около 300 км/ч, то есть он буквально мог развалиться в воздухе, испытывая предельные нагрузки. После такого пике самолет выправился и смог изменить курс в Саудовскую Аравию, приземлился в городе Табук. На борту, напомню, находились 174 пассажира, в их числе 27 детей. Позже их всех доставили в Тель-Авив. По версии Израиля, один из летчиков пытался угнать самолет или разбить его, направив в небоскреб, а второй помешал ему. Что происходило после прибытия граждан Израиля на родину, если предварительные итоги расследования, разбиралась Ольга Зуева.
4: Расследование продолжается, авиакомпания изымает черные ящики. Благодаря им получится узнать, что происходило, собственно, в кабине пилотов. Тем не менее, Fly Dubai приостановила полеты в Израиль до окончания расследования. Летать в Эмираты и обратно будут израильские компании с усиленной охраной. Информации об угрозе подобного теракта страна не получала, хотя есть разведданные, что готовятся атаки Хизбаллы и Хамас на израильских граждан за рубежом, рассказал премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Ну и позже он в эфире Fox News добавлял, что есть вероятность повторения атаки атаке 11 сентября.
5: Есть ли на данный момент какие-либо подозрения в причастности Ирана к этому инциденту?
6: Пока рано что-либо говорить. Пилот, который совершил нападение, сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в арабские

0: Эмираты. Мы будем следить за этим расследованием и, возможно, даже примем в нем участие. Теперь у нас есть вероятность повторения событий 11 сентября, но пассажирами окажутся израильские граждане. Сегодня я разговаривал с президентом Трампом. Он сказал, знаете, когда самолет пикирует, пассажиры уже молятся. Они знают, что их больше нет в этом мире.
1: Происхождение задержанного пилота до сих пор загадка. Предположительно, это был гражданин Омана. При этом Нетаньяху заявил, что, возможно, он прибыл из Арабских Эмиратов. А вот следствие сейчас устанавливает, как нападавший смог пронести на борт оружие. Премьер-министр, например, считает, что он либо не проходил через металлодетектор, либо взял оружие из аварийного комплекта. Раненый пилот идет на поправку, его транспортировали в Абу-Даби. Премьер Израиля рассказал, что это гражданин Индии. Пилота планируют наградить за проявленное мужество. И вот, несмотря на ранение, он смог открыть дверь кабины, куда сразу направился другой участник событий, это Яниву Хаюну, это как раз тот самый сантехник из Израиля, который летел вместе со своей семьей, и после возвращения из Тель-Авива с ним встретился Нетаньяху. Яниф сказал, что даже не успел переодеть испачканную в крови футболку, а стабилизировать самолет в первые минуты он смог благодаря просмотру фильма «Мэйдэй».
2: «Я несколько раз просил предоставить мне сменную одежду для этой встречи».
3: «Вы заслуживаете уважения, вы герой. Как вам это удалось?»
2: «Я побежал к кабине пилотов, и тут произошло очень резкое падение самолета, носом вниз, от которого меня отбросило в сторону, где стояли бортпроводники. Пилоты сидели на своих местах. Один был на полу, другой следил за приборами. Вместе со мной вошел еще один человек. Я схватил нападавшего, применил удушающий захват и вытащил наружу. Я смотрел фильм «Мэйдэй», господин премьер-министр. Самолет немного стабилизировался, и пилот сказал, что теперь он может взять управление на себя».
1: Русскоязычный стоматолог Шота Мусаев рассказал РБК, что пассажиры услышали крики из кабины пилотов, дверь оказалась открытой, и Шота вместе с другими пассажирами смог пройти внутрь и обезвредить захватчика.
4: «Я в это время прибежал не как врач, а прибежал, чтобы просто помочь ситуации. В первую очередь связали террориста, потом я тоже помог, и потом я перешел уже спасать пилота. Я потерял очень много крови, очень глубокие были раны на руках, на шее, на голове. Конечно, в Саудовской Аравии у нас нет дипломатических соотношений, мы все равно рискнули, потому что другого выбора не было. Мы не долетели бы до Израиля. Мы остановились в Саудовской Аравии, кстати, они нас приняли очень хорошо».
1: А посол Израиля в России заявил радио РБК, что у нападавшего было три цели – напасть на израильтян, подорвать дух соглашения Авраама и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации.
5: В подробностях и последствиях ЧП в самолете Fly Dubai разбиралась Ольга Зуева. И еще одна заметная новость четверга. В Теннесси, в штате Теннесси, приговоренная к смертной казни Криста Пайк должна была стать первой за 200 лет казненной женщиной в штате, но вместо этого она стала первой, кто выжил после двух смертельных инъекций подряд. 50-летний Пайк ввели две дозы пентобарбитала, это сильное снотворное. В больших количествах препарат смертелен и используется в США для высшей меры наказания. После обеих инъекций женщина осталась жива. Ее увезли из тюрьмы в больницу на скорой. Казнь отложили до конца года. Пайк судили за убийство и похищение в 95 году. В 18 лет она вместе со своим тогда 17-летним парнем и подругой похитила и с особой жестокостью лишила жизни 19-летнюю Колин Слэмер. Позже суд признал Пайк виновной по статье об убийстве первой степени. Ее возлюбленный, как несовершеннолетний, получил пожизненный срок. Подруга заключила сделку со следствием, а Пайк еще в 96 году приговорили к смертной казни. Как объяснил американский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух, приговоренные к высшей мере ждут исполнения десятки лет, потому что в стране действует автоматическая апелляция.
6: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, и масса раненых. Это не все основной способ смертельной инъекции. С декабря 24 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию. Но у нас в стране идет автоматическая апелляция. И эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казнью проходит больше 20 лет. В большинстве случаев они редко 30 и 40.
5: Полную версию интервью с американским юристом Аркадием Бухом вы можете найти на сайте РБК. Смертная казнь женщин в США – это в целом редкое явление. С середины 70-х в стране казнили более

0: полутора тысяч человек, да, вот женщин среди них было всего 18, а за последние 5 лет только 2. 5 лет назад в штате Миссури казнили Лайзу Монтгомери, которая убила беременную женщину. Это была первая казнь женщины в федеральной тюрьме США середины прошлого века. А 3 года назад там же казнили Эмбер Маклафлин, осужденную за убийство бывшей девушки, и она стала первой трансгендерной женщиной, казненной в истории страны. Как рассказала клинический и пенитенциарный психолог, это тот, кто работает с заключенными в тюрьмах, Наталья Макух. Известие о смертной казни способно вызвать апатию и истерику у подсудимого.
1: Человек узнает, что ему предстоит в ближайшее время от жизни попрощаться, то, ну, как минимум, может быть очень разрозненное состояние. Страх и тревога. Страх — это, по сути дела, когда мы понимаем, что опасность рядом с нами, а тревога — это на постоянной основе то состояние, которое формируется на основе информации. Может быть, впоследствии этих эмоциональных состояний истерика, то есть человек может какие-то неадекватные тактики поведения применять, потому что не может организм, например, даже все это контролировать. Также могут быть навязчивые мысли в условиях, опять же, изоляции. Человек часто прокручивает у себя вообще в голове какие-то сценарии казни, да, или лишения жизни другим способом. Да и понятно, что могут быть какие-то ночные кошмары, может быть, вообще переосмысление жизни. Он может просто-напросто впасть в такое пассивное состояние и перестать проявлять активность. А организму всегда нужна активность, чтобы функционировать в реальной жизни. Если активности нет, то человек, естественно, может, условно говоря, себе жизнь разрушить.
0: Из последних новостей к этой теме: парламент Алжира большинством голосов в четверг одобрил поправку к Уголовному кодексу, распространяющую применение смертной казни к поджигателям лесов и похитителям детей. Об этом сообщает местный телеканал Аль-Джазира.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
2: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
2: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
3: РБК «Тренды».
7: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят

0: выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: 22:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Площадь пожара на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье выросла до 1000 квадратных метров. Судьба 5 человек остается неизвестной, сообщили ТАСС в оперативных службах. Несколько часов назад на предприятии прогремел взрыв, там загорелся и обрушился один из цехов. 40 человек успели эвакуироваться. Европейские компании при благоприятном сценарии получат обратно свои активы в России. Об этом заявил Владимир Путин на полях Валдайского форума. По его словам, постановка таких предприятий под внешнее управление создает условия для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе. При этом Путин отверг обвинения в национализации России иностранных компаний. Евросоюз отказал Украине в дополнительном финансировании на 27 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский на встрече коалиции желающих сообщил о дыре в федеральном бюджете в 23 миллиарда евро, которую необходимо закрыть до конца года. Нефтеперерабатывающие заводы США работают на пределе своих возможностей. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт, назвав ситуацию на мировом рынке дизельного топлива очень напряженной. Он в очередной раз напомнил, что Европа обладает большими запасами дизеля, и призвал европейцев высвободить их из резерва, чтобы снизить цены. Аукцион Сотбис выставил на торги коллекцию картин стоимостью больше 450 миллионов долларов. С молотка уйдут 12 полотен Ван Гога, Сезанна, Моне, Гогена и других мастеров-импрессионистов. Картины принадлежат частному коллекционеру из Аргентины. Аукцион пройдет 18 ноября в Нью-Йорке. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. Вот чем нам запомнился четверг, 1 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Правительство в четверг внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие

0: 3 года. Согласно документу, в следующем году дефицит сократится до 5,5 триллионов рублей. Планируется, что доходы бюджета в следующем году составят 43 триллиона рублей, а расходы 48 триллионов. Отмечу, что в 2026 году, по прогнозу Минфина, дефицит бюджета превысит уже 7 триллионов рублей. В пояснительной записке к проекту говорится, что финансировать дефицит будут прежде всего из государственных заимствований. Из ФНБ брать средства не планируется. Еще один источник – это поступление от приватизации. Также в записке указаны и другие источники, и речь может идти о накопленных рублевых остатках бюджета, говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
1: Это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовое сглаживание сезонности привлечения долга. То есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он, естественно, вырос, и по-хорошему счету, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него где-то примерно 1 триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета.
0: В следующем году Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований примерно на 2 триллиона. Ведомство разместит облигации на 7 триллионов 700 миллиардов рублей. Отмечу, что в среду, 30 сентября, Минфин признал аукцион по размещению УФЗ несостоявшимся. Причиной назвали отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы в ближайшее время будут действовать аккуратно, потому что параметры госзаимствований на трехлетку могут измениться, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими. И, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться. И не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков. Я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят.
0: Помимо проекта бюджета, в Госдуму вынесли поправки в налоговый кодекс. Минфин планирует взимать НДС по ставке в 22% при покупке товаров в электронной трансграничной торговле. Также власти хотят ввести дополнительные таможенные сборы. Кроме того, пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ распространят на пассивные доходы. Речь идет о поступлениях от дивидендов, процентов по вкладам и операциях с ценными бумагами, а также о доходах от продажи имущества и реализации долей участия. Теперь они смогут облагаться налогом по максимальной ставке, то есть 22%. По оценке Минфина, эта мера затронет около 4 миллионов россиян, а это не более 6% населения. За счет налоговой донастройки Минфин ожидает ежегодно получать 500 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такой прогноз давал глава ведомства Антон Силуанов. Впрочем, эти меры не принесут в бюджет достаточное количество средств. Они покроют ту сумму, которую казна могла бы получить, если бы цена отсечения на нефть была выше, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
3: Налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан. Фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов. Она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
0: В бюджет на ближайшую трехлетку заложена цена отсечения по бюджетному правилу в 50 долларов за баррель. Текущий показатель выше. Напомню, это 59 долларов. В правительстве считают, что проект бюджета сбалансированный. Его основные приоритеты – это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Расходы на оборону продолжают расти в связи с геополитической ситуацией, отмечает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
4: Пока ситуация геополитическая остается напряженной, нужды обороноспособности возрастают.

0: Растают иногда очень сильно. То есть мы с вами начинали 22-й год с оборонными расходами в районе 3 триллионов. Сейчас по итогам года они, скорее всего, доберутся примерно до 17 триллионов. И пока такая ситуация будет сохраняться, будут сюрпризы. Они будут приходить на сторону расходов. Но нам с вами важно знать, а чем они будут балансироваться. Долгом, да, долгом частично. Раньше мы размещали долго примерно 1% ВВП в год. А сейчас будем примерно 2-2,5%. И кажется, вот уже новой сложившейся нормой. Не бог весть сколько, знаю. И кучу стран, которые гораздо быстрее выпускают свой долг. Но для нас это точка, которая пока требует адаптации, и рынок пока еще полностью ее не впитал.
1: Президент России Владимир Путин в начале сентября в рамках Восточного экономического форума отметил, что дефицит бюджета в России есть, но он не критичен, по его мнению. Также власти стараются не перегружать финансовую систему государственными заимствованиями, отмечал Путин, чтобы не сокращать доступ бизнеса к финансированию.
2: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмызов, мы продолжаем. Охота на сервисы обхода блокировок рискует оставить российские дата-центры без клиентов. Минцифра подготовила третий пакет мер против кибермошенничества, и в нем ведомство предлагает наказывать владельцев VPN годовым запретом на аренду мощностей, если российские хостинги использовались для размещения средств обхода блокировок. Нарушители будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер обязан сверяться с ним, прежде чем выдать мощности тому или иному клиенту. Как рассказал ранее в эфире моему коллеге Денису Абасову, старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин», «Бажор» и партнеры Никита Морозов, для рядовых пользователей VPN ничего не изменится, но отечественные сервисы обяжут блокировать запрещенные сайты под угрозой новых ограничений.
3: Такой пакет нововведений от Минцифры, он ничем простым пользователям не грозит. Непосредственно сам пакет направлен на борьбу с обходом блокировок конкретного так называемого черного списка заблокированных сайтов Роскомнадзора. И у нас, в принципе, в России VPN-сервисы и их деятельность, она не запрещена. Но к ней предъявляются определенные требования, которые должны соблюдаться. И данные меры из третьего пакета, они как раз и направлены на то, чтобы VPN-сервисы, которые работают на российских мощностях, соблюдали требования федерального закона об информации и информационных технологиях.
4: В нашем представлении, Никита, коммерческие сервисы, личные узлы разворачивают за рубежом. Вот против кого на практике направлена эта мера?
3: У нас есть две группы таких сервисов. Первый — это которые направлены на то, чтобы получать доступ к тем сайтам, которые заблокированы на территории России. Да, они зачастую находятся на мощностях, которые располагаются на территории иностранных государств. Но есть и обратная сторона, которая обеспечивает доступ российским гражданам и российским компаниям тем зарубежным сервисам, которые были заблокированы. И они располагают чаще всего на российских серверах, но с помощью них также можно получить доступ к тем сайтам, которые были заблокированы на территории России. И непосредственно для простого пользователя это ни на что не скажет. Он как пользовался VPN, так и будет пользоваться. А вот для бизнеса такие меры могут сказаться в том плане, что само по себе вот эти меры, они ужесточают порядок и вводят новую меру ответственности для российских VPN-сервисов. Но из этих мер не следует то, как будет это работать. То есть сейчас на практике VPN-сервис, чтобы соблюдать требования законодательства, ему необходимо, чтобы на него написал, по сути, МВД в Роскомнадзор и сказал, вот мы выявили такой-то сервис, он предоставляет доступ к блокированным сайтом. После этого Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, пишет ему, что вот свяжись, пожалуйста, с таким-то лицом, передай ему наше уведомление, чтобы он подключился к специальной системе и автоматизированным способом отблокировал все запрещенные ресурсы. И последний пакет, он, по сути, предлагает меры против тех, кто эти требования не исполняет.
4: А вот насколько в этой ситуации высок риск, мы сейчас говорим про отечественные хостеры, я так понимаю, вот насколько высок риск ложных блокировок для обычного бизнеса?
3: Ложные блокировки именно со стороны хостеров не будет.
1: Новый пакет мер предполагает создание на госуслугах единой платформы согласий. Там граждане смогут просмотреть все данные согласия на обработку персональных данных, как онлайн, так и офлайн, и пожаловаться на возможные нарушения в уполномоченные органы. Кроме того, пакет предусматривает создание базы участников мошеннических схем и вводит контроль за распространителями сим-карт. После нововведений продавать их смогут только прямые дилеры, физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Ну и отдельно запрещается продажа предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать их только с нулевым балансом. Возвращение поискового джедая. Корпорация Google представила флагманскую модель нового поколения. Это Gemini 4 Argon. Анонс называют долгожданным. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель. И на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности в принципе вернуться в гонку искусственного интеллекта. По ряду бенчмарков, то есть специальных тестов для нейросетей, новинка опережает флагманские модели компаний Anthropic и OpenAI. Пока же модель тестируется среди ограниченного числа пользователей, в том числе и сотрудников корпорации. Занятно, что именно инженеры Google еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил, если он действительно изменился, разбирался Ростислав Мерецкий.
5: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5, почему ответа не было, при том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. Начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2.5 раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации. Теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения. В чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания Рунет Владимир Зыков.
6: На самом деле это не прорыв, просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами, они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты, то есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать, то есть почему надо так много токенов, потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
5: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна, в грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
7: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла, атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим постоянно касается рынки. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которому он будет пользоваться. Но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
5: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и

0: кампании президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
1: Наш обозреватель Ростислав Мирецкий рассказал о новой передовой и модели корпорации Google, которую она анонсировала. После завершения внешнего аудита компания планирует предоставить аргон уже разработчикам, корпоративным клиентам, ну и обычным пользователям, первоначально платным клиентам API и подписчикам Google AI Ultra. Ну и к другим темам четверга. Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти Мальдив. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская подчеркнула, что сильного взлета цен ждать все-таки не стоит.
2: 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы. И к этому налогу еще есть много вопросов. Ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России? Словно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
1: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян, а это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников из нашей страны может превысить уже 300 тысяч человек. С 1 октября карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Вне зависимости от места проведения, фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка. Часть спортивных аналитиков уже предрекает очередное снижение посещаемости футбольных матчей, другая же поддерживает расширение программы паспорта болельщика, говоря о том, что это залог безопасности для самих фанатов. Болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав и подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. С расширением Fan ID с трибуны уйдет вся атмосфера, а игроки останутся без поддержки, считает предприниматель и футбольный фанат Александр Федорченко.
3: Считаю, что это действительно убийца футбола, убийца атмосферы, убийца общего движа. Что он в корне-то меняет, Fan ID? Мы на самом деле не в 90-е годы живем, у нас там не выламывают стулья, у нас нету там драк с ОМОНом, у нас все в камерах и так далее. Все правонарушители очень быстро выявляются. Соответственно, представьте, что Fan ID нету, и мы с вами пришли также на стадион, за нами есть система слежения. В принципе, никакого такой шизы, такого хулиганства как прямого, его нету уже давно. То есть введение Fan ID, оно... Ну для чего? Просто для чего? Что изменится-то? То, что не будет людей, не будет антуража, движа, такой радости.
1: Позиция властей тем временем остается прежней. Введение Fan ID необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам. При этом футбольные клубы обеспокоены потенциальными экономическими проблемами, ведь теперь, по мнению спортивных функционеров, привлечь иностранных игроков, иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами, считает президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов.
4: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты, то есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики, то есть это поддерживали команду, то есть даже на Спартак 2, на ЦСКА молодежку, там на Локомотив, на Зенит, также и у футболистов, чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарт,

0: играть, то есть себя показать, то есть это же чисто адреналин повышается, поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан, но так не должно быть.
1: Фан-ID сейчас является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23 года. Введение Фан-ID спровоцировало тогда бойкот матчей со стороны ряда крупных фанатских объединений ведущих клубов. С того сезона Кубок России разделен на путь РПЛ и путь регионов. Клубы РПЛ сначала играют групповой этап, затем плей-офф. В пути регионов до плей-офф проводится 6 раундов предварительного этапа. В финале Кубка России встречаются, соответственно, победители плей-офф, пути РПЛ и пути регионов.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер. Сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду без действия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тихонович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
3: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: РБК в цифрах.
4: Орбитальная станция «Мир» функционировала на орбите Земли с 19 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года, проработав в общей сложности более 15 лет.
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: по будням на радио РБК.

0: «Что это было?» в эфире.
1: Как ты считаешь, какая офисная практика из наших сегодняшних исчезнет первой в ближайшие, предположим, года три?
2: Я бы сделал ставку, наверное, на тех, кто рисует презентации. Есть люди, которые...
3: Чувствуется боль твоя управленческая, когда ты заряжаешь в команду, и неделю к тебе никто не возвращается с нормальной презентацией. А сейчас в Клода условно промпт загнал, ну или там в Гигачату, куда угодно. Особенно, если обвязка хорошая. Оп, пожалуйста, все, можно идти.
2: Ну, еще пока все-таки нет.
3: Я утрирую.
2: Да. Ну, то есть тот контент, который мы ожидаем получить через 3 года, да, он должен быть таким. И что такое человек, готовящий презентацию? Когда уже вся информация есть, все выводы есть, это надо просто оформить.
3: Красиво.
2: Красиво оформить. Вот красиво оформить, я уверен, там искусственный интеллект научится довольно быстро.
0: Старший вице-президент, руководитель блока технологии Сбербанка Кирилл Меньшов в программе «ИИ в деле».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Коллекция.
4: Появился интересный лот в Ижевске, если вы хотите инвестировать, например, в недвижимость. Так вот, Дом РФ выставил на торги в Ижевске главный корпус бывшего оружейного завода постройки начала 19 века. Стартовая цена объекта почти 51 миллион рублей, следует из сообщения Института жилищного развития. Корпус оружейного завода признан объектом культуры.

0: архитектурного наследия федерального значения. Его композиционный центр — это многоярусная башня с курантами, построенная в стиле русского классицизма. Высота башни составляет ни много ни мало 50 метров. Площадь выставленного на торги исторического здания тоже довольно приличная, составляет 21 тысячу квадратных метров. Оно перейдет победителю торгов на правах собственности, и вместе с ним еще земельный участок в 0,9 гектара будет отдан в аренду. Аукцион состоится в конце октября, также уточняется в сообщении. Напомню, в сентябре в Петергофе выставили на торги историческое здание 19 века, тогда стартовая цена составляла 128 миллионов рублей.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК. Итак, корпорация Google, которая в последнее время на рынке искусственного интеллекта, которую многие списывали, да, со счетов, она представила свою флагманскую модель нового поколения, Gemini 4 Argon. И это действительно попытка переломить тренд. Напомню, именно инженеры Google еще в 2017 году создали вот эту архитектуру, на которой сегодня в целом работают все большие языковые модели нейросети.
3: Пока конкуренты штамповали прорыв за прорывом, поисковый гигант выдерживал паузу затяжную, и отдельные представители техносообщества даже засомневались. Ну, в деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мерецкий. Он сейчас с нами в студии. Ростислав, чем Google намерен бить конкурентов?
4: Это в самом деле долгожданные релизы. Во-первых, бить будут ценой. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2.5 раза ниже, чем у OpenAI. Во-вторых, гигантской глубиной генерации. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации, то есть большое контекстное окно, теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. То есть, если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.
5: На самом деле это не прорыв, просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами, они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты, то есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать, то есть почему надо так много токенов, потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет, то есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
4: В анонсе разработчики делают акцент на возможностях сферы кибербезопасности. В целом позиционирование модели сместилось от массового чат-бота к специализированному инструменту, предназначенному для решения сложнейших многоэтапных задач, корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты.
2: Вот этот вот акцент, да, на кибербезопасности, кажется, немножко иронично звучит, учитывая последние новости о взломе. Вот была история попытки атаки агентов на поисковый сервис Федерального ведомства библиотека и архивы Канады. Там подозревают агентов OpenAI, но пока никаких подтверждений не нашли. А вот Gemini новый этот хулиганить не будет?
4: Google ранее заявлял об аналогичном инциденте с внутренней моделью в сентябре, так что, вероятно, вот эта новая модель Gemini как бы уже грешна. Сейчас ее как раз отдали на аудит внешней компании, но подчеркну, рано говорить о каких-то грехах, потому что у модели нет морали. Она просто так обучена идти к цели любым путем, любой ценой, желательно с самым быстрым путем. Даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
6: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться. Но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
4: На этом фоне лидеры индустрии и политики продолжают обсуждать вопрос регулирования ИИ, но здесь света в конце туннеля не видно. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. А после недавней встречи в Белом доме с главами ИИ компаний, президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с

0: вами.
1: Да, план такой надежный, как швейцарские часы. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий, уже, можно сказать, наш обозреватель искусственного интеллекта нейросетей, рассказал нам о новинке от компании Google. Ну и вот новость вдогонку к тому, что сейчас рассказывал Ростислав. Да, представитель компании OpenAI сообщил в Washington Post, что изучает данные по инциденту с попыткой взлома инфраструктуры в Канаде, якобы OpenAI. Изучают данные по инциденту и уже предоставили предварительный отчет канадским чиновникам, но, видимо, будем ждать, когда признает OpenAI вину за собой, что называется. Или все-таки это был кто-то, а не я, что называется.
2: Да, что касается Google, он заявляет, что это модель Argon уже задействована и во внутренних рабочих процессах компании. 1000 сотрудников уже указали, что сильные стороны у нее есть именно в специализированных задачах программирования, качестве письма, проведении исследований. Помимо успехов программирования, Argon позволяет проводить профессиональный анализ графиков, выявлять детали из длинных видео и предпринимать действия на основе ряда документов.
1: Да, но тут надо обозначить, что все-таки пока эта модель, она недоступна широкому кругу лиц, все еще проходит свое внутреннее тестирование, эту проверку на предмет киберзащиты, и да, помимо вот правительства США еще тоже имеет к ней доступ, помимо самой компании Google, поэтому пока все-таки они не торопятся выпускать ее в массовое производство, в массовый доступ, и тем более непонятно, сколько она может стоить. Мне кажется, это, знаешь, уже будет разговор, ну, как минимум, подписка на такое в районе сотен долларов, потому что все-таки такая интересная история. Вот как нам Ростислав рассказал, да, может написать 4-томник «Войны и мира». Правда, кто это будет читать? Большой вопрос.
2: Лев Толстой сейчас где-то там подсматривает за всем за этим. Новая версия Gemini, вот эта революция для рынка, такой прорыв только для Google, и вообще, что сейчас в этом мире искусственного интеллекта происходит, что с конкуренцией. Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Вадим Борисов с нами на связи. Вадим, как вы оцениваете то, что происходит? Вот Gemini 4 Argon, выговорил я наконец-то, это все-таки революция или такая локальная для Google?
3: Коллеги, ну, очевидно, для того, чтобы понять, что происходит, нужно дождаться не только выпуска релиза, но и дождаться результатов системного анализа. Но, тем не менее, впечатляет, очевидно, повышенная глубина контекста, которая может быть реализована в рамках, очевидно, этой модели. Ну, и это не чисто нейронная сеть, очевидно, это рассуждающая большая языковая модель, которая планирует в том числе некую такую последовательность событий, действий, прогнозирования. И, очевидно, вот вы говорили о безопасности. Безопасность же бывает разной. Это безопасность разработки и эксплуатации технологий искусственного интеллекта и защита от результатов использования. И поэтому в рамках именно этих задач решение, в общем-то, в том числе специализированных задач, связанных с разработкой программного обеспечения, особенно для критически важной инфраструктуры, является ключевой. И обеспечение доверенных решений на всем протяжении — это, собственно, задача крупных корпораций, очевидно, в том числе и Google. И эффект от внедрения, он зависит от многих вещей. То есть не только от того, что модель может сгенерировать 4 тома «Войны и мира», но и то, что это будет обоснованный, не галлюцинированный текст или там контекст, и семантика, она будет соответствовать уровню, собственно, субъекта, который этот текст написал.
1: Обоснованная трата воды, обоснованная трата ресурсов. Это Вадим Борисов с нами сейчас на связи. А в студии к нам присоединяется основатель и генеральный директор CloudX Денис Хлебородов. Денис, вас приветствуем. Мы вот немного, да, уже упомянули этот момент, что Google заявляет, что модель тогда действительно невероятно мощная. Мы читали мнение аналитиков, что и продавать ее будут по соответствующей цене. Вот можно говорить, что мы сейчас входим в эту эпоху, когда разрыв между моделями искусственного интеллекта, вот базовый и продвинутый, он будет уже рассчитываться в сотнях, а может быть и в тысячах долларов за подписку.
4: Да, сейчас на самом деле рынок переходит в состояние, когда крупные игроки начинают конкурировать за так называемую юнит-экономику вычислений. То есть основная сейчас, одна из целей ключевых, это попытаться создать такие модели и условия для их работы, которые позволят получить за там определенное вложение, условно говоря, максимальный результат. То есть от того, насколько модель будет экономически эффективна, безусловно, зависит цифровая экономика и

0: пока все-таки модель не появится в пользовании у широкого круга потребителей, поскольку в последнее время также есть тренд, который заключается в том, что вроде как выходит новая модель, но и даже она по бенчмаркам лучше предыдущей, но пользовательский опыт говорит об обратном. И буквально там через неделю-две выходит какая-нибудь следующая версия оперативная, которая латает какие-то проблемы, которые влияют именно на конечного потребителя, на его пользовательский опыт.
1: Вадим, вам вопрос, а где место России вот в этой гонке искусственного интеллекта? Сможем ли мы догнать, перегнать? Где мы сейчас?
2: Ну, вы знаете, все упирается, во-первых, в ресурсы, и во-вторых, в специалистов. То, что касается ресурсов, ну, против триллионов долларов, наши десятки миллиардов долларов, ну, извините, не катят. Это первое. Второе, конечно, специалисты, которые применяются для разработки ну, вот таких вот чемпионских решений, конечно, в том числе они находятся за рубежом. Это не говорит о том, что мы в области фундаментальных исследований в сфере искусственного интеллекта находимся в некоем как бы загоне. Но, тем не менее, вот, собственно, эти два фактора, ресурсы и специалисты, во многом определяют наше место. Ну, а если так говорить, очевидно, это место где-то в пятой десятке.
3: Это десятки, а кто сейчас лидеры получается?
2: США, Китай.
3: Почему? Мы можем их догнать вот в данный момент? Ну, почему не удается?
1: Если не брать в расчет финансы, а все остальное?
2: Увы, к сожалению, невозможно не брать в расчет финансы. У нас очень хорошие фундаментальные школы, посвященные там, развитию фундаментальных и поисковых исследований в сфере искусственного интеллекта по всем возможным направлениям. Это и архитектуры, алгоритмы машинного обучения, это вычислители для искусственного интеллекта, это данные, это генеративные модели, это управление и принятие решений, это и безопасность, доверие, объяснимость и так далее. Но, как я уже говорил, в общем-то, к сожалению, по моему мнению, не удается реализовать сквозные технологии, которые позволяют решать задачи от генерации идей, их апробации, проведения экспериментов и быстрого прототипирования решений. Вот такого рода технологии, они создают конкурентные преимущества тем корпорациям и тем группам исследователей, которые в том числе уже вышли на уровень генерации новых решений с использованием ИИ.
3: Вот у нас сейчас Вадим говорит о том, что ограничены мы в плане ресурсов, и вот приводит сравнение с зарубежной компанией, но сейчас как будто бы момент, когда все решили поговорить о безопасности, да, вот у нас и Google, и OpenAI, и Anthropic, все заявляют, что, друзья, что-то искусственный интеллект начинает понемногу нас напрягать, выходит из-под контроля, давайте какую-то подпишем, что называется, декларацию. Может быть, это поможет российским нейросетям, российскому развитию искусственного интеллекта, когда все затормозятся, а мы как бы вперед.
0: Ну, мое мнение такое, что на самом деле те модели, которые мы видим с вами, да, которые анонсируются в информационном пространстве, это далеко не все модели, которыми располагает США и Китай. С большой вероятностью у них уже есть модели на десятки миллиардов параметров, которые они просто не публикуют из соображений безопасности. То есть реальная картина состояние дел в США и Китае, она на самом деле пока неизвестна. Насчет безопасности...
3: То есть, извините, немного перебью. То есть вы ждете еще какое-то появление нового DeepSeek, да, который внезапно появится и весь рынок...
0: Я думаю, что есть модели, которые никогда не будут опубликованы. Или, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку они представляют собой, скажем так, вопросы национальной безопасности.
3: Хорошо. Вот эта тема также обсуждалась, искусственный интеллект, на переговорах Дональда Трампа с председателем КНР. Вот и США и Китай договорились создать двусторонний диалог о рисках и преимуществах технологии, которые уже Белый дом у нас называет...
1: Как? Суперинтеллект.
3: Суперинтеллект, да. Еще какой-то канал связи для реагирования на инциденты.
1: И плюс Владимир Путин сегодня, выступая на Валдае, говорил об угрозах, которые могут исходить от искусственного интеллекта. То есть на уровне государств уже не первый раз вот такие вот разговоры ведутся. Все-таки, как вы считаете, пойдет все в сторону ужесточения именно из-за безопасности?
0: Я думаю, что да, потому что ну, для России сейчас, мне кажется, важно...

0: важный фактор – это обеспечение инфраструктуры, поскольку говорить о моделях в чистом виде и об их конкуренции, наверное, не совсем правильно, а нужно говорить о полном технологическом стеке. Вот сейчас, в ближайшие годы, для того, чтобы сократить отставание, да, о котором уже говорилось, нам необходимо обеспечить, помимо энергетического обеспечения, нам нужно обеспечить также центры обработки данных, которые будут создать их, да, которые будут специализированы на такого рода вычислениях. И нам нужна вычислительная техника, безусловно, которая в России пока не располагает. Наверное, она станет там через год-два более доступна, чем сейчас, поскольку сейчас такой бум. И вот, наверное, тогда можно будет говорить о том, что будет какая-то проблема для безопасности сейчас, для наших российских моделей. Может быть, можно воспользоваться вот этим окном возможности, как вы говорите, торможения. Но я думаю, что торможение именно будет в потребительском сегменте, в такой вот социальной сфере. А модели, которые имеют государственное значение, я думаю, что там не будет торможения.
1: Вадим, ваша точка зрения, по какому пути пойдет все-таки отрасль? Это будет регулирование со стороны государства или какой-то другой путь?
2: Ну, вы знаете, коллеги, до недавнего времени, в принципе, достаточно хорошо была сформулирована, ну, некая подложка нормативных документов для определения этики искусственного интеллекта. Но вот если посмотреть последние годы, происходят, ну, совершенно возможные различные сценарии или там развилки сценарных перспектив развития и внедрения методов и технологий искусственного интеллекта там, за счет возможного уклонения, снижения, передачи, принятия рисков совершенно в различных областях – политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и так далее сфера. Но глобальное управление и регулирование искусственным интеллектом, по моему мнению, сейчас вот для меня не ясно, каким образом возможно такого рода регулирование, когда внедрение технологий искусственного интеллекта это объявлено как приоритетом отдельных государств и корпораций, с одной стороны, вот, а с другой стороны, оно позволяет эта сфера получать гигантские прибыли, собственно, корпорациям. И в этой сфере, очевидно, возможны различные направления, как я уже говорил, сценарные развилки влияния технологий искусственного интеллекта на общество.
3: А вот эти разговоры про суверенную ИИ-модель в России, Вадим, как вы думаете, как скоро она появится, чтобы был такой вот российский Made in Russia полностью искусственный интеллект? Такое вообще возможно?
2: Ну, во-первых, ну, нужно говорить не о суверенном искусственном интеллекте, да, очевидно, о неких технологиях искусственного интеллекта, в том числе и в закрытом контуре, что, собственно, и делают ведущие страны, которые как бы предполагают развитие и создание, и реализацию доверенных решений, которые позволяют эффективно решать соответствующие задачи. У нас, очевидно, такого рода решения есть, ну, и я, очевидно, в курсе этого. Вот. И могу сказать, что, ну, здесь все зависит, конечно, от задач. И когда мы говорим и там внедрение технологий, мы должны четко выполнять разделение, там, декомпозицию тех или иных прикладных задач, которые эффективно решаются с использованием различных технологий искусственного интеллекта или интеллектуальных технологий, что другое, позволяя, в общем-то, нам находиться, ну, на собственном пике исследования, разработок и внедрения. Вот. Говорить же можно и о технологиях искусственного интеллекта, которые как бы предназначены для решения соответствующих задач, но вот таких комплексных решений, которые обеспечивают складную технологию в рамках отдельных отраслей, ну, нам еще до этого идти.
3: Денис, вопрос к вам, я думаю, уже, наверное, завершающий. И вот по следам заявлений сегодня российского президента на Валдае, он говорил про цифровой тоталитаризм, что при развитии искусственного интеллекта он станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого. В целом была речь про развитие технологий и про искусственный интеллект в том числе. Как вы думаете, вот этот цифровой тоталитаризм нам грозит в том или ином виде?
0: Ну, я думаю, что в ближайшее время вряд ли, но я думаю, что речь шла о том, что С развитием цифровых технологий и цифровой трансформации, естественно, огромное количество данных накапливается и о людях, и

0: о системах различных из промышленности, и фактически мир становится максимально прозрачным, и он, конечно, будет отличаться от того, что было в предыдущие 10 лет.
1: Все данные будут, скорее всего, у нас перед глазами как минимум. Спасибо большое, Денис Хлебородов, основатель и генеральный директор CloudX. И с нами на связи был Вадим Борисов, президент Российской ассоциации искусственного интеллекта. Спасибо вам огромное за участие в дискуссии. Вы слушаете радио РБК. Чес.
2: На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды. Затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: Площадь Ватикана составляет 44 гектара. Это почти в полтора раза больше территории Московского Кремля вместе с Красной площадью.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
3: РБК тренды.
4: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды,

меньше ежедневных решений, меньше покупок, меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «мне достаточно».

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Итак, с этого дня карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах РПЛ. Вне зависимости от места проведения, фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка.
3: Часть спортивных аналитиков уже говорят о том, что очередное снижение посещаемости матчей грядет, а другие поддерживают расширение этой программы паспорта болельщика и говорят о том, что это залог безопасности самих фанатов.
2: Да, что это значит для российского футбола? Действительно, ну, он меняется. Об этом мы поговорим с нашим обозревателем на студии Лиза Майнгард. Лиза, как отреагировали фанаты на эти новости? Вот помню, в 2022 году все закончилось бойкотом со стороны клубов, не приходили на матч.
4: Ну, сейчас болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав. Это цитата одного из моих собеседников. И подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. Раньше кубок был единственным возможным вариантом как раз-таки посетить топовые матчи, при этом не иметь при себе паспорт болельщика. Теперь же все иначе. Новые правила распространяются на все матчи турнира, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Фанатскую аккредитацию попросят также на финале кубка, уже без привязки к месту его проведения. В отдельных случаях фан-айди может понадобиться на играх турнира «Путь регионов», если они также будут проходить на стадионах РПЛ, мы помним, что это главное условие. А вот на игры первых и вторых лиг все еще можно попасть без этой аккредитации. Позиция властей остается прежней. Введение фан-айди необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам.
3: Но, судя по настроениям болельщиков, хорошего ждать не приходится. И что будет с посещаемостью, видимо, все-таки уменьшится, просядет.
4: Про посещаемость мы уже много говорили ранее в нашем эфире, как только вот появились первые сообщения о том, что могут расширить программу Fan ID. И вот мы как раз тогда обсуждали, что в 2022 году действительно просела очень сильно посещаемость и фактически просела в 3 раза. Сейчас, по словам спортивных аналитиков, будет меньше эффект. Бойкоты объявлять никто не собирается, ну, по крайней мере, пока. Фанаты, что называется, попросту смирились с тем, что вот есть уже это требование, оно действует много лет, и скорее всего, у тех, кто собирался пойти сегодня на матчи, у них уже есть фан-айди, поэтому бойкотировать нечего. Сейчас клубы скорее начали переживать за свое финансирование и за всю свою экономику. Те, кто поменьше, имеется в виду масштаб клуба и в том числе...
2: Ну, не по росту,
4: да, да, будет вынужден найти деньги на дорогостоящее оборудование для того, чтобы как раз считывать этот фан-айди на входе и дополнительно платить сотрудникам за эту зарплату. Те, кто побольше, опасаются того, что от них начнут уходить топовые игроки, а привлечь иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, который исчезает с уходом ультрасов с трибун, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами. Таким мнением поделился президент футбольного агентства Алексей Сафонов.
5: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты, то есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики, то есть это поддерживали команду, то есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит», также и у футболистов, чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарта играть, то есть себя показать, то есть это же чисто адреналин повышается, поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан, но так не должно быть.
4: Ну, собственно, где взять повышенные гонорары, если тебе не приносят доходы трибуны, на которые, предполагаемо, никто не будет ходить? Вот круг замкнулся, все. Резкого обвала доходов при этом, по мнению некоторых аналитиков, не ожидается. Максимально не более 1.5% от общего дохода, но издержки в долгосрочной перспективе неизбежно возрастут. Ну, вот, допустим, просто приведу цифры, чтобы вы понимали, о каких суммах идет речь. Вот по данным на лето 2026 года клубы РПЛ потратили на трансферы примерно 77 миллионов евро. Больше всех, около 24 миллионов, потратил петербургский «Зенит». Для сравнения, прошлое летнее окно клубы РПЛ закрыли с расходами в 140 миллионов евро. Это был рекорд за последние 5 лет.
2: Спасибо, Лиза, наш, можно сказать, уже спортивный обозреватель, да, Лиза Майнгард, рассказала о том, что меняется с появлением фан-айди. Ну и давайте вот еще объясним, что с 1 октября, по сути, добавилось, да, то есть теперь нужно приносить этот документ на все матчи Кубка России по футболу среди мужских команд, матчи на всех стадионах, которые принимают игры чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги. Теперь туда вот, собственно, без этого документа не пройти. Ну и напоминаем, да, что мы вас спрашиваем в нашем интерактиве, пишите нам в Telegram, радио РБК, это легко можно найти в поиске. Футбольные трибуны, они для кого? Они для всех или только по паспорту болельщика? Какое ваше мнение? Что для вас меняется? Пишите, оставляйте комментарии. Очень-очень ждем.
3: А как фан-айди изменил болельщиков и культуру на стадионах? Обсудим сегодня с нашими экспертами. У нас в студии футбольный болельщик, предприниматель Александр Федорченко. И на связи со студией основатель футбольной медиалиги и лиги на пике Николай Осипов.
2: Мы вас приветствуем. Александр, первый вам вопрос. Я просто смотрел на вас, когда вы были в нашей студии. Лиза рассказывала, собственно, весь бэкграунд этого события. Вот на моменте, когда фанаты смирились, я видел, что вы так грустно покивали. Это действительно так?
6: Здравствуйте. Но, с одной стороны, они просто не приняли всю, скажем, диктатуру, что ли, какую-то, да, которая навязывается. И, ну и, соответственно, на самом деле, это грустный очень момент, когда разъединяют футбол и фанатов, потому что здесь чуть больше, чем просто спортивные мероприятия. Некоторые болеют с детства, некоторые поддерживают свою команду по всей России и миру. И это действительно для большинства именно фанатов это часть жизни, часть культуры, это дружба, это отдых и так далее. Это грустное очень событие.
3: Но попробую возразить вам, что происходит с театрами сейчас на спектакле. Кассовые крупных театров попасть можно только по паспорту, купить себе билет. Это одна из мер борьбы со спекулянтами, как нам директора театров в эфире рассказывали. Да, неприятно, но если ты очень любишь театр, если очень хочешь поп-

0: попасть, ты в любом случае пойдешь и сделаешь. Ничего в этом такого нет. Почему фанаты так против фан-айди? Ведь это, прежде всего, безопасность на стадионах и более-менее какая-то культура.
1: На самом деле это принято для того, чтобы именно некоторые фанаты туда не попали. Часть попадет, а часть тех фанатов, кто должен попасть, они не попадут.
0: Вы сейчас об ограничениях, которые
1: Конечно.
0: Бывают при выдаче паспорта болельщика.
1: Мы же уже с этим сталкивались на Евро и доказал свою эффективность. Ну, часть не получит. Мы или все вместе, либо нас разъединяет. Тогда лучше все вместе. А что касается безопасности, ну, посмотрите, вот, предположим, на московский регион. Все в камерах, лица считываются. Да и в принципе, да, если на стадион пьяных прям совсем не пускают. Драк, ну, я не помню, когда драки уже были последний раз фанатские, какая-то безопасность. Ну, ладно,
0: но если с 2014 года фан-айди введен, наверное, как раз с этого времени не можно вести отчет вот этому уменьшению количества драк.
2: Мне кажется, можно вот как раз сейчас со стороны болельщика, вот Александр нам рассказал, да, что ощущает это комьюнити. У нас на связи еще Николай Осипов, основатель футбольной медиалиги и лиги на пике. Николай, а вот ваш прогноз по стадионам, как они изменятся, как изменится их посещаемость?
3: Добрый вечер. Если честно, знаете, я на протяжении там, последних 5 лет, в принципе, как вот существует там, наше направление, медиафутбол, активно интересуюсь историей с фан-айди, потому что у нас на матчах, естественно, этой истории нет в силу технической невозможности введения данной истории. Я четко даю себе отчет, что за вот эти там, даже 5 лет настолько сильно продвинулась цифровизация в нашей стране, да и в мире в целом, что как будто бы предрассудки на тему фан-айди вообще должны, мне кажется, у большинства болельщиков отпасть напрочь, потому что все сейчас давно оцифрованы. У нас с вами в госуслугах присутствует не только водительское удостоверение, но и паспорт и так далее и тому подобное. Камеры, действительно, я поддержу коллегу в Москве, считывают лица ну, там, на 1000 человек на квадратный километр. Я вообще не понимаю опасений болельщиков или их позиции. Это первая история. Вторая история, что мы все, к сожалению, к своему, кто-то взрослеет, а кто-то стареет. Ну, вектор один и тот же, да, в зависимости от того, в каком возрасте мы находимся. Так вот, многие активные болельщики, они сейчас уже в целом перестали, ну, скажем так, не то, что там интересоваться футболом, но они уже как будто бы прожили ту жизнь, в которой этот романтизм присутствовал, и, наверное, с романтизмом которого боролись власти, пытаясь избежать каких-то там не... правильных телодвижений на стадионе, либо вокруг него. Поэтому глобально то новое поколение, которое сейчас заполнило активные сектора болельщиков на той же самой РПЛ, в которой давным-давно фан-айди, это же самое поколение сейчас спокойно с этим фан-айди придет на кубок и будет дальше продолжать поддерживать свои команды. Поэтому, мне кажется, цифры оттока так называемых болельщиков с кубка, они, безусловно, будут. Но их тут же заменят те, кто приходит на матчи премьер-лиги, и также активно болеет за свои команды. У нас сейчас почти у каждой команды премьер-лиги активные сектора болельщиков либо чем-то задекорированы, как на «Спартаке», как на «Газпром-арене», либо заполняются ну, болельщиками, которые не менее, может быть, активно болеют за свои команды. Поэтому я вообще не вижу проблем с тем, что фан-айди интегрировали в Кубок России. И в целом не понимаю позиции многих моих ровесников. Я отношусь к тому поколению, когда около футбол скажем так, был действительно гипертрофирован. Я не понимаю этих переживаний, и в целом не думаю, что это как-то сильно скажется на экономике и заполняемости матчей.
2: Но вы уже, наверное, ходите на футбол с семьей, я так предположу.
3: Нет, дело в том, что у меня 9-летний сын, он футболом абсолютно не интересуется, ему без разницы вообще, кто с кем играет, так иногда поглядывает на знакомых ему там Мишу Литвина или Басту, например, но возбуждение футбол не вызывает, чтобы пойти с отцом на стадион. Поэтому ему пока без разницы, но такие случаи тоже существуют. А то молодое поколение, которое привыкло жить в системе фан-айди, они активно приходят. Вон, посмотрите, на матче Родины в премьер-лиге приходит почти вся детская академия этого клуба.
2: Николай, ну вашу позицию понимаем. Александр, есть вам чем аргументировать? Может быть, вы не согласны?
1: Вы знаете, я, наверное, добавлю, что действительно можно... Вот если говорим про болельщиков, когда вводят карту фан-айди, и здесь какое-то мы встречаемся с каким-то сопротивлением. Можно, наверное, просто подойти совершенно по-другому. Действительно, вся страна оцифрована. Ну, и надо было не говорить, что мы вводим вообще фан-айди. Ну, велось и велось, камеры и так распознают. Ну, и посмотреть с точки зрения развития, предположим, как туризма. потому что фанатизм в данном времени приобрел туризм такой, да, что люди ездят по городам, посещают бары, купаются и проводят именно свой такой досуг, вот отдых, да, потом идут поддерживать любимую команду, покричат, увидятся, встретятся, обнимутся.
2: Ну, футбольный туризм у нас.
1: Вот, на самом деле так оно и есть. И потом возвращаются домой, и идут на работу, и они, в принципе, отдохнули. В условиях СВО, в условиях нынешней такой напряженной обстановки можно было бы чуть-чуть переиграть, и это, ну, скажем, перевести в благое русло. Ну и плюс, смотрите, если мы говорим, перевели в это благое русло, у нас кубок, да, финал. Ну, когда приходят активные болельщики, поддержать, это флаги, это эмоции, это эти заряды, это такие чувства, такие эмоции классные. Ну, я думаю, что вы понимаете. Так что моя точка зрения, что можно было чуть-чуть обыграть, не то, что вот столкнуть лбами, а чуть-чуть можно было обойти и сделать туризм, сделать это все ярче, тем более безопасность обеспечена, с детьми могут ходить на центральные сектора и так далее. Вот даже возьмите медиалигу, я присутствовал на нескольких матчах, но ничего там не происходит. Ребят приходят, фанади не ввели.
2: То есть надо было сделать все как бы не так прямо.
1: Ну, в лоб не надо. Мы же такие, знаете, у нас такая нация, мы вот нам что-то говорит, нельзя. О, нельзя, я вот буду этому сопротивляться. В принципе, это ничего такого.
0: Может, перестроиться нужно как-то, чтобы сопротивления такого не было. Ну, что в этом такого?
1: Ну, не надо. Такие люди. Вот это фанаты.
2: Александр, вы, к слову, за кого болеете?
1: Я за ЦСКА болею.
2: Так, Николай, вы с нами на связи. Вы за кого?
3: Я за «Спартак».
2: Все, отлично. Разговор продолжаем.
0: Спор у нас сейчас организуется.
2: Спор не организуется. Николай, тогда вот к вам вопрос. Вы, я так понимаю, эту историю наблюдали в развитии. Уже с 2014 года, по-моему, у нас паспорта болельщиков в России существует. Культура на стадионах как-то за это время поменялась? Вы можете такое вот наблюдение сделать?
3: Да нет, безусловно, глупо отрицать, что... Тот футбол, который мы все помним там, в преддверии чемпионата мира в России, клубные, европейские матчи, да, фантастические перформансы и так далее и тому подобное, конечно, это все крайне интересно и крайне возбуждает молодежь к тому, чтобы присоединиться к этому болению. Но действительно, мы живем немножко в другое время, и здесь каждый хлопок, каждая петарда и... Естественно, дальше какие-то оскорбительные кричалки, высказывания, все остальное. Это лишняя провокация в абсолютно ненужное время. Поэтому, конечно, да, конечно, стадионы, заполненные фаерами и в один гул кричащими болельщиками, сильно отличались на первых порах, особенно активной фазы внедрения фан-айди, в этот период бойкотов. Отрицать глупо, абсолютно понятно. На «Спартаке» долгое время вообще трибуна «Б» не продавалась. Просто она стояла пустая, и ты не понимал, что с этим делать. Но, тем не менее, все обратно возвращается. Мы сейчас видим прекрасные матчи английской премьер-лиги, где когда-то активных болельщиков на футбол фильтровали гораздо более жесткими мерами. Но сейчас Энфилд поет «Вилл Невер Вок Алон» ни разу не хуже, чем в 90-е, когда Робби Фаулер молодым сидел на скамейке запасных Ливерпуля и смотрел над этим. Поэтому я думаю, что и мы к этому придем. Это вопрос просто какого-то небольшого количества времени. Поэтому мне искренне жаль многих моих друзей, кто по идеологическим убеждениям на стадион не ходит, при этом активно поддерживает по-прежнему тот же самый «Спартак» или тот же самый «ЦСКА». Но, к сожалению, такое бывает. Мы за весь период нашей жизни часто сталкиваемся с различного рода неприятием чего бы то ни было с нашей стороны, поэтому и тут, как говорится, пройдет. А молодое поколение, которое вырастет, для них этот фан-айди, он абсолютно...
2: Он уже станет неотъемлемой частью.
3: Ничем не отличается от карты ученика, ну, школ, да, вот там совенок какой-нибудь, или пушкинской карты, или карты метрополитена. Поэтому я не сильно на эту тему парюсь. Вот я считаю, что нет смысла и клубам переживать. На финал, действительно, Кубка России в Лужники пришло 80 тысяч человек по фан-айди, и не было ни у кого никаких проблем по атмосфере и по тому, насколько там это событие вызвало огромный интерес. То же самое могу сказать про 22-й год. «Спартак-Динамо», те же Лужники, и было всем хорошо. И фан-айди абсолютно нормально работал.
0: Абсолютно нормально работал. Александр, так еще и получить его не так-то сложно. В чем проблема?
1: Я не знаю, я не получал его.
0: Вы не получали, то есть вы не ходите на футбол?
1: Я не хожу.
0: Вот,
1: Ну, я хожу, был вот на кубковый матч приходил. Но смотрите, он, весь стадион в камерах. Если там кто-то что-то взорвет, подожжет...
0: Вы его... в себе не уверены?
1: Я в себе не уверен. В чем?
2: По-моему, по Александру видно, что он в себе очень уверен.
1: Ну, я, понимаете, вот что касается фан-айди, общая масса, скажем так, именно фанатского движения придерживается. Это мои друзья, знакомые, я дружу с ними. И мне как бы я к этому фан-айди, вот честно, спокойно. Но я не могу прийти, потому что вот они придерживаются, я их поддерживаю. Ну, это будет неправильно. А когда на кубковом матче приходит, никто ничего не взрывает. Если что-то кто-то взорвет, его сразу поймает, все в камеру, все выцепит. Ну, прям это вообще.
0: Как это происходит, кстати? Отбирают потом фан-айди, если, например, кого-то замечают за нарушение, фиксируют?
1: Да, я вам сейчас это обязательно расскажу. Просто маленький момент. Был футбол, и продается сейчас еда, и на центральных секторах присутствуют дети. Все нормально, ничего не взрывается. Все, что касается, если правонарушение, тогда забирают в полицию, потом суд, лишают возможности посещать спортивные мероприятия.
2: Ну, сейчас тогда вопрос, наверное, к Николаю, раз Александр у нас не использует фан-айди, а насколько его, кому его могут не дать? Вот есть ли какие-то критерии, какому человеку его могут не предоставить этот документ?
3: Ну, я думаю, что мы все прекрасно помним, как в преддверии чемпионата мира в России огромное количество активных болельщиков разных клубов получили определенного рода там либо сигналы, либо устный диалог на тему своего адекватного поведения в период проведения там, мундиаля. Вот я думаю, что вот эти граждане, чьи, скажем так, либо регулярные, либо, если не регулярные, но, тем не менее, периодические появления при задержаниях во время там, различного рода неправомерных действий на стадионе, эти граждане, они в списке. То есть мы все знаем, кто там по какой статье за хулиганство или за еще за что-то в Лужниках, например, в тех же самых в отделении полиции там поприсутствовал. Я просто помню себя молодым, у меня каждый второй друг там периодически после матча «Спартака» оказывался. Поэтому, безусловно, наверное, мы говорим про этот объем людей. Но дальше... Мне кажется, абсолютно прозрачная система, кому дадут, кому нет. То есть, если ты не хулиган, получай, приходи. Если у тебя нет никаких там, приводов, я не знаю, и задержаний, никакого проблемы с получением фан-айди у тебя не будет. То есть, тут абсолютно более-менее нормальная история. То это же, мне кажется, касается не только боления на спорте. У нас очень много других ограничений приобретают люди, которые садятся в нетрезвом виде, например, за руль или еще что-то. Ну, все давно-давно оцифрованы и очевидно, что всем... Кому-то и визы не дают, знаете, за какие-то менее весомые преступления, если так можно выразиться. Поэтому надо стараться жить в рамках закона. И да, конечно, по молодости все совершали какие-то там глупости. Ну, что поделать?
2: У нас как раз... Николай, у нас как раз вот сейчас я просто смотрю, один из наших главных болельщиков «Спартака», Алексей, подошел вот нам в аппаратную, видимо, поддерживает коллегу. Вопрос к вам, Александр. Что может изменить ваше мнение? Вот что может вас заставить взять этот фан-айди, если можно коротко?
1: Я бы посмотрел бы, как уже говорил, чуть по-другому обойти, чтобы это было на сплочение, на объединение нас всех, да, и жителей, да, нашей страны. Это было бы классно. Чтобы это было связано и с развитием спорта, туризма, это было связано, знаете, вот как пример, да, Москомспорт проводит мероприятия такие в Москве классные, много людей посещает. Также и футбол должен перейти в это русло, когда его посещают, объединяет.
2: Футбол должен объединять. Основная мысль. Александр, конечно, спасибо. Александр Федорченко, футбольный болельщик и предприниматель, был с нами в студии и на связи основатель футбольной медиалиги и лиги «На пике» Николай Осипов.
4: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
6: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду.
5: РБК «Коллекция».
7: сейчас примерно за минуту о том, что с начала этого года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось примерно на 23,5 миллиарда долларов. По крайней мере, это следует из подсчетов агентства РИА Новости, которые сделаны на основе профильного рейтинга Bloomberg. В рейтинг входят 19 граждан России, и их общее состояние на 1 октября оценивается почти в 268 миллиардов долларов. Вот кто входит в пятерку самых богатых россиян по версии Bloomberg. Основатель Северстали Алексей Мордашов, у него почти 28 миллиардов долларов состояния. Состояние главы Новатека Леонида Михельсона оценивает Bloomberg примерно в 23 миллиарда. Президент Норникеля Владимир Потанин на третьем месте 22 миллиарда. Немного отстают от него основатель Лукойла Вагит Олег Перов и председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Ну, а первое место в общем мировом рейтинге все так же сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX.

0: с Илоном Маском. Его состояние достигло до 920 миллиардов долларов, хотя в какой-то момент в этом году было более триллиона.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
1: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
2: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
1: Никита Непряхин, аргументируй это. Как убедить кого угодно, в чем угодно. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды. А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
8: Большой разговор с экспертами об архитектуре.

0: архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Лучок.
4: Названием компаний в нашем трейдерско-русском словаре следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Интеррао» — «Рая», «МТС» — «Мотя», «Северсталь» — «Севка», «Ленэнерго» — «Ленка», «Фосагра» — «Фося». Так, ну что, иду в супермаркет, возьму «Лучка», «Раю», «Мотю», «Севку» и на сдачу немного «Фоси». Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 22-м году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Бизнесмен заработал 16 миллиардов долларов на недоверии к искусственному интеллекту. Речь идет о Питере Малуке, лидере компании Creative Planning, которая занимается консультированием по финансовым вопросам. Все дело в том, что бизнесмен начал жестко критиковать консультантов, которые полагаются на ИИ-советы и выдают клиентам непрофессиональные, иногда и абсурдные рекомендации. На фоне нейросетевого хаоса он сделал ставку, Малук имеется в виду, на доверие, личный контакт и комплексный подход, и превратил небольшую фирму из пригорода Канзас-Сити в финансового гиганта с активами около 700 миллиардов долларов. И в этом году он оказался в списке миллиардеров Forbes. Почему состоятельные американцы готовы платить за советы человека в эпоху искусственного интеллекта, рассказал

0: Ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
1: Очень хорошее исследование выходило в Time, посвященное тому, как часто не ошибается, давая финансовый совет. Оказалось, что он ошибается более чем в каждом втором случае. В 57% ответов он говорил чепуху. Более того, если это были какие-то простые вещи, да, самые, то он отвечал, более-менее точно, а если это были сложные вопросы, требующие каких-то подсчетов, куда вложить деньги, да, какую прибыль ты с этого получишь, то он давал правильные ответы в 12% случаев. То есть получается, что ИИ, он совершенно ненадежен как финансовый советник. Конечно, он может использоваться как какой-то инструмент, да, которым пользуется настоящий финансовый советник-человек. Но вот в качестве единственного собеседника он не годится ни в коем случае.
0: А вот какой самый абсурдный совет, может быть, тебе удалось наблюдать такой?
1: Там был очень хороший, который дал, по-моему, Клод. Сказал, что кредиты можно не выплачивать, если ты уехал за границу.
0: Замечательно, замечательно.
2: Для некоторых, да, совет может показаться и нормальным. Да, но абсурд. А если говорить о развитии искусственного интеллекта, все-таки он учится, он развивается. Многие сравнивают нынешний уровень развития искусственного интеллекта с интернетом 80-х годов и сайтами того времени, ну, то есть вот самое-самое еще становление. Все-таки научится, может ли в перспективе заменить реального человека в таких вопросах, финансовых рекомендациях?
1: Может, но очень не скоро. Тут еще какая сложность с финансовыми консультациями, ведь они очень сильно зависят от интересов и ценностей самого человека. Вот у меня есть какая-то сумма денег, да, у другого человека есть какая-то сумма денег, мы ищем, куда их вложить. Но наши ценности, они совершенно отличаются, да. И вот это искусственный интеллект очень трудно понять. Он не понимает цели человека, да, я, может быть, хочу дом купить и жить за городом. А кто-то другой хочет вложить в акции, наоборот, путешествовать по миру.
2: Вот это в промпт вписывать тогда свои цели?
1: Отчасти да, но все равно, как бы, тут столько нюансов, что очень легко получить неправильный совет, да, может быть, я хочу дом не здесь, а под Санкт-Петербургом. И это все, но человеку очень трудно самому сформулировать свои желания. Может ли это сделать искусственный интеллект? Ведь живой финансовый консультант с нами разговаривает, он в диалоге выясняет, что нам нужно. Более того, поскольку он человек, у него есть какая-то эмпатия, он зеркалит то, что мы говорим, да, он понимает это. А искусственный интеллект нет.
0: Подробный разбор этой темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: В итоге, здравствуйте, и программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как мера демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
5: Ну, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6-процентную ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Но у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
4: Это не мой вывод. Это...
5: застройщиков с другой стороны банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, ни одно поколение семьи рассчитывается за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку, а по сути дела это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источников пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет, называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отрекли, что это не ваш вывод.
4: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека, инвестиционный продукт. Пожалуйста.
6: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми, он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать. Это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания, это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
4: Вот, может быть, парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства, потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет небезразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
5: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин – это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено.

0: советник посла Китая попросил у нас наш закон о маткапитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия закона о маткапитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которой я вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по материнский капитал в ипотеку. Все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Маткапитал на первого ребенка в 27 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Маткапитал в 27 году вырастет до 1 029 000 рублей на второго
0: вот
1: ребенка,
0: остановитесь.
1: Если он не был...
0: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост маткапитала, это просто исполнение закона, а ежегодная индексация основной суммы маткапитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит вот сейчас 7,7,8 это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года маткапитал увеличивается ровно на сумму инфляции, поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина, это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о маткапитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще, есть еще
0: но
1: один...
0: Но то и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку, я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье, предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику, ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите.
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь... Здесь трио есть. Здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства маткапитала, а потом исчезла компания, оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания. Но это же предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там, банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья. Пожалуйста. Окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там, города, я не знаю, области кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Но вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать...
0: А кто же нас создавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам?

0: обманывать людей. Потом, действительно, мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству в обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливают все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно. Это все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государство.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: А вы знаете,
1: потому что игроки говорят, действительно, да, посмотрите, мы застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке пойдем.
1: Давайте.
0: Ну вот, а дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочки, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготная ипотека, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот,
1: да.
0: Начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Адресная помощь, сейчас об этом
0: вот
1: тоже говорят.
0: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все, больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27-й, 28-й, 29-й годы. И по-прежнему все это будет уходить
1: еще
0: туда,
1: и,
0: о чем говорит
1: и
0: Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось.
1: В два раза.
0: Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Конечно, лимит конечно,
1: увеличен.
0: Да, он увеличился
1: сейчас,
0: в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... там, условно, купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на сумму.
0: Давайте не будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает
0: детям?
1: Аренда? Что дает аренда, дополнительные комнаты?
0: Ты выплачиваешь только, условно, деньги, которые... оплату услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет.

0: будет уже не двое, трое детей, не трое, четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: и тут за эти деньги? Я вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движения. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Burberry решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Burberry на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
0: Ошибка на миллион.

0: Про. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Таманцев в итоге.
2: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, представителем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
3: Во-первых, не только вторых и третьих, у нас в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка, правда, она становится недоступной, 10%. Да, вот. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно, но второй не может появиться, если первого нет, поэтому давайте себе противоречить не будем.
2: Показатель может быть, тут... первый уже есть, первый может быть, все-таки
3: показатель тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачи и рост рождаемости, коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает тельная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, а 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2. Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
2: Официально,
3: конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил ввести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился, потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы, у нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
2: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
3: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя и отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
2: У семьи.
3: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
2: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
3: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
2: Может быть, пора философию менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
3: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрации билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
2: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
3: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
2: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
3: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло, город, не село.
2: А потом, все затихло, да.
3: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчугино, Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за два дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой труд.
2: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати. Не, давайте уж не наговаривать. Образовательные кредиты, пожалуйста.
3: Тогда мне... Подождите. 2%. А кредит-то вы за что будете? Вот с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
2: Ну, и там хорошие очень условия.
3: Нет, подождите. Ну, еще раз. Стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь никогда.
2: Есть родители. Опа, да.
3: Бабушки и дедушки,
2: да. И потом
3: да там... не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей и возможности вас родить вообще.
2: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
3: Получай
2: гранты. Там можно получать президентские гранты.
3: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
2: Об учебе.
3: Интеллектуально это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты
2: Студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли. В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
3: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, слава, что он занят только тем, что оформляет бумаги, чтобы получить эти гранты.
2: Это другой разговор.
3: Потому что только грант, я прекрасно понимаю.
2: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными, а система пособий в некоторых случаях устроена так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
3: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
2: темно. Вы не выражаете только так, как нам...
3: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была, а теперь вот работы нет, теперь он дома. А рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей, они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот республики у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи, бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда принимаемые законы...
2: Так вот отчего такое количество
3: разводов оказывается. В том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
2: Что в новом созыве с этим можно сделать?
3: И ну,
2: можно
3: первый сделать, мы уже что-то... кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерий при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода до члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там, участников специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Налоговые вычеты на второго ребенка, а там критерии уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерий. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
2: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
3: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу этот законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
2: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
3: Нет, конечно.
2: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
3: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина, у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену, но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров, и та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина, а вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли

0: же, с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы, мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании, значит, Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. Mm-hmm. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детские товары. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: умные люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стояло, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: Вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен. Поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается, и более чем. Более того...
1: В разное время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть тут за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои, категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы вверх, Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была. Не нужно принимать отдельный закон, который переписан по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью. Просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки, изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины. И насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Александр, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, в принципе, вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Появился интересный лот в Ижевске, если вы хотите инвестировать, например, в недвижимость. Так вот, Дом РФ выставил на торги в Ижевске главный корпус бывшего оружейного завода постройки начала 19 века. Стартовая цена объекта почти 51 миллион рублей, следует из сообщения Института жилищного развития. Корпус оружейного завода признан объектом культурного наследия федерального значения. Его композиционный центр — это многоярусная башня с курантами, построенная в стиле русского классицизма. Высота башни составляет ни много ни мало 50 метров. Площадь выставленного на торги исторического здания тоже довольно приличная, составляет 21 тысячу квадратных метров. Оно перейдет победителю торгов на правах собственности, и вместе с ним еще земельный участок в 0,9 гектара будет отдан в аренду. Аукцион состоится в конце октября, также уточняется в сообщении. Напомню, в сентябре в Петергофе выставлены на торги. Историческое здание 19 века, тогда стартовая цена составляла 128 миллионов рублей.
5: Кто есть кто?
6: Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
5: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
8: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
9: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
10: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
11: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
9: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
2: Библиотека РБК.
12: Здесь мы собираем книги первых лиц.
13: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов?
14: Если говорить про книги, которые я перечитывал. Любимая книга «Мастера Маргарита», ну, понятно, с детства, наверное, у многих. Из книг, которые мне нравятся вот сейчас, в зрелом возрасте, Лесков мне очень нравится. У него очень много хороших произведений. Я советую его читать больше. Там такие много очень мудрых фраз. Действительно, ее перечитываешь и думаешь каждый раз как по-новому.
12: Николай Лесков, «Левша». Платов боялся государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкой, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так, что чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать. А если не заговорит, то промолчать. Шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.
2: Библиотека РБК.
12: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 22-м году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий четверга, 1 октября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Россия отрицательно ответит на предложение ограничить удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Отметил, что в результате ударов по нефтеперерабатывающим мощностям потеряно около 1% ВВП. Президент также заявил, что в России хватает дизеля, но он не попадает на мировые рынки из-за санкций. Уточнил, что этот вопрос можно обсуждать, но лишь с позиции взаимных интересов. Путин высказался и по поводу возможности применения ядерного оружия. Мы собрали главное заявление.
3: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины. От военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
4: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
3: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
2: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. В речи президент затронул глобальные вопросы. Она была адресована как россиянам, так и остальному миру, отметил профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
5: Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться. Надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда, глобальная, региональная, не говоря национальная, и новые отношения. Мне кажется, президент России подчеркивал, что надо вообще оценить, в том числе философию. Сейчас действительно многие философы ставят вопросы такие очень фундаментальные. Что есть человек? Что есть сознание? Место искусственного интеллекта? То есть меняется вообще общая конфигурация картины мира с учетом тех вызовов и тенденций технологических, которые происходят. Она была обращена совершенно многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества.
2: Корреспондент РБК Владимир Сераухов следил за выступлением президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, среди главных вопросов, звучащих после вступительной речи президента, были отношения с иностранными партнерами.
6: Все пленарное заседание, по сути, делилось на несколько больших блоков. Во-первых, это, конечно, выступление президента. Потом он отвечал на вопросы ведущего и уже затем сидящих в зале, это в основном политологи, различные эксперты по международным отношениям со всего мира. В той части, в которой президент отвечал на вопросы, тоже было много интересного. Она была не менее насыщена, чем его выступление. И вопросы были совершенно разные. Спрашивали про отношения с Ираном, про ситуацию в Ормузском проливе. Президент сказал, что надеется, что пролив будет открыто, а вот санкции с Ирана должны быть сняты. Про отношения с китайским лидером тоже был вопрос от гостей из Китая. Об его отношениях с Си Цзиньпином Путин сказал, что они друг друга понимают и без слов, но а внуки Владимира Путина будут работать переводчиками, потому что они уже китайский знают. Также он отметил, что он поддерживает идею с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом.
2: Кроме того, на пленарной сессии говорили о решении конфликта России и Украины. По словам Владимира Путина, его лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России. Россия готова к мирным переговорам с учетом национальных интересов. Говоря также об этой теме, Путин отметил, при необходимости Москва меняет свою позицию. В качестве примера президент России привел саммит в Анкоридже, на котором он согласился на предложение США. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» продлилось более 3 часов. Вечером 1 октября в подмосковном Краснозаводске произошел пожар на территории химического предприятия. В результате возгорания произошло обрушение конструкции. По данным оперативных служб, в момент происшествия внутри находились 44 человека. Эвакуированы 40 сотрудников, а вот судьба еще 4 остается неизвестной. Их поиски продолжаются. Предварительно 7 погибли. Возгорание, по данным ТАСС, имеет техногенный характер. В Рио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий сообщил, что все еще сохраняется угроза повторных взрывов. Редакция радио РБК направила запрос в местную администрацию, администрацию завода и

0: региональный Минздрав. Как рассказала местный житель Краснозаводска, которая пожелала остаться анонимной, взрыв было слышно даже через наушники.
1: Я была в наушниках, поэтому сам взрыв я услышала хуже намного. Просто был как резкий хлопок, как будто что-то просто в стену дома ударилось, и, собственно, на этом все. Когда уже, естественно, сняла наушник, поняла, что происходит, а второй звук был вообще, в принципе, тихий.
0: Как сообщили ранее ТАСС, в Минздраве Подмосковья на месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи и 2 бригады Центра медицины катастроф. Никому из 40 эвакуированных из-за пожара сотрудников Краснозаводского химического завода не потребовалась медицинская помощь. Селлеры, маркетплейсы, покупатели и пользователи различных шерингов. Теперь все заживем по-другому. С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. По сути, он призван урегулировать сложившийся правовой вакуум. Известная история, когда маркетплейсы могли сами диктовать условия продавцам, выставлять скидки на товары и ретроспективно менять правила. Ну и права покупателей становятся более защищенными. К примеру, у них появляется техническая возможность затребовать возврат денег на платформе парой кликов. О главных изменениях Яна Ритунская.
2: 1 октября действительно стал водоразделом между тем, каким рынок маркетплейсов был раньше и каким стал теперь. По сути, документ о платформенной экономике пока в текущем его виде, скорее, он задает правила игры. То есть там определяются понятия закона, что такое платформенная экономика, что такое цифровая платформа. Есть даже посредническая цифровая платформа. К ним вводятся определенные требования. Кстати, пока список совершенно не длинный, всего 13 компаний в него включены, и это многие известные всем маркетплейсы, довольно много сервисов Яндекса туда тоже включили. При этом нужно понимать, что отчасти, на мой взгляд, этот закон можно назвать многострадальным. Его 1.5 года принимали, обсуждали со всеми участниками рынка. И выходит, что к текущему моменту многие уже подготовились. И так был альянс маркетплейсов, который между собой уже все это регулировал. Теперь просто появились обязанности, которые закреплены в законе. Ну, например, партнеров маркетплейсов должны предупреждать об ухудшении условий договоров за 45 дней. И если будут вводить какие-то санкции за нарушение, тоже уведомлять за 3 дня. Но, по сути, возникает множество обязанностей именно для маркетплейсов, отмечает руководитель практики цифровизации КСК Групп Михаил Болдырев.
3: Теперь маркетплейс проверяет обязательные документы. Сертификаты, декларации, маркировку и другие данные по тем категориям, где это нужно сделать. Чаще всего это проявляется в том, что продавец должен закрепить, ну, как правило, декларацию соответствия. Если он ее не приложил, то с 1 октября маркетплейс может ограничить эту карточку, продажу этого товара. Я бы не ждал революцию. Фактически это только первый шаг, и уже правительством планируются следующие подзаконные акты вслед за этим законом, которые будут регулировать работу маркетплейсов, защищать и продавца, и покупателя, и саму платформу. То есть фактически будет больше прозрачности на этом рынке.
2: Ну, действительно, самое интересное остается впереди. Минэкономразвитие в середине сентября опубликовало новый пакет мер по регулированию цифровых платформ. Теперь мы можем видеть новые документы, которыми будет дополняться закон. Ну вот, например, предлагается ограничить срок перечисления маркетплейсами денег продавцам и владельцам ПВЗ на уровне не более 30 дней с момента продажи товара. Также, например, платформам могут запретить брать с российских партнеров вознаграждение выше, чем с других. То есть это то самое противостояние российских и китайских селлеров, на которое очень многие жалуются. Вместе с тем будут прописаны требования к отображению цен на площадке, причем на всех этапах приобретения товара. Мы часто видим, что в корзине цена может измениться, и покупатель должен понимать, какие именно деньги он в итоге заплатит. То есть многое еще впереди, а самое интересное, я думаю, каждый селлер будет заинтригован. В налоговый кодекс планируются также поправки. Налоговые органы могут получить возможность приостанавливать прием заказов и блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату продавцами налогов.
0: Ну, а что сами селлеры говорят, вот этот закон, это то, что они просили, он обеспечит им защиту?
2: Многие уже готовились к тому, что он вступит в силу, но были и те, кто надеялся условно, что и так сойдет. Но в основном это продавцы ушедших из-за России брендов, вот их товаров. Но вот гендиректор SmartPro и селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев заметил, что в первый же день октября их стало резко меньше.
4: Уже знаю примеры, когда люди, продающие одежду под маркой H&M, которая в России официально не продается, и у них нет разрешительной на это документации, так вот их карточки уже скрыты. Именно сегодня они заблокированы. И я думаю, что Amazon так, скажем, заметно поредел многими карточками товаров, и выбор сузился. Кто-то сможет исправить эту ситуацию, довнести необходимую информацию, а кто-то нет.

0: профессиональных продавцов на рынке. И исходя из этого, было много различных спекуляций на какие-то... Вот вы сами говорили, что не тот товар выкладывали, противозаконный товар торговали, подменный товар. То есть это делалось из-за того, что люди, продавцы, где-то манипулировали правилами площадки, где-то манипулировали правилами пунктов выдачи заказов. Сейчас есть рамки, есть регламенты, которые нам позволяют, на самом деле, вот нам, мне как производителю, на самом деле, намного сейчас качественнее, лучше я могу прогнозировать стабильный спрос, стабильные условия со стабильными своими действиями, которые мне помогут торговать на площадках.
1: Закон о платформенной экономике содержит в себе и штрафы. Самый крупный из них платформа заплатит за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований до 500 тысяч рублей. Попытка совершить теракт во время рейса авиакомпании Fly Dubai была частью плана подорвать хорошие отношения Израиля с умеренными странами Ближнего Востока. Об этом в эксклюзивном интервью радио РБК заявил посол Израиля в России Адет Йосеф. В среду Boeing 737, который летел из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, используемый при захвате судна. Лайнер за минуту снизился на 5 500 метров. Скорость была при этом около 300 км/ч, то есть он буквально мог развалиться в воздухе, испытывая предельные нагрузки. После такого пике самолет выправился и смог изменить курс в Саудовскую Аравию, приземлился в городе Табук. На борту, напомню, находились 174 пассажира, в их числе 27 детей. Позже их всех доставили в Тель-Авив. По версии Израиля, один из летчиков пытался угнать самолет или разбить его, направив в небоскреб, а второй помешал ему. Что происходило после прибытия граждан Израиля на родину, если предварительные итоги расследования разбиралась Ольга Зуева.
2: Расследование продолжается, авиакомпания изымает черные ящики. Благодаря им получится узнать, что происходило, собственно, в кабине пилотов. Тем не менее, Fly Dubai приостановила полеты в Израиль до окончания расследования. Летать в Эмираты и обратно будут израильские компании с усиленной охраной. Информации об угрозе подобного теракта страна не получала, хотя есть разведданные, что готовятся атаки Хизбаллы и Хамас на израильских граждан за рубежом, рассказал премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Ну и позже он в эфире Fox News добавлял, что есть вероятность повторения атаки 11 сентября.
3: Есть ли на данный момент какие-либо подозрения в причастности Ирана к этому инциденту?
4: Пока рано что-либо говорить. Пилот, который совершил нападение, сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в Арабские Эмираты. Мы будем следить за этим расследованием и, возможно, даже примем в нем участие. Теперь у нас есть вероятность повторения событий 11 сентября, но пассажирами окажутся израильские граждане. Сегодня я разговаривал с президентом Трампом. Он сказал, знаете, когда самолет пикирует, пассажиры уже молятся. Они знают, что их больше нет в этом мире.
2: Происхождение задержанного пилота до сих пор загадка. Предположительно, это был гражданин Омана. При этом Нетаньяху заявил, что, возможно, он прибыл из Арабских Эмиратов. А вот следствие сейчас устанавливает, как нападавший смог пронести на борт оружие. Премьер-министр, например, считает, что он либо не проходил через металлодетектор, либо взял оружие из аварийного комплекта. Раненый пилот идет на поправку, его транспортировали в Абу-Даби. Премьер Израиля рассказал, что это гражданин Индии. Пилота планируют наградить за проявленное мужество. И вот, несмотря на ранение, он смог открыть дверь кабины, куда сразу направился другой участник события. Это Янива Хаюну. Это как раз тот самый сантехник из Израиля, который летел вместе со своей семьей. И после возвращения из Тель-Авива с ним встретился Нетаньяху. Янив сказал, что даже не успел переодеть испачканную в крови футболку. А стабилизировать самолет в первые минуты он смог благодаря просмотру фильма «Мэйдэй».
5: Я несколько раз просил предоставить мне сменную одежду для этой встречи.
6: Вы заслуживаете уважения. Вы герой. Как вам это удалось?
5: Я побежал к кабине пилотов, и тут произошло очень резкое падение самолета носом вниз, от которого меня отбросило в сторону, где стояли бортпроводники. Пилоты сидели на своих местах. Один был на полу, другой следил за приборами. Вместе со мной вошел еще один человек. Я схватил нападавшего, применил удушающий захват и вытащил наружу. Я смотрел фильм «Мэйдэй», господин премьер-министр. Самолет немного стабилизировался, и пилот сказал, что теперь он может взять управление на себя.
2: Русскоязычный стоматолог Шота Мусаев рассказал РБК, что пассажиры услышали крики из кабины пилотов, дверь оказалась открытой, и Шота вместе с другими пассажирами смог пройти внутрь и обезвредить захватчиков.
7: Я в это время прибежал не как врач, а прибежал, чтобы просто помочь ситуации. В первую очередь связали террориста, потом я тоже помог, и потом я перешел уже спасать пилота. Он потерял очень много крови, очень глубокие были раны на руках, на шее, на голове. Конечно, в Саудовской Аравии у нас нет

0: в дипломатических отношениях, мы все равно рискнули, потому что другого выбора не было. Мы не долетели бы до Израиля. Мы остановились в Саудовской Аравии, кстати, они нас приняли очень хорошо.
1: А посол Израиля в России заявил радио РБК, что у нападавшего было три цели – напасть на израильтян, подорвать дух соглашения Авраама и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации.
2: В подробностях и последствиях ЧП в самолете «Fly Dubai» разбиралась Ольга Зуева. И еще одна заметная новость четверга. В штате Теннесси, приговоренная к смертной казни Криста Пайк должна была стать первой за 200 лет казненной женщиной в штате, но вместо этого она стала первой, кто выжил после двух смертельных инъекций подряд. 50-летний Пайк ввели две дозы пентобарбитала, это сильное снотворное. В больших количествах препарат смертелен и используется в США для высшей меры наказания. После обеих инъекций женщина осталась жива. Ее увезли из тюрьмы в больницу на скорой. Казнь отложили до конца года. Пайк судили за убийство и похищение в 1995 году. В 18 лет она вместе со своим тогда 17-летним парнем и подругой похитила и с особой жестокостью лишила жизни 19-летнюю Колин Слэмер. Позже суд признал Пайк виновной по статье об убийстве первой степени. Ее возлюбленный, как несовершеннолетний, получил пожизненный срок. Подруга заключила сделку со следствием, а Пайк еще в 1996 году приговорили к смертной казни. Как объяснил американский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух, приговоренные к высшей мере ждут исполнения десятки лет, потому что в стране действует автоматическая апелляция.
3: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, и масса раненых. Это не все основной способ смертельной инъекции. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль-смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию. Но у нас в стране идет автоматическая апелляция, и эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казнью проходит больше 20 лет в большинстве случаев, а не редко 30 и 40.
2: Полную версию интервью с американским юристом Аркадием Бухом вы можете найти на сайте РБК. Смертные казни женщин в США – это в целом редкое явление. С середины 70-х в стране казнили более 1500 человек, но вот женщин среди них было всего 18, а за последние 5 лет только 2. 5 лет назад в штате Миссури казнили Лайзу Монтгомери, которая убила беременную женщину. Это была первая казнь женщины в федеральной тюрьме США середины прошлого века. А 3 года назад там же казнили Эмбер Маклафлин, осужденную за убийство бывшей девушки, и она стала первой трансгендерной женщиной, казненной в истории страны. Как рассказал клинический и пенитенциарный психолог, это тот, кто работает с заключенными в тюрьмах, Наталья Макух, известие о смертной казни способно вызвать апатию и истерику у подсудимого.
4: Человек узнает, что ему предстоит в ближайшее время от жизни попрощаться, то, ну, как минимум, может быть очень разрозненное состояние. Страх и тревога. Страх — это, по сути дела, когда мы понимаем, что опасность рядом с нами, а тревога — это на постоянной основе. То состояние, которое формируется на основе информации. Может быть, впоследствии этих эмоциональных состояний истерика, то есть человек может какие-то неадекватные тактики поведения применять, потому что не может организм, например, даже свой проконтролировать. Также могут быть навязчивые мысли в условиях, опять же, изоляции. Человек часто прокручивает у себя вообще в голове какие-то сценарии казни, да, или лишения жизни другим способом. И понятно, что могут быть какие-то ночные кошмары, может быть, вообще переосмысление жизни. Он может просто-напросто впасть в такое пассивное состояние и перестать проявлять активность. А организму всегда нужна активность, чтобы функционировать в реальной жизни. Если активности нет, то человек, естественно, может, условно говоря, себе жизнь разрушить.
2: Из последних новостей к этой теме парламент Алжира большинством голосов в четверг одобрил поправку к Уголовному кодексу, распространяющую применение смертной казни к поджигателям лесов и похитителям детей. Об этом сообщает местный телеканал «Аль-Джазира».
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАП-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая

0: фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. Фаб-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером Фаб-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. Фаб-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.
3: Бренд – это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
2: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana – это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 89-464.
1: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: 16+.
1: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. Вот чем нам запомнился четверг, 1 октября.
1: Радио РБК. Картина дня.
3: Правительство в четверг внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Согласно документу, в следующем году дефицит сократится до 5,5 триллионов рублей. Планируется, что доходы бюджета в следующем году составят 43 триллиона рублей, а расходы – 48 триллионов. Отмечу, что в 2026 году, по прогнозу Минфина, дефицит бюджета превысит уже 7 триллионов рублей. В пояснительной записке к проекту говорится, что финансировать дефицит будут прежде всего из государственных заимствований. Из ФНБ брать средства не планируется. Еще один источник – это поступление от приватизации. Также в записке указаны и другие источники, и речь может идти о накопленных рублевых остатках бюджета, говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
4: Это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовая сглаживание сезонности привлечения долга. То есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он, естественно, вырос, и по-хорошему счету, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него где-то примерно 1 триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета.
3: В следующем году Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований примерно на 2 триллиона. Ведомство разместит облигации на 7 триллионов 700 миллиардов рублей. Отмечу, что в среду, 30 сентября, Минфин признал аукцион по размещению УФЗ несостоявшимся. Причиной назвали отсутствие заявок.

0: по приемлемым уровням цен. Инвесторы в ближайшее время будут действовать аккуратно, потому что параметры госзаимствований на трехлетку могут измениться, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими, и, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться, и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков. Я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят.
0: Помимо проекта бюджета, в Госдуму внесли поправки в налоговый кодекс. Минфин планирует взимать НДС по ставке в 22% при покупке товаров в электронной трансграничной торговле. Также власти хотят ввести дополнительные таможенные сборы. Кроме того, пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ распространят на пассивные доходы. Речь идет о поступлениях от дивидендов, процентов по вкладам и операциях с ценными бумагами, а также о доходах от продажи имущества и реализации долей участия. Теперь они смогут облагаться налогом по максимальной ставке, то есть 22%. По оценке Минфина, эта мера затронет около 4 миллионов россиян, а это не более 6% населения. За счет налоговой донастройки Минфин ожидает ежегодно получать 500 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такой прогноз давал глава ведомства Антон Силуанов. Впрочем, эти меры не принесут в бюджет достаточное количество средств. Они покроют ту сумму, которую казна могла бы получить, если бы цена отсечения на нефть была выше, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: Налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан. Фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов. Она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
0: В бюджет на ближайшую трехлетку заложена цена отсечения по бюджетному правилу в 50 долларов за баррель, текущий показатель выше. Напомню, это 59 долларов. Правительство считает, что проект бюджета сбалансированный. Его основные приоритеты – это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Расходы на оборону продолжают расти в связи с геополитической ситуацией, отмечает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
3: Пока ситуация геополитическая остается напряженной, нужды обороноспособности возрастают, иногда очень сильно. То есть мы с вами начинали 2022 год с оборонными расходами в районе 3 триллионов. Сейчас, по итогам года, они, скорее всего, доберутся примерно до 17 триллионов. И пока такая ситуация будет сохраняться, будут сюрпризы. Они будут приходить на сторону расходов, но нам с вами важно знать, а чем они будут балансироваться. Долгом? Да, долгом частично. Раньше мы размещали долго примерно 1% ВВП в год, а сейчас будем примерно 2-2,5, кажется, вот уже новой сложившейся нормой. Не бог весть сколько, знаем мы кучу стран, которые гораздо быстрее выпускают свой долг, но для нас это точка, которая пока требует адаптации, и рынок пока еще полностью ее не впитал.
0: Президент России Владимир Путин в начале сентября в рамках Восточного экономического форума отметил, что дефицит бюджета в России есть, но он не критичен, по его мнению. Также власти стараются не перегружать финансовую систему государственными заимствованиями, отмечал Путин, чтобы не сокращать доступ бизнеса к финансированию. Охота на сервисы обхода блокировок рискует оставить российские дата-центры без клиентов. Минцифра подготовила третий пакет мер против кибермошенничества, и в нем ведомство предлагает наказывать владельцев VPN годовым запретом на аренду мощностей, если российские хостинги использовались для размещения средств обхода блокировок. Нарушители будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер обязан сверяться с ним, прежде чем выдать мощности тому или иному клиенту. Как рассказал ранее в эфире моему коллеге Денису Абасову, старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин».

0: Бажор и партнеры Никита Морозов. Для рядовых пользователей VPN ничего не изменится, но отечественные сервисы обяжут блокировать запрещенные сайты под угрозой новых ограничений.
1: Такой пакет нововведений от Минцифры, он ничем простым пользователям не грозит. Непосредственно сам пакет направлен на борьбу с обходом блокировок конкретного так называемого черного списка заблокированных сайтов Роскомнадзора. И у нас в принципе в России VPN-сервисы и их деятельность, она не запрещена. Но к ней предъявляются определенные требования, которые должны соблюдаться. И данные меры из третьего пакета, они как раз и направлены на то, чтобы VPN сервисы, которые работают на российских мощностях, соблюдали требования федерального закона об информации и информационных технологиях.
2: В нашем представлении, Никита, коммерческие сервисы, личные узлы разворачивают за рубежом. Вот против кого на практике направлена эта мера?
1: У нас есть две группы таких сервисов. Первый, это которые направлены на то, чтобы получать доступ к тем сайтам, которые заблокированы на территории России. Да, они зачастую находятся на мощностях, которые располагаются на территории иностранных государств. Но есть и обратная сторона, которая обеспечивает доступ российским гражданам и российским компаниям тем зарубежным сервисам, которые были заблокированы. И они располагают чаще всего на российских серверах, но с помощью них также можно получить доступ к тем сайтам, которые были заблокированы на территории России. И непосредственно для простого пользователя это ни на что не скажет. Он как пользовался VPN, так и будет пользоваться. А вот для бизнеса такие меры могут сказаться в том плане, что само по себе вот эти меры, они ужесточают порядок и вводят новую меру ответственности для российских VPN-сервисов. Но из этих мер не следует то, как будет это работать. То есть сейчас на практике VPN-сервис, чтобы соблюдать требования законодательства, ему необходимо, чтобы на него написал, по сути, МВД, Роскомнадзор, сказал, вот мы выявили такой-то сервис, он предоставляет доступ к блокированным сайтом. После этого Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, пишет ему, что вот свяжись, пожалуйста, с таким-то лицом, передай ему наше уведомление, чтобы он подключился к специальной системе и автоматизированным способом отблокировал все запрещенные ресурсы. И последний пакет, он, по сути, предлагает меры против тех, кто эти требования не исполняет.
2: А вот насколько в этой ситуации высок риск, мы сейчас говорим про отечественные хостеры, я так понимаю, вот насколько высок риск ложных блокировок для обычного бизнеса?
1: Ложные блокировки именно со стороны хостеров не будет.
0: Новый пакет мер предполагает создание на госуслугах единой платформы согласий. Там граждане смогут просмотреть все данные согласия на обработку персональных данных, как онлайн, так и офлайн, и пожаловаться на возможные нарушения в уполномоченные органы. Кроме того, пакет предусматривает создание базы участников мошеннических схем и вводит контроль за распространителями сим-карт. После нововведений продавать их смогут только прямые дилеры, физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Ну и отдельно запрещается продажа предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать их только с нулевым балансом. Возвращение поискового джедая. Корпорация Google представила флагманскую модель нового поколения. Это Gemini 4 Argon. Анонс называют долгожданным. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель. И на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности в принципе вернуться в гонку искусственного интеллекта. По ряду бенчмарков, то есть специальных тестов для нейросетей, новинка опережает флагманские модели компаний Anthropic и OpenAI. Пока же модель тестируется среди ограниченного числа пользователей, в том числе и сотрудников корпорации. Занятно, что именно инженеры Google еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил, если он действительно изменился, разбирался Ростислав Мирецкий.
3: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5, почему ответа не было, при том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза ниже, чем

0: аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации, теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.
1: На самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
0: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших, многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна. В грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
2: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла, атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
0: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
3: Наш обозреватель Ростислав Мирецкий рассказал о новой передовой и модели корпорации Google, которую она анонсировала. После завершения внешнего аудита компания планирует предоставить Аргон уже разработчикам, корпоративным клиентам, ну и обычным пользователям, первоначально платным клиентам API и подписчикам Google AI Ultra. Ну и к другим темам четверга. Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти Мальдив. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская подчеркнула, что сильного взлета цен ждать все-таки не стоит.
4: 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы. И к этому налогу еще есть много вопросов. Ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивы. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристов?

0: туристической компании в России. Словно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста. И тогда удорожания вообще не будет.
1: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян, а это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников из нашей страны может превысить уже 300 тысяч человек. С 1 октября карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Вне зависимости от места проведения, фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка. Часть спортивных аналитиков уже предрекает очередное снижение посещаемости футбольных матчей, другая же поддерживает расширение программы паспорта болельщика, говоря о том, что это залог безопасности для самих фанатов. Болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав и подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. С расширением фан-айди с трибуны уйдет вся атмосфера, а игроки останутся без поддержки, считает предприниматель и футбольный фанат Александр Федорченко.
2: Считаю, что действительно убийца футбола, убийца атмосферы, убийца общего движа. Что он в корне-то меняет, фан-айди? Мы на самом деле не в 90-е годы живем, у нас там не выламывают стулья, у нас нету там драк с ОМОНом, у нас все в камерах и так далее. Все правонарушители очень быстро выявляются. Соответственно, представьте, что фан-айди нету, и мы с вами пришли также на стадион, за нами есть система слежения. В принципе, никакого такой шизы, такого хулиганства как прямого, его нету уже давно. То есть введение фан-айди, оно... Ну для чего? Просто для чего? Что изменится-то? То, что не будет людей, не будет антуража, движа, такой радости.
1: Позиция властей тем временем остается прежней. Введение фан-айди необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам. При этом футбольные клубы обеспокоены потенциальными экономическими проблемами, ведь теперь, по мнению спортивных функционеров, привлечь иностранных игроков, иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами, считает президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов.
3: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты. То есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики. То есть это поддерживали команду. То есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит». Также и у футболистов. Чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарта играть, то есть себя показать. То есть это же чисто адреналин повышается. Поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан. Но так не должно быть.
1: Фан-айди сейчас является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23 года. Введение фан-айди спровоцировало тогда бойкот матчей со стороны ряда крупных фанатских объединений ведущих клубов. С того сезона Кубок России разделен на путь РПЛ и путь регионов. Клубы РПЛ сначала играют групповой этап, затем плей-офф. В пути регионов до плей-офф проводится 6 раундов предварительного этапа. В финале Кубка России встречаются, соответственно, победители плей-офф, пути РПЛ и пути региона.
4: РБК коллекция.
5: Еще одна норма, которая вступила в силу самозанятых, ограничили в работе на одну компанию. Теперь работать с одним заказчиком можно не более 60 часов в месяц через платформы. Если лимит превышается в течение полугода, то цифровая платформа не даст принять новые заказы. Такие меры власти принимают для борьбы с маскировкой систематической занятости под разовые соглашения с самозанятыми.
6: Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко рассказал, кого это коснется.
7: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ, страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и...

0: В общем-то, и бизнес иногда указывал на это.
1: Правило работает только в определенных сферах: строительстве, торговле, логистике, общепитии, IT, образовании, подборе персонала, рекламе и маркетинге, ну еще ряд других отраслей. При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, поскольку закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. И также в нем нет гарантии, что месячный доход исполнителя будет не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1% пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6,5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье, но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
4: Кризис цифрового совершенства. По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится не совершенство, текстура, живые эмоции, не идеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК-коллекция.
3: В Москве прошла первая регистрация недвижимости по биометрии. И речь здесь идет о переходе права собственности по договору купли-продажи на нежилой объект, следует из поступившего в редакцию сообщения управления столичного Росреестра. Для регистрации перехода права собственности на недвижимость покупатель и продавец обратились в Росреестр через личный кабинет госуслуг. Там они подписали документы с помощью биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи или УКЭП. Затем документы дистанционно были направлены в Росреестр, который после проверки осуществил регистрацию перехода права собственности, а на последнем этапе каждому участнику просто поступили уведомления в личный кабинет на госуслугах. Напомню, с июля 26 года, с 1 июля, любые сделки с недвижимостью в России можно регистрировать полностью дистанционно с использованием как раз-таки биометрии. И для того, чтобы провести такую сделку, больше не потребуется даже разово посещать МФЦ. Помимо биометрии, по-прежнему будет нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, но вот сама регистрация в этом случае пройдет гораздо быстрее. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: В итоге, здравствуйте, программа выходит сразу на двух каналах, в телерадиоэфире РБК, в студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Останина, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как мера демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью?

0: перепутали адресата помощи.
1: Ну, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое... обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6% ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Но у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
0: Это не мой вывод. Это...
1: застройщиков, с другой стороны, банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, не одно поколение семьи рассчитывает за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку, а по сути дела это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источника пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет. Называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отрекли, что это не ваш вывод.
0: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека – инвестиционный продукт. Пожалуйста.
2: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми. Он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать, это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания, это постоянное финансирование.

0: рефинансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи. Вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
1: Вот может быть парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
2: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
1: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
2: Ну, во-первых, деньги у него, деньги как раз у налогоплательщиков, а Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания, там назвали их искусственный интеллект и демография. И советник посла Китая попросил у нас наш закон о мат-капитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия, закон о мат-капитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которая вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по модельному материнский капитал в ипотеку. Все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Мат-капитал на первого ребенка в 27 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Мат-капитал в 27 году вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей на второго
2: вот
1: ребенка, если он не был...
2: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост мат-капитала, это просто исполнение закона о ежегодной индексации основной суммы мат-капитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,7,8 это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года мат-капитал увеличивается ровно на сумму инфляции, поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина, это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о мат-капитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще есть еще
2: один. На то она и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку, я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье, предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического

0: Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья, пожалуйста, окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья, всегда открывает дверь к руководству там города, я не знаю, области кому-то, мы многодетная семья, мы имеем право на улучшение жилищных условий, и они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же насоздавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? Потом действительно мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству в обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливают все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно. Это все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государство.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: А вы знаете,
1: потому что игроки говорят, действительно, да, посмотрите, мы застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке пойдем.
1: Давайте.
0: Ну вот, а дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочки, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготная ипотека, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот,
1: да.
0: Начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Адресная помощь, сейчас об этом тоже
0: говорят. Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все, больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27-й, 28-й, 29-й годы. И по-прежнему все это будет уходить
1: еще
0: туда,
1: и,
0: о чем говорит Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось. Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Конечно, лимит конечно,
1: увеличен.
0: Да, он увеличился
1: сейчас...
0: в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... там, условно, купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на

0: один квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, которая,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на
0: давайте не
1: сумму.
0: Будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает аренда? Что дает аренда? Дополнительные
0: комнаты? Ты выплачиваешь только условно деньги, которые оплата услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое-трое детей, не трое-четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: и тут
1: за эти
0: я
1: деньги?
0: Вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
4: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а

0: не просто вылизанной монетизированной идеей.
1: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
1: Что это было?
5: В эфире.
7: Культурные особенности или международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
8: Существуют, да.
7: Вот здесь какие возможные ошибки?
8: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
7: Это как?
8: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
7: поскромнее.
8: Хвалить. Да, поскромнее покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
6: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии.

0: и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
2: Во-первых, не только вторых и третьих, у нас в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка, правда, она становится недоступной, 10%. Да, вот. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно, но второй не может появиться, если первого нет, поэтому давайте себе противоречить не будем.
1: Показатель может быть, тут... первый уже есть, первый может быть, все-таки
2: показатель
1: уже есть.
2: Тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа семейная ипотека не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачу и рост рождаемости, и коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает тайная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что с коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2, Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
1: Официально,
2: конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, возвращается в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил ввести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился, потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы, у нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
1: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
2: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя, отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
1: У семьи.
2: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
2: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора философию менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
2: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрации билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
2: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
2: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
2: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за два дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой свой труд.
1: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати. Давайте уж не наговаривайте. И образовательные кредиты, пожалуйста.
2: Тогда мне... Подождите. 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие очень условия.
2: Нет, подождите.

0: ну, еще раз, стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому ну, хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь
1: есть,
0: никогда.
1: Есть родители же, есть родители,
0: папа, да. Бабушки и дедушки.
1: Бабушки и дедушки, да. И потом
0: да там... не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей, возможности вас родить вообще.
1: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
0: Подождите,
1: получай
0: подождите.
1: Гранты. Там можно получать
0: мы
1: президентские
0: с вами,
1: гранты.
0: Мы с вами говорим это... сейчас об учебе.
1: Надо, об учебе. Вот,
0: интеллектуально это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты для того, чтобы сосредоточиться на учебе...
1: У нас сидел, кстати, в студии студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли... В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
0: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, слава, что он занят, да, только тем, слава, что оформляет бумаги, чтобы получить
1: это
0: эти гранты.
1: Это другой разговор.
0: Потому что только
1: это
0: получить
1: другой
0: грант, я прекрасно понимаю.
1: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными, а система пособий в некоторых случаях устроена так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
0: Я, как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
1: вы
0: темно.
1: Вы не выражаете только так, как нам...
0: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает, воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была. А теперь вот работы нет, теперь он дома. А рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей. Они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот республики у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи. Бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда
1: вот
0: принимаемые законы...
1: Так вот отчего такое количество разводов, оказывается.
0: В том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
1: Что в новом созыве с этим можно сделать? И
0: ну,
1: можно
0: первый сделать, мы уже вообще кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерии при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода на члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там, участников специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Налоговые вычеты на второго ребенка, а там критерий уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерий. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
1: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
0: А это уже действующая мера, это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение. Тут же Дума

0: правительство внесло в Думу законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина, у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену, но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров, и та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина, а вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании, значит, Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детские товары. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС
1: какие
0: на детские
1: умные люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стояло, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: А вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен. Поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается и более чем. Более того...
1: В разное время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои, категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы вверх, Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была. Не нужно принимать отдельный закон, который переписан по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью просто вот в случае, если...

0: Если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины. И насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Анна, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, и в принципе вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Офисные работники массово перенимают лексику нейросетей. Как пишет Wall Street Journal, люди все чаще используют характерную для чат-ботов структуру речи. То есть вместо живых историй они выдают структурированные списки, делят мысли на три главных столпа и злоупотребляют сухими формулировками. Ну, кстати, для некоторых, мне кажется, даже полезное умение как-то структурировать свою речь. Согласен, Олег?
5: Согласен, да, потому что я вот сам люблю растекаться по древу,
4: и
5: что
4: я
5: называется.
4: Тоже не любит.
5: Да. Такая профессия у нас иногда. В журнале отмечают, нейросети, обученные на тысячах бизнес-учебников, теперь возвращают канцелярит обратно в офис. И в результате менеджеры начинают звучать идеально отполированно, но абсолютно неинтересно. А вот канцелярит, вот я лично его противник, хотя прорывается, но не надо, не надо.
4: И в итоге сотрудники признаются, что их мозг буквально атрофируется. Отличить живое сообщение коллеги от сгенерированного машиной текст становится все труднее. Но речь все-таки похожа о тексте именно. Эта когнитивная зависимость моментально обнажается на собеседованиях. Стоит лишь попросить кандидата убрать телефон, подчеркивает руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус» Алена Гейт.
6: Хороший тест, вообще посмотреть, человек своим мозгом думает или только нейросетью пользуется. Это вот как вот вы сейчас мне позвонили, да, и вот, что называется, в моменте скажи свое мнение. Потому что бывает, люди великолепно готовятся, 20 страниц текста пишут, отправляют, читаешь, думаешь, боже, как прекрасно, да. А потом ты им говоришь, так, сдайте на входе на совещание, пожалуйста, телефон и своими словами. И все. И тут мы поплыли, я скорее вижу даже не рубленные фразы, а отсутствие фраз. Прям потерянность, потому что внешне носитель информации человек отложил и совершенно перестал соображать. Но вот если говорить про шаблонные фразы, то это такие фразы, как «честно говоря», да, «давайте по-честному». Если говорить, что еще точно из GPT-шных составляющих именно в устной речи, пожалуй, наверное, перечисление. Первое такое, второе такое, третье такое. Потому что, как правило, человек в устной речи такого не говорит. Видит то, что люди не думают. Вообще не прочь искусственного интеллекта. Но очень хочется, чтобы это было чем-то, что человеку помогает. А меня даже, знаете, Six-Seven не бесит. Хотя, казалось бы.
5: На этом фоне в деловой среде зарождается новый тренд. Рекрутеры начинают по-особенному ценить живую речь со сложными оборотами, несвойственными машинам. В нашем же эфире просто о сложном.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
7: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало.

0: Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Наш любимый Майкл Сейлор.
3: Самый большой обладатель количества биткоинов.
2: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения у женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор УК БКС Альберт Глинуров.
8: Книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» о том, как работает наш мозг, как мы реагируем на события. Это первое, быстрое, интуитивное, автоматическое, эмоциональное. Второе, надо думать и так далее. Это очень важно с точки зрения бизнеса, потому что превалирует быстрое мышление. Ты сразу знаешь ответы на все вопросы, которые тебе задают или которые надо решать. Но очень важно включать самому себе медленное мышление, чтобы проанализировать ситуацию, которая существует. Тем более мы работаем на рынке, и новости приходят разные, поэтому очень важно делать.
7: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Главная ограниченность человеческого разума состоит в том, что он почти не в состоянии вернуться в прошлое, занять прежнюю позицию, зная о будущих переменах. Чуть только вы построили новую картину мира или его части, старая стирается. Вы уже не вспомните, как и во что верили раньше. Иллюзия того, что прошлое может быть понято, порождает иллюзию прогнозируемости и управляемости будущего.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на